открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
4: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио. Радио.
7: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
8: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Стальнича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь «Дэвидсон Радио» остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенил меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий Марина Левинсон со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню. И вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. Что тут началось? Забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви. Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз на лицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так, может быть, написать ему либо коллективное письмо, а может быть, даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 – при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
9: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
8: Как вам моя идея?
9: Вторая особенно понравилась. Понравилась.
8: Как вы думаете, будет отклик?
9: Я думаю, да. Хотя, вот знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться, ну, шапочное знакомство было, с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да? Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там, переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
8: Там, значит, вы ему были нужны.
9: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выпался на второй срок. Ну, это, в общем-то, так немного смешно и по-своему характеризует человека.
8: Геннадий, я знаю, кажется, да, уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать?
9: Не сомневаюсь. Да? Давайте. Да, пожалуйста. Да.
8: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
10: Добрый день.
8: Да.
10: У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
9: Ну, не согласен. Тем более, что...
8: Хорошо,
9: Сорос,
8: след... ну,
9: я
8: следующий,
9: думаю,
8: пожалуйста.
9: Вряд ли он согласится.
11: Алло.
8: Да, слушаем вас.
11: Здравствуйте.
8: Алло. Здравствуйте.
11: Да, ваше предложение очень хорошее — написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью.
8: Но у нас же не один помогать. Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, которые являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так
11: да,
8: почему
11: Дональд
8: не воспользоваться
11: Трампу
8: моментом
11: и
8: не послать письма?
11: Ну, послать письма надо, но не, я же вам говорю, что... Если целыми днями радио, Дэвидсон Радио, поливает его грязью...
8: Нет, неправильно. Нет, ну я с вами не соглашусь.
11: Нет, ну как
8: не соглашусь. У нас люди разных взглядов, да? Ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну нет же, ну
9: соглашусь. Я хочу сказать, смотрите, Марина, да. Я хочу сказать, что...
8: Да, Геннадий, слушаем вас.
9: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите «поливать грязью». А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон Радио, я бы сказал так, поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, и они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию, критика это не так уж плохо. Но я конечно, понимаю, что как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
12: Ну да. Давайте послушаем Геннадия следующего, пожалуйста.
13: Вот, здравствуйте. За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшения программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье, Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
12: Нет, дорогие друзья, мы сегодня не обсуждаем. Мы не обсуждаем наших ведущих. Вы знаете наши правила. Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте, вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма о любви наших радиослушателей? За?
13: Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
12: Так, а где же деньги-то? И отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
14: Как вас всегда слышать. Вот,
12: спасибо.
14: Я думаю, что Сорусу лучше быстрее отправить. Он больше, может быть, не пошлет. Вот. Но Трампу сейчас не до этого, не до радио. Мне так кажется. А Сорус может помочь. Спасибо.
12: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому однозначно.
9: Сэм Кисин.
12: Так.
9: Ну, да, я помню. Да,
12: да, говорите,
9: да, я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук. Нет проблем.
12: Слушаем вас, пожалуйста.
15: Добрый день, это Лев.
12: Ну, Олег, здрасте.
15: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерты Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе, это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А ваше предложение, это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно, вот человек меня опередил, Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
12: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас, по-моему, это вы.
16: Добрый день, дорогие
12: Алло.
16: Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
12: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
16: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно акцента произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Елены, радиослушатели, это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил два раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. С их, естественно, пропагандой.
12: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу. И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
16: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
12: Следующий, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
17: Добрый день.
9: Добрый
17: день. Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий, а ермолеец эрудирован в русской...
12: О май гад! Перешли, вот. Вы меня
9: уходим
12: в процессе
9: от темы.
12: Подводите.
9: Уходим от темы, да.
12: Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром, ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
17: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги. Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисты Севе — это великолепный журналист.
12: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. И как вот ваше впечатление? Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
9: Да, это был Андропов. Да, потом Катя Лычева приехала. Да.
12: Вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, заплетык. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
18: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. Так пойдет.
12: А кому еще? Мы никому больше не призываем, только Дэвидсон Радио.
18: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, Ермолинцу вообще
12: нет,
18: не возможно.
12: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу, если вы его ненавидите, пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
19: Добрый пожалуйста. День. Я не против. Да, я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и политические, и по жизни. И это нормально, если были все ноты одинаковые, не было бы музыки. Моя проблема, вы никак не можете убрать мат с прямого эфира от некоторых ведущих мат просто это ненормально. Это просто я писал.
12: Вот тут разрешите с вами согласиться. Я абсолютно на вашей стороне. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий, и через минутку уходим на рекламу.
9: Ну, господина Трампа 14 июня поздравил в True Social в его сети, я поздравил его с днем рождения. Что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвидсон Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающего, который прошел уже.
12: Спасибо.
9: Да,
12: спасибо большое. Реклама.
20: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
21: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идее, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю. Но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. Я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили $5, ну, хотите больше, пожалуйста, и прислали на Дэвидсон Радио 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Ну, и для более продвинутых www.davidsonradio.com. И там есть окошечко, куда можно это переслать. Вот и все. И мы будем с вами дальше существовать. Вот, но я должна дать время Геннадию обязательно, потому что мы с ним договаривались, и он человек ответственный, и будет очень жаль, если у него будет мало времени. Хорошо, Геннадий? Пожалуйста, да, предоставляю спасибо. Вам.
4: Да, Марина, я должен сказать, знаете, на днях, вот когда как раз был юбилей Трампа, да, 80 лет, у меня произошла такая достаточно жесткая перепалка на полях интернета с одним известным блогером. Я так подозреваю, что у него русские корни есть. Вита Борятинский. Вот там было, у нас было две темы обсуждения в канун дня рождения нашего президента. Одна из которых была затронута, что если вы настоящий американец, то у вас на первом месте должна быть Америка, а уже на втором месте какие-то там другие страны по любви, включая Израиль. И вторая была тема, он как бы у нас был спор, насколько, ну как бы скажем так, насколько президент Трамп, вот самая подходящая кандидатура, в момент празднования 250-летия независимости Америки. И я должен сразу обозначить вот позицию свою, тем более многие радиослушатели Дэвидсон Радио на эту тему сломали немало копий, в том числе в спорах с различными ведущими радио. Что, вы знаете, как американец, естественно, я понимаю Трампа, когда он говорит «Америка превыше всего», и все, что он не делает, в том числе вот сейчас странные эти договоренности с Ираном и так далее и тому подобное, он как политик, естественно, заинтересован, чтобы грядущие выборы в Конгресс, да, произошло какое-то улучшение, особенно в экономической ситуации в нашей стране, да, например, упали цены на бензин, стабилизировались цены на продовольствие, в том числе, может, возможно, даже понизились, упала преступность и так далее и тому подобное. И в этом плане, как бы, сотрудничество с Израилем, вот, как бы мы видим, идет по нисходящей в том плане, что это не тема стала number one, да, как бы не главная тема. И в то же время, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь стопроцентная, естественно, мне не до лампочки то, что происходит в Израиле. Я болезненно реагирую на некоторые решения президента, но в то же время отдаю себе отчет, чем они продиктованы. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда я республиканец, я голосовал за республиканцев, за Трампа и проголосовал бы еще раз, есть несомненные плюсы, которые добился он уже за период его правления. Но прежде всего я должен сказать, что когда я говорил о том, что настало время простых, тривиальных, прозрачных решений, я не имел в виду, что решения должны быть примитивными. К сожалению, у Трампа это присутствует, и, к сожалению, я это наблюдаю, это уже, я думаю, не только я понимаю, что он абсолютно не прислушивается к мнению ни к своих советников, ни к членам своей команды. Ну и второе, насчет того, что вот 250 лет Америки, и такой президент, значит, наш нарцисс, такой достаточно нетолерантный, президент Трамп, вот он президент в момент, когда 250 лет Америки. Ну, Марина, знаете, тут подгадать, конечно, очень сложно, а никогда там же, это как в Советском Союзе мы смеялись, смех без причины, признан годовщиной, да. Тут как бы совпадения какие-то чисто гипотетические, но... Откровенно говоря, ну, пусть это звучит несерьезно. Несмотря на то, что я голосовал за Трампа, вот лично мне бы хотелось бы, чтобы во время такой даты, как 250 лет независимости Америки, пост президента занимал республиканец, но чтобы это был не Трамп. Чтобы это был более гибкий политик, да, более такой вменяемый в плане критики в свой адрес, более предсказуемый. Но, как бы, что есть, то есть, как мы на это можем повлиять? Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать.
3: Ну, я не буду комментировать, потому что я как-то уже говорила, что я не политический человек, мне вообще эта тема не интересна. С другой стороны, когда ты живешь в стране, и кто-то у власти, у тебя волей-неволей возникает к нему какое-то отношение. Я не буду комментировать. Я когда-то говорила, что самый главный мой аргумент, допустим, ну, с моей точки зрения, положительный, сверхположительный, то, что Трамп был за Израиль. И для меня это просто, ну, однозначная вещь. И вдруг вот сейчас какие-то раздаются, я не так часто и много слушаю, но я так понимаю, он там критиковал Нетаньяху, там останавливает что-то, там, бомбежки или что-то такое там в Иране и так далее. То есть пошел, ну я не знаю, на попятную или что-то. Ну, в общем, короче говоря, он рискует в моих глазах потерять авторитет, если он будет против Израиля.
4: Марина, полминуты буквально. Марина, полминуты на вашу реплику. На ваш комментарий. Марина, вот я по роду работы сталкиваюсь, ну, с массой людей, массой различных людей, две трети из которых, из них это англоязычные. Англоязычные хозяева бизнеса, да. А я... С горечью, подчеркиваю, с горечью, но я констатирую объективно, вот из этих людей, а речь идет, да, наверное, не несколько десятков, больше там сотни людей, а вот тема, ну, может быть, 2 из 10, да, вот когда затрагиваешь, допустим, какую-то политическую тему, 2 из 10 считают, что вот мы, Израиль наш союзник, мы должны ему очень помогать и так далее. 8 других, к примеру, они не против, но они считают, что, ну, как-то я смотрю, индифферентное отношение. То есть абсолютно им все равно. И понимаете, мы сколько угодно можем этих людей, допустим, если какие-то радикальные люди, называть их быдлом и серой массой, и все, что хотите, но это электорат, это американский электорат. И Трамп, он обязан прислушиваться к голосам этих людей. Его действия должны быть... как-то, то есть он должен ориентироваться, эти люди пойдут на выборы, они проголосуют за него или не проголосуют. Я это осознаю, ну, как бы с горечью, да, но это так, это факт. И он, я думаю, он прислушивается, он должен прислушиваться к массе этих голосов, хотя бы для того, чтобы партия не потерпела сокрушительное поражение на грядущих выборах Конгресса.
3: Ну да. Геннадий, а можно воспользоваться моментом? Я как-то вам этот вопрос задавала, вот про Про то, почему вы выбрали республиканцев, а не демократов, например? Что вам больше импонирует в их движении?
4: Я приехал в 96-м году в Америку, и я был на тот момент, ну, гражданином, я стал только в 2002-м, а я был под впечатлением, как бы, попал под обаяние президента, который в тот момент был, Билла Клинтона, при всех его там недостатках, этих шуры-муры и так далее. Тем не менее, я был от него в восторге, я как бы был как бы в восторге, что вот, это же демократ, лидер демократической партии и так далее. А, тем более, потом был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший. Но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
3: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
5: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустыне или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции. Но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить...
4: Вот и правильно.
5: Обязательно надо. Чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
3: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
4: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
5: Я не знаю, это я так, как говорит Кикабидзе, я так думаю.
3: Лали, будьте здоровы, спасибо вам за ваше пожертвование, немалое,
4: Лали,
3: кстати.
4: Это герой Фрунзика Макартычана говорил в 7 минут.
3: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Доброе утро. Вы знаете, мы уже с женой 2 раза немного дали, по $50, то есть, потому что это радио
3: спасибо
6: помогало.
3: Вам большое.
6: Да, это мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях, и ее спасала, она говорила, только Дэвидсон Радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и есть разговор.
3: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
6: Да ну это ерунда, ну господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
3: Вот, будьте благословенны. От нас, от всех, которые работают на этом радио.
6: Вам спасибо.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены... за границей на них все держится, на их хребте.
6: Ну, будьте благословенны, она любит, я считаю... давать, она любит давать, она и сам поэтому.
3: Ну вот, любит. Вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье. Но... благодарю.
4: Марина, Шатара Уставели сказал.
3: Да, мы должны заканчивать минутку.
4: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
3: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, увидела. Вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да. Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: 998-8400. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
7: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
12: Дэвид Зон, радио.

С того дня, как я попал, друзья, сюда, потерял покой и сна лишился я. И сказал себе: без дела не сиди, караван на Дэвидсон веди. Там на радио программ различных много, а нет, там только сладкой музыки Востока.

0: Говорят, где-то между Востоком и Западом, среди ветров времени, уже 20 лет движется необычный караван. Он не везет золото, драгоценности или шелка. Его бесценный груз – музыка, добрые слова, воспоминания и человеческие сердца. Он прошел тысячи дорог, пересек океаны и границы, чтобы однажды войти в столицу мира – Нью-Йорк, и стать голосом, который ждут и любят. Каждый его привал превращается в праздник. Каждая встреча в новую историю. И сегодня этот удивительный караван продолжает свой путь, даря надежду, вдохновение и тепло всем, кто открывает ему свое сердце. Добро пожаловать в юбилейный эфир. 20 лет над столицей мира.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, шапочный.
1: Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван», шапочный.
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
4: Добрый день, дорогие друзья! Когда взгрустнется невзначай, вы в пиалу налейте чай, чтобы избежать волнений и ненужных стрессов. Удобнее сядьте на диван. Уж 20 лет программа «Караван», где ее ведет Борис Овезов. Я вас приветствую, дорогие друзья. Приветствую моего дорогого выпускающего редактора Паша Куклин, господа! Паша, огромное тебе спасибо, что ты на протяжении долгих лет со мной вместе ведешь эту программу. Я знаю, что ты действительно скрупулезно относишься к своему профессиональному долгу. И я уверен, когда ты у пульта, все у нас будет хорошо. Потому что мы с тобой оговариваем перед программой почти каждый раз, каждое вступление. Поэтому спасибо тебе огромное. И я просто хочу сегодня специально вот этой заставочкой поблагодарить тебя, чтобы ты порадовался и немножечко у тебя на лице появилась чарующая улыбка. Паша, ты просто...

Да, господа, сегодня действительно особенный день. Сегодня мы отмечаем 20-летие радиопрограммы «Друзья». «Караван» – 20 лет над столицей мира. 20 лет назад, господа, она впервые прозвучала в Нью-Йорке. Да, на Дэвидсон Радио, городом, который называют столицей мира. И с того самого дня, друзья, каждую неделю «Караван» отправляется в путь, соединяя континенты, страны, города и человеческие судьбы. Да, друзья мои, за эти годы, конечно, согласитесь, мир изменился. Поменялись поколения, технологии, музыкальные вкусы, но неизменным осталось главное – желание сохранить и передать богатство музыкальной культуры народов Кавказа и Средней Азии, чтобы она продолжала жить в сердцах тех, кто оказался вдали от родных мест, и открываясь для тех, кто начинает знакомство с этим удивительным миром, удивительным наследием. Да, господа, для одних наша программа стала мостом к дому, для других – возможностью услышать родной язык, любимые мелодии, голоса известных исполнителей, а для кого-то именно «Караван», друзья, стал первым знакомством с древними традициями прекрасной музыкой и культурой народов, чьи песни умеют говорить без перевода. Вы согласны или нет? Эти 20 лет, господа, были невозможны без вас, без наших дорогих слушателей. Спасибо каждому, кто настраивал свои радиоприемники, писал СМС-сообщения, звонил в студию, передавал приветы, заказывал песни, просто был рядом со мной. Ваше внимание, доверие и любовь сделали «Караван» не просто радиопрограммой, а настоящим домом для музыки, памяти и теплых встреч. Да, господа, 20 лет над столицей мира. Сегодня нас ждет особый эфир, и мы вспомним самые яркие моменты нашей истории. Да, господа, услышим поздравления друзей программы. Вновь прозвучат любимые, конечно же, композиции, друзья, которые сопровождали нас все эти годы. И, конечно, мы будем принимать ваши звонки и поздравления. Ведь этот юбилей – общий праздник для всех, кто хоть однажды путешествовал вместе с нашим караваном. И, конечно, в самом начале, господа, хочу поблагодарить всех тех, кто 10-летний юбилей 10 лет назад отметил этот праздничный день с такой красивой песней. И, конечно же, спасибо вам, что все 20 лет выбираете быть вместе со мной. Пусть впереди будет еще много дорог, новых открытий, прекрасных песен и счастливых встреч в эфире. Добро пожаловать на юбилейную программу «Караван», господа! Музыка Кавказа и Средней Азии, а наш караван продолжает свой путь. И сегодня, как 20 лет назад, он звучит над столицей мира, объединяя сердца музыкой, которая не знает границ. И эта песня от всех звезд прошлого. 10 лет назад, когда-то была написана эта песня.

Этой песней хочу поблагодарить великолепного поэта Александра Либина, который на протяжении 20 лет всегда сопровождает меня стихотворными строками, пишет мне песни, красивые слова. Александр, огромное спасибо и большое вам здоровья!

0: знаете, господа, за эти 20 лет мне посчастливилось встретить таких интересных людей, которые стали с моими спутниками, и мы постоянно встречаемся. Это поэт и композитор. И вот эту песню когда-то мне написал Эдуард Шор, потрясающий скрипач в Израиле, великолепный композитор. Сегодня он будет поздравлять в программе с 20-летием, но я хочу выразить действительно огромную признательность, поблагодарить Всевышнего за то, что он когда-то свел меня с этим прекрасным человеком. Это невероятный интеллигент, великолепный музыкант, с ним всегда приятно. И когда приезжаю в Израиль, я обязательно встречаюсь с ним, и мы на берегу Средиземного моря в Батьяме с ним общаемся, и мне очень и очень интересно. Эдуард Шорт, огромное спасибо за эту музыку. Спасибо, дорогой.
1: Программа «Караван». Бомбардия. Киргуду.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, мне очень приятно то, что вы пишете. Спасибо огромное. Согласитесь, что музыка вообще удивительная магия. Ее нельзя потрогать руками, нельзя положить в карман, но именно она способна сделать человека богаче. И не в денежном смысле, а хотя бы согласитесь, что человек настоящий миллионер все-таки, когда у него на сердце солнце, а в кармане телефон с хорошим плейлистом. Это уже миллионер, господа, поверьте, потому что нет ничего дороже предметов, которые радуют твою душу каждый день. Они просто так, купил дорогую машину, и через месяц уже тебя ничто не вдохновляет. Но, господа, конечно же, не было бы нашей программы, если бы не столь щедрые спонсоры. И сразу хочу вас оповестить о том, что мебельный салон «Экспо Фёрничер» приглашает всех вас, дорогие друзья, в воскресенье в 1:30 в свой мебельный салон. Господа, сейчас я прочту его рекламу, а после этого уже подробно расскажу, почему мы вас собираем. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку и поддерживает много лет радиопрограмму «Караван», и благодарна всегда. Расставаясь со мной, Фархад говорит: «Борис, продолжай в таком же духе». Огромная аудитория приходит и говорят, что слышат рекламу именно о моем центре благодаря твоей программе. Спасибо тебе огромное, господа. Я приглашаю вас в мебельный салон «Экспо Фёрничер», где красота и уют в вашем доме создается только из этого прекрасного салона. «Экспо Фёрничер» находится 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, это в Квинсе. Напротив Маршалла в Квинсе, господа, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Фархад предложил мне сделать праздничный обед именно у него в мебельном салоне, именно в шоу-руме в «Экспо Фёрничер» в воскресенье 1:30, где также второй спонсор Heaven Grill Sushi Душанбе будет предоставлять свою кухню. Кто придет, обязательно получит море удовольствия. Там я, конечно, буду раздавать свои стаканчики для капучино для тех, кто первый появится. Конечно, в 1:30, господа, мы начинаем гулять. Ну, а пока «Экспо Фёрничер» огромное спасибо. Если нужна мебель или хотите уточнить время, когда мы собираемся, в воскресенье 718-459-05-04. Фархад, огромное спасибо за поддержку.
2: Тихий музыка, где в самом сладом мире звучит программа «Караван» в эфире.
0: Я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе, который предоставляет нам свою кухню в воскресенье в 1:30 в мебельном салоне «Экспо Фёрничер», господа. Heaven Grill Sushi Душанбе изъявил желание просто в честь юбилея предоставить кое-какие вкусности, чтобы вы попробовали, господа, такой шведский стол. Heaven Grill Sushi Душанбе приглашает вас открыть для себя новые яркие вкусы. Господа, действительно получите море удовольствия и убедитесь в правоте моих слов, потому что они действительно изумительно готовят. Дай бог, чтобы это было как можно дольше. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Бульвар. Это в Квинсе, 718-500-3116. Ну а встречаться мы будем в «Экспо Фёрничер», господа. В воскресенье, я думаю, что в программе поздравлений я это тоже буду говорить. И сразу же после программы я направлюсь именно в «Экспо Фёрничер», господа. Heaven Grill Sushi Душанбе, господа, всегда рад видеть вас, и я вам советую, потому что буквально несколько дней назад я был в их новом зале Wynn Palace на Main Street, Catering Hall гладкошерный. Адрес 6707 Main Street, Flushing. Телефон 917-530-55-58. Это банкетный зал, господа, по последней моде. Интерьер невероятно красивый. Светоаппаратура, аудиоаппаратура. Wynn Palace, вы получите огромное удовольствие. Это в центре Main Street, Catering Hall гладкошерный Wynn Palace. Это тоже они же владельцы, 6707 Main Street, Флашинг, телефон 917-530-55-58. Еще раз напоминаю, что Heaven Grill Суши Душанбе предоставляет свою кухню к 20-летию радиопрограммы «Караван», господа, в мебельном салоне «Экспо Фёрничер». Прямо в этом зале мы накрываем стол, и прям шведский стол, друзья мои, будет много спиртного, будет много напитков, так что приходите, господа, в 1:30 в воскресенье мы вас ждем. Но это еще не все, это еще не все приключения, поэтому, господа, слушайте, что будет дальше. Тот, кто наблюдает за тем, что я публикую на своей ленте в Facebook или на своем канале в YouTube, то вы, наверное, заметили, в последние дни я поставил 10-летней давности нарезку именно прощального момента 10-летия радиопрограммы, где мы проводили у нас на 2508 в Бруклине, где прекрасная кондитерская компания Lestis Dessert приготовила мне роскошный торт с невероятным микрофоном. Ну, если вы хотите посмотреть, посмотрите на моей ленте на Facebook. Так вот, я позвонил Lestis Dessert и попросил сделать 20-летию, ну, что-то наподобие, но они обещали сделать что-то более интересное. Поэтому, господа, в этот день, в 1:30 Expo Furniture, конечно же, на десерт вам будет подан прекрасный торт от кондитерской Lestis Dessert. Этой сладкой компании доверяют тысячи семей, господа, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже более 30 лет Lestis Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Европейские традиции, многолетний опыт и безупречное качество в каждом десерте. Настоящий европейский вкус начинается с натуральных ингредиентов. Lestis Dessert создает не просто сладости, они создают воспоминания, которыми хочется делиться, господа. Lestis Dessert предоставляет к 20-летию радиопрограммы невероятно красивый торт. Я думаю, что всем хватит. И, конечно же, самый главный поинт – это вишенка на торте или микрофон на торте. Это сам микрофон, который они делают из потрясающего ингредиента, который связывает и арахис, и миндаль, и шоколад, и микрофон. Все это в естественной форме. Огромный, правда, он увеличен красиво, но действительно невероятно. Приходите в Expo Furniture в 1:30 в воскресенье, и я думаю, что получите море удовольствия. Ну, а если вы хотите получить десерт невероятный от Lestis Dessert, которые делают праздник незабываемым, звоните к ним 718-369-77-55. 718-369-77-55. Lestis Dessert приглашает вас попробовать в 1:30 Expo Furniture торт, который будет подан специально к 20-летию радиопрограммы «Караван». Огромное спасибо. Lestis Dessert признателен. Ну и сейчас еще одно сообщение, господа. Обязательно мне надо это вам сообщить. К нам 26 июля приезжает потрясающий доктор. Я вам говорил уже, Роман Барак. Бесплатная встреча, господа. Он главный врач медицинского центра Хорев в городе Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ». Глава фонда «Хорев без границ». Лекция называется «Как прожить до 100 лет». Друзья, поверьте, я знаю этого доктора много лет. Это не просто слова, это не просто приглашение. Вы действительно получите удовольствие. Вы действительно ответите на... Он ответит на многие ваши вопросы в связи с вашим здоровьем. Господа, это будет проходить 26 июля в центре Бухарских евреев на 71-й. Это синагога в 2 часа дня. Друзья мои, ну а сейчас он сам приглашает своим голосом вас на это представление. Роман Барак в Нью-Йорке.
3: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
4: В эфире Борис Хавезов, сам все слушаемые. Программа «Караван» шла в шире.
0: Ну и, конечно, дорогие мои, сегодня президент нашей компании Грегори Дэвидсон обещал выйти в эфир, попросил, чтобы я его набрал. Сейчас я попробую его набирать, но перед этим хочу еще раз напомнить, что я продолжаю собирать группы, и у нас неплохая группа собралась в Португалию с 24 августа по 2 сентября, и уже неплохо собирается группа на Узбекистан с 4 октября по 15 октября. И сейчас я хочу вас пригласить, господа, чтобы информация дошла до вас. И помимо этого приглашаю вас всех на мой интернет-сайт www.borisavezov.com.
5: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
6: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
5: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
6: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
5: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
7: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
5: Звоните 646-427-5737.
6: 646-427-5737.
5: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

0: Ну что, господа, хочу сообщить, что первая часть радиопрограммы мы сегодня вещаем 2 часа до 3 часов дня. Поэтому наберитесь терпения. Я думаю, что впереди вас ждет еще очень и очень много интересного.
1: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, какой на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и карнавал, а ну заходи, реклама я.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да, и не из нашего района.
4: Но, конечно.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Пращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвид Зон Радио.

Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что вы на линии. Спасибо за эти теплые смс-сообщения, за поздравления. Кто-то хочет звонить, звоните, не стесняйтесь, господа. Просто хочу еще раз напомнить, что 20-летие мы будем отмечать Expo Furniture, господа, в воскресенье, половина второго дня. У нас будет кухня от Heaven Grill Sushi Dushanbe. Они нас будут угощать настоящим узбекским пловом. Ну и все возможные там вкусности будут подаваться в этот день. Спиртные напитки. Я все это приготовил, господа. Так что в воскресенье в 1:30 я вас жду в Expo Furniture. Сразу же еще раз напоминаю, что нас будет угощать своим кондитерским шедевром «Лестис десерт», господа. Это будет специальный торт к 20-летию радиопрограммы, господа. Но об этом я еще подробно буду говорить, кто они такие, что они такие, господа. Поэтому, друзья мои, еще раз предупреждаю, что праздник будет продолжаться в воскресенье в 1:30 после программы поздравления. Ну а сейчас хочу напомнить, что мы 20 лет, радиопрограмма объединяет сердца людей разных национальностей, традиций и культур. На национальном Нью-Йорке, господа, наш караван стал не просто радиопередачей, а настоящим мостом дружбы между народами Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Бухарские евреи, богатая культура и наследие всех этих народов сегодня, конечно, воплощаются в радиопрограмме «Караван» на протяжении 20 лет. Господа, сейчас хочу предоставить вам песню, которую написал мой очень близкий друг Борис Шварцман, песня, которая уже звучала к 20-летию. Он ее написал и сам же спел, господа, пожелав нам всего самого доброго, потому что заслуженный артист России Борис Шварцман — это потрясающий композитор, невероятный поэт и, конечно же, очень хороший человек. Только с такой красивой душой человек может создавать такие великие шедевры. Эта песня действительно посвящена 20-летию. Боренька, огромное тебе спасибо. Дай Бог, чтобы у тебя все складывалось, чтобы твой творческий потенциал не иссякал, и мы с тобой еще долгие годы дружили, и чтобы у нас всегда был невероятно красивый тандем творческих людей. Борис Шварцман, огромное спасибо. Каравану 20 лет эта песня, господа.

0: знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
2: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
3: Я отличный работник.
4: Да, господа, конечно же, культуры, музыку которых мы сегодня пропагандируем в программе «Караван». Их объединяет уважение к семье прежде всего, любовь к родной земле, гостеприимство и стремление к миру. Именно поэтому музыка народов Центральной Азии и Кавказа так легко находит отклик в сердцах людей по всему миру. 20 лет над столицей мира. Радиопрограмма «Караван», огромное вам спасибо за поздравления. Люблю вас и очень надеюсь, что следующие поздравления вас тоже порадуют, потому что огромное спасибо Владимиру Давтяну, который с первого дня помогает, и очень многие его заставки, его голосом, его творческий подход. Каждой передаче, каждому эфиру чувствуется, заметили, конечно, огромная благодарность. Владимир Давтян, солнечный Ташкент, спасибо огромное.

0: Ну, конечно, господа, вы узнали этот голос, Владимир Довтян, который действительно потрясающе преподносит нам свои сюрпризы. Я думаю, что Володя никогда все-таки не перестанет нас радовать. И вот это дальнейшее поздравление, которое было написано еще 10 лет назад.
1: Ты в Нью-Йорке с караваном аж на радио залез. И бакинцам, и армянам волю дал Борис Овес. Разгулялись и грузины, азиаты, как в раю. Дети, женщины, мужчины вместе с радиом поют. И добавить бы, конечно, каравану лишний час. Да ведь он вроде здешний, он ведь тоже где-то наш. Я уверен, он с женою ночью аравай поет. Ты возьми его с собою на кавказский хоровод. Пусть увидит зорким глазом, что дает душе прилив, и расскажет ашкеназам, он ведь тоже говорлив. Я уверен, этот вечер замечательно пройдет. На иврите лишь подмечу, мазальтов, коля кого. Ты болтлив, хотя и трезв, но сегодня все не так. Принимай, Борис Овесов, в день рождения коньяк.
2: Спасибо.

Конечно, среди моих исполнителей, господа, есть невероятная певица, которую я очень уважаю, которая прислала мне совершенно новую песню. Ангелина Каплан сегодня с поздравлениями к 20-летию радиопрограммы «Караван».

поздравляю вас и всю замечательную команду программы «Караван» с прекрасным юбилеем, 20-летием. 20 лет – это не просто дата. Это тысячи встреч, сотни интересных историй, талантливые гости, любимые песни, искренние эмоции и огромная любовь к своему делу. За эти годы «Караван» стал не просто программой, он стал доброй традицией, местом встречи людей, которых объединяют музыка, творчество и тепло человеческого общения. Борис, для меня вы человек, который уже 20 лет объединяет людей вокруг музыки. Добрых встреч, настоящих эмоций. И благодаря вашему профессионализму, искренности и душевному отношению, каждый эфир наполнен особой атмосферой, которой хочется возвращаться снова и снова. Для меня большая честь и огромная радость, что мои песни уже много лет звучат в эфире программа «Караван». Для артиста это бесценная поддержка и настоящее счастье знать, что его творчество живет, находит отклик в сердцах слушателей и становится частью любимой передачи. От всего сердца желаю вам, дорогой Борис, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия, счастья и новых творческих свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья и благодарные слушатели, которые ценят все, что вы делаете. С юбилеем, дорогой Борис, с юбилеем, дорогой «Караван», с юбилеем, Дэвидсон Радио, с искренним уважением, признательностью и самыми теплыми пожеланиями, Ангелина.

0: Кстати, это совершенно новая песня. Она сегодня дебютирует у нас в программе, господа. Это DJ Boss и Ангелина Каплан. Буквально вчера выставили на все платформы эту композицию «Луна». Кто хочет, пожалуйста, заходите. Ангелина Каплан на Ютубе. Эта прекрасная песня звучит. Хочу, знаете, господа, выразить огромную благодарность всем, кто, встречая меня на улице, наши нью-йоркцы, говорят с благодарностью за то, что они каждый раз с нетерпением дожидаются программу и слушают все мои программы на протяжении 20 лет. Среди них представитель творческой интеллигенции Бен Арамбаев, человек, которого я безгранично уважаю, и он мне прислал такое сообщение, что я действительно просто влюблен. Действительно, это талант с большой буквы. Бен Арамбаев, спасибо большое.
1: Я почитатель программы «Караван», ведущим которой является Борис Савезов. Хочется сказать несколько слов об этой программе. Программа «Караван» – неизменный музыкальный спутник слушателей «Дэвидсон Радио» на протяжении 20 лет. Уверенно заслужила статус культовой авторской передачи. За 20 лет своего существования она сумела стать не просто сборником музыкальных композиций, но настоящим пространством, где звучание восточных мелодий переплетается с культурной памятью и живым диалогом со слушателями. Программа знакомит аудиторию с богатством жанров и традиций, раскрывая глубину и разнообразие музыки Востока, которую редко услышишь в эфире широких радиоканалов. Особую роль в успехе «Каравана» играет ведущий Борис Авезов. Он не только профессионально ведет эфир, но и становится связующим звеном между музыкой и слушателем. Благодаря его образованности, музыкальному вкусу и уважительному отношению к каждой композиции, программа приобретает не только развлекательный характер, но и образовательный. Борис Авезов – выпускник Ташкентской консерватории, глубоко воспитанный в серьезной музыкальной традиции, любитель джаза и восточных мотивов, привносит в «Караван» богатую культурную палитру и искреннюю страсть к жанру. И его авторский подход – это умение сочетать глубокие музыкальные знания – с доступной и живой речью, что делает каждый выпуск не только развлекательным, но и содержательным. Слушатели чувствуют в нем не только ведущего, но и проводника в мир музыки, способного вдохновить, открыть новое и укрепить эмоциональную связь с культурным наследием. Это качество стало важным фактором популярности программы «Караван» и ее долголетия в эфире радиостанции. Присутствие «Каравана» в эфире свидетельствует о высокой оценке слушателей и в востребованности формата, который сочетает музыкальное богатство и интеллигентное авторское слово. В заключение хочется отметить, что программа «Караван» остается ярким примером качественного музыкального радиовещания, а Борис Авезов – его душой и лицом, чья работа по достоинству ценится слушателями и почитателями. С уважением, Бен Арамбаев.
2: Борис Авезов, самый программа «Караван» шла в шины.
3: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
0: Да, дорогие друзья, и еще одно сообщение я получил от поклонников, именно от радиослушателей. Тавриса Аронова, спасибо вам огромное за это прекрасное поздравление.

0: Особое ощущение и особая радость. Борис Овезов, руководитель этой программы, бессменный руководитель этой программы, ведет колоссальную, я считаю, творческую и изыскательную работу. Когда он находит новые таланты, когда он находит новые интересные песни, какие-то музыкальные композиции, и наш кругозор стремительно расширяется, когда мы слушаем новых певцов, когда мы слушаем новых музыкантов и прочее, прочее. В общем, что сказать? Всего самого наилучшего. Продолжайте радовать нас. Продолжайте восхищать нас новыми и новыми талантами, новыми композициями, песнями и радостным ощущением жизни, которое по существу, в общем, как передача несет в себе ваша музыкальная редакция. Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, замечательный журналист Таврис Аронова, огромное вам спасибо. И следующее поздравление. Народный артист Туркмении Бен Исаков, режиссер, композитор, невероятный человек, невероятной интеллигентности. И вот он прислал мне свое поздравление. Бен, огромное вам спасибо.

Дорогие радиослушатели, от всей души поздравляю с замечательным юбилеем, 20-летием со дня выхода в эфир первой передачи легендарной авторской программы «Караван» на Дельцин радио. 20 лет тому назад радиоведущий, выпускник Ташкентской государственной консерватории Борис Авезов создал уникальный проект, который стал настоящим культурным мостом для русскоязычных жителей Нью-Йорка и далеко за его пределами. На протяжении 2 десятилетий программа «Караван» остается одной из самых популярных и любимых авторских радиопередач, объединяя слушателей интересными встречами, яркими историями, музыкой и душевным общением. Благодаря профессионализму, таланту и преданности своему делу Бориса Авезова программа завоевала признание и любовь тысячи слушателей. Я желаю Борису Авезову крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих идей, благодарных слушателей и долгих лет успешной работы в эфире. Пусть «Караван» и дальше продолжает свой путь, радуя аудиторию новыми интересными выпусками и сохраняя свою особую атмосферу тепла, культуры и дружбы. С юбилеем! С 20-летием программы «Караван».

0: Ну и в заключение, когда мы подведем итоговую черту первого часа, господа, у нас еще второй час, так что оставайтесь на нашей волне. Хочу напомнить, что мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, ждет нас всех в воскресенье, час 30. Будем отвечать 20-летие программы «Караван» в салоне Expo Furniture, где специально накрываются столы. И Heaven Grill Sushi Душанбе, ресторан гладкошерный, предоставляет свою кухню в знак уважения нашей радиопрограммы. А почему? Потому что они довольны рекламой. Они чувствуют, что реклама работает. Спасибо вам огромное. Значит, мебельный магазин находится по адресу 9540 Винс Бульвар, между 62 и 63 Драйв, 718-459-0504. 718-459-0504. Приходите, не пожалеете.
1: Программа «Караван». Бомбардия! Киргуду!
0: И, конечно же, все-таки приглашаю вас насладиться действительно в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Потрясающая кухня, поверьте моему слову. Откройте для себя новые яркие вкусы. Сколько можно одно и то же? Там что-то своеобразное. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard в Квинси. Телефончик 718-500-3116. 718-500-3116. И огромный зал торжеств Вин Палас в сердце Мейн Стрит. Кэтрин Холл. Также они открыли этот прекрасный зал по адресу 6707 Мейн Стрит. Телефон 917-530-55-58. Сделайте ваше мероприятие в этом зале. Вы не пожалеете. Действительно, ребята достойны. Достойны того, чтобы их уважали. Спасибо, Heaven Grill Sushi Душанбе. И огромное спасибо, Вин Палас, Кэтрин Холл. Спасибо.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Оркестровый факультет. А дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

скажешь, что скучаешь, не поднимешь белый флаг. Гордая, такая гордая,

ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский эрудитель.
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии коллинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «кастом плейт», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYSDMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
13: На Дэвидсон Радио.

0: Отпуск – это хорошо, лето – это прекрасно, 250 лет нашей стране просто замечательно, всем салют, люди добрые. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всех поздравляем с этой праздничной неделей. Хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Всем тем, кто работает, всем тем, кто уже отправился в отпуск. Я сегодня видела сон, представляете? Плыву я на большом корабле, смотрю вдаль и наслаждаюсь французскими печеньками под названием «Макарунс», «Макаронс», «Макаруны», как угодно, «Макарони». Мне Акмаль подарил такие печенья, что вне зависимости от того, коммерческий это час или некоммерческий, я должна об этом объявить на весь мир и поблагодарить Акмаля. Акмаль, это было так вкусно! Можешь себе представить, я ела эти печенья, глядя в морскую даль на роскошном круизном лайнере, который называется «Карнавал Венеция». Просто можно обалдеть. А потом подумала, сон в руку. Сегодня доела последние печеньки и вспомнила о том, что в нашем эфире сегодня по программе Леонид Животовский, наш главный эксперт, туристический гуру, который отправит нас в далекое путешествие очередное. Леня, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, туристы и туристки! Здравствуйте, Лена Вишневецкая! И здравствуй, Акмаль Тахиров!
0: Привет-привет! Как поживаете, Леня? Как настроение? Куда мы сегодня отправляемся?
1: Ну, я так скажу, почему-то печеньки французские мне не снятся. Мне снятся Бермуда.
0: Французские печеньки, французские печеньки, которые мне принес Акмаль, я не знаю, где он их взял, они на Бермудах тоже законают очень классно.
1: Хорошо, нет проблем. Значит, сегодня мы отправляемся в Бермуды, на Бермуды с Манхэттена. Чем хорошо с Манхэттена, что раньше, когда я говорил про Европу, я говорил, что надо иметь свой самолетик туда-сюда, который добавляет цену к полету, в смысле к круизу. А с Нью-Йорка взяли карсервис, приехали, сели в Нью-Йорке на пароход в Манхэттене, поехали на Бермуды. Всего две точки. Нью-Йорк, Бермуда и опять Нью-Йорк. То есть на Бермудах вы проводите три почти целых дня. Это просто прекрасно. И это будет 29 сентября этого года.
0: Ой, это же бархатный сезон.
1: Конечно, бархатный сезон.
0: Это же самое вот такое вот золотое время. Это же сказка просто, эта погода. Сказка.
1: Ну, поэтому я и говорю об этой поездке, об этом круизе, чтобы люди попали в эту сказку. Я хочу быть Андерсоном.
0: Андерсон. А вообще, это что за круиз? Во-первых, корабль какой красавец необыкновенный. Я его не видела в глаза, но судя по тому, как его назвали, а как говорится, как назовешь, так и поплывешь, мне кажется, что это сказка.
1: Карнавал называется
0: Венеция.
1: Корабль называется «Карнавал Венеция», и он сделал под стиль итальянский именно под Венецию. Поэтому, когда вы попадаете на корабль, вы как бы на куске Италии плывете, а не на просто корабле. То есть все там картины, все колонны, все сделано в итальянском стиле. Поэтому вы получаете два кайфа – от круиза и от стиля. И 7 дней, 7 ночей это идет Манхэттен, Бермуда и назад Манхэттен.
0: Вообще, почему Бермуды?
1: Почему Бермуды? Потому что Бермуды не отличаются от Карибов тем, что там просто бирюзовая вода, там розовый песок, и там британская как бы культура и британский порядок. Там на много уровней выше безопасность. То есть это там британцы были, там все построено. Типа как Гонконг и Чайна. Есть разница?
0: Ну, думаю, что да. Как это говорят в Одессе? Две большие разницы, да?
1: Да, и поэтому люди там могут спокойно на городских транспортах ездить, там очень безопасно. Там уровень безопасности очень сильный.
0: Лёня, а что там делать вообще на Бермудах? Ну, кроме того, что искать Бермудский треугольник.
1: Ну, треугольник тоже хорошо. Можно там у кого долги спрятаться и как бы не найдете. Окей, что там делать? Там есть очень красивый Horseshoe Bay. Это пляж такой с розовым песком. Потом есть паром до столицы Хамилтон. Там магазины, рестораны, набережная. Потом Royal Naval Dockyard. Это туда, куда приходит корабль. Исторический район, музеи, ремесленные лавки. Crystal Fantasy Cave. Это такой, как кейв, пещера. Во. Снорклинг, дайвинг. Удобно для пользования местными автобусами, паромами. Многие путешественники отмечают, что можно свободно сходить и возвращаться на лайнер в течение всех трех дней стоянки. Главное быть на борту до финального отправления.
0: Скажите, Лёня, ну, про развлечения вы сказали. На Бермудах сколько стоим? Три дня вы сказали, да?
1: Да, три дня. Получается, сейчас я вам скажу расписание. Одну секундочку. Потому что одна остановка, очень много времени, чтобы быть на самих Бермудах. Понимаете, в чем кайф?
0: Да, значит, люди смотрите. Же жалуются, что на островах всегда мало времени, когда вот круиз отправлять.
1: Там 2 часа, тут 3 часа не успевает. Смотрите, первый день отправления с Манхэттена в 4 дня. Второй, третий день море. Четвертый прибытие в Бермуды, Royal Carnaval Dockyard, это порт такой, 9 утра. Пятый день Бермуды и 6-й день Бермуды. И на 6-й день 3 часа садимся на кораблик и 7-й, 8-й день едем в сторону Манхэттена. Вот такое расписание.
0: Угу. А на лайнере там есть что-нибудь интересное?
1: Ну, естественно, есть. Как же без этого можно?
0: Чем мы там будем заниматься, кроме как вдаль смотреть морскую с макаронс? Я думаю, что раз в Венеции будут там печеньки такие вкусные? Там вообще должен быть десерт обалденный.
1: Там есть шоу, там есть всякие клубы, там есть развлечения. Постоянно на палубе вас там развлекают. Есть казино. Ну и такой в итальянском стиле там есть клубы для дискотеки. То есть там на всякий уровень возраста есть... чем заняться.
0: Да, я сейчас сразу представила. Освежился в казино, а теперь дискотека, и пошла жара. Все, облегчился, облегчился на дискотеке и опять в казино. Так что...
1: Да, и вот так вот ходишь, пока штаны не снимут.
0: Ну да, а что, там же тепло, хорошо, 29 сентября, можно и без штанов. Скажи...
1: Знаете, как два мужчины выходят в Монако из казино? Один полностью голый, а один в трусах. И он этот голый поворачивается к тому, что в трусах, говорит, ты знаешь, я тебя уважаю, ты можешь вовремя остановиться.
0: Да, это точно, это точно. Но опять-таки в каждой шутке, да, доля шутки. Вообще, на ваш взгляд, вот вы сказали сентябрь, на мой взгляд, это прекрасное время, а когда сезон считается лучшим?
1: Сезон с мая по октябрь, то есть сентябрь – это еще сезон. Как раз водичка теплая, все там, заходишь, красота.
0: Леня, а насчет цены тоже сказочная?
1: Ну, чтобы поехать на такой круиз, надо дом продать. Это шутка, не пугайтесь. Не убирайте от радио. Окей, вы готовы цену услышать?
0: Цену услышать готовы, конечно.
1: 7 ночей, $601, $85 per night.
0: $85, это я перевожу сразу, $85 ночь.
1: Включая тексы, не включая типы, только тексы.
0: Включая, понятно, а типы это от чего зависит? От щедрости душевной или от, от закона писанного?
1: Они конверты раздают, там пишут, желательно дать столько per night, per person. Каждый там корабль по-своему, но это такое. Люди вас обслуживают, надо быть к ним тоже как бы доброжелательным.
0: Понятно. Вообще-то я еще не сказала, как зарегистрироваться на нашем сайте. При желании любой человек заходит на davidsontravel.com и выбирает себе путешествие по всему земному шару, при этом став членом нашего клуба, так сказать, вы получаете бонус $500. Это тоже отдельным, так сказать, фрагментом всегда проходит в нашей программе. Те, кто знает, уже знают. Новички, пожалуйста, davidsontravel.com или звоните 718-303-7557, 718-303-7557, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Если появились вопросы сегодня, сейчас к Леониду Животовски, милости просим к нашему шалашу. 718-303-9090. Вообще, Лень, вы сказали, $601 – это очень удобно, когда ты отправляешься из Манхэттена, ты не тратишь деньги на авиаперелеты, и $85 ночь – это прекрасно. Но существует такое мнение среди обывателей, что круизы – это удовольствие только для богатых. Так ли это?
1: Ну, $601 на человека за 7 дней – это какой бы круиз для богатых? $85 вы в раз в ресторан сходите, и их не стало, и никакого шоу, ничего не будет. Кстати, что я хотел добавить по цене. Я еще обычно говорю 2-3 цены там, на разные круизы. И просто я хочу одну вещь вам сказать. Вот я сделал скриншот, сделал, ну, чтобы вам сказать, второй вариант, например, из Манхэттена 8 ночей, Celebration Key, Bahamas, Relax, Half Moon Cay, Grand Turk. В среду я сделал скриншот, и цена была $699. Но сегодня перед передачей, я думаю, пойду, проверю, ли цена такая же. И цена уже на ту же поездку за 3 дня стала 719. То есть на $20 поднялась за 3 дня. К чему я это говорю? Когда я вам называю какие-то цены, это не значит, что вы можете проснуться через месяц и сказать: Леонид, а вы помните, вы нам про $601 говорили? Я скажу: не, я не помню, сейчас уже 812. Поэтому цены, которые я называю сегодня, они на сегодня. Вот видите, за 3 дня $20 поднялось. И тоже на сентябрь. Представляете, ближе к сентябрю эта же поездка будет уже не $719, а будет 1150-1200. Поэтому делайте заранее заказы, и вы сэкономите деньги за одну и ту же поездку. Это же просто.
0: Понятно. Лень, скажите, вот кто никогда не был в круизе, что бы вы сказали этим людям, что бы вы сказали новичкам?
1: Я бы сказал, что этот круиз, который Бермуда, если вы живете на восточном побережье в районе Нью-Йорка, это самый лучший для начинания. Во-первых, никаких перелетов, самолетов. Доехал до Нью-Йорка, сел на круизный корабль, и на Бермудах вы проводите почти целых 3 дня. Это очень хороший отдых. Там пляж, известный на весь мир, с этим розовым песком. Есть что посмотреть, остров безопасный, можете брать детей и так дальше. Поэтому он практически подходит всем, кто не... И там и магазины есть для тех, кто хочет, там брендовые магазины. Поэтому я даже не знаю, кому он не подходит. Он практически подходит всем.
0: И еще раз, господа, 718-303-7557, звоните нашим специалистам, они готовы ответить на все ваши вопросы, которые касаются путешествий, задуманных или уже совершенных. Наш сайт davidsontravel.com, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, это совершенно бесплатно, и выбирайте себе очень выгодные и, так сказать, удобные предложения. Там есть круизы по всему миру, davidsontravel.com. Или вы можете, если вы хотите связаться напрямую с Леонидом Животовски, пожалуйста, звоните нам на радио 718-303-8000, оставляйте, пожалуйста, свой номер телефона, ваше имя, и Леонид Животовски с вами непременно свяжется. А сегодня мы, как вы слышите, отправляемся из Нью-Йорка на Бермуды 7 ночей, 29 сентября, цена смешная, $601. Это изумительно. Еще раз говорю, если у вас есть какие-то вопросы...
1: Пока еще.
0: Что вы говорите, Леонид?
1: Пока еще $601.
0: А пока еще $601. Ну, да, вы же сказали, что через два дня вы вполне можете зайти на сайт и обнаружить, что цена выросла. Но это же зависит все от цены, так сказать, на нефть, от ситуации на глобальном рынке, что называется. Лёня, еще пару слов пожеланий, потому что наше время неумолимо близится к концу. Мы вас, во-первых, благодарим, я забыла совершенно сказать, в порыве вдохновения от французской выпечки. Спасибо вам за очередной музыкальный привет, который прозвучал в начале. Наши слушатели просто в восторге. Просят, чтобы вы продолжали и сохраняли эту традицию.
1: Окей, пока муза есть, талант не
0: пропить.
1: Не дает спать.
0: Талант не пропить, да. И талант не проесть, правда же?
1: Да, да, да, да.
0: Скажите, в преддверии большого празднования, это, так сказать, вне рамках заявленной темы, что происходит у вас там на вашей улице, что называется, какие приготовления? У нас тут будет регата в Лонг-Айленде, какие яхты потрясающие. У нас тут будет французская авиация, у нас тут будет подсветка статуи свободы, ей еще девушке всего 140 лет исполняется со времени установки. То есть Нью-Йорк будет праздновать с большущим размахом.
1: Как вы могли подумать, что в такой день я не приеду в Нью-Йорк? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я уже в Нью-Йорке.
0: А, вы уже... Вот это патриотизм. Вот это настоящий американский патриотизм. Хотя среди моих знакомых такое невероятное количество скептиков, они все чаще и чаще разводят руками, все чаще и чаще задают вопрос... Нью-Йорк погибает, Нью-Йорк загибается, Нью-Йорк катится в пропасть, из Нью-Йорка пора бежать, здесь нечего делать, просто это какой-то кошмар, это страшное место, здесь опасно. Ну, не знаю, могу вам сказать так, что я лично большой патриот Бруклина, а Акмаль Тахиров, мой подельничек многолетний, он большой патриот Манхэттена. У нас с ним такой давнишний происходит энергообмен. Когда мне нужно напитаться энергией, получить заряд хорошего настроения, когда мне просто нужно подзарядить батарейки, я отправляюсь к Акмалю. То есть мне не надо хлеба, мне надо зрелищ. Там действительно совершенно уникальная энергия в этом куске нашей страны, благословенном на этом острове под названием Манхэттен. А вот когда Акмаль уже подзарядил все свои эмоциональные батареи, ему просто хочется хлеба, он уже устал от зрелищ, он едет сюда к нам, в нашу сторону, в нашу деревню. И тогда наступает праздник живота, потому что самый вкусный город, мне кажется, из 5 районов Большого Нью-Йорка – это Бруклин. Вот так вот сходится коса и камень, там стихи и проза, лед и пламень. В любом случае, мы как большие патриоты своего города – по-прежнему считаем, что это наш дом, это лучшее место на планете Земля, и для того, чтобы это понять и оценить, нужно периодически отправляться покорять другие страны и другие города. Вот как, например, сесть на карнавал Венеция, отправиться на Бермуды на 7 ночей, отдохнуть, насладиться морем и песком, вернуться и понять, что жизнь еще прекраснее, когда ты дома. Где бы ты ни был, везде хорошо, а дома лучше. Леонид Животовский был в эфире Дэвидсон Радио со своей еженедельной программой от туристического бюро, так называемого, нашего персонального, davidsontravel.com. Заходите на наш сайт и звоните нашим специалистам 718-303-75-57. Лёне огромное спасибо. До встречи на следующей неделе на том же месте и в тот же час. Разумеется, с вашим музыкальным приветом для всех нас.
1: До свидания. С днем рождения, Америка.
0: God bless America. Акмалюшка, мы прерываемся и мы продолжаем.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных. Власти мегаполиса предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии коллинг-центров. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк начал продажу специальных номеров, так называемых «Custom Plate», в рамках празднования 250-летия юбилея Америки. На металлической пластине изображена карта США и присутствует надпись «United States of America 250». Наши новые юбилейные плейты – это отличный способ продемонстрировать любовь к стране и выразить ей большую признательность, отметил глава NYS DMV Кристиан Джекстад. Заказать номер можно на официальном сайте ведомства или в любом отделении DMV по всему штату. Стоимость составляет $60. Также взимается ежегодная плата в размере $31.25 за использование номера. Согласно обновленным данным Управления по чрезвычайным ситуациям ФИМА, менее 4% домовладельцев имеют действующую страховку от наводнений. В эту статистику входят не менее 12% владельцев недвижимости, проживающих в зонах повышенного риска. ФИМА напоминает, что общие убытки от наводнений в прошлом году превысили $17 миллиардов. Тысячи домовладельцев не смогли восстановить свои дома и компенсировать потерянное имущество по причине отсутствия flood insurance. Более того, каждый десятый пострадавший даже не подозревал, что не имеет этого пункта в действующем договоре. Эксперты отмечают, что многие домовладельцы не покупают flood insurance, полагаясь на хорошую погоду. Как сообщалось ранее, сезон ураганов на Атлантическом побережье стартовал 1 июня и продлится до 30 ноября.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066.
6: 718-265-0066.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы любим нашу страну, обожаем просто, надеемся, что это взаимно. И очень надеемся, что все наши слушатели любят Нью-Йорк, нашу страну и наше радио. И еще раз здравствуйте. Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И мы с большим удовольствием, как обычно, приветствуем в этой студии Юлю и Олега, наши постоянные друзья, товарищи, соведущие, информированный источник прямо из первых рук агентства Effective Home Care. Салют, ребята, привет.
2: Доброе утро.
1: Ну что, продолжаются у нас текущие коррупционные скандалы, как известно. У нас в мэрии скандалы, у нас ужесточаются федеральные законы, с каждым днем все радостнее жить. Вот у нас идет такая, скажем, болезненная очень реформа сферы ухода на дому. Власти штата проводят, тоже не секрет. Сито такое устроили проверочное со стороны, так сказать, независимых медицинских комиссий, в кавычки я это беру, независимые, да, и идут просто поголовное сокращение оплачиваемых часов ухода. Бытовые нужды заставляют очень-очень-очень многих пожилых людей в Бруклине, в Манхэттене и в Квинсе чувствовать себя, ну, совсем незащищенными. Государство занято внутренней перестройкой, и вот мне кажется, что спасение сотен семей становится прерогативой вашего агентства, лицензированного, с доброй, хорошей репутацией, проверенные люди, высочайшие профессионалы. Я сейчас говорю об Effective Home Care, а вы как-то в сторону посмотрели и думаете, что это не про вас. Расскажите, какие тяготы? Как вы берете на себя всю эту тяжелую бумажную работу? Как вы правильно составляете все эти медицинские кейсы по новым этим ужесточенным правилам штата? И можете ли вы гарантировать защиту прав всех нуждающихся, престарелых, всем родственникам, чтобы легально сохранить максимум, вот весь положенный максимум помощи, и чтобы улучшилось, естественно, и качество жизни, особенно в это нестабильное время?
2: Леночка, доброе утро. В это нестабильное время что-то гарантировать могут только идиоты.
1: Какая прелесть. Да. Это Олег, это Effective Home Care. Что неповторимый и неподражаемый.
2: Да, спасибо. Да. Что я могу сказать? Мы будем делать все, что мы знаем. У нас очень большой экспириенс. И будем делать все, чтобы помогать людям решать все вопросы. Есть надежда небольшая на то, что в связи с тем, что вот как ты начала сегодняшнюю передачу, идут проверки, идут инвестигейшены, все в связи с этим. Вот есть такое чувство, вот знаешь, сейчас вот у меня вот такой филинг там по делам, что происходит, что вроде бы какое-то движение пошло, знаешь, в хорошем смысле слова. Там начали давать
1: уже. Твой филинг тебя довел уже до того, что вот это все началось. Ты мне полгода назад рассказал вне эфира о том, что вот грядут такие перемены. Я говорю, ну зачем ты? Не будите лихо, пока оно тихо.
2: Леночка, это просто сложившееся логическое вот такое мышление наперед, знаешь, что вот потому что вот так.
1: Это ваш политический, аналитический опыт жизненный вам подсказывает, Олег, я бы так сказала.
2: Нет, ну политического опыта нету, и слава Богу, слушай, это не наш
1: бизнес. Нет, вы очень активно выступаете, так сказать, со своей гражданской позиции вне эфира.
2: А не только я, ты сейчас все на кухне, вся Америка, везде все, не только Америка, все выступают, все стали такие политические. Я еще помню, вот я не говорю там, когда мы приехали, там 30-40 лет назад, да, вот 10 лет назад, 8 лет назад, кто об этом говорил?
1: Сейчас в кухне уже выходит, сейчас жарко, сейчас уже на барбекю
2: везде,
1: это обсуждается,
2: везде.
1: На воздухе, на воздухе как-то проще, на полянках.
2: Сидят люди на всем этом, и все, и вот смотришь, каждый второй идут разговоры, а вот так, короче. Но...
1: Тенденции какие? Будет хуже? Что говорят люди?
2: Ты знаешь, вот мне кажется, вот честно, вот сейчас скажу такое, вот может быть, вот, может быть, даже и хорошо, что это все происходит. Значит, может, через это надо пройти. Но в этой стране, я считаю, большинство, все сюда едут нормальные люди. Большинство людей со здравым смыслом. Я думаю, что победит здравый смысл. Просто люди, те, которые...
1: Видишь, как политкорректно, да? Юля просто пропала там, просто за компьютером пропала от этого.
2: Я тебе объясню, что люди, которые, допустим, на чем держится Америка? На мидл-классе, которые работают, да? Бизнес, они бизнесмены, они пахари. Вот на них держится вся Америка. Они просто, им некогда выходить на улицы. На улицы выходит меньшинство, их проплачивают. Это мое чувство. А большинство сидит дома, они все это видят, все это понимают. Ладно, мы все равно проголосуем, как мы считаем правильно. Поэтому единственное, что, может быть, действительно, то, что говорится, надо как-то узаконить эти выборы, чтобы начать в них верить, понимаешь, вот чтобы не просто показывать...
1: Ну, это высоко, выборы это высоко. Вот у тебя нет ощущения такого? Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Помнишь, может быть, лет 15-20 назад, поправь, если не так, была какая-то тенденция, вот no-fault офисы, просто зачистка такая была. Вот просто государство накинулось на вот этот вот сегмент бизнеса. И как-то потом было очень тяжко, очень много винтов залепили, закрутили просто. И все, и сейчас как-то это дело поутихло. У меня такое впечатление, что вот сейчас такой вот катком наезд на хоум-сервис.
2: Нет, Лен.
1: Смотри, запретили открывать агентства, хосписы проверяют, приходят, звонят. Бесчестных людей полно в вашей сфере, кстати, в вашей сфере. Когда звонят пациентам из других агентств, начинают какую-то ерунду говорить, запугивать. На Фейсбуке что творится? Да, адекватные люди с адекватными родственниками понимают вообще конечную цель вот этого.
2: Два слова. Смотри, вот то, что ты сказал за no-fault, смотри, вот то, что no-fault был там, допустим, 2000-е года, там, 2000 какой-то год. No-fault это private insurance, частные иншурисные компании.
1: Так.
2: Да, там проверяли, да, там было много фрота, это там проверяли, а многие работали чисто, нормально, доктора. Так же, как и физи, но это private insurance. Теперь, что касается home care, это всего, это federal funds, right? Это Medicaid, state funds, это немножко different. Это постоянно идут проверки. И люди, которые работают неправильно, берут taxpayer деньги, они должны знать, что их не сегодня, но завтра, их проверят. Вопрос только времени, когда. И когда они проверяют, там есть написаны ABC законы, как ты что должен делать. Если они что-то находят, там бешеные штрафы, там куча всего. Это постоянно проходит и будет проходить. Это нормально. Сейчас почему это обострилось в связи с тем, что произошло в Миннесоте. Там ставили вывески, забирали деньги, которые должны идти на детей. С чем это? И вот это вот как бы возбудилось все, знаешь. Ага, надо всех проверить, надо везде проверить. Плюс это опять же политика. У нас идут выборы губернатора. У нас было непонятно с этой программой, которая... Это официально написано в газетах и везде, что губернатор подписал этот закон, чтобы передать этот CDPAP. А компания, которая консультировала CDPAP, значит, это компания частная. Значит, владельцы этой компании — работники Medicaid штата офиса. Это прямой конфликт of interest. Это, там серьезно, там большие деньги. Или 9, или 11 миллиардов долларов. И сейчас они поднимают этот вопрос. Кто бы это ни был, губернатор или кто, я не знаю, чем это закончится, но я не знаю, как они говорят, по-нашему отмажутся от этого. Поэтому это будет интересно. Тем более это обострилось на фоне будущих выборов губернатора и всего этого. Проверки идут постоянно.
1: Ну, я знаю, что ваше агентство трижды проходило вместе со всеми аудит, и все прекрасно.
2: Нет, это проходят все, каждые три года.
1: Изумительно, и у вас абсолютно все прозрачно, у вас кристальная репутация, поэтому ты всегда так смело декларируешь все то, о чем ты думаешь, откровенно.
2: Лен, мы небольшие, мы не сильно большие.
1: Дело не в этом, да, это компания, которая помогает людям, сотням и сотням пациентов. О чем ты говоришь, причем здесь большие? Ну...
2: Ладно, я не хочу сейчас говорить что-то чего-то, то быть сильно большими или большими, это, знаешь, это не так просто сделать нормальными путями. Вот это, что я пытаюсь сказать. Мы просто работаем, делаем свое дело, и мы довольны, что есть какая-то стабильность. Я еще раз говорю, я вижу какой-то свет в туннеле. Вот сейчас об этом, может быть, больше расскажет Юля.
1: Юля, выходи из-за компьютера.
0: На этой позитивной ноте.
1: Выходи наружу, да. Я назову твой номер телефона 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Юля ответит на все ваши вопросы. Вы можете, кстати, звонить уже. Там есть человек, который примет ваш звонок и переадресует после программы Юли. 718-806-1666, добавочный 115.
0: В это не очень нестабильное время, скажем, есть что-то стабильное. Это есть Effective Home Care, и мы всегда стабильно рады помочь тем, кто в этом нуждается. А, к сожалению, вот все, что, с чем мы начали сегодняшний эфир, что все какие-то перетрубации, изменения, которые происходят там сверху, они, к сожалению, напрямую имеют влияние на не так, как на хомкер, как на самих пациентов, на людей, которые в этом нуждаются больше всего, потому что мы люди простые, и нам нужно просто, чтобы кто-то к нам пришел, нам помог, и это все, в чем мы нуждаемся в общей сложности. Программа, которую мы затрагиваем почти в каждом эфире, это Waiver, который я часто рассказываю. Мы недавно говорили, что, к сожалению, на данный момент там сейчас немножко они не принимают новых пациентов с этого года из-за того же бюджета, с которым мы тоже очень часто разговариваем. Но, так между нами говоря, надеемся, мы очень сильно надеемся на это, что в скором времени есть такой шанс, есть такой свет в конце туннеля, что можем это все возобновить. То есть,
1: послабления ожидаются какие-то?
0: Мы надеемся, в крайнем случае, на это, что что-то может произойти лучше, какой-то сдвиг в лучшую сторону. Как говорит Олег, что есть вот у него чуйка, назовем это так, надеемся, что оно так и будет. Я хочу напомнить еще раз, для кого эта программа, если кто-то сейчас может себя узнать, какие-то свои диагнозы или состояния, вы можете меня уже набрать после эфира, и мы запишем всю вашу информацию на будущее, как только нам будет известно уже продвижение в этом по этой программе, мы сразу же вас наберем. Это пациенты, если вы старше 65 лет, у вас есть заболевания такого характера, как деменция, Альцгеймер, Паркинсон, вы забывчивы, вы, например, очень часто сейчас, скорее всего, меня могут слушать родственники, вы боитесь оставлять своих близких, родителей, дедушек, бабушек одних, они живут одни, они могут выйти вечером куда-то, потом не вернуться, забыть, куда они вышли, куда они шли, оставить электрический чайник, включить газ, включить воду, забыть. Таких ситуаций очень много. А если вы видите что-то похожее, что происходит с вашими родственниками, обязательно наберите нас, и мы поможем, потому что, к сожалению, есть тенденция, что для таких пациентов обычно иншурансовые компании не дают так много часов, к сожалению. Поэтому у нас есть пути, помощь, мы можем предоставить, благодаря которой пациенты могут получать и днем 7 дней по 12 часов, также и ночью, зависимо от состояния пациента.
1: Юль, извини, а ты говоришь вот старше 65 лет и с определенным диагнозом, связанным с Альцгеймером, с деменцией. Это ты говоришь о том, что диагноз должен быть подтвержден? Или вот те родственники, которые сейчас услышали тебя, они боятся отпускать, как ты говоришь, узнали в описанной картине свою ситуацию, они боятся отпускать своих старших родственников и оставлять их одних в доме, но у них нет еще подтвержденного диагноза, они просто стали бояться, потому что наблюдают какие-то психические изменения в поведении мамы, папы, бабушки, дедушки там и так далее.
0: Это очень распространенная ситуация, когда нету задокументированного диагноза, но, как обычно, он есть, просто, скорее всего, пациенты еще вовремя
1: не обратились
0: к врачам, да, потому что если вы замечаете уже что-то подобное, я не врач, но я могу давать 89%, что, к сожалению, эта болезнь начала прогрессировать или началась с вашими родственниками, поэтому это все просто время, все вопрос времени. И если вы еще даже не обращались, у нас есть профессиональные медсестры в нашем офисе, которых мы можем отправить напрямую к вам домой. И благодаря маленькому такому, назовем это, assessment, можем также выяснить, увидеть, наличие тех или иных диагнозов?
1: Ты знаешь, вот иногда бывают ситуации, ты мне сейчас напомнила, довольно много таких случаев, поправь, если я не права, когда детям очень тяжело признать, что психическое состояние мамы или папы ухудшается. И здесь, допустим, муж видит, что папе хуже, а жена говорит, что у него всегда был такой взрывной характер, он всегда и в молодости там кидал сковородку, он всегда там орал, он впадал там в агрессию, в состояние такое, знаешь, агрессивного такого ступора, или наоборот, мог лежать там по три дня в каких-то думах, то есть это его характер. И здесь конфликт между мужем и женой, один явно видит, что происходят изменения в худшую сторону, второй защищает своего близкого, отвергает вот это вот принятие, значит, никак не может принять, что человеку хуже. И что делать тогда? Если вам звонит человек, который видит явно изменения, вы приходите домой оказать помощь, совет дать, профессиональная медсестра. В этот момент человек, который вас попросил прийти, на работе, дома пациент и человек, который отказывается принять вот данность. Что делать?
0: Первое правило решения проблемы – это принять, что существует проблема. А мы, как, мы не можем никого заставлять. Мы показываем весь спектр услуг, которых у нас есть. Мы помогаем людям, которые нуждаются в помощи и которые готовы принять эту помощь. То есть, если есть один человек, который хочет помочь, а другой родственник, он не хочет ничего. У нас было очень много таких ситуаций, действительно, где мы видели, что действительно пациент нуждается, и у пациента есть эти диагнозы. Это просто нужно одно простое желание быть открытым к помощи. Мы, к сожалению, не можем заставлять, но мы показываем, вот, что мы можем делать. У нас, мы каждый процесс мы не отпускаем на втек, или, как говорится, мы идем, мы помогаем просто каждый шаг за шагом. Вот мы сейчас будем делать это, потом мы будем делать это. Я вам помогу с этим, я вам напишу имейл, я вам составлю текст, я созвонюсь с доктором. То есть с каждым шагом, но главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вам это было нужно.
1: А скажи, поможет ли такому пациенту, я уверена, что нас слушает множество людей, которые узнали себя, допустим, вы приходите, ты объясняешь, какую помощь конкретно вы можете оказать вот этому пациенту, и ты предлагаешь, допустим, какой-то альтернативный вариант и говоришь, что давайте попробуем оформить вам сервис, пусть это будет, скажем, там 4-5 часов в день, мы понаблюдаем за тем, как протекает заболевание, если мы заметим, Бог даст улучшение и какую-то стабильность, значит, мы так все и оставим. Но если вы сами увидите, и наш хоум-аттендант увидит, что болезнь прогрессирует, мы вам предложим, значит, вот либо увеличить часы, либо перевести пациента на какую-то другую программу и так далее.
0: В 9 из 10, я бы сказала, случаев мы именно это и предлагаем. А очень часто пациенты, люди простые, которые к нам звонят, благодаря радио, прежде чем начать какой-то процесс, мы им предлагаем, смотрите, мы сейчас можем, как вы сказали, вот там 5 дней по 4 часа, например, плюс 20 часов, мы по чуть-чуть будем смотреть. Пока вы получаете это, мы параллельно будем делать это и это. Потом есть еще определенная программа, потом есть еще вот такие ряд услуг. То есть, смотрите, мы будем это все, вот мы начинаем процесс, и оно идет. И обычно оно так и происходит. Очень часто бывает, когда на каком-то этапе, когда пациент видит, вот у меня там, например, у нас был именно такой случай, кстати, благодаря радио, пациент получил повышение с 7 дней по 5 часов на 7 дней по 8 часов. И на каком-то этапе родственники сказали, нам достаточно, я вижу улучшение, не то что улучшение, но это именно то, что нужно вот пациенту. Прошло, наверное, 6 месяцев, они ко мне опять обратились и говорят, вы знаете, становится чуть-чуть уже хуже, надо, чтобы с пациентов был кто-то 12 часов, вот с 8 до 8. Вот. Uh-huh. И мы начали опять идти заново. То есть это не то, что вот мы начали какой-то процесс, пациенты не решили, что они не хотят, и все, мы больше никогда к этому не вернемся. Мы всегда говорим, что вы на любом этапе можете остановить, если вас уже все устраивает, но знайте, что мы всегда можем вернуться обратно и все начать заново или продолжить то, на чем мы остановились.
1: 718-806-16-66, добавочный 718-806-16-66, добавочный 115. Звоните Юле, Effective Home Care. Она подробно вам объяснит по вашей ситуации, что вам делать, что вам нужно оформлять, как вам нужно оформлять.

0: Можете ли вы помочь этому пациенту в рамках закона, разумеется, чтобы он остался и вашим пациентом, и чтобы он не потерял никаких льгот?
1: Да, Лена, очень много после передач поступает звонков именно от людей, которым нужно открыть Medicaid, которые работали, у которых есть какой-то какая-то недвижимость, есть какие-то деньги в банке, на Кайван, на еще каких-то счетах, и мы очень многим помогаем. Вот буквально после прошлой передачи звонила женщина, мы все узнали для нее, и она сейчас решает вопрос, или надо, или нет, или она будет делать, или нет, но можно помочь. Очень много поступает звонков.
0: То есть, извини, ты хочешь сказать, что вы выслушиваете ситуацию, консультируете, и вы кооперируете с юристами, с профессионалами, которые могут четко, ясно, по закону указать, что куда отправить, как что оформить, чтобы этот человек мог получить помощь от Effective Home Care.
1: Можно так сказать заочно. Мы вкладываем в это и финансы. Это каким образом? Значит, мы помогаем людям Home Care, да? Мы заинтересованы им помочь, поставить им сервис. Люди звонят и спрашивают, можете ли вы открыть нам Medicaid с этим. То есть мы бесплатно даем консультации. Им не надо идти платить лайерам или кому-то. Мы берем всю информацию от них. Они нам дают что, чего, как. У нас есть список, это и какую информацию от них надо. У нас уже готов лист. Девочка садится с ними, или Юля, или Фара, садится с ними на телефон, или берет их e-mail, или текст есть у них, отправляет список вопросов, которые нас интересуют, они нам присылают, мы консультируемся с нашими юристами, с которыми мы работаем, и даем ответ, да, мы вам можем помочь. Сейчас, очень скоро, сейчас в процессе может приняться закон, при котором люди, которые подают на Medicaid, должны иметь траст не менее 3 лет. Значит, насколько я знаю, на прошлой неделе он еще не был принят. Я не знаю, в эти дни уже принят или нет, но еще не был принят.
0: Поэтому... А ты как чувствуешь? Вот давайте сейчас мы проверим. Как чувствуешь, примут или нет?
1: Я чувствую, что сейчас у них больше, ну, много других хлопот, может быть, еще продержится. Такой,
0: ага,
1: меня,
0: ну
1: у
0: хорошо.
1: Меня есть какой-то... Но это к чему говорю? Пожалуйста, думайте наперед. Всегда хорошо, все приходит неожиданно. Но продумайте сейчас, если у вас есть что-то, чего-то, займитесь этим сейчас, хотите, позвоните нам, мы вам порекомендуем, чтобы вы начали процесс открытия правильного траста и правильно перевести свое имущество, движимое и недвижимое, в правильное русло, чтобы в будущем у вас не было проблем с получением медикейта и иметь сервис от государства, чтобы вам приходили, помогали на дому. Подумайте об этом сейчас.
0: Знал бы, где, говорит, упасть, подстелил бы соломку.
1: Да.
0: А у нас пожилые люди очень любят своих детей, безусловно. Но у нас такая ментальность, лучше там где-то под подушкой. Как это говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, да?
1: Да.
0: А потом получается, что...
1: Ну, что касается твоего вопроса, извините, я перебью, что ты сказал у человека внезапно, что пусть этот человек должен позвонить, мы должны проверить ситуацию, там есть разные варианты. Может быть, ему просто надо будет какую-то минимальную сумму доплачивать к этому сервису ежемесячно. Может быть, что-то еще надо сделать. Это каждый случай индивидуально.
0: А минимальные суммы тоже рассматриваются доплатой своего кармана? Такое бывает?
1: Да.
0: И человек,
1: мы говорим,
0: живя на пенсию...
1: 50-100 да... долларов в месяц.
0: Ага. Ну, это еще куда ни шло. Мне так кажется почему-то. Effective Home Care, Юля Олег, 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, и Юля ответит на все ваши вопросы. И помните, все те, кто нуждается в работе, это для вас, можете звонить. Можете устраиваться на работу в Effective Home Care. Есть онлайн-классы на нескольких языках, и вы получаете сертификат PCA бесплатно, и будет вам работа, ну, хотя бы подработка. Во всяком случае, вы регулярно будете получать свою зарплату, все те, кто еще себя не нашел в этой прекрасной, благословенной стране. 718-806-1666.

0: добавочный 115, Effective Home Care. Юля, Олег, я вас благодарю, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Я желаю, чтобы не все ваши прогнозы, уважаемый Олег, сбывались. Пусть у нас будет мягче, да, лучше, вот, полиберальнее, и пусть у нас для всех...
1: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Главной темой предстоящих во вторник технических переговоров в Дохе между представителями Соединенных Штатов и Ирана будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива. Нью-Йорк готовится к сильной жаре. Из-за высокой влажности ситуация усугубится. Знойная погода начнется в середине недели и продлится до выходных, совпадая с крупными мероприятиями и увеличенной нагрузкой на городскую инфраструктуру. Власти города предупреждают о возможном введении режима повышенной готовности и открытии кулинг-центров. Уровень смертности во Франции на фоне аномальной жары возрос на 1000 случаев по сравнению с показателями прошлых месяцев, сообщает Национальное агентство здравоохранения. Илон Маск отметил 55-летие в узком кругу. Праздничными фото поделилась в соцсетях мать основателя Тесла Мэй. На снимках Илон задувает свечи на праздничном торте в виде ракеты и лунной базы. Бизнесмен известен не только своими финансовыми успехами, но и насыщенной личной жизнью. У Маска 13 детей. 5 родились в браке с Джастин Уилсон, 4 детей родила его сотрудница Шивон Зиллис, 3 певица Граймс, и еще один сын появился на свет от блогерки Эшли Сенклер. Британский телеведущий Джереми Кларксон, который недавно сообщил, что ему диагностировали рак простаты, возвращается в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Канал ITV заказал 15 новых выпусков. По словам телебоссов, сочетание Кларксона в роли ведущего и напряженная атмосфера игры – успешный и прибыльный формат. Съемки начнутся в ближайшие месяцы.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Davidson Radio.
6: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И это не, так сказать, кажется, это Рафаэла Карра исполнила свой знаменитый хит, но это я тоже хотела напеть что-то вроде что-то типа Моцарта, марш, турецкий марш, но не буду этого делать, потому что прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145, 718-513-3145. 13-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
3: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство или не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается, а такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification'ами, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы. И все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства. Просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит, и смотреть по ситуации, потому что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять, но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть, нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. Также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных – это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное разбирательство, абсолютно неважно, это FLSA, это судебное разбирательство с рабочими, которые говорят, что вы не выплатили этого разбирательства с вендором, с лендлордом, абсолютно неважно. До того, что вы получили так называемый judgment или решение суда, есть намного больше опций пересмотреть, остановить и намного понизить этот долг, когда мы говорим о реорганизационном банкротстве. Но начинать его нужно до так называемого judgment. То есть, опять же, опции есть после judgment, но тогда их значительно меньше. Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали и который поможет. Также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. Мы представляем всяческие медицинские офисы, мобилет компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншуренсом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто это случается в construction компаниях, почему-то компании начинают отказываться страховать, предлагают иншуренсные компании, предлагают бизнесам очень высокий рейт, бизнес не может функционировать с таким рейтом, а иншуренсная компания может называть любую причину, это какие-то предыдущие неуплаченные премиумы или что-то поменялось, какая-то классификация бизнеса, то есть может быть миллион причин. И это приводит зачастую к краху бизнеса, потому что бизнес не может получить нужный иншуренс. Так вот, это еще одна проблема, которую можно решить в реорганизационном банкротстве, потому что судебные разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому если у вас вот что-то происходит с иншуренсной компанией, вы не можете получить иншуренс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуренс. У нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, и не так много о них слышим. И каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнеса сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
2: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Ошибочное мнение многих: не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. Все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно, заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же Artificial Intelligence. Но еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качан. По многочисленным просьбам я хочу номер телефона Аллы повторить: 718-513-31-45, 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил: в телефонной книжке обязательно должны быть три номера: номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки, 718-513-31-45. Это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Тевизм радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
1: Тевизм радио. Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете Тевизм радио.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Хотите узнать свой гороскоп на сегодня? Тогда увеличьте уровень звука на своем устройстве. А по лунному календарю сегодня 16-е лунные сутки и символ дня голубь. Луна находится в знаке Козерога. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать и размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакции. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона салями, сосиски и чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения. Риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами. Контролируйте свои эмоции. А вот у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети. У львов сегодня проявится истинно львиный аппетит. А в рацион включите сладкий перец и цитрусовые. От острой и жирной пищи воздержитесь. А еще проведите онлайн-туры по лучшим музеям мира и насладитесь пищей для ума. Девам сегодня нужно быть внимательнее к окружающим. Кто-то может ввести вас в заблуждение, доводя до вас непроверенную информацию. Сохраняйте спокойствие и помните, не все, что блестит, золото. Весы сегодня тоже будут стоять перед выбором. Сделать шаг к новой жизни или остаться наедине с прошлым. Звезды просят не торопиться с принятием решений. Очень скоро все прояснится, но не сегодня. А вот скорпионам сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации. Исключите из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль, а возможно возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды не говорят. Козерогов сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчут там звезды. Водолей сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А у чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров желательно воздержаться. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Человечество находится на гребне волны экономического и технического развития. Питание, технологии, теплый дом, доступ к медуслугам. Многие люди с низким доходом живут сейчас лучше, чем какой-нибудь средневековый король. Мы носим в кармане настоящее чудо. Мобильный телефон, и память у него в 7 миллионов раз больше, чем у компьютера на Аполлоне-11, доставившем людей на Луну. Так почему же кто-то чувствует себя несчастным? Если верить распространенному представлению, мы, размышляя о собственном благополучии, склонны считать, что оно развивается по нарастающей. Мы знаем, что люди склонны оценивать, насколько они счастливы, тем выше, чем активнее происходит экономический рост в стране. И это хорошая новость, учитывая, что все страны производят и потребляют все больше. Если только не давать экономическому колесу сбавлять обороты, можно рассчитывать на дальнейший рост совокупного счастья. Если мы более внимательно вчитаемся в исследования, посвященные счастью, то обнаружим несколько причин усомниться в этой картине мира. А именно, по достижению определенного уровня связь между экономическим развитием страны и количеством людей, довольных жизнью, существенно ослабевает. Богатейшие страны вроде Сингапура, например, демонстрируют процент счастливых не выше, чем в значительно более бедных государствах наподобие Панамы. В этом смысле жители богатых Люксембурга и Кувейта оказываются не так успешны, как те, кто проживают в умеренно состоятельных странах наподобие Финляндии. Исторически сложилось так, что подобное снижение показателя отчетливо наблюдается в самых богатых странах. В Японии, США и Великобритании процент счастливых не повышался так давно, что экономические показатели за это время успели удвоиться. Опросы, которые проводились с начала 70-х по настоящее время, даже демонстрируют, что сейчас жители нашей страны меньше довольны своей жизнью. Иными словами, замеры уровня счастья оставляют пространство для интерпретации. Разница между словами «счастье» и «смысл» указывает на разные аспекты того, что мы подразумеваем под понятием «быть человеком и чувствовать себя хорошо». Какие-то части нашего «я» могут быть довольными или недовольными, радоваться или печалиться, быть счастливыми или несчастными. Но есть у нас что-то, что требует большего. Знать, какова наша цель, включена ли наша жизнь в более широкий контекст, несем ли мы моральную ответственность, прилагаем ли усилия к тому, чтобы сделать мир лучше. Несмотря на 200 лет экономического и социального развития, современные поколения говорят следующее – это переломный момент. Подрастающее поколение будет жить хуже. Особенно просели ожидания в области материального достатка. Подавляющее число молодых, родившихся после 1982 года, участников опросов в большинстве стран, где проводились исследования, уверены, что их ждет не только ухудшение материального положения, они еще и будут меньше довольны жизнью, чем их родители. Обычно бывало наоборот. Молодые говорили: «Мы, дескать, не хотим жить, как наши родители». Поколение молодых, которые часто обвиняют в эгоизме, тревожит, что превратившаяся в рутину жизнь их родителей может оказаться для них недоступной. Вопрос, меняет ли ваша работа мир к лучшему, почти половина ответили «нет». Еще на один вопрос, который создатели анкет задают с 50-х годов, что бы вы сделали, если бы выиграли много денег, а вам больше не пришлось бы работать, около 2/3 опрошенных ответили, что уволились бы со своей нынешней должности. Совсем недавно ученые провели международное исследование, темой которого было отношение людей к работе. Число опрошенных, увлеченных тем, что делают, едва ли дотянуло до 13%. Большинство, 63%, не чувствовали вовлеченности и ходили на работу только ради зарплаты. Удивительно, но применительно к осмысленности в мире прослеживается картина, противоположная той, что имеет место в случае счастья. В то время как процент счастливых повышается, если страна богатеет, ощущение осмысленности жизни демонстрирует обратную тенденцию. Оно снижается. Подводя итоги, можно указать на тенденцию столь же устойчивую, сколь и отчетливую. Чем выше ВВП на душу населения, тем меньше опрошенных отвечают, что в их жизни есть важная цель. Не то чтобы высокий ВВП непременно приводил к отсутствию смысла жизни, этого мы не говорили. Зато знаем, что промышленное развитие и массовое производство товаров и услуг не решают проблемы. К слову, в США тот или иной антидепрессант принимает каждая четвертая женщина среднего возраста. Почему такому количеству людей нужна психофармацевтическая поддержка? Задаваясь подобными вопросами, мы видим проблему в обратной перспективе. Мы не спрашиваем, насколько хорошо люди себя чувствуют. Мы спрашиваем, насколько плохо они себя чувствуют. В 1990 году депрессия была четвертой по значимости в мире причиной плохого самочувствия после болезней дыхательных путей и недомоганий во время беременности. В 2000 году депрессия переместилась на третье место, а в 2010 поднялась на второе. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения сообщила то, о чем она давно предупреждала. Ведущей мировой причиной недугов стала депрессия, а не соматические заболевания. Всего за десятилетие число страдающих от депрессии возросло примерно на 20%. Совсем недавно специалисты создали искусственный интеллект, способный по аудиозаписи или тексту определить признаки депрессии. Работа нейронной сети не зависит от смысла разговора, но она может выявить сигналы депрессии, даже если темы диалога отвлеченные. Научные деятели пытались запрограммировать нейросеть на то, чтобы она могла анализировать, как человек говорит. Дело в том, что уже сегодня существуют алгоритмы, которые могут отслеживать ответы пациентов на вопросы врачей. Члены научной группы изучили свыше 140 аудио, видео и текстовых файлов, на которых были записаны интервью пациентов с психическими расстройствами для обучения искусственного интеллекта. После этого обученный искусственный интеллект сам определял уныние у пациентов. Точность его диагнозов составила 77%. Нейросеть изучала манеру речи, не анализируя тему разговора. Итоги исследования опубликованы на сайте Массачусетского технологического института. В сентябре прошлого года Линда Евангелиста объяснила, почему она на некоторое время исчезла из поля зрения общественности. В откровенном посте в Инстаграме под названием «Правда. Моя история» 56-летняя супермодель рассказала, как косметологическая процедура по удалению жира, Cool Sculpting, испортила ее внешность и здоровье. «Я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую хранила в тайне более 5 лет», написала Линда. «Отвечаю моим поклонникам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстниц процветает. Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой, которая привела к прямо противоположному эффекту, который обещали врачи. Суть метода заключается в удалении жировых клеток под воздействием холода. Но в случае с Евангелистой их количество не уменьшилось, а только увеличилось. Моя внешность навсегда осталась деформированной даже после 2 болезненных, безуспешных корректирующих операций. Я стала неузнаваемой», — добавила звезда. После неудачного опыта она впала в глубокую депрессию, с которой борется до сих пор. Но, кажется, все налаживается. В августе Евангелиста впервые появилась на обложке журнала Vogue после неудачной операции. На фотографиях можно видеть только лицо модели. Ее шея, уши и волосы тщательно скрыты под шляпой и платком. Во время съемки визажисты использовали клейкую ленту и специальные резинки, чтобы оттянуть кожу лица и придать ей естественный вид. «У меня не такая шея и челюсть в реальной жизни», — заявила супермодель в интервью. Надо сказать, что словом «депрессия» бросаются легко. Многие называют так любое ухудшение настроения. Вернулся на работу из отпуска — депрессия. Началась осень — депрессия. На самом деле эта болезнь не ограничивается плохим настроением, обладает целым комплексом симптомов. Тут и головные боли, и бессонница, и общая слабость, и расстройство пищеварения. Ну, а эмоциональное состояние может быть настолько тяжелым, что больной прокручивает в голове суицидальные мысли, отказывается вставать с постели по утрам. Затянувшаяся депрессия без лечения способна привести к полной десоциализации. В нашей стране ежегодно лечится от депрессии около 19 миллионов человек. Болезнь не выбирает, богат ты или беден, знаменит или нет. Актриса Лина Данэм тоже страдает от панических атак и навязчивых черных мыслей. «Как-то раз я подумала, вот через 2 года мне будет 30, потом через 10 лет 40, потом 50. Я не могла заснуть всю ночь», — рассказала Лина в одном из интервью. Как она справляется? Говорит, что людям с пограничными расстройствами психики обязательно нужны физические нагрузки. «Я знаю, это бесит, когда тебе советуют заняться спортом. Мне понадобилось 16 лет, чтобы прислушаться к советам. До этого я лишь пила лекарства». «Делайте это не ради 5-й точки, а ради мозгов», — говорит Данэм о фитнесе. Среди других звезд, которые борются с тревожно-паническими расстройствами, певица Рита Ора, Майли Сайрес, Селина Гомес, актриса Эмма Стоун, Джонни Депп. Первая паническая атака обрушилась на Ким Бейсингер, как снег на голову, когда звезда фильма «9,5 недель» делала покупки в супермаркете. Приступы повторялись и были так тяжелы, что Бейсингер стала бояться выходить на улицу. У нее развилась и агорафобия, и депрессия. Актриса обратилась за помощью к психотерапевту. Обсессивно-компульсивное расстройство, этот синдром, характеризуется навязчивыми мыслями. Временно избавиться от вызываемой ими тревоги можно, лишь совершив определенные ритуальные действия. Например, расстройство футболиста Дэвида Бекхэма связано с порядком. Все вещи в доме должны лежать парами. Нечетные числа доставляют ему дискомфорт. Спортсмен постоянно перекладывает предметы в номерах отелей, где останавливается. Лишь расположив брошюры, полотенца и прочие вещи в нужном ему порядке, он может расслабиться. Всех звезд, на собственном опыте познавших, что такое психическое заболевание, роднит одно – они приняли врачебную помощь. Многие из них намеренно рассказали свои истории, чтобы другие не стеснялись своей болезни и поняли – ни одна медицинская проблема не может и не должна считаться позорной.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
5: с 10 до 11
4: на Davidson Radio.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 AM и слушаете

0: Дзон Радіо.
1: Новості на
0: 9 Дзон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. По данным опроса, 20% жителей страны не собираются праздновать 4 июля. Среди демократов таких 25%, среди республиканцев 8%. Еще двое из пяти опрошенных сомневаются, что страна просуществует еще 250 лет. День независимости всегда объединял американцев, но теперь ситуация изменилась, комментируют эксперты. День независимости стал частью политического противостояния, но больше всего специалистов поражает, насколько широко среди жителей страны распространился пессимизм. Свыше 1000 преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников. В кампусе в Беркли у 30% студентов обнаруживаются серьезные пробелы в подготовке. Преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы. В Гарварде преподаватели гуманитарных и социальных дисциплин признаются, что вынуждены сокращать объем текстов для чтения, поскольку студенты хуже справляются со сложной прозой и хуже удерживают внимание, чем 10 лет назад. Одной из причин называют отказ большинства вузов от вступительных экзаменов SAT. Если до пандемии их требовало больше половины учебных заведений, присуждающих степень бакалавра, то сейчас около 10%. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключились к борьбе с «junk fees» во всех сферах услуг, включая самые проблемные – дилерсвипы, спортивные клубы, бронирование отелей, жилья в частном секторе и разнообразные «memberships». Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Новый указ поддержал генпрокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио», 620 AM. Настройтесь.
3: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Она жила по всем законам главным, общественным и православным, не возжелала, не убила, не украла, и замужем, и дочку воспитала, лгала по-крупному всегда по делу, что не права и слышать не хотела, на людях весела, дружна с собою, легко справляется с проблемой любою, а возраст гарантирует ей мудрость, так думает она, плюс неподсудность, ведь можно, если что, свалить на годы, мол, память подвела, глаза, погода, не помнит, как ремнем стегала дочку, любовь дарила каплями в рассрочку. Какой-то муж, распиленные доски, и те в глубокой давней заморозке, скандалы за закрытыми дверями, любовники всегда звались друзьями. Все под ее незыблемым контролем, записаны все явки и пароли, изучены маршруты и конспекты. Есть у нее свои боекомплекты на случай провала разведданных. Она из аналитиков диванных, ей на вопросы не нужны ответы, она всегда права. Not fucking matter. И в небо молится она. Вот это сила! Клянусь, отец мой, никогда не согрешила. Я часто с упреком спрашивала себя, зачем продолжаю выступать на сцене, когда я уже достигла славы, и не лучше ли выбрать этот момент для ухода? Но меня неудержимо влекло танцевать. Я чувствовала настоящий творческий подъем. Выход на сцену был для меня осуществлением всего, что дремало во мне. На сцене я чувствовала себя счастливой и, забывая все, сливалась со своей ролью. Так писала эта выдающаяся балерина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Она жила по всем законам главным». Моя сегодняшняя героиня подчинялась только своим законам. Она стала всемирно известной и на ходу переписывала свою биографию с расчетом на то, что останется в истории. Так и произойдет. Не только благодаря ее личным связям с императором Николаем II и другими Романовыми, но и благодаря ее таланту, огромному трудолюбию, железной воле и хватке, а также колоссальной выдержке и умению быстро восстанавливаться после стрессов. Матильда Кшесинская, получив от жизни славу, богатство, благосклонность особ царского дома, все это потеряет, но сумеет возродиться и в 48 лет начнет новую жизнь, в которой будет и бедность, и игра в рулетку с другой выдающейся балериной Анной Павловой, об этом расскажем отдельно, и будет любовь, плавно перетекающая из юношеской во взрослую, женскую и благодарную, но только уже объекты будут другие. Нельзя сказать, что Матильда обладала необыкновенной красотой. Нет, скорее, внешность ее обыкновенна. Небольшой рост, маленький острый нос, темно-карие глаза, ноги крепкие, скорее перекачанные и коротковатые для балерины. Но этот недостаток она тщательно скрывала под длинными юбками и всегда невозмутимо ровной осанкой. Она точит свою танцевальную технику и одной из первых научится крутить 32 фуэте. Она прекратит засилье зарубежных балерин на русской сцене. Дожив почти до 100 лет, Кшесинская будет следить за собой до последних дней и всегда улыбаться. Она, обаятельная, чувственная, грациозная, не могла не осознавать, какие проклятия и комья ненависти летели ей в спину. Ведь романтические отношения она заводила только с членами царской семьи. Ее материальное благосостояние и карьера были под высоким покровительством. Она держала большой пакет акций Путиловского завода, где производилось вооружение во время Первой мировой войны. Единственное, что спасет ее, когда большевики отберут все, это собственная вилла во Франции на Лазурном берегу. Балерина и педагог Матильда Кшесинская родилась 150 лет назад, 31 августа 1872 года. В эту женщину, блиставшую на сцене, были влюблены члены царской семьи, начиная от самого тогда еще будущего царя Николая II, до его двоюродных братьев и дядей. Они всегда оставались покровителями артистки и спасали ее в любых ситуациях, пока были живы. А Матильда родилась на пуантах. Балет был в ее крови с рождения. Ее отец, Феликс Кшесинский, знаменитый танцовщик, непревзойденный исполнитель мазурки, а мать, Юлия, окончила Императорское театральное училище артистка балета. Она была замужем за танцовщиком, родила от него 5 детей, а после его смерти вышла замуж за Феликса Кшесинского и родила еще 4. Маленькая Малечка, как называли Матильду близкие, была любимицей отца. Он сразу увидел в ней тягу к искусству. Он водил ее на оперу и балет. С 3-летнего возраста она уже танцевала. Собственно, как и ее сестра и брат. 4-й ребенок умер маленьким, в младенчестве. А старшая сестра, Юлия Кшесинская, первая, исполняла характерные танцы и считалась украшением сцены. «Брат Юзе, — писала Матильда, — был талантливым первым танцовщиком и походил на отца, такой же красивый, высокий, стройный, также любил свое искусство, как мой отец. Отец давал частные уроки бальных танцев. А дед ее был скрипачом, певцом и танцором в разные периоды жизни. Говорили, что он выступал вместе с Никколо Паганини. Он стал первым тенором Варшавской оперы. Польский король называл его «мой словик», «мой соловей». Потеряв голос, дед перешел на драматическую сцену и стал прекрасным актером, трагиком и комиком. Умер он в 106 лет случайно от угарного газа. А его внучка Матильда росла в просторных квартирах Санкт-Петербурга, летом с семьей отдыхала в загородном имении. Порядок там был строго установленный, отступать от него было нельзя. Одному лишь описанию всех перекусов, завтраков, полдников и обедов в течение дня позавидовал бы сам Гаргантюа. К утреннему кофе в 8 утра подавались домашние молочные продукты с домашними булочками, печеньем и вареньем. В час дня обед со множеством разных блюд. Днем во фруктовом саду объедались фруктами и ягодами. В 5 дня дневной кофе с простоквашей, густыми сливками и печеньем. А ужин в 9 состоял из нескольких горячих блюд, маринадов, ветчин, копчений и прочего. Как можно было держать себя в форме, каждые 4 поглощая все это, непонятно. Тем более балерине. И неудивительно, что на первом же занятии после летнего отпуска балетмейстер указал на Матильду и громко сказал: «Жаль, что столь талантливая артистка так располнела». Детство свое Матильда назовет счастливым и радостным и скажет, что родители создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим ее воспоминанием. В 9 она впервые вышла на сцену Мариинского театра. Вскоре танцевать профессионально на императорской сцене она будет в течение почти 3 лет. Всеобщая любимица Матильда уже в 14 нашла способ получать желаемое. Решив, что она влюбилась в молодого человека Макферсона, который был обвенчан, самым невинным способом она сделала так, что свадьба не состоялась. Взяла и отправилась с чужим женихом по грибы. Невеста приревновала. «Это был первый грех на моей совести», — напишет Матильда Кшесинская. А несостоявшийся жених, который переключил внимание на нее, ей даже и не нравился. Дома у Кшесинских порядки были строгие. Подрастающие сестры учились обходить их. Матильда писала: «Если надо было ехать куда-нибудь в вечерних платьях, то мы поверх них надевали пальто, шли прощаться к родителям в таком виде, а по возвращении домой быстро скидывали свой вечерний туалет и отправлялись пожелать родителям покойной ночи уже в ночных рубашках. Но по существу это были совершенно невинные проделки». Матильда станет самым ярким представителем балетной династии Кшесинских. Как и ее старший брат и сестра, научилась в Петербургском императорском театральном училище. К выпускному экзамену, на котором традиционно присутствовала вся царская семья во главе с императором Александром III, юная артистка была готова. Но тогда она еще не знала, какая встреча ей уготована и какая необычная судьба. Государь усадил ее рядом с собой, наследником Николаем, и, улыбаясь, сказал: «Смотрите, только не флиртуйте слишком», тем самым дав зеленый сигнал молодым. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением, все было как сон, вспоминала Матильда. Да еще она в 18 лет зачислена в балетную труппу Мариинского театра. И начнутся ее тайные встречи с Николаем, ее замирающее от любви сердце и запись в дневнике 4 января 1892 года. Цесаревич приехал в 12 часу ночи. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и первый раз поцеловались. Я не в силах описать, что со мной сделалось. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича, что никогда не в силах буду его забыть. О, это милое, прелестное, девическое никогда! Скольких оно позже разочаровало в жизни. А тогда Матильда и Николай стали близки. Вероятно, и он, и она впервые в жизни. Вечером полетел к моей МК и провел самый лучший с ней вечер. До сих пор нахожусь под впечатлением от нее. Перо трясется в руке, писал Николай. А отец балерины объяснил ей, что у этого романа нет будущего, что она никогда не станет женой наследника. Она все понимала, но хотела быть счастливой со своим Ники столько, сколько ей отпущено. Отец разрешил переехать ей из дома, чтобы встречаться с Николаем, но жить она должна была со старшей сестрой. Лишь недавно, в 2017 году, нашли неизданный фрагмент мемуаров Кшесинской, в котором говорится, что она ждала ребенка от цесаревича. Тогда она вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. «Если бы не это несчастье, — пишет Матильда, — я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла». Когда в дирекции императорских театров заметили связь наследника с юной балериной и поняли, что Александр III не против, очень быстро Кшесинская стала примадонной императорского балета. Весь репертуар теперь подбирали специально под нее, под ее желание той или иной роли. Главный балетмейстер театра Мариус Петипа пытался помешать ее статусу примы, но царская воля была сильнее. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Кшесинская все время училась танцу, брала уроки у разных педагогов, оттачивала мастерство. Это и сделало ее первой русской танцовщицей, исполнившей 32 фуэте подряд. Это было завораживающее зрелище, необыкновенный, неостановимый волчок. В театре она была всесильна. Она выступила против приглашения иностранных танцовщиц на русскую сцену. Недаром коллеги ее побаивались. После того, как директор Сергей Волконский оштрафовал ее за отказ выходить на сцену в костюме, который ей не нравится. Директор подал в отставку. Говорили, что сам Николай II объяснил ему его неправоту. Матильда играла Аврору в балете «Спящая красавица». И на 50-й юбилейный спектакль пожаловал сам автор, великий композитор. Она пишет: «Приехал в театр Чайковский, и его попросили на сцену. И даже я провела на сцену, чтобы поднести ему венок». И вот ее уже называют лучшей русской современной балериной. Ее образы на сцене полны украшений. То на голове кокошник в русском стиле из настоящего жемчуга, то бриллиантовый обруч с огромными сапфирами, то костюм, лиф которого расшит жемчужинами разных оттенков. Я всегда имела собственные костюмы для вставных номеров и дивертисментов, и они выполнялись из дорогих материалов, писала балерина в дневниках, о существовании которых до 2017 года вообще никто не знал, пока не обнаружили 4 тетради, заполненные бисерным почерком, и десятки отдельных листов. Главный период с весны 1890 до окончания отношений с наследником престола. В общей сложности меньше 3 лет. Переживания 18-летней девушки, ее первая любовь, которая кажется навсегда, которая настолько сокрушительна, что ничто не может ей помешать. Новые ощущения ее сердца, ее тела. По-другому она чувствует себя и на сцене, по которой теперь летает, особенно когда он, ее любимый Ники, с восторгом смотрит на нее в бинокль из ложи. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка, напишет Матильда. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и 2 большими бриллиантами. Теперь у нас с вами, дорогие радиослушатели, есть возможность сопоставить 2 картинки, 2 жизни, происходившие в один и тот же день. Будущий император Николай II каждый вечер выпивал стакан молока и педантично записывал все, что с ним произошло за день. В общем, сегодняшний Фейсбук, только для личного пользования. Но спрятанные даже самым надежным способом рукописи все время норовят вылезти на поверхность и обязательно где-нибудь находятся. Хозяйка великосветского салона тех времен, Александра Богданович, дама из профессиональных монархистов, ежевечерне записывала в свой дневник все новые сплетни. Настоящая светская хроника с точными датами. Делала она это на протяжении 40 лет, все время, с 1870-х до 1912 года. Когда Николай был только наследником, она писала, что он развивается физически, но не умственно, что во время посещения Японии он и его свита бывали в злачных местах и много пили, что он ведет очень несерьезную жизнь, не хочет царствовать, упрям и никаких советов не терпит, что увлечен танцовщицей Кшесинской II, которой 19 лет. Она некрасивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая. Зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой Мале, что упросил царя 2 года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. Да, Матильда была уверена, что Ники решит все ее проблемы, что он любит ее. Он умеет владеть собой и скрывать переживания. Но дневнику своему доверяет. Я никогда не думал, что 2 одинаковых чувства, 2 любви одновременно совместились в душе. Пишет он, обрученный и обреченный стать императором и супругом другой женщины. Если в начале 1893 года почти каждый день он писал что-то о моей Мале, о моей МК или о том, что полетел к маленькой М, то вскоре упоминание Матильде стало меньше, и к 1894 году они исчезли совсем. Он больше ее не упоминал. И тогда объявили о его помолвке. И значит, о ее крахе, ее любви, а следом карьеры и всей жизни. Об этом, а также о том, как Матильда Кшесинская выживет, и как она переживет всех своих обидчиков, и кто будет самой главной большой любовью ее жизни. Об этом во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: В эфире программа «Крылья чердака». С вами Валерия.

0: После объявления о помолвке наследника русского престола Николая с Алисой Гессен-Дармштадтской завершились его тайные встречи с балериной за кулисами, его ночные визиты к ней, их взаимная нежность. Любовные отношения прекратились по инициативе цесаревича. Он хотел быть честным и перед будущей женой, и перед Матильдой. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем, напишет она. А в театре надо появляться, надо держать лицо, играть на сцене, когда за спиной змеиный шепот всех, начиная от кардебалета и заканчивая дирекцией. И все смотрят и ждут, когда ты споткнешься, когда станешь жалкой и несчастной, чтобы можно было наброситься всей сворой и затоптать тебя окончательно, низвергнуть того, кому достается слишком много счастья. Но такой радости Кшесинская никому не могла доставить. Как она выясняла свои отношения с подушкой по ночам и сушила ли ее от слез, нам знать не дано. Но мы знаем, что лишь благодаря силе характера она всегда держала себя в руках. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной, писала она. Романовы все еще оставались ее охранной грамотой, пока сами были живы. Николай купил ей в подарок тот самый дом, в котором раньше часто бывал, где они встречались. Матильда одинокой не стала. Поставив себе сразу самую высокую планку, она не могла спуститься ниже Романовых по иерархической лестнице, тем более что она видела особые к ней знаки внимания со стороны великого князя Сергея Михайловича. «Я с ним кокетничала», — пишет она. «Он начинает заметно поддаваться. Еще немного, и будет то, что я добиваюсь. Я пила много, в особенности коньяка, но, как всегда, оставалась совершенно нормальной». А в это время над ее головой в театре сгущались тучи. Впрочем, эти тучи всегда были наготове, ждали своего выхода. Директор императорских театров Владимир Теликовский, не отрицая способности Матильды как танцовщицы, скажет, она считала балеты своей собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим. «Неужели это театр? И неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями, и не только это не скрывающую, а напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий, циничный венок людской падали и разврата». Ох, и сильно же он ее не любил. Но недобрая репутация дамы, живущей под высоким покровительством, не помешала ей стать первой из русских танцовщиц, которую признали звездой мировой величины. Ее, а не директора театров. «Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду». Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа», — вспоминала Кшесинская. Он говорил по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучил за долгие годы пребывания в России. Ко всем обращался на «ты». Приходил, обыкновенно завернувшись в клетчатый плед и посвистывая, с уже готовым планом, и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке: «Ты на я на ты на мой, я на твой». Что означало переход с одной стороны на другую. Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет. Выслушав мою просьбу, он спросил: «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос: «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным, и я тотчас ответила: «Конечно, нет». Тогда он сказал то, что потом я вспоминала часто, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды. И все же Матильда своего добилась спустя пару лет, когда Петипа предложил ей эту роль. И танцевала она ее страстно, со всеми нужными для образа страданиями и переживаниями. В ее личном опыте эти чувства уже были. Она добилась того, что Петипа назвал ее первой звездой русского балета. А Айседора Дункан писала, что ее Эсмеральда была великолепна. Тем временем Сергей Михайлович своим вниманием, тактом и заботой завоевал ее сердце. Он помогал ей в карьере, покупал дорогие усадьбы и всячески баловал. Матильда, как и члены царской семьи, любила и умела играть в покер. И великие князья были ее покерными партнерами. Но в 1901 году у Сергея Михайловича появился соперник. И отнюдь не покерный. Двоюродный брат Николая Андрей Владимирович. С Матильдой у него была любовь с первого взгляда. Хотя она старше на 6 лет. И она металась между двумя мужчинами, любя одного и будучи благодарной другому. Сергея Михайловича она отпустить не могла. На 6-м месяце беременности она передала Анне Павловой свой балет «Баядерка». И в 1902 году, в 30 лет, родила сына. Сергей вел себя трогательно, к ребенку относился как к своему, напишет балерина. «Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как виновата перед великим князем Сергеем Михайловичем». Сына она назвала Владимиром Сергеевичем, потому что Сергей его признал. Много позже, уже в эмиграции, Матильда в очередной раз перепишет свою биографию, а заодно и биографию сына. Он станет Владимиром Андреевичем. Харизма и женственность Матильды трогали сердца многих высочайших особ. Было в ней что-то завораживающее. Свою роль в жизни она играла с таким же достоинством и мастерством, как и на сцене, даже в самых безвыходных ситуациях. Ей преподносились роскошные презенты, она считалась одной из самых состоятельных дам страны, и всего этого состояния она лишится в один миг с приходом большевиков, и только тогда осознает, как была права, купив когда-то виллу во Франции. А пока у нее дача в Стрельне, и она провела туда электричество, которого не было еще даже во дворце. Все кругом мне завидовали, некоторые просили уступить им часть тока, но у меня станции едва хватало для себя, пишет Кшесинская. Но понятно, что не завидовать ей не могли. Она, вероятно, еще и надменностью своей некоторой умела вызывать зависть. И не столь удачливые артистки балета не исключено, что даже более талантливые, но менее предприимчивые соображали просто куда медленнее Кшесинской. Она же прочно раз и навсегда устанавливала границы своего мира, делала его таким, каким хотела видеть, и себя в нем, великой балериной, счастливой и удачной во всем. И она стала одной из роковых героинь российской истории, прекрасно понимавшей, что таких плотных связей с семьей Романовых, как у нее, большевики никогда не простят, и вовремя уехала. Тем самым спасла себе жизнь. В Париже, зарабатывая преподаванием танцев, Кшесинская напишет, что не жалеет об оставленных на родине сокровищах. Ни акции, ни деньги не были ей так дороги, как шкатулка с любовными письмами от Ники. В театре женский танцевальный коллектив не очень ее любил, зная, что любую конфликтную ситуацию она решает с помощью государя. То есть все равно выйдет по ее. Но когда Матильда с помощью своих связей добилась увеличения жалования балеринам с 5000 рублей до 8000 в год, что было существенным, никто из них не сказал даже спасибо. В 1906-м Матильда въехала в построенный специально для нее особняк длиной 50 и шириной 33 метра. Бронза, ампир, люстры, людовик, канделябры, ковры, шелк для обивки мебели – все из Парижа. В саду две громадных пальмы, винный погреб с каталогом и стаканами для каждого сорта вин. Пробовали эти вина и Шаляпин, и Нежинский, и Корсавин, и Собинов, и Анна Павлова, и Карл Фаберже, одаривавший Матильду украшениями, и американская танцовщица, возлюбленная Есенина Исидора Дункан. С ней хозяйка быстро подружилась. Вокруг дома был сад, во дворе коровник, чтобы сын артистки пил свежее молоко. В одном из сараев жила толстая свинья, любимица Вовы. Хотя Матильда была собачницей, любила фокстерьеров. В доме обитали Фокс и Козочка, с которой Кшесинская выступала в балете «Эсмеральда». Она брала ее в театр, чтобы приучить к сцене и музыке. И Козочка стала ручной. И в ее саду можно было увидеть гуляющих вместе Козочку, свинью и Фоксика. Помимо особняка, дачи и гаража с двумя автомобилями, у балерины была прекрасная конюшня и богатейшая коллекция ювелирных украшений. Подарки от поклонников. Огромные зеркальные окна особняка выходили на Петропавловскую крепость. У стен стояла обитая шелком белая мебель. Именно там, в белом зале, выбрав его, видимо, как символ чистоты и невинности, со своими апрельскими тезисами выступит Ленин, которого Кшесинская будет судить. Мало кто знал, а если и знали, то не упоминали благотворительную деятельность балерины. Во время Первой мировой войны она на свои деньги оборудовала два госпиталя, вывозила солдат в театр или танцевала для них прямо в палате. Привозила раненых к себе на дачу партиями по 10 человек, чтобы они отдыхали. А вырученные от бенефиса средства передала семьям призванных в армию актеров. Все вокруг знали о близости Кшесинской к императорской семье. 1916 год. Уже не первый месяц она получает анонимные письма с угрозами расправы. 22 февраля 1917 она давала обед на 24 персоны, не зная, что это последний прием в ее особняке, что через два дня, после счастливо прожитых здесь 11 лет, успев схватить какие-то драгоценности в сумочку, она будет бежать из собственного дома, что с сыном они будут слоняться по чужим домам, жить у знакомых, у брата, что автомобили ее исчезнут, антиквариаты, драгоценности тоже. Дом подвергнется налету мародеров. Граждане и гражданки, как известно, любят подсчитывать чужие деньги. Как говорят преферансисты, сначала посмотри в карты соперников свои, всегда успеешь. Так и современники Кшесинской подсчитали, что у нее 2 миллиона рублей. Для масштаба военный получал 25 рублей в месяц. Ее слишком заметный особняк стал штабом большевиков. Удобно же. Проспав за границей февральскую революцию, в апреле Ленин толкал речи с балкона ее особняка из комнаты сына Володи. Это запечатлели многие художники тех дней. В газетах появились заголовки «Тяжба Кшесинской и Ленина». Балерина подала в суд на вождя пролетариата за то, что он вместе с другими большевиками занял ее особняк. Суды были долгими. Адвокат Матильды работал на износ. Но законов в стране уже не было. И на место большевиков прибыли солдаты самокатного батальона. Они разрушали и растаскивали все, что еще оставалось. Дом был разграблен, ковер залит чернилами, ванна-бассейн была наполнена окурками, писала потрясенная Кшесинская, вернувшаяся взглянуть на свой несчастный дом. И солдаты любезно предложили ей переехать обратно и жить с ними. Пообещали уступить комнаты сына. Газеты писали: внутри все в грязи, мебели почти нет, и двор, и палисадник, и тротуар у дворца усеяны солдатами. Особняк госпожи Кшесинской расхищен до последней степени. В 1923 году в особняке будет не только создан уголок Ильича, как насмешка, но и детский дом для умственно отсталых детей. А нанесенный тогда революцией ущерб оценивался в 250 тысяч рублей, не говоря уже о самом миллионном доме. Матильда тогда уехала в Кисловодск, где ее ждал Андрей Владимирович. В Новороссийске они прожили 6 недель в вагонах, кругом свирепствовал сыпной тиф. Вскоре она узнала, что семью Романовых расстреляли в 18 году. Матильда тяжело пережила это известие. В 20-м они эмигрировали во Францию. Сыну было почти 18, ей 48. Возраст для сцены более чем поздний. Они с Андреем поженились марганатическим браком неравным. Он усыновил своего сына Володю и записал в дневнике: «Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Матильда получила титул и фамилию княгини Красинской, все же став членом царской семьи Романовых. Но на титул не проживешь. Средств не хватало. Она тогда заложила виллу и открыла в Париже студию танцев. Среди ее учениц оказались бэби-балерина Татьяна Рябушинская, дочери Шаляпина Марина и Дася. Самого Федора Ивановича Матильда знала по императорской сцене. Они дружили с семьями, часто бывали в гостях друг у друга. Певец называл ее «маленькой». В Париже ее всегда поддерживала и семья Юсуповых. Матильда в 36-м году, когда ей было 64, станцевала в лондонском Ковент-Гардене свою легендарную русскую в сарафане, расшитом серебряными нитями и жемчужном кокошнике. Традиционно сдержанная английская публика вызывала балерину 18 раз. Были у нее в жизни и откровенно провальные постановки, но она о них не думала, не вспоминала и никогда не теряла присутствие духа. Пусть ее мемуары во многом самовосхваление без особой лирики, но ей хотелось собрать воедино все лестные отзывы, которые она слышала о себе. Надо же было как-то доказывать самой себе, что она все может, что у нее все получится. А то, что сентиментальности и многократно повторяемых эпитетов в адрес того или иного предмета страсти достаточно, спишем на юное женское сердце, занятое тяжелым физическим трудом. Ведь балет — это прежде всего тяжелый труд. В 1956 году любимый муж балерины Андрей Владимирович внезапно скончался после недавно перенесенного гриппа, от которого он вылечился и чувствовал себя уже прекрасно. А в тот день как-то стремительно вышел из кабинета, бросив жене на ходу: «Кружится голова». Успел дойти до своей постели, лечь, и через 2 минуты он умер. Убитая и потрясенная, «я отказывалась верить, что не стала верного спутника моей жизни», — напишет Матильда. «С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь». Матильда Кшесинская умерла 6 декабря 1971 года, за несколько месяцев до своего столетия. Она так же, как и дед, ее долгожитель, любила жизнь и любила играть в рулетку, всегда ставила на цифру 17. Нередко в Монте-Карло тех дней можно было увидеть вместе двух великих балерин – Матильду Кшесинскую и Анну Павлову. «Павлова странно по-своему одевалась», — пишет Матильда. «Она, собственно говоря, не носила платья, а поверх нижней юбки обматывала себя широким шарфом, который закреплялся булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Живая и очень нервная, она любила играть в рулетку, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить. Ставила она очень быстро по всему столу. А если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Ну, конечно, со всех сторон раздавались протесты, и все оборачивались в ее сторону, но, узнав ее, тотчас успокаивались. Да это же ведь Павлова, знаменитая Павлова. Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг 1000 франков, которые вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой. Я бережно храню его на память о незабвенной Павловой. Когда она уезжала, мы все поехали ее провожать в Ниццу. Нас предупредили знакомые, что с ее отъездом всегда бывает много суеты. Это оказалось верно. Началось с того, что в вагон начали вносить бесчисленное количество ручного багажа всех видов и размеров. Павлова все пересчитывала, ошибалась, снова пересчитывала, суетилась, путалась. Все старались помочь, тоже пересчитывали, тоже путались в счете, что, конечно, только увеличивало суету. Она сердилась, потом улыбалась. Наконец все пришло в порядок, все успокоились, как вдруг снова поднялась невероятная суета и волнение. «А где же клетка с моей птичкой?» — кричит Павлова. И снова все бросаются во все стороны в поисках ее клетки. Так, словно из всего багажа, эта клетка была самая драгоценная, что она имела. К счастью, клетку скоро нашли. И Анна Павлова благополучно укатила в Париж, махая нам рукой через окно. Так же, как и другая балерина, моя сегодняшняя героиня Матильда Кшесинская, она нам машет с вами рукой из прошлого, из истории балета, и страшной истории страны. А уж считать ее согрешившей или нет, предоставим ей самой, этой удивительной женщине, которая хотела счастья и которая получила его. Мне остается пожелать счастья всем вам, поблагодарить вас за внимание, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Добро пожаловать на канал. Здесь вы услышите аналитические прогнозы и уникальный взгляд на политику в США и в мире.
3: Добрый день, дорогие наши зрители, наши слушатели. Рад с вами нашей новой встрече. День, когда

0: уже идут подсчеты на часы от очень важной даты для нашей страны, 4 июля, 250 лет Великой Америки. И, конечно же, все пытаются, я имею в виду аналитики, политики, пытаются подводить итоги, чего достигла великая страна к этой дате. И прямо надо сказать, что мы, мигранты, выбравшие эту страну, конечно же, ничуть не жалеем о том, что мы выбрали именно эту страну, имея возможности выехать в страну наших предков, Израиль, например, кто-то уезжал в Канаду, кто-то в европейские страны и даже в Австралию. И тем не менее, мы сегодня переживаем такие времена, когда приходится задумываться, а что ждет наших детей, что ждет наших внуков, правнуков в стране, которая была и, к счастью, на сегодняшний день все еще остается олимпом благополучия, равенства, где нет, казалось бы, масштабного антисемитизма. Это главная была причина, почему мы, евреи, выезжали из бывшего Советского Союза. Так вот, к сожалению, обстоятельства в стране складываются так, что нам приходится задумываться вдруг, неожиданно, что происходит с Америкой, а правильно ли мы страну выбрали для проживания, знаете, вот воспитания наших детей, и оправдывая наш выбор тем, что это была единственная страна, которая могла дать нам всем и нашим детям возможности достичь тех успехов, на которые мы способны, и в то же время, не забывая страну наших предков Израиль, помогать ей выживать в этом противоречивом мире. И вы знаете, опасения эти оказались не случайными. Самым наглядным примером тому явились прошедшие на прошлой неделе выборы в столице столиц, городе Нью-Йорке. Прошедший вторник были выборы внутрипартийные. Казалось бы, какое имеет отношение вот эти выборы местные, локальные, к тому, что я выражаю беспокойство о будущности наших детей, наших братьев, сестер, да и нас самих. А есть основания беспокоиться. Почему? Да потому что если мы в прошлом году были встревожены тем, что никто иной, как Мандами, Зоран Мандами, социалист, марксист, знаете, леволиберал, ничуть не преувеличивая, скажу, антисемит, впервые в Америке был выбран мэром, кто мог такое подумать, такое мог представить? Даже полгода назад, до выборов вот этого самого Мандами, это было невозможно поверить в это. Любому, кто бы нам сказал, что будет выбран вот такой человек, мы бы его назвали сумасшедшим. Увы, это произошло. И вот я возвращаюсь к выборам, прошедшим в прошлый вторник, внутрипартийным выборам, выборы, которые сегодня проходят в Америке, в преддверии очень важной даты тоже, исторической, это 3 ноября, когда будут проходить промежуточные выборы в Конгресс. Напомню нашим слушателям, зрителям, что все 435 конгрессменов Нижней Палаты переизбираются, и третья часть Сената из 100, это где-то 35 сенаторов. Так вот, оказалось, что эти местные выборы, они играют огромную роль на то, чтобы мы могли представить, что может произойти завтра. То есть может произойти то, что может круто изменить нашу жизнь вот в этой самой стране, которую мы вот многие иммигранты, вы и выбрали в качестве новой родины, родины, которая обеспечит нам благополучие. Так вот, прошедший вторник, внутрипартийные выборы среди демократов показали, что выборы мандами марксиста, вот этого прогрессиста, были не случайными. Внутрипартийные выборы среди демократов показали, что прогрессисты имеют почву, на которой и опирался мандами. Она вот этот вот, знаете, политический сдвиг, я некоторые политики называют это политическим землетрясением, которое имело место в прошлый вторник, показали, что прогрессисты, воюя против своих же демократов, которых некоторые называют умеренными, показали, что они настолько сильны, что они не ограничатся только, знаете, победами, мандами за пост мэра Нью-Йорка. Они поборются еще 3 ноября за место в Конгресс, а вероятность того, что они победят, в этом нет никакого сомнения, ибо Нью-Йорк был и остается синим штатом. Ну, казалось бы, ну победили они, ну что из этого, ведь маленький какой-то округ. Ничего подобного. Округ, хоть и незначительный, я вот просто приведу примеры, кто победил. Брат Ландер, 10-й округ, это тот самый округ, который граничит с Бруклином, включает в себя часть Бруклина и южную часть Манхэттена. Туда, это один из прогрессистов, победивший своего умеренного оппонента. Потом некая Лиза Абилла Шевалье с доминиканскими корнями, победившая в 13-м округе. Напомню, Ландер в 10-м победил, она в 13-м округе, куда входит Гарлем и Бронкс. Вот это интересно очень. И Клара Валдес, такая, 7-й округ. Это Бруклин и Квинс. И каждый из этих победивших кандидатов сегодня в качестве своей платформы имеет ничто иное, как борьбу против капитализма, за социализм. И они этого не скрывают. Они за повышение налогов против богатых. Они за замораживание рента на квартплаты, вот это второе. Третье, они за нелегальную иммиграцию, то есть за открытие границ, нет проблем. И борьба против нелегальной иммиграции – это нарушение прав человека. Вот так они считают. Они за то, чтобы не оказывать помощь ни Израилю, ни Украине, ибо они ссылаются на то, что у нас в Америке достаточно нищих, достаточно бездомных, надо именно ими заниматься, при этом расширяя социальные программы. Ну, оппоненты мои говорят: Борис, ну ничего страшного не произошло, ведь явка на избирательные участки составило ни много ни мало, ну, всего лишь 17%. Ну и что тут из этого? Так что, Борис, не надо паниковать. Ничего страшного не произошло, ведь многие не пришли голосовать. 17%, друзья мои, подчеркиваю, из общего числа зарегистрированных вот в этих 3 округах, вот маленький вам пример, и в целом по Нью-Йорку проголосовало 17% из общего числа зарегистрированных. Напомню вам, друзья мои, у нас 8,5 миллиона населения в Нью-Йорке. Зарегистрировано 5,3 миллиона жителей Нью-Йорка. 5,3. Причем 45% из них зарегистрированы демократами, 30% независимыми, и 25% республиканцев. Так вот, я опять возвращаюсь к вопросу о том, что вот 17% это проголосовало, мол, ничего страшного. Нет, друзья мои, это страшно. Ибо те, кто не вышел голосовать, я имею в виду из демократов, Ведь речь идет о внутрипартийных выборах. То есть внутрипартийные выборы, это значит, демократы голосуют за своих демократов. Республиканцы отдельно, если у них есть внутрипартийные выборы, они голосуют за своих только представителей. Так вот, демократы в большинстве своем не вышли голосовать тоже. Почему? Равнодушие, неверие в то, что можно что-то изменить. Вот это страшно. Это тоже преступление на равных с теми, кто выходит голосовать, поддерживая тех, кто против капитализма, кто против основы основ такой великой державы, как Америка. И вы знаете, тревожно то, что это ведь не единичный случай. Ведь сегодня вот этот ползучий социализм, он является сегодня типичным становится для Америки. Ибо эффект домино, он уже проявляется. Ни много ни мало, пожалуйста, в Сиэтле несколько месяцев назад выбрана социалистка натуральная, которая объявила, что ее флагманом является Мандани, мэр Нью-Йорка. И это может иметь место в ближайшие выборы, вот которые пройдут, первичные выборы проходят, и еще мы убедимся, наверное, в этом еще 3 ноября. Это в Лос-Анджелесе, где избирается мэр Лос-Анджелеса и губернатор. Там тоже мало перспектив у нашего представителя Стива Хилтона победить у его оппонента-демократа, который таким же является социалистом, как и Мандами. Это тревожно, друзья мои, очень тревожно. Если переходить к вопросам их отношения международным, то, как я уже упомянул, они все абсолютно категорически против оказания помощи Израилю. Они за Палестину, ту самую Палестину, которая сегодня является ничем иным, как Хамас, Хезболла, Хуситы, возглавляемые Ираном. И если учесть, что популярность нашего Трампа, президента, лидера республиканской партии, сегодня не превышает 35% в целом по стране, то, что произошло сегодня в Нью-Йорке с победой 3 кандидатов в Конгресс, и большой вероятность, что они победят 3 ноября своих оппонентов, республиканцев, то у нас есть основания беспокоиться. В канун великой даты, 4 июля, 250-летия нашей великой страны, есть основания беспокоиться. Я в связи с этим не могу не говорить о нашей партии, моей партии, родной мне партии, республиканской. Почему так происходит? Чем объяснить вот такую волну, которая может как цунами снести все достижения нашей великой страны за все 250 лет существования Америки? А она нарастает по одной только причине. К сожалению, наша республиканская партия тоже переживает далеко не лучшие времена в своей истории. Партия расколота, практически расколота. Мы говорили с вами в предыдущих эфирах о том, что, к сожалению, праворадикалы республиканской партии, хотя их не такое уж большое количество, но их голоса сегодня громкие. Они подтверждаются действиями тех праворадикалов, республиканцев, которые еще во власти. Кто они, эти праворадикалы? Это прежде всего рупор их, Такер Карлсон, чьи эфиры собирают ни много ни мало миллионы слушателей. Это Стив Беннон, один из идеологов праворадикалов. Это Мейджор Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен из Джорджии, которая выбыла из Конгресса, и еще с большим упоением жажды выступает против основы основ нашей партии, выступая против самого Трампа. Ну а как наш Трамп? Как он себя ведет в этом? Казалось бы, Трамп, слишком поздно разобравшийся в Такере Карлсоне, стал дистанцироваться от Карлсона и даже критиковать его. Но, увы, в внешнеполитической деятельности Трамп, к сожалению, пока, знаете, худо-бедно отвечает требованиям вот этих праворадикалов. Достаточно сказать о его отношении к войне против Ирана. Нерешительность, многословие и реализация того девиза, того манифеста, который Трамп наследовал от великого Рональда Рейгана, который выражался словами «мир, основанный на силе», Трамп именно это и произнес на инаугурации, на самом деле Трамп реализовывает абсолютно другой манифест. Мир, основанный на сделке. К сожалению, это проявляется в его отношении и с Путиным, который продолжает уничтожать Украину, украинский народ, мир, мирное население. Это относится и к иранскому режиму, который вот уже 47 лет терроризирует мир, создав сеть террористических организаций. И главной мишенью которых является сегодня маленькое государство, окруженное исламскими террористическими, возглавляемыми террористическими организациями, группами, движениями, как Хамас, Хезболла, Хуситы, например. Да и тот же Египет, сосед Израиля, не проявляет достаточного уважение к Израилю. Я не говорю о Турции, которая сегодня, возглавляемая Эрдоганом, сторонником братьев-мусульман, сегодня является не меньшей угрозой для Израиля, чем режим аятолл. Поэтому Трамп, заигрывая вот с диктаторскими режимами, продлевает им жизнь. И, к сожалению, резко ограничивает возможности Израиля по борьбе за выживание, за самосохранение. При всем том, что Трамп сделал очень много в первой каденции для Израиля, мы не имеем права этого отрицать. Мы никогда не забудем то, что Трамп сделал для Израиля. Это перенос столицы из Тель-Авива в Иерусалим, признание голландских высот израильскими, и создание авраамовских соглашений. Это было все в первой каденции Трампа. Честь ему и хвала. Но как быть сегодня, когда война с Ираном затягивается, Трамп балансирует между ударами по военным объектам Ирана и так называемыми выполнением так называемого меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум мне напоминает, я уже говорил в прежних эфирах, тот самый злосчастный меморандум Будапештский 1994 года, когда Америка и Великобритания уговорили Украину отказаться от 1800 ядерных боеголовок и передать своему потенциальному врагу России. И вот нечто подобное сегодня создано, знаете, меморандум о взаимопонимании. Это самообман, самонатуральный, который никогда не приведет к миру с кровожадным режимом, антисемитским, антиизраильским режимом аятолл. Мы в этом убеждаемся каждый день. Аятоллы затягивают время. Аятоллы играют роль глухого, а Трамп сегодня играет роль слепого. у аятол одна цель – протянуть вот такое состояние не мирное, не военное с Америкой до 3 ноября, с тем, чтобы популярность Трампа не выросла, как сегодня, чтобы вот это вот состояние полувоенное с Ираном повлияло на умы избирателей. Оно влияет, еще как. Я только что назвал цифру. 34% популярность Трампа по стране сегодня. И, в конце концов, партия Трампа проиграла выборы 3 ноября. А отношение демократов к Ирану общеизвестно. Это Обама. Это то же самое, что и Обама, который подписывал соглашение о так называемой ядерной сделке с Ираном, благодаря чему Ирану удалось не только просто еще и получая деньги, более полутора там миллиардов кеша, да еще другие преференции, которые позволили Ирану создать тысячи баллистических ракет, миллионы дронов и, помогая Путину, стать соучастником войны в Украине, помогая Путину поставками шахедов, так, вот этих известных дронов иранского производства. Хотя эти дроны, собственно говоря, они были скопированы, украдены у Израиля и у Америки. И они под видом иранских потом стали поставляться и, вот, знаете, и угрожая самой Америке. Самый наглядный пример, буквально вчера теми же дронами и ракетами баллистическими Иран атаковал военные базы Бахрейна. Это произошло вчера, на что Америка, видите ли, ответила ударами десятка там военных объектов Ирана. Но это ни к чему не привело. Иран как был угрозой, так и остается. И опять договорились, буквально сегодня утром уже пришло сообщение, что договорились прекратить стрелять обе стороны и встретиться в Дохе, в Катаре, и продолжать так называемые переговоры о переговорах. Вот так получается. Таким образом, если, как я уже сказал, у Ирана цель дотянуть вот такое состояние до 3 ноября с тем, чтобы народ проголосовал против республиканской партии, а у Трампа другая цель. Ведь у него были святые даты перед ним. 11 июня, начало чемпионата мира по футболу, когда Трамп, всегда считающий себя инициатором вот этого мероприятия мирового значения, когда приезжают в Америку миллионы болельщиков, туристов. Одна дата, другая дата, это его день рождения, 14 июня. Он хотел помпезно это ответить, но я считаю, что оно прошло не так, как хотел бы этого Трамп. Потому что настроение у народа не то. Народ прекрасно понимает, что Трамп не так велик, как он себя преподносит. И теперь дата 4 июля. Вот 250 лет. Да, Трамп хочет, чтобы было тихо, мирно, чтобы Америка не считалась стороной, вовлеченной в войну, чтобы гробы не поступали в Америку, покрытые американским флагом. Вот этого Трамп хочет, он этому стремится, поэтому он не решается применить силу с тем, чтобы уничтожить иранский режим. И, конечно же, Трамп считает, что если вот так он потянет до 3 ноября, то народ это оценит. И самое главное, что в голове у Трампа, это цены на нефть. А если цены на нефть будут низкими, то, соответственно, цены на бензин будут низкими. Народ это по достоинству оценит. Но, увы, несмотря на то, что, казалось бы, цены пошли вниз, сегодня упали где-то до 70 долларов за баррель, а есть вероятность того, что цены опять могут вверх пойти, потому что покупатели нефти четко представляют риски, существующие сегодня на мировом рынке, ибо стабильности в отношениях между Ираном и Америкой нет, уверенности нет в завтрашнем дне, поэтому рассчитывать на то, что Трамп может достичь снижения цены за баррель даже до 70 долларов и держать это на какое-то долгое время, навряд ли удастся, ибо Иран провоцирует, делает все возможное, чтобы американский народ не забывал, что идет война, что Трамп своей главной цели, поставленной в начале войны, освободить Ормузский пролив не удалось, хотя до 28 февраля этого года, то есть до начала атак Израиля и Америки, иранских военных объектов, Ормузский пролив был свободным. Это сегодня Иран, знаете, взял за гениталии Трампа. Причем таким образом, что Трамп сегодня держит в заложниках, во-первых, Ормузский пролив, чего не было, еще раз повторяю, до 28 февраля. Иран взял в заложники арабские страны. Вот чуть что, Иран атакует Бахрейн, Иран атакует Кувейт, Иран атакует Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты. Обратите внимание, Катар уже вне поля зрения Ирана, ибо Катар сегодня играет роль посредника. Тот самый Катар, который является одним из спонсоров терроризма. Тот самый Катар, который был организатором трагедии 7 октября в Израиле. И вот этот Трамп и Катар сегодня являются посредником. Не удивляйтесь. Да, посредником. Ибо Катар еще прославился тем, что подарил Трампу самолет за 400 миллионов. Трамп с удовольствием это принял. Кроме того, сегодня посредником является никто иной, как Пакистан. Тот самый Пакистан, который люто ненавидит Израиль тоже. Я могу вас вернуть к словам министра иностранных дел Пакистана, который назвал Израиль исчадием зла на Ближнем Востоке. Вот представьте себе, вот с такими Трамп сегодня имеет дело. Я не говорю о Эрдогане, который, вы знаете, является ничуть не меньшим злом, чем иранский режим аятолл. И рано или поздно Трампу придется, или Америке придется решать вопрос с этим Эрдоганом. Хотя Трамп забрасывает Эрдогана дифирамбами, хвальбой. Более того, даже обещает продать, знаете, обещанные много лет назад и запрещенные Конгрессом самолеты F-35. Эти самолеты по решению Конгресса не могут быть в Турции, хотя Турция является членом НАТО, по одной причине, ибо Турция имеет систему противовоздушной обороны России С-400. Поэтому интеграция американских самолетов F-35 вместе с системами ПВО России С-400 – это будет открытая передача наших технологий России. Трамп этого или не понимает, или ему плевать на это. Он обещает. Теперь Венс пытается пробить этот вопрос в Конгрессе, ибо без разрешения Конгресса Трамп не сможет это сделать. Венс уже лоббирует. Удастся ли? Я сомневаюсь, ибо очень много сегодня республиканцев в самом Конгрессе, которые не одобряют внешнюю политику Трампа. Назову ряд имен вам хорошо известных. Это Тед Круз, известный сенатор, Линдси Грэм, Джон Кеннеди и даже лидер большинства в Сенате и Джон Тюн. Они категорически против того, чтобы Турции передавали модели этих самолетов. Теперь Трамп пытается хоть как-то, знаете, вот, придать импульс своему позитивному имиджу. Каким образом? Ну, надо сказать, и он в этом успешен. Самый наглядный пример – его борьба, конечно же, мы не раз говорили в прежних эфирах, с нелегальной иммиграцией, честь Трампу и хвала за это. Трамп борется с наркотрафиком, тысячу раз спасибо Трампу за это. Я говорил и повторю еще раз, по данным за прошлый год, ежедневно в среднем в Америке умирало по 300 человек от овердоз, от наркотиков. 300 ежедневно. Для сравнения приведу другую цифру, что на автодорогах в Америке у нас умирает 112 человек в среднем каждый день. Обратите внимание, 112 на автодорогах и 300 от наркотиков. Трамп сегодня сделал фантастическую работу в борьбе против наркотрафиков, уничтожая наркокартели прямо на пути к Америке, уничтожая без всяких разговоров, без не церемонить. Правильно, так должно быть. Другая заслуга Трампа внутри нашей страны – это борьба с мошенничеством. Мошенничеством с Медикейтом, с Медикером. Мошенничество в тех институтах федеральных и штатских, где миллионами воруется уже на протяжении десятка лет. И Трамп сегодня это выкорчевывает. Да, ему это не просто удается. Но, слава Богу, Верховный суд наш принимает правильные решения вот по этим вопросам, становясь на сторону Трампа. Многое еще предстоит. Предстоят судебные показательные выступления и трамповской администрации, представителей администрации Трампа и Конгресса. Мы будем свидетелями того, почему так могло произойти, почему миллионы долларов, которые должны были идти именно как раз-таки малоимущим, они не просто воровались гражданами Америки, но и даже вывозились за рубеж. Самый наглядный пример – борьба с воровством в штате Миннесота, когда гражданам Сомали и получившим гражданство в Америке удавалось украсть миллионы и даже исчезнуть, оказаться в Сомали самой. Вот недавно один из таких коррупционеров, который украл 250 миллионов долларов, арестован был в Сомали, и вот сейчас он депортирован в Америку. Это один из примеров того, что Трамп ведет верную политику по борьбе с коррупцией внутри нашей страны. Но опять-таки, возвращаясь к внешней политике, к сожалению, Трамп совершает грубейшие ошибки, которые практически могут свести на нет все его заслуги внутри страны. И заканчивая о деятельности Трампа во внешней политике, я не могу не коснуться и вопросов Украины. Украина сегодня демонстрирует потрясающие успехи в производстве собственных дронов, причем оказывая помощь тем странам, которые нуждаются в системе, антидроновой системе, которую Украина успешно производит и уже начала делиться своими достижениями с другими странами. Достаточно сказать, что уже Украина заключила соглашение с 20 странами, в том числе арабскими странами, по оказанию им помощи в укреплении их систем противовоздушной обороны. И слава Богу, у Трампа тон поменялся по отношению к Украине. Он стал хвалить Украину благодаря именно успехам Украины. И более того, мы очень надеемся, что Трамп, сегодня похвалив, завтра не передумает, не начнет опять выражать недовольство, свое давление на президента Украины с тем, чтобы он пошел на уступки. Ибо опять появились слухи, что якобы вот этот тандем Витька и Зитька, значит, Витков и Джеральд Кушнер снова собираются якобы в Москву. Но это опять вызывает вопросы, с какой целью, для чего. Ведь очевидный факт того, что сказал Марко Рубио. Тот самый Марко Рубио, который, судя по всему, по его выражению, по его отношению ко многим вопросам, категорически не приемлет таких миротворческих деяний Трампа по отношению к России. Именно Марко Рубио сказал, что переговор, участие Америки как посредника зашло в тупик. Переговоры с Россией не приводят к успеху, что Америка выходит из переговорного процесса. Действительно, так оно должно быть с самого начала. Трамп не имел морального права быть посредником между добром и злом. С самого начала он должен был четко занять позицию добра, показать миру, что нет, Америка не позволит никому поднимать руку на страну, которая стремится к независимости, к свободе, готова строить демократию, каковой являлась Украина. И мы очень надеемся, что Трамп поддержит Украину. Есть хорошие новости о том, что поступают новые виды вооружений в Украину. Это плюс по отношению к Украине. Я имею в виду плюс политики Трампа. Дай бог, чтобы эта позиция сохранилась. Более того, Украина нуждается в большем количестве оружия, чем она сегодня получает из Америки. Не просто получает, она покупает. И я горд тем, что в Конгрессе позитив по отношению к Украине. То есть недавно было принято решение о выделении 1 миллиарда долларов помощи Украине и 8 миллиардов кредита на удобных для Украины условиях. И это все уже лежит на столе у Трампа. И Трамп должен подписать. Мы лоббируем, есть большое давление на Трампа, чтобы он как можно скорее решение Конгресса подписал. И это заработало. Таким образом, мы сейчас вот в таком подвешенном состоянии. И я, возвращаясь к тому расколу, который имеет место в нашей партии, подчеркну, что, к сожалению, Венц, тот самый Венц, который никогда не проявлял должного уважения ни к Европе, ни к Украине, ни к Израилю, подчеркну, именно Венц является одним из главных лидеров оппозиции Трампу, лидером, который за изоляцию Америки от внешнего мира. Он за то, чтобы Америка не вмешивалась ни в европейские проблемы, ни в оказание помощи Израилю, а фокусировалась на, видите ли, выяснении отношений с Китаем. Вот эта позиция Венца. Так вот, тот самый Венц, который возглавляет сегодня американскую делегацию по решению вопросов с Ираном, вчера получил пощечину, на прошлой неделе, прошу прощения, в четверг, получил пощечину от Марко Рубио, который, будучи в Бахрейне, встретился с министрами иностранных дел стран Персидского залива и подписал соглашение, согласно которому Иран не имеет права вмешиваться в дела Ливана. Что вопрос решения судьбы Ливана будет решаться с участием Израиля. Вот это очень важно, ибо в том самом меморандуме, о котором сегодня идет речь, меморандуме взаимопонимания, там Израиль не участвует абсолютно. А как можно решить вопрос о соглашении, допустим, так называемого с Ираном, без участия Израиля? Как можно решить вопрос, например, с Ираном без решения вопросов с Хезболлой? А Иран настаивает на том, чтобы Хезболла была независима ни от кого, что мирное соглашение, которое пытается заключить Трамп с Ираном, включало и Хезболлу с тем, чтобы Израиль прекратил атаки против Хезболлы. А вот Хезболлы, видите ли, можно атаковать Израиль. А вот Израилю нельзя, ибо Израиль нарушает целостность соседнего государства Ливана. Вы посмотрите, какой парадокс. Так вот, я возвращаюсь к Марко Рубио. Марко Рубио прошлый четверг, 25-го, четко дал понять, знаете, вот своим подписанием такого соглашения между Америкой и странами Персидского залива, в котором Израиль играет роль главную. Ничего об Израиле без Израиля. Это принципиально важно. Поэтому я хочу этим самым показать, что Марко Рубио уже, вынужден своими действиями показывать, что он не согласен с внешней политикой, которую сегодня пробивает Венс. Вот мы, рейгановское крыло республиканской партии, и рассчитываем на то, что конгрессмены и сенаторы с одной стороны и рейгановское крыло в администрации Трампа, куда входит, я несомненно подчеркнул, Марко Рубио, Пит Хексет, министр обороны, Марко Рубио, министр иностранных дел наш, или госсекретарь, и он же является советником по безопасности Трампа, и Скотт Бессент, министр торговли, министр финансов, прошу прощения. Вот эти три человека за то, чтобы вести именно рейгановскую линию во внешней политике. И вот это нам дает надежду на то, что Трамп будет перетянут ими на свою сторону, и Венс будет иметь провал во всем. И он никогда не будет номинирован от нашей партии на должность президента в 28-м году. Вот за это мы боремся. И у нас есть на то основание быть оптимистами в этом. Я на этом заканчиваю. И хочу закончить словами обычными, которыми я заканчиваю наши эфиры. Это God bless America. Слава Украине и Ам Исраэль Хай. До следующих эфиров, дорогие.
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках. В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: На этой неделе у нас с вами топ-5 самых вероятных и невероятных историй из России. Чего не может быть, думали мы вчера. А сегодня уже и не знаем, что думать-то. Погнали. Вот только не подумайте, что я шучу. В России до недавнего времени считалось абсолютной истиной. Бензин не может стоить дороже 100 рублей за литр. Ведь табло бензозаправок на трехзначную цену не рассчитано. Ой.
1: Выше 99 рублей это не поднимется, потому что у них закончились квадратики. Решение нашлось оперативно.
2: Смотрите, Роснефть. Очередей почти нет. Заправились за 5 минут. Литр бензина 95-го стоит 140 рублей. Иркутск.
3: Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
0: Везде, где еще не повесили табличку «Заливаем бензин только в бензобак», можно увидеть вот такую картину.
4: Чувак, короче, уже нету бензина. Это вот сейчас себе баки заливаем.
0: Сайт Авито, пока эту лавочку не прикрыли, пестрил объявлениями «Продам бензин». Цены обычно высокие, но есть и дешевле, чем на бензоколонках. Некоторые продавцы сообщают, что отдают свои запасы. Другие пишут «Товар прямиком с нефтебазы». Как вы понимаете, что там за качество, хрен его знает. Впрочем, на качество жалуются уже и потребители легальных сетей.
5: Машина 22 год, 13 тысяч пробег, мотор на помойку. Причина? Ребята съездили в Крым, отдохнули, заправились тем, чем там сейчас заправляют. Машина не выдержала.
0: В оккупированном Крыму многие уже с топлива перешли на мемы, потому что а что еще делать? Только смешные рилсы на заправках снимать. Тем временем в Россию прямиком из 90-х возвращается криминальная забава «Слей бензин соседа».
6: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил, блядь. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто, блядь, бак продырявили, черти, даже отсюда, блядь, 3 литра дизеля слили.
0: Бензин пропадает с бензозаправок, но появляется в самых неожиданных местах. На цветах, на пластиковой мебели во дворе, в уличных бассейнах. И да, это звенья одной гребаной цепи. Она несложная, топлива нет в колонках, потому что оно взлетело на воздух вместе с НПЗ. Потому что заводы бомбили, потому что война идет.
7: Хочу залить к ним полный бак.
8: Пожалуйста, возле заправки уже час стою, очередь не двигается, у меня расход топлива остался, дай бог до дома доехать, сука.
0: Я не знаю, вам попадались такие сообщения в соцсетях? 21 июня в Крыму что-то будет. То ли введут чрезвычайное положение, то ли полную блокаду. Я такого особенно много видела в Инстаграме.
9: С разных аккаунтов мне пишут фейки, но одни и те же сообщения, что Крым будет подвергнут обстрелам 21 июня, и необходимо срочно куда-то бежать.
10: Очень агрессивное заявление позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
11: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем.
0: Именно в ночь на 21 июня произошла одна из самых крупных атак ВСУ на Крым. Островом он, конечно, не стал, но проблем сильно прибавилось.
12: Там, где я живу, в Молочном, нету ни света, ни воды, ни хера. Вот. Все, кто мне предлагает пойти на войну и говорит, что я ною, вот. Ну вы приедьте, поживите туда, где бомбят. Посмотрим, как вы будете.
0: Крымчане разделились на два лагеря. У одних полный порядок.
13: Мне тут кто-то написал, что с завтрашнего дня Крым закрывается. Мне так смешно. Ребята, уже сколько раз говорят, что это все фейки ходят. Никто не закрывается, все только открываются полным ходом к сезону. Уже все готово. Пляжи в Севастополе все открыты. Вот в Семизе все открыто, все работает.
0: Все работает, но с небольшими нюансами. Супермаркеты только до 8 вечера, общественный транспорт до 9, а бензина, напоминаю, нет. И Яндекс.Такси тоже.
14: Кафе, внимание, тоже будет работать до 20.00. Но это трэш, конечно, потому что летом до 20.00 кафе это просто какой-то вообще атас.
0: Одни блогеры ходят по набережной Ялты со словами «Вы посмотрите, сколько туристов!». Другие ходят по пляжам и центру Евпатории и радуются. Никогда такой красоты не видел.
15: Обожаю такой курортный сезон и отсутствие бензина. Посмотрите, как на революции шикарно. Никого нет. Машины свободны, трамваи никто не мешает ездить. Эй, вы упоротые, спасибо за то, что помогли. Нам тут наладить нормальное движение.
0: Паромная переправа 21 июня была остановлена. Паромы подбиты. Еще раньше по полуострову перестали ходить поезда. Только до Керчи дальше можно лишь автобусами.
16: Я, короче, открыла сезон, я и мой муж. Мы открыли сезон, короче, там сколько у нас вода, 21 градус. Не, вы понимаете, да, вот эти звуки, которые на фоне, ну, не переживайте, наверное, севастопольцы поймут. Ну, такая ситуация, короче. По воде я там вообще.
0: Ой, да сколько раз уже пугали новыми волнами мобилизации. Да ладно, там контрактников хватает, да? А потом приходит вот такое видео из Пензы. Тоже типа контрактники.
17: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Чем лучше тогда? Вы!
0: Оригинал этого видео в ВК больше нет, но оно успело разлететься по интернету. Рыдающие женщины не дают тронуться с места бусику, в который погрузили их мужей. Журналисты смогли связаться с участницами этой сцены. Оказалось, около двух десятков мужчин поймали в городе на остановках, например. А кого-то даже дома и силой увезли в военкоматы, где заставили подписать контракт с Министерством обороны. И уже отправили на фронт. И пока военком Пензенской области рассказывал, что все это ложь и видео постановочное...
18: Я вам утверждаю, что никаких облав... И никаких насильственных.
19: Это насилие! Это насилие!
0: Сеть заполнили кадры с улиц города и области. Люди в форме отлавливали мужчин, где придется, а народ вступался.
20: Смотри, как страшно. Он сейчас даже сделать ничего не может.
21: Какой момент?
20: Вон в фуражке стоит, видишь, его хотят забрать.
22: А эти его отбивают, да,
21: А вот за него говорят?
20: Да, за него все.
22: А вон
20: все
22: Ищуканцев встали.
23: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим, разберемся.
0: Как думаете, в одном регионе такое происходит? Или, может быть, именно в Пензенской области все вскрылось, потому что народ не стал молчать? А тем временем под Волгоградом собрались 17 чиновников, которые отвечают за мобилизацию в южных регионах, и устроили им масштабные учения.
24: Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных.
0: Это видео выложила в сеть сама администрация Волгоградской области. Вот, дескать, народ, смотри, мы не ждем, а готовимся.
25: Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени. Он идет постоянно, ведутся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди. Это текущие вопросы.
0: Народ немного охренел от таких текущих вопросов. Новость перепостили вполне себе официальные СМИ, и вы не поверите, что произошло дальше. Администрация начала отовсюду эти кадры удалять, чем, разумеется, создала еще большую панику. Значит, от нас точно скрывают страшное. Классика. Когда весной поползли слухи о том, что готовится отставка Михаила Мишустина, многие из вас наверняка такие материалы и читать не стали дальше заголовка. Ну, камон, Путин не станет рубить этот сук. Но на днях выяснился совершенно невероятный факт. Если коротко, Мишустин спонсирует ВСУ. Что? Да, нет, не как взломанный на днях аккаунт Сергея Собянина, хотя это тоже было красиво. Но Мишустин реально помогал ВСУ оружием. Сейчас объясню. Есть у Мишустина старый друг, коллега и даже типа зять Александр Удодов. Он засветился в куче расследований. Хотите, загуглите и убедитесь. По сути, Удодов – теневой кошелек премьер-министра России. Есть у Удодова компания в Германии «Виджи Карго». Обрабатывает грузы в аэропорту, а еще отмывает незаконно нажитые миллионы. А еще...
26: С февраля 2022-го «Виджи Карго» стала участвовать в поставках военной помощи в Украину. Да-да, вы не ослышались. Компания, подконтрольная кошельку премьер-министра России Мишустина, участвовала в военных поставках в Украину.
0: Ну уж, конечно, не из сочувствия соседям кошелек Мишустина оказывал им военную помощь. А зачем? Правильно, чтобы санкции избежать и под шумок еще чего-нибудь заработать на поставках какой-нибудь санкционки. Ничего себе схема. Да ладно, для российского чиновника ни бином Ньютона, ни гипотеза Пуанкаре.
27: Она, ну, просто звучит, но очень сложно объясняется.
0: А еще сложнее доказывается схема Мишустина с немецкой компанией. Другое дело слухи. Если болтовня у Додова дойдет до ушей Путина, то премьер и вправду может слететь, и доказывать ничего не надо будет.
28: И другие все люди все прекрасно знали от него, что и он всем это говорил, что Мишустин следующий президент России.
0: А верите ли вы в силу символа, например, вот этого? А вот Путин, кажется, верит. Об этом нам рассказал кремлевский репортер Павел Зарубин. Иносказательно, конечно. Он напомнил зрителям телеканала «Россия», что в 2005 году на саммите АСЕАН лидеры стран-участниц сфотографировались, скрестив руки вот так, в позе лебедей.
10: Тогда на первом саммите...

0: 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Друзья, добрый день! Мы начали нашу сегодняшнюю программу с дворца Мирабель в прекрасном городе Зальцбурге. Сегодня речь пойдет о Зальцбургском фестивале. Вы слышали фрагмент из сонаты фортепианной Моцарта. И, естественно, Зальцбург – это место рождения Вольфганга Амадея. Вольфгангу Амадею в этом году 270 лет со дня рождения. В общем, о Моцарте, о Зальцбурге и о его достопримечательностях и об очень интересной программе Зальцбургского фестиваля будем рассказывать, говорить сегодня. Напомню, как выглядит город Зальцбург. Соляная гора на Соляной горе. Ну, покажите нам уже, наконец, эту фотографию, да? Вот сейчас покажут, я надеюсь. Ау! Как-то не получается сразу. Да? Можно показать фотографию номер один? Да. Вот у нас немножечко есть такое отставание. Но полюбуемся видом на горы, на Альпы, на Зальцбург, который, название которого, как известно, происходит от слова «соль». А соль – это был главный источник богатства для этого города. И сначала это была крепость, как я вам уже рассказывала несколько лет тому назад, после того, как я побывала в этом замечательном месте, на этом знаменитом фестивале, которому уже больше 100 лет. А следующая фотография нас приведет как раз вот в парк дворца Мирабель, вот с левой стороны дворец, который был одно время резиденцией архиепископа Зальцбургского. И именно там, в большом зале этого дворца, маленький Вольфганг Амадей Моцарт с 6-летнего возраста выступал со своей сестричкой и с папой, а потом уже, будучи вполне взрослым участником, придворным музыкантом и членом Зальцбургской капеллы и органистом, он играл там и на скрипке, он и показывал свои новые произведения до 81 года, пока не уехал в Вену. А то, что вы видите вдалеке, это как раз знаменитая Зальцбургская крепость, с которой все и начиналось. И если вы поедете в Зальцбург, то я вам сильно советую на фуникулёре туда подняться. А сейчас мы посмотрим следующую фотографию, которая связана с очень интересной инсталляцией. Поскольку юбилей Моцарта, то дирекция Зальцбургского фестиваля пригласила известного очень австро-немецкого скульптора-концептуалиста Отто Мара Херля, чтобы тот создал, вот здесь только 3, а на самом деле 400 таких мини-Моцартов. 400 фигурок, не выше 50 сантиметров каждая, которые будут стоять вдоль вот этой аллеи в садах Мирабель. Часть этих фигурок будет, причем они будут все покрыты золотом, вот так, как здесь, но позолотой. На самом деле они сделаны из специального погодоустойчивого пластика, но имитация позолоты. Вся эта инсталляция будет называться там, «Бессмертный» или «Непобедимый Моцарт». Группа таких Моцартов будет стоять около дома, где родился Вольфганг Амадей, вот в Зальцбурге. Покажите нам следующую фотографию, так он и называется, вот этот дом, где родился Моцарт. В Зальцбурге, как известно, 2 здания, которые прямо связаны с Моцартом, где Моцарт жил. Здесь он жил с момента рождения по 73-й год со своей семьей, с родителями и со старшей сестричкой Нанерль. Посмотрим следующую фотографию. Напомню, там вот такие маленькие комнатки с маленькими окошками –
Мебель в основном, конечно, другая, но она того же примерно времени. А это дом, в куда семья переехала, когда их финансовое положение стало благодаря поездкам намного лучше. И они смогли снять второй этаж вот этого большого здания в центре города. И это, кстати, здание называли танцхоллом, потому что там было большое очень пространство. И до того, как там Моцарта поселились, там проводились танцевальные вечера и уроки танцев. Вот о чем говорит зал следующий, который мы... Вот, видите, какое пространство большое. И Моцарты могли там устраивать свои концерты сами, домашние концерты. Туда приходили коллеги Леопольда Моцарта по капелле Зальцбургского архиепископа. Там можно было репетировать с певцами, и там было написано очень много прекрасной музыки Вольфгангом Амадеем до того момента, когда вот они в 73-м году туда переехали, а в 81-м году Моцарт покинул Зальцбург вообще, бросил все, уехал в Вену, провел там последние 10 лет трудных и счастливых лет своей свободной жизни с женой Констанцией, с двумя сыновьями. И надо сказать, что потом в этом доме, который вы только что видели, там оставалась его сестра, пока она не вышла замуж. И отец Леопольд, мать Моцарта, как известно, умерла еще за 3 года до того, как Вольфганг Амадей уехал в Вену. Даже больше, за 5, по-моему, лет до этого, в конце 70-х годов. Мы знаем, что вдова Моцарта сделала очень много для того, чтобы сохранить память о нем, но не только она, многие его коллеги тоже позаботились об этом. И свидетельство тому, вот это прекрасное здание в Зальцбурге на той стороне, где находятся сады Мирабель, и на другой стороне, напротив, как бы старого центра. Это здание Моцартеума. Здесь, кстати, тоже будут вот эти фигурки маленькие Моцарта в качестве такой специальной инсталляции. Кстати, этот скульптор знаменит тем, что он делает мини-композиторов по случаю разных юбилеев. Таким образом, он поставил несколько маленьких Вагнеров в Байрейте, несколько маленьких Бетховенов в Бонне, несколько маленьких Эйнштейнов в Урле, по-моему, и так далее. А рядом с этим знаменитым зданием, вот вы видите с левой стороны вход с арками, это концертный зал. Моцартеум – это центр исследования Моцарта и центр обучения. Это фактически консерватория с потрясающей библиотекой, с маленькими залами и большим залом, где проходят концерты, в том числе и Зальцбургского фестиваля. Ну, концерты проходят, в общем, в течение всего года. Посмотрите, какой чудесный зал. Это сцена с органом. Так что можно делать концерты самого разного толка. А теперь посмотрим этот зал. Видите, как он выглядит со сцены. Там всего 800 человек помещается. И там очень хорошая акустика, поэтому музыканты очень любят там выступать. И это одна из главных площадок Зальцбургского фестиваля. Но мы помним, что когда Зальцбургский фестиваль был создан в 20-м году или в 21-м году, 1900, сразу после окончания Первой мировой войны, то главными моментами в нем была драма и опера, потому что создателями этого фестиваля были три человека, связанные с оперой и драмой. Гуго фон Гофмансталь, знаменитый драматург, и либретист Рихарда Штрауса, сам Рихард Штраус и композитор, режиссер, театральный режиссер Макс Рейнхардт, который поставил несколько опер Штрауса и Гофмансталя. И вот эта троица стояла у
истоков Зальцбургского фестиваля. И с тех пор два главных направления – это оперное направление и драма. А что касается опер, то их показывают вот за этим гигантским длиннющим фасадом. Там теперь находятся два прекрасных зала как для оперы, так и для симфонической музыки. Один из этих залов, покажите нам его, внутри, вот он, это, ну, как вы видите, вполне современный, с большой сценой, идеален для симфонических программ, и там обычно проходят симфонические концерты, иногда сольные. Я, например, там была, когда там давал сольный концерт Даниил Трифонов. Тот зал, который вы сейчас видели, его буквально... Нет, не тот, который вы видели. Его, можно сказать, вырыли под стенами... Там огромная скала такая, которая просто вертикально вверх поднимается, и вынули огромное количество породы для того, чтобы вырубить из этой скалы вот тот концертный зал. А это большая сцена, которая была, возникла на основе бывшей школы верховой езды. Это здесь чаще всего идут оперы. И раньше там это все шло под открытым небом. Теперь построили такой выдвижной навес, поэтому погода не мешает. Особенность этой части оперного как бы комплекса в том, что сцена очень длинная, она не очень глубокая, опять же, потому что она в стену упирается, в эту скалу, но она очень такая просторная, она широкая, и на ней не всегда можно легко как бы ставить спектакли. Тем не менее, Зальцбургский фестиваль старается изо всех сил каждый год делать новые постановки. И новые постановки Зальцбургского фестиваля всегда вызывают большой интерес, потому что там, во-первых, выдающиеся дирижеры, там прекрасный оркестр, главным образом Венская филармония, которая является и главным симфоническим оркестром Венской оперы. Они летом приезжают в Зальцбургский фестиваль, и они там работают. Но, кроме того, там есть и другие иногда оркестры, работают с оперными спектаклями. И выдающиеся дирижеры, и выдающиеся солисты, и очень интересные режиссеры. В частности, мы помним, что там регулярно ставил свои спектакли, и в этом году он тоже поставит, Ромео Костелуччи, прекрасный режиссер, о котором мы уже говорили в связи с фестивалем «Экс-ан-Прованс», вот его в этом году тоже пригласили в Зальцбург. Но прежде чем я расскажу об оперных спектаклях, я должна сказать о том, что программа нынешнего фестиваля была создана художественным руководителем фестиваля многолетним по имени Маркус... Фух, дайте я вспомню. Хинтерхаус. Маркус – пианист австрийский. Кстати, очень хороший, иногда сам выступает и раньше выступал. Да, Маркус Хинтерхаус, правильно сказал. Так вот, он был внезапно, несколько месяцев тому назад, в марте, уволен со своей должности. Причина, ну, прямо как в разводе, несоставимые ценности, в общем, невозможно и поправить разногласия. Разногласия, которые невозможно, ну, поправить. Короче говоря, развод полный. Зальцбургский фестиваль ищет нового художественного руководителя. Но нынешнюю программу, повторяю, Маркус составлял. И поэтому, зная предыдущие программы, можно быть уверенным в том, что там будет очень хорошее качество. 45 дней будет длиться фестиваль. Он начинается 17 июля.
и закончится 30 августа. 45 дней. 19 разных площадок. Я вам показала далеко не все. На некоторых будут идти театральные представления, на некоторых музыкальные концерты. Концерты будут дневные, будут концерты вечерние, ночные серенады теперь там проводят, потому что Зальцбург никогда не спит, особенно летом. 171 представление в общей сложности. Ну, теперь что же мы увидим? А в этом году «Кармен», ну, такая уж популярная опера. А некоторые даже уже больше ее смотреть и слушать не хотят. Но будем надеяться, что в этот раз будет очень интересная трактовка. Дело в том, что Теодор Курентис, греческого происхождения, живущий в России, имеющий русский паспорт, 5 лет подряд приглашался на Зальцбургский фестиваль вместе со своим, раньше был его оркестр «Мюзика Аэтерна», потом после начала войны в Украине он сделал как бы международный оркестр под названием «Утопия». Как бы то ни было, вот он со своим оркестром будет в оркестровой яме во время «Кармен». А на сцене будут такие звезды, как Джонатан Тетельман, как Асми Григорян и Кристина Мхитарян. Должно быть очень интересно. Каждая опера пройдет несколько раз в течение фестиваля. Другое наименование, очень известное, хотя, может быть, и не такое популярное, «Ариадна на Наксосе». Это опера Рихарда Штрауса на сюжет Гофмансталя, причем это такая опера лирико-сатирическая. Там, в общем, создавалась она в какой-то степени как сатира на нравы венского буржуазного общества, но при этом с очень большой долей прекрасной лирической музыки, так что эта история и любовная, и социальная. Интересно, что события там происходят сначала как бы в поместье венского богача, а потом во время спектакля, который показывают в этом поместье, все происходит на острове Наксос. Теперь режиссер, дебютант, решил перенести события на Марс. Как это будет выглядеть, мы не знаем, но звучать должно быть очень хорошо, потому что за дирижерским пультом будет Манфред Хонек, главный дирижер Питтсбургского симфонического оркестра, австрийский человек, братья которого играли и продолжают, по-моему, играть в Венской филармонии. И в главной партии в роли Ариадны Элина Гаранча. Ну, что может быть лучше? Дальше. Святой Франциск Ассизский. Это легендарная опера, была написана Оливье Мессианом, французским композитором. И он сам говорил о том, что это моя самая детальная работа, синтез всех моих музыкальных открытий. Действительно, это очень интересная опера, которая несколько лет тому назад уже, по-моему, ставилась в этом же, на этом же фестивале. Но поставить ее очень трудно. А Мессиан говорил, что как раз вот эта огромная бывшая школа верховой езды идеально подходит для этой оперы. И вот теперь Ромео Костелуччи будет ее ставить. Это третье номинование. А дирижировать будет очень хороший французский дирижер Максим Паскаль. И играть будет Венская филармония. Еще одна опера, куда более
такая легкая, приятная. Как видите, Зальцбургский фестиваль старается дать что-то и для тех, кто любит такую sophisticated программу, и для тех, кто любит что-то повеселее, попроще, полегче, развлекаться хочет. Вот развлечение нас ждет на опере Россини «Путешествие в Реймс». «Путешествие в Реймс» – это смешная история о том, что как группа людей приехала со всей Франции на коронацию в Реймс. Люди разных сословий, тут же слуги, тут же богачи, тут же новые богачи, у всех свои интересы, свои интриги, встречаются они все в отеле. В общем, настоящий фарс. Барри Коски – великолепный австралийско-немецко-еврейский режиссер, который как раз умеет хорошо поставить комедию, хочет превратить эту постановку в настоящий фарс в стиле фейду. Как он это сделает, мы не знаем. Но я хочу, чтобы мы посмотрели фрагмент из другой постановки «Путешествие в Реймс», чтобы вы получили как бы вкус этой оперы. Дайте нам, пожалуйста.

такая прелестная совершенно опера, в которой очень много действующих лиц. И одну из главных партий будет петь Чичилия Бартоли. Потому что Барри Коски сделал свою оперу, свою постановку «Путешествие в Реймс Россини» для троечного фестиваля. В Зальцбурге, как известно, проходит еще и пасхальный фестиваль, и троечный, как раз вот в начале июня, конец мая, начало июня. И сейчас эта постановка с участием Чичили Бартоли появится на большом главном Зальцбургском фестивале. Тоже несколько раз будет исполнен этот спектакль. И, конечно, Моцарт. Как можно без Моцарта обойтись? Так поступают все. Такое ощущение, что эта опера повсюду в этом году и в Экс-ан-Прованс ее ставят, и в Вербье ее исполняют в концертном виде, и в Зальцбурге. В Зальцбурге идет постановка Кристофа Лоя. Он очень, ну, можно сказать, классик оперной постановки, потому что только в Зальцбурге он поставил уже 8 спектаклей новых. А эту постановку он сделал для Зальцбургского фестиваля 2020 года, 2020 года. Но сейчас обещает ее улучшить и дополнить. Посмотрим, как это у него получится. А мы послушаем и посмотрим фрагмент из той постановки. Это дуэт сестер Фьордолиджи и Дорабеллы, которые только что проводили своих женихов, как вы помните, и тут же познакомились с двумя новыми молодыми людьми и выбирают, к кому из них, у каждой из них есть какие-то чувства. И окажется потом, что такое вот перекрестная симпатия. Ну, давайте посмотрим и послушаем.

0: чудесная музыка. Певцы ее любят, слушатели ее любят. Напомню, что «Так поступают все» – это одна из трех опер, которые Моцарт написал на итальянское либретто «Да Понте». «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все». Кстати, в этом спектакле в Зальцбурге будут заняты Эльза Дрейзик, которую вы здесь видели, Виктория Каркачева, которая победила на «Опералии» некоторое время тому назад, Богдан Волков и знаменитая французская певица Лиа Дизандре, которая будет исполнять роль служанки Деспины. А об остальных спектаклях и концертах Зальцбургского фестиваля поговорим во второй части нашей программы. Не уходите.
1: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Библейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Дорогие друзья, мы рассказываем о Зальцбургском фестивале этого года. И в этом году, кроме оперных постановок, о которых я рассказала в первой части, будут концертные или полуконцертное исполнение, где, в частности, стоит обратить внимание на полуконцертное исполнение, то есть это будут элементы какие-то постановочные, но в целом это будет концерт, может быть, в костюмах оперы Моцарта «Лючо Силла». Эта опера, конечно, не такая знаменитая, как оперы последнего периода. Моцарт написал ее, когда ему было всего 16 лет. А в молодые годы он старался не ломать рамки, а изучать их и сочинял музыку в рамках принятых тогда стилей. Один из главных стилей был итальянская опера «Серия». То есть серьезная опера с огромным количеством арий, сухим речитативом под клавесин и с абсолютно запутанным до невозможности сюжетом. Лючио Силла – это римлянин, исторический персонаж, который был тираном, властителем, вообще всех там убивал, проливал реки крови, пока не переквалифицировался в добродетельного, вполне хорошего человека. А давайте послушаем, как звучит увертюра к этой опере.

чудесная музыка, можно ее слушать, сразу поднимает настроение. Но нам пора перейти к следующей части программы. Это театральные спектакли. Конечно, если вы знаете немецкий язык, вам и карты в руки, вперед. Очень интересная всегда драматическая программа, но... Интересно, что когда я была пару лет тому назад в Зальцбурге, то я очень хотела встретиться с тогдашним главой драматического отдела Зальцбургского фестиваля, театроведом Мариной Давыдовой, знаменитым театроведом, знающим, умным. Писала ей бесконечные письма, ничего не получилось. Я так поняла, что она очень занята. Оказалось, что уже в то время она вела... битву с Маркусом, вот тем самым главным художественным руководителем всего фестиваля, который ее уволил после первого же сделанного ей сезона. В том сезоне она сумела сделать постановки Кирилла Серебренникова, еще кого-то. Короче, но она была уволена. Точных причин мы не знаем. Как бы то ни было, теперь никого из них нет. Ни Марины, ни Маркуса. А зато есть довольно хорошая программа театральная. Но если вы не знаете немецкого языка, то самое милое дело на концерты пойти. Потому что программа концертная необъятная. Совершенно в любой день можно попасть и на какой-нибудь недорогой сравнительно концерт в Моцартеуме. И, например, концерты камерной музыки, дневные концерты там проходят, ночные концерты проходят, так они называются, маленькие ночные серенады. Но главное, конечно, это большие симфонические программы, в которых участвует Венская филармония. По традиции 5 концертов Венская филармония дает во время Зальцбургского фестиваля, причем с разными режиссерами, дирижерами. В этом году у нас будут Густаво Дудамель, будет исполнять, дирижировать второй симфонии Малера. Рикардо Мути проведет свой любимый реквием Верди. Впервые за пульт Венской филармонии в Зальцбургском фестивале встанет Туган Сохиев. Андрис Нельсенс, которого только что Венская филармония объявила своим почетным членом, это очень важное звание, они любят с ним выступать, и он появится с ними в Зальцбургском фестивале и будет, даст концерт, в котором, в частности, будет музыка Рахманинова, и солистом будет Даниил Трифонов. Это, кроме этих 4 замечательных режиссеров, еще один, о котором стоит сказать отдельно, это Кристиан Телеман. Кристиан Телеман даст чисто брамсовскую программу. Там будут симфонии, и там будет скрипичный концерт. И давайте мы послушаем, как Телеман дирижирует оркестром Венской филармонии во второй симфонии Брамса.

вот такой фрагмент. Но кроме Венской филармонии в Зальцбургском фестивале можно услышать целый ряд приглашенных оркестров. И это очень почетно — быть приглашенным на Зальцбургский фестиваль. В частности, уже упомянутый мною Теодор Курентис со своим оркестром «Утопия» исполнит одну программу. Одну программу исполнит знаменитый французский дирижер Филипп Жардан с молодежным оркестром имени Густава Малера. А Берлинская филармония приезжает с Кириллом Петренко, даст программу, в которой будет музыка Чайковского, Скрябина, «Энигма вариации» Элгара и фортепианный концерт Бетховена с Уве Анзнесом. И Будапештский фестивальный оркестр, мой любимый, с Иваном Фишером. То есть это, конечно, большой праздник — слушать эти все оркестры в прекрасной акустической обстановке Зальцбургского фестиваля. И еще об одном оркестре я хочу сказать. Он называется по-французски, извините за произношение, «Le Concert d'Astri». И вот этот ансамбль старинный музыки существует уже почти четверть века. Вместе со своей замечательной совершенно руководительницей и основательницей Эммануил Хаим. Они тоже приглашены, они будут играть старинную музыку, ну, не совсем старинную, но, во всяком случае, это будет Гайден, это будет Пергалези. Очень приятная программа, а мы с вами познакомимся с этим оркестром в момент их десятилетия. С незабываемой Натали Дессей, со Стефаном Дагу и Филиппом Ярусский. Дайте нам, пожалуйста, фрагмент.

Видите, какое-то такое забавное очень... композицию они сделали к десятилетию, это было еще в 2011 году, с телефонами, шутками. Вы можете это все посмотреть на Ютубе. Не будем на это тратить время, потому что впереди у нас рассказ о сольных концертах, потому что это еще одна очень важная часть программы Зальцбургского фестиваля и очень почетная. В частности, в этом году будут Григорий Соколов, Аркадий Володос, Юджа Ванг, Евгений Кисин, Игорь Левит. Очень знакомые и любимые нами имена. Андрес Шиф приглашен сольным концертом. И впервые Александр Малафеев. Это сразу поднимает пианиста на совершенно другую высоту. Если ты играешь в Зальцбургском фестивале, это, что называется, знак качества. Говоря об Аркадии Володосе, к сожалению, он сюда не приезжает. Все, что мы можем сделать, услышать его там, в Европе, или купить его диски. Не так давно он выпустил впервые после 7-летнего перерыва очень интересный компакт-диск, в котором записал сонаты Шуберта фортепианные и детские сцены Шумана. Причем сделано это было с живого концерта в Foundation Louis Vuitton в Париже. И вот там мы нашли запись, как раз вот эту самую запись, где он играет сонату Шуберта, знаменитую номер 17, ре мажор, вторая часть. Прокрутите нам немножечко это все вперед и поехали. Давайте насладимся.

Ну, это длинная часть, это целая серия вариаций на эту вот прекрасную тему, но она показывает, почему Аркадий Владос считается одним из выдающихся пианистов сегодняшнего времени. Приезжайте в Зальцбург. Вообще, я хочу сказать, что ехать до Зальцбурга очень удобно, если вы приезжаете в Вену или если вы приезжаете в Мюнхен. Из Мюнхена, по-моему, даже ближе, чем из Вены туда. Или если вы едете в Милан, садитесь на поезд и поезжайте. Приезжайте хотя бы на 1-2 дня. Отель, может быть, трудно достать или дорого, не знаю. Но приезжайте на один день, пойдите на какой-нибудь концерт, чтобы, по крайней мере, ощутить атмосферу этого удивительного совершенно места. Посидеть на лавочке на берегу реки Зальцах, полюбоваться крепостью, погулять там. В принципе, там можно найти места, где не так много туристов. И тем более, что если вы не любите слишком долго спать, вставайте пораньше. Вы увидите пустой, почти пустой и совершенно очаровательный город, напоенный атмосферой барокко, рококо, 18 век, 19 век, 20 век и полной музыки. А есть там еще и концерты вокалистов. Понятно, как они, если они приезжают в Зальцбург выступать в оперных спектаклях, то они, конечно, дают и сольные концерты, причем или в сопровождении фортепиано, или в сопровождении оркестра, камерного оркестра. Обо всем в этой программе рассказать совершенно невозможно. Поэтому мы заканчиваем разговор о Зальцбургском фестивале. И заканчиваем мы Берлинской филармонии. Кирилл Петренко, Петр Ильич Чайковский, полонез из оперы Евгений Онегин. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Дональд Трамп закрыл программу закупки еды у местных фермеров. Действующие контракты разрешили завершить, но новое финансирование отменили. Программа появилась во время пандемии. Штаты получали федеральные деньги, покупали продукты у небольших фермерских хозяйств и передавали их в фудбанки. Фермеры получали стабильного покупателя и рыночную цену, а продовольственные банки – свежие местные продукты вместо сухпайков. Теперь власти на местах решают, смогут ли сохранить программу хоть в каком-то виде за счет собственных бюджетов. В Нью-Йорке предъявили обвинение и арестовали владельца сети офтальмологических клиник 53-летнего Максима Гринберга. По версии следствия, он организовал мошенническую схему и незаконно получил более 9 миллионов долларов из программы Medicaid, выставляя счета за операции, которые никогда не проводились. Гринбергу и 8 принадлежавшим ему бизнесам, работавшим под брендом iPeak, предъявлено обвинение по 15 уголовным статьям. Следствие утверждает, что клиники в разных борах города выставляли Medicaid счета за операции на глазах, которые на самом деле не проводились. Похищенные средства Гринберг тратил на свой особняк в Нью-Джерси, ювелирные украшения, поездки и частное обучение детей, автомобили класса люкс. Сам мужчина не был медработником, но создал бизнес, зарегистрированный на настоящих докторов. Следствие утверждает, что часть похищенных денег была использована для выплаты компенсации по делу о банковском мошенничестве. По этому делу Гринберг был осужден в 2017 году прокуратурой Бруклина. Синоптики предупреждают, усиливается опасная жара. Ожидается высокая температура от 95 до 105 градусов по Фаренгейту, 35-40 по Цельсию. В сочетании с высокой влажностью столбик термометра может подняться до 100-115 градусов по Фаренгейту. Знойная погода охватит почти 30 штатов в дни, предшествующие 4 июля, и может подвергнуть 250 миллионов людей риску заболеваний. При этом даже в ночное время не ожидается значительного охлаждения. Эксперты призывают сокращать время пребывания на улице, пить больше воды и обеспечить себе доступ к кондиционерам или охлаждающим центрам. Причиной жары метеорологи называют тепловой купол.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Я рад приветствовать вас из Иерусалима. При этом, когда я говорю «я рад», несмотря на то, что сегодня 17-е Тамуза, это день траура о Иерусалиме, который был разрушен римлянами, что положило начало трехнедельных боев в святом городе, и 9 ава, три недели спустя, это закончилось разрушением храма, изгнанием, трагедиями. И по сегодняшний день мы страдаем из-за тех событий. Тем не менее, я все равно говорю, я рад, потому что я протягиваю виртуальный мост из святого города Иерусалима в город Хайфу, в котором раввином русскоязычной общины является рав Игаль Дубинский. Приветствую вас, Игаль.
2: Здравствуйте, Ария. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я приветствую вас сегодня в этот непростой день и хочу сказать, что ведь, как мы с вами знаем, в еврейской истории мы не просто вспоминаем о том, что было. Это не просто история прошлого, а история повторяется. И потому, что означает для вас сегодня человек, который прошел практически 3 года войны с оружием в руках, так же, как и 2 моих сына продолжают находиться с оружием в руках по сегодняшний день. И в те дни, когда мы вдруг столкнулись с этой войной, на нас, для меня, во всяком случае, постепенно начало доходить, что сам факт того, что мы находимся здесь, на этой земле, у нас есть Иерусалим, это не надо воспринимать как само собой разумеющееся. Это была как бы одна из первых моих мыслей. Что означает вот этот день 17-го Тамуза и траур, который начинается сейчас, для вас, человека, который был воином последние 3 года?
2: Мы учимся понимать, что любая вещь, которую у нас есть, мы должны ценить, как вы уже сказали. Да, и именно после того, как ты находишься в армии, особенно это нестандартно было, да, как мы уже сказали с вами, Рапария, да, что это не неделя и не месяц, да, такого еще никогда у нас не было. Ты начинаешь все ценить. Все, ты никакую вещь не принимаешь как само собой разумеющееся. Любую вещь ты говоришь спасибо, все, что у тебя происходит, ты умеешь сказать спасибо, ты благодаришь Всевышнего, благодаришь окружающих за все, что делают тебе, за все, что происходит. И, конечно же, главная вещь, находясь 17-го Тамуза, мы возвращаемся в историю не для того, чтобы вспоминать какие-то печальные дни, потому что Тора – это не книга истории, где мы открыли страницу 15, поплакали, закрыли и пошли дальше. Тора пришла нам дать указания, как действовать. И если мы ведем себя правильно, то хорошо. Если нет, то мы можем выучить, когда надо себя вести. И, как нам известно, второй храм, корень разрушения второго храма, не ищите в римлянах, не ищите в каких-то народах, которые нас окружают, а только ищем внутри нас. И разрушение второго храма – это беспричинная ненависть. Возвращаясь 7 октября, возвращаясь в наши дни, опять мы не выучили, что беспричинная ненависть приводит и праведники, и левые, и правые, все под одну косу ангела смерти. Опять мы не выучили, что разрушение храма – это было что-то материальное, но до этого был уже разрушен духовный храм. Опять мы не выучили, что для Всевышнего намного важнее это отношение одного еврея к другому внутри нашего народа. И сейчас, наконец-то, у нас есть, может быть, время задуматься, эти 3 недели использовать максимально полезно, как я могу восстановить свой храм личный и храм духовный всего еврейского народа. И, конечно же, это уже повлияет и на материальный храм, который сейчас у нас. Мы ждем каждую секунду в Иерусалиме.
1: Когда мудрецы спросили, почему был разрушен храм, то, казалось бы, совершенно очевидной причиной было бы ненависть римлян к нам. Римляне пришли в Израиль для того, чтобы нас убить. Хамасовцы вторглись 3 года назад, потому что они стремятся нас убить. Организация освобождения Палестины возникла в 1964 году с помощью КГБ. И в тот момент она находилась не внутри Израиля, она находилась на территории Иордании и Египта, то есть Самария и Иудея и сектор Газа в тот момент не находились в руках Израиля. А тем не менее, там были террористы, которые стремились освободить Палестину от всех евреев и убить всех евреев. То есть это провозглашенный ими идеал – убить евреев. И тем не менее, мудрецы наши тысячелетия назад сказали, нет, причина беспричинной ненависти между нами, евреями. И когда мы видим, что ненависть других народов обращена к нам, то это проекция того, что происходит внутри нас. Если мы хотим изменить отношение народов мира к нам, то в первую очередь мы должны изменить отношение друг к другу. Я хочу процитировать нашего, наверное, с вами общего друга Боруха Горина. Знаете Боруха Горина?
2: Конечно, конечно.
1: Мало Боруха Горина, который в Москве, и который как-то в разговоре мне сказал, от имени, по-моему, Алтаребе, что любить Бога – это значит любить тех, кого любит Бог. Бог любит людей. И поэтому мы выражаем свое отношение к Нему тем, как мы любим Его детей. Поэтому в первую очередь мы хотим укрепить, конечно же, отношения между нами.
2: Не ищите проблем в окружающих нас народе. Да, все это римлянам, они живут, и вдруг им пришла идея разрушить храм. Такое не бывает случайно. Находимся мы в Израиле, не находимся мы в Израиле, это не имеет значения. Освобождение уже еще не было Израиля, не было Израиля. Уже тут кто-то что-то хочет всегда освободить. Все зависит только от нашего отношения один к другому. Когда мы любим другого, один другого, когда у нас мир внутри нашего народа, то внешний враг, он просто не имеет сил. У зла нету собственных сил, Ари. Откуда у них есть силы? Только от нас с вами.
1: У нас есть доказательства этому, тому, что показывают захваченные в секторе Газа документы хамасовцев, что они внимательно прислушивались происходящим здесь спорам и демонстрациям и внутреннему расколу внутри Израиля. И это то, что вдохновило, подстегнуло их начать против нас войну. И с другой стороны, хочу сказать, что такие люди, как вы герой нашего времени. Потому что вы поднимаетесь с оружием в руках на защиту своего народа, потому что вы любите свой народ. Вы ведь вообще не обязаны были идти, правда? У вас есть семья, у вас есть дети. Вы освобождены уже от военной службы. И действительно, я спрашиваю вас, почему же вы все-таки взяли в руки оружие?
2: Это ситуация совершенно нестандартная, да, потому что заканчивается праздник Симхат Тора. Я открываю телефон из-за того, что, как вы уже сказали, после 40 лет я не обязан делать воинскую службу. Открываю свой телефон и получаю сообщение срочно приехать на базу. Внутри тысяча мнений. Ты не должен этого делать. У тебя есть семья, у тебя есть дети. Но также и голос, который не дает тебе быть спокойным, что там твои друзья, и сейчас они тоже нуждаются в тебе. И сейчас вся страна, кому сейчас легко? Есть кому-то, кто сейчас бьет баклуши, ничего не делает. Всем сейчас тяжело, и надо что-то делать. Говорят, с женой получает от нее, если так можно сказать, благословение. Сумка уже готова уже на протяжении многих лет, со всей амуницией, со всем. Автобусы не ходят, звоню другу и говорю, все, срочно надо выезжать. Он даже не думает дважды, подъезжает, и все, я еду на базу. Уже дальше вся эта история известна. Я думаю, у каждого все эти есть сомнения, идти, не идти, делать или не делать. Но в конце концов, это наша страна, наш народ. Единственное, конечно, очень бы хотелось, чтобы, может быть, даже люди просто попробовали бы отложить вот эту вот ненависть, которая есть внутри общества, политического, религиозного, не имеет значения, просто ради просто хорошей жизни, скажем так, ради того, чтобы наконец-то внутри нашего народа было взаимопонимание, и ради удовольствия, которое мы можем доставить тем самым Всевышнему. Просто попробовать, Ари. Я не говорю, что это очень простая вещь. Я не говорю, что это очень все идет по маслу. Но вот просто вот есть люди, которые совершенно из разных двух лагерей. Как другой человек. Но что мне мешает уважать просто его как человека? Даже если я не согласен с его мнением. Просто ради, как вы уже сказали, Рабари, да? Просто ради того, что Всевышний его любит. Вот просто на секундочку отложить вот эти все мнения, все распри. Наконец-то просто Всевышний его любит, и я его попытаюсь полюбить. И мы увидим в эту же секунду, Рабари, как зло просто уйдет от нас, потому что они не смогут подпитываться от самих нас же божественной энергией, чтобы потом еще и с нами воевать. Мы перекрываем им канал духовности, и все.
1: Вы знаете, я сидел вчера, разговаривал с хозяином квартиры. У нас есть организация, там живет молодежь. И мы должны были на новый, еще на один год взять в аренду эту квартиру. Это сефардские евреи. И вот он мне говорит, что я помню, что я в детстве, в юношестве учил Тору. И мне говорили, что когда сказано «Беахавта лереэха камоха», как бы вы перевели? «Возлюби
2: ближнего своего, как самого себя».
1: При этом слово «реэха», на иврите слово «ра», имеет конкретное значение. Вообще говоря, «ра» — это зло,
2: здорово.
1: Это плохо. Да? При этом странно, «реэха» — ближний. Это может быть. При этом, слово, собственно говоря, «роа», да, это может быть и то, и другое, это вообще одно и то же слово. А он говорит, знаешь, мне говорили, что хороших легко любить. А вот полюбить человека с недостатками, да, несмотря на какие-то проявления его, скажем так, несовершенства, в этом выбор любви, исполнение заповеди. Мы любим наших близких, мы любим наших членов семьи, зачастую не потому, что они обладают такими достоинствами, а несмотря на их недостатки. Я хочу вспомнить, кстати, интересный момент, и одновременно спрашиваю вас, какое главное событие в Торе произошло 17-го Тамуза?
2: Ну, конечно же, это разбитие первых скрижалей за счет Моше Рабейну, что он спасает весь еврейский народ своим поступком. Да, еще раз, отказывается от самого ценного, что у него есть, ради любви к еврейскому народу.
1: Эти скрижали могли как бы выступить прокурором, да? Как это так? Это вы на духовном уровне высоком нам показываете, да? Как это так? Они совершили какой грех?
2: Грех золотого тельца, да, самый...
1: Они совершили грех золотого
2: тельца. Самый страшный грех.
1: Они пляшут вокруг золотого тельца, а тут у меня в руках скрижали. Как же это может быть? Это одно с другим несовместимо. Вы знаете, я слышал от одного замечательного ребе, который когда-то пригласил меня приехать в Америку, ребе Лишвей, объяснение, что суть греха золотого тельца — это нарушение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». А? Интересный момент. Как? Он задал такой простой вопрос. Сколько человек там в результате были наказаны за грех золотого тельца? 3000. У нас были другие грехи. У нас были, например, там грех Короха, там было 24 тысячи человек наказано, да? А тут 3000. Но этот грех золотого тельца стал причиной прощение Йом-Кипура, который совершается всем народом из года в год на протяжении всей еврейской истории. Что же там такого в грехе золотого тельца, что требует искупления и прощения всего народа на все века? Он говорит, все очень просто. Дело не в золотом тельце, а дело в том, что делали другие, когда 3000 плясали. Когда 3000 плясали, все остальные были в своих шатрах. И каждый мог бы задать себе вопрос, почему не выйти, может быть, поговорить с ними, просто объяснить, что не надо это делать. Да? Вот я, например, когда иду и вижу, например, любавического хасида, который дает другим тфилин или дает женщинам зажигать свечи, я подхожу и говорю, огромная вам благодарность, что вы протягиваете руку. Кстати, недавно я шел в JFK, когда летел сюда в Израиль, в аэропорту, я подошел, как всегда, сказать. И мне там один человек говорит, если такое дело, скажи нам что-то. И я сказал что-то, они это записали. И вы знаете, что получилось? мои друзья в Израиле начали мне присылать, то есть это куда-то попало в какие-то группы на английском языке, и ребята начали мне присылать, говорят, мы тебя видим.
3: My mother was running a girls' school at the Yeshiva Prospect Park here in Brooklyn.
1: В каком-то это было году, когда я думал, в 90-м году мы открыли школу для девочек. И моя мама пошла к любовническому рыбу и спросила его, скажите, какая первая мицва, которую нужно учить детей? Дети было в тот момент, это был 9-й, 10-й, 11-й класс, то есть это были дети, так сказать, подростки, да? Но они ничего не знали о еврействе. Какая первая заповедь? И когда я обычно спрашиваю людей, что бы вы сказали, какая первая заповедь, которую надо учить людей, которые ничего не знают, скажем, женщин или девушек?
2: Субботние свечи, что-нибудь такое?
1: Зажигание свечей, правда? Я думал зажигание свечей. Все думают зажигание свечей. А Любавичский Рэбби говорит, нужно учить их заповеди цдока. Давать цдоку. И мама говорит, но у них нет денег, они только приехали, они новые иммигранты. Он говорит, давайте им монетки и учите их давать. Что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Мицва цдока выражает любовь к человеку. И ты учишься любить посредством того, что ты даешь. И я вдруг понял, что вся причина, почему Любавичский Рэбби давал на 770 цдоку, это не только потому, что раздавал благословение, а потому, что он хотел, чтобы мы обратили внимание, что он делает. Он проявляет любовь к каждому человеку, который к нему подходит и дает ему. Потому что давать — это значит любить. Один и тот же корень на иврите «гав» — «вагава». И чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Так вот, этот Рэбби, о котором я говорил из Филадельфии, он говорит, вы знаете, в чем проявлялась, должна была проявиться любовь человека к еврею? Это, в первую очередь, не пройти безразличным. Если там танцуют вокруг золотого тельца, нужно было подойти и сказать. «А, но страшно, их много, а я один». А что значит «ты один»? Евреев же было 600 тысяч мужчин, а только 3 тысячи из них плясали. Где же остальные? Каждый сидел в своем шатре и думал, если я выйду, то я буду один против 3000. А что ты думаешь про соседа справа или про соседа слева? Если ты подумал, что ты вышел один, значит, ты не увидел добро хорошее, не видел в хорошем свете людей. То есть ты не любил и не верил в людей, которые пойдут вместе с тобой. Поэтому исправлением греха золотого тельца является не проявление небезразличия, любви и протягивать руку, давать стопу другим людям. Вот такого рода объяснение, как мы можем исправить грех золотого тельца и перевернуть 17-е Тамуза из дня траура потери Иерусалима в день, когда мы, наконец, могли бы начать радоваться тому, что Иерусалим отстраивается. И, кстати, каждый раз, когда я нахожусь в Иерусалиме, я вижу кран тут, кран здесь, стучат здесь. И вообще говоря, строительство не прекращается, и ты видишь, что происходит. И, казалось бы, иногда столько шума и столько гамма, что можно было бы пожаловаться, но вместо этого я говорю... «Увне Иерушалаим Иракодаш», да, есть молитва, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим, мы видим, как Иерусалим строится на наших глазах.
2: Очень даже напоминает, Рэпари, как вы рассказали, эту историю, с историей с Хамцей Барканцевой, когда мы спрашиваем, а кто же вообще в этой истории виноват? Римляне, которые, евреи, которые пошел жаловаться, и как вы знаете, что есть одно из мнений, мудрецы, которые молчали, то, что вы сказали, что было много людей, увидели несправедливость, можно встать и сказать, что так себя не ведут. Все, больше от этого ничего. Даже не надо изменять человека, просто дать комментарий, что такое действие не... Каждый помолчал, ему было неудобно, его пригласили на трапезу и так далее. Да? То есть вот это вот молчание, вот эта вот вещь, что я могу сделать, я один, когда мы себя говорим, что я один, мы отделяем себя сразу от Всевышнего. Мы сказали Мудани утром, поблагодарили Всевышнего, что проснулись, сказали Шма Исраэль, мы получили билет от Всевышнего в этот день. От Всевышнего. То есть нам не нужен ни от кого больше никакого разрешения, никакого допинга, никакого доброго словца. Мы получаем каждое утро новый шанс, новый билет в жизнь от Всевышнего. И когда ты с ним, то понятно, что у тебя нет ограничений. Когда ты считаешь себя один, все, ты отделил себя от Всевышнего. Все, конечно, ты что-то можешь делать один. Но когда ты делаешь это ради любви к другому человеку, не ради себя, ради любви, то тогда с тобой Всевышний, и у тебя силы не ограничены.
1: Об этом, кстати, сказано: плохо человеку быть одному. Интересно, что мы воспринимаем в самом таком простом понимании, что это Всевышний говорит, плохо человеку быть без жены, поэтому сотру ему жену. Но Мидраш там объясняет этому Ребе в Ешиве, который учился в Иерусалиме, говорил, что речь на самом деле идет не о том, что Всевышний как бы жалуется на самого себя, что я создал человека в единственном числе, и ему теперь плохо. А это то, что человек забыл, что он в райском саду не один, что с ним всегда Всевышний. И потому, если у человека есть все, но у него нет связи с небесами, то он чувствует одиночество. Но даже если у человека нет ничего, кроме его связи со Всевышним, то все равно, где бы он ни был, в любой ситуации, может ощутить свое внутреннее счастье. Проявляя свою любовь к людям, да, приближаясь к общине, мы строим свои отношения с небесами, мы выражаем свою любовь к Богу, свою любовь к людям. И я знаю, что вы являетесь сердцем и душой молодежной русскоязычной еврейской общины в Хайфе. Расскажите пару слов, что у нас слышно, потому что был какой-то момент, и хлынул поток из России, из Украины, и молодежи было очень-очень много в Хайфе. Сейчас из-за войны эта молодежь бежала куда-то дальше, в Европу, или она с вами, и каковы ваши планы, как ваша община?
2: Те, кто остался, тем, кто интересно, мы продолжаем и уроки, и семинары, и много разных мастер-классов, каких-то мероприятий, да, чтобы все-таки человек мог почувствовать себя и в Израиле евреем, да, как это бы не смешно звучало, но за границей все прекрасно понимают, да, Рабаре, за границей ты прекрасно понимаешь вот это я.
1: Это моя вот община,
2: это, да, тут
1: это
2: община,
1: моя община, да, это моя синагога, а это я иду, да, в университет.
2: Ты находишься в Израиле, с одной стороны, это хорошее чувство, все, это весь мой дом. Мне теперь никто не нужен, я у себя дома. Но всегда надо помнить, что мы общественные люди, что нам обязательно надо, чтобы были у тебя такие же молодые ребята, с которыми тебе интересно общаться, чтобы у тебя была компания. Потому что один человек, как мы уже сказали, он разные мысли, грустит, и что я тут делаю, и все на свете. Когда компания, ты можешь кому-то излить свою душу, что-то рассказать, вместе куда-то пойти. Поэтому очень важно, чтобы ребята, в каких бы городах они не находились, искали бы еврейские тусовки, искали бы еврейские уроки, искали бы еврейские мероприятия, чтобы все-таки быть на связи с еврейством. Да, потому что в Израиле мы знаем, что чуть-чуть отпустишь, и все, и все это улетучивается. Поэтому очень важно, чтобы все мы были на связи. От нас, конечно, требуется сделать, преподать это на более высоком уровне, интересном, чтобы это было не скучно, чтобы это не была книга истории, а именно к действию, да, что от нас требует Всевышний сейчас, что мы можем сделать, как мы можем повлиять на этот мир, свою важность. Как-то сказал Раф Байтман, сказал очень интересную вещь, я постоянно про это задумываюсь. То, что какой-то человек существует в эту секунду, это значит, Всевышний без него не видит существования всего мира. Но мы себя настолько недооцениваем, что думаем, что кто я такой вообще, я вот такой маленький, тут миллиарды людей, и я вообще. Но вы просто каждый должен задуматься, что сейчас я тут нахожусь только из одной вещи, что Всевышний доверяет, что у меня есть очень важная миссия, без которой в эту же секунду Всевышний готов стереть весь этот мир.
1: Я нужен этому миру. Да, и, собственно говоря, Талмуд говорит, что каждый человек должен говорить, помня о том, что Всевышний сотворил одного Адама, хотя мог сотворить мир столькими людьми, сколько он хотел, для того, чтобы научить нас, говорит трактат Талмуда Сангидрин, чтобы каждый из нас говорил «Бишвили не врага улам». для меня одного сотворен весь мир, не в смысле прав, а в смысле моей ответственности за этот мир. За и, кстати, хочу сказать, что то, что мудрецы говорят, «Кольга метабель аль Иерушалаем» — каждый, кто оплакивает Иерусалим, тот, кто в трауре в Иерусалиме, «Роэ везухэ бисимхата». То есть он удостаивается увидеть радость Иерусалима. И интересно, не сказано «удостоиться в будущем времени», а сказано уже в настоящем. Если мы учимся переживать о чем-то действительно важном, ценном, святом, то в наших душах пробуждается что-то настоящее. И те ребята, которые приходят на ваши уроки, они строят Иерусалим в своих душах. Потому что у каждого из нас есть Иерусалим в наших душах и храм нашей души. Хочу потому поблагодарить, что в этот непростой день траура об Иерусалиме, оплакивая Иерусалим, одновременно с этим мы его строим и радуемся этому. Всего самого хорошего.
2: Всего самого хорошего, дорогие друзья.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, в которых мне довелось участвовать. Я неоднократно рассказывал в своих передачах, что работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. Это очень уважаемый мной человек. Еще до избрания в сенат штата Нью-Йорк Стивен Чен заслужил мое уважение всей своей жизнью и всей своей биографией. Он 6 лет служил в американской морской пехоте. Он 27 лет служил в департаменте полиции города Нью-Йорка, был сержантом нью-йоркской полиции в Южном Бруклине. 27 лет защищал нашу с вами безопасность в городе Нью-Йорке, в том числе 11 сентября 2001 года и 12 сентября 2001 года в районе Граунд-Зиро. Как полицейский он помогал жителям этого района. То есть, иными словами, настоящий герой. 10 лет был на волонтерских началах руководителем, президентом родительской учительской ассоциации в Бенсонхерсте и победил в 24 году на выборах в очень демократическом округе. У него в округе на одного республиканца приходится 3 демократа. И он все равно выиграл, причем довольно крупно выиграл у действующего политика демократа и стал сенатором штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Грейвсенда, Декер-Хайтс, Бест-Бич и Сансет-Парка. У него есть также кусочек Боро-Парка и кусочек Бэй-Риджа. Так вот, я работаю у сенатора Стивена Чена, и он очень много делает и в Олбани, где он выступает за защиту наших интересов, и в Бруклине. На сегодня я хотел бы рассказать о том, какие события он организовывает в Южном Бруклине. Очень необычное событие. Начиная от того, что он организовывает, я не знаю, например, помогает людям, чтобы устаревшую электронику они, например, могли сдавать, а не выбрасывать на улицу, что запрещено по законам, да, проводит другие важные события. В одном из этих событий мне довелось участвовать. Он поддерживает малые бизнесы. Сенатор Стивен Чен очень поддерживает малые бизнесы. Он сам работал владельцем цветочного магазина в Сансет-Парке много лет, до избрания еще в Сенат штата Нью-Йорк. И он понимает, как не просто малым бизнесом. Им нужна всяческая поддержка, чтобы меньше штрафы были у них, чтобы было меньше у них налогов, чтобы меньше было, как мы говорим, red tape, бюрократии, чтобы их побольше рекламировали, чтобы о них больше знали, особенно когда это бизнесы какие-то приятные для людей. И вот в данном случае мы говорим про новый бизнес, который открылся в районе Нью-Ютрихт-Эвеню, и называется он Каноли Плас, где это basically бейкери и кафе, где предлагают всем желающим очень вкусные итальянские каноли. Знаете, такие трубочки очень вкусные, с кремом. Да, они очень сладкие, и они очень дружат с сенатором, я имею в виду руководители этого кафе, дружат с сенатором штата Стивеном Ченом, и он предложил им в канун их открытия, это же нового бизнеса, это всегда хорошо, когда новые бизнесы открываются в Нью-Йорке и в Америке, да? Он предложил провести необычное состязание. Все в Америке знают про ежегодное состязание на Кони-Айленде по скоростному пожиранию сосисок компании Netons. А вот Стивен Чен предложил сделать конкурс по скоростному поеданию каноли. Конечно, съесть каноли тяжелее, чем съесть сосиски. Кроме того, те, которые там поедают сосиски на Кони-Айленде, они уже одни и те же победители. Каждый год они тренируются годами к этому конкурсу. А здесь взяли, что называется, любители. Вот вы видите на экране, я сделал эту фотографию в разгар этого необычного конкурса. Каноли челлендж он назывался, где все желающие, в данном случае, были представители важных, на мой взгляд, городских агентств. Департамента полиции, пожарного департамента, санитейшн департамента коммунального хозяйства и других важных департаментов. Также была молодая леди из нашего офиса сенатского, сенатора штата Стивена Чена. Она съела только одно пирожное каноли, больше не смогла. Но победил на этом конкурсе представитель Sanitation Department, департамента коммунального хозяйства. Его все очень хорошо знали на этом конкурсе. Его зовут Фрэнк Канджелози. Он много лет работает в департаменте коммунального хозяйства по уборке мусора. Вводит вот эту мусороуборочную машину. Он уплетал за обе щеки. Давалось всего лишь 2 минуты на поедание каноли. Кто больше съест? Угадайте, сколько он съел за 2 минуты. Вот, если вы попытаетесь, я не знаю, что это у вас получится, 6 таких вот пирожных каноли он съел, 6. Как вы видите, он их тут заглатывал по полной программе, он такой большой.
И он очень добрый человек. Его, оказывается, там все хорошо знают и любят. Пришли сотни людей посмотреть на этот конкурс. Кто-то пришел из любопытства. Кто-то пришел, бесплатно там раздавали вот эти каноли. Компания каноли, кафе вот это каноли, класс она называется. А вот девушка, которая выиграла, она работает в нашем офисе, ее зовут Джулиана Кент, ей дали сразу корону, королева каноли Бруклина. Ну, а Фрэнку Канджелози дали король каноли в Бруклине. Ну, а справа стоит сенатор Стивен Чен, организатор этого события. Это, как говорится, feel good, то есть, чтобы люди себя почувствовали приятно. Все получили море удовольствия. Было много там детей, которым и каноли нравились, и сам конкурс нравились. Там была и музыка, и шарики. Было очень весело. Никто не соскучился. Там даже зашли, залезли наверх на станции метро, и сверху кричали «Ура! Давай, давай, давай!». Вот. Я там тоже попробовал одну каноли, больше я не мог. Мне нужно быть в форме, чтобы помещаться в экран, поэтому я съел одну каноли там, очень вкусно. Каноли кафе, вот это каноли Плас на New Utrecht Avenue открылась. Вот получилось, еще раз говорю, очень приятное событие. Я доволен, что сенатор штата организовал такое событие, потому что, во-первых, это поддержка малого бизнеса. Во-вторых, люди почувствовали какую-то близость. Там в основном были представители итальянской общины, но были и представители других общин. Я там видел и русскоязычных, я там видел и китайцев. В общем, я думаю, что это правильное было событие, которое организовал сенатор Стивен Чен. И он так еще немножко разодорил, он хороший ведущий, да? Его очень многие узнали, потому что когда он служил полицейским, он спас очень много жизней. Он был в очень разных районах Южного Бруклина, поэтому его хорошо знают и любят. В очень многих районах Южного Бруклина, ну, конечно, его особенно хорошо знают и любят в полицейском департаменте. Там были на этом событии, приехали и полицейские, и пожарные, как я уже сказал, и представители департамента коммунального хозяйства. Они выразили благодарность Стивену Чену за его работу на посту сенатора. И я доволен, что я могу в офисе сенатора Стивена Чена тоже приносить пользу людям. Рассказал просто о таком вот интересном, веселом, я бы сказал, необычном событии. Теперь о другом событии, которое произошло на Брайтоне. В Брайтонском театре Ушиана прошла торжественная церемония выпуска из известной школы Apple Academy. Я немножко неравнодушен к этой школе, потому что очень много лет тому назад, в 94-м году, когда мы только сюда приехали, я узнал тогда про эту школу. Школа была создана еще в 92-м году. Она когда-то называлась, я помню, Bambi Academy и так далее. Когда мой сын, тогда ему было еще, по-моему, 5 или 6 лет, он даже еще посещал летний лагерь Bambi Academy. Вот так. Так что я имею прямое отношение к этой школе. Но не только поэтому я люблю эту школу. В ней очень прекрасные преподаватели, замечательная система обучения. Выпускники школы Big Apple Academy добиваются огромнейших успехов в американской жизни. Поступают в самые престижные колледжи, университеты и добиваются огромных успехов в американской жизни. Вот за это я очень ценю эту школу. И вот у нас есть фотография, которую сделал выпускники этой школы. Торжественная была церемония. Было около 500 человек. Вносили американские флаги, звучал американский гимн, поздравляли выпускников, выступали американские политики. Я выступал от имени сенатора штата Стивена Чена, о котором я уже вам говорил. И я наградил почетной грамотой на этом событии, наградил директора этой школы, многолетнего директора этой школы Влада Горнова. Вручил ему почетную грамоту от имени сенатора штата Стивена Чена. Желаю только успехов и этой школе Big Apple Academy, всем ее выпускникам. Поздравляю всех родителей. Вообще июнь – это время выпуска из школ. Поэтому я всегда говорю, что дети не растут, как грибы. Это я знаю как отец двух замечательных, выдающихся детей. Вот, я, конечно, очень благодарен моей супруге Белочке, которая очень, конечно, много делала и делает для того, чтобы наши дети были замечательными. Я ей очень признателен. Очень много сделала наша любимая теща Миля Юдовна, которой, к сожалению, уже нету. Она очень много сил приложила для воспитания наших детей, ее внуков. И я знаю, что и мой сын Яшенька, и моя доченька Викуля очень тепло всегда вспоминают и очень любят, очень тепло и с добротой отзываются о моей теще Миле Юдовне, за что я всегда буду бесконечно благодарен. Теперь от веселых событий к более серьезному событию, да, перейду. Такое было очень важное событие. Неоднократно говорил, что я являюсь президентом
Для меня это большая честь. Республиканского клуба. Он называется Community First Republican Club. По-русски это республиканский клуб, община на первом месте. Такое название у нашего клуба, потому что мы не только поддерживаем кандидатов на выборные должности, не только принимаем активное участие в избирательных кампаниях, в политических кампаниях и гонках, не только помогаем собирать деньги кандидатам, собирать подписи кандидатам, в качестве волонтеров поддерживаем их на тех или иных выборах. Но еще и очень много делаем для общин Южного Бруклина. Как волонтеры помогаем тем или иным благотворительным организациям, синагогам, еврейским центрам, церквям, суповым кухням. Вот я рассказывал однажды про Must Be Soup Kitchen. Участвуем в различных уличных фестивалях, праздниках. Помогаем проводить различные торжественные события, чествовать достойных людей. Обязательно будем праздновать 250 лет нашей любимой Америки, потому что 4 июля – это День независимости США, и как раз в этом году мы празднуем 250 лет Соединенным Штатам Америки. И передача у меня называется «У нас в Америке». Вы знаете, как я отношусь к Америке. Статуя свободы в каждой передаче. И я всегда говорю, что 25 лет моей передачи я критиковал любых президентов. Передача продолжает выходить. Если бы я остался бы в Беларуси, откуда я приехал бы, после первой же критики президента Беларуси, я думаю, мою передачу закрыли бы. Я думаю, что я вообще перестал бы уже существовать на этом свете. Поэтому это уникальная страна Америка. Я ее очень люблю, дорожу. В ней очень много недостатков. Don't get me wrong. В ней очень много недостатков и проблем. Но это лучшая страна в мире все равно, и я ни в какой другой стране мира жить бы не смог. Поэтому я очень люблю эту страну и поздравляю нас всех с вами, что в этом году мы отмечаем 250 лет Америки. И вот республиканский клуб Community First будет отмечать, 5 июля тоже будет отмечать такой праздник, как 250 лет Америки. Но на последнем заседании мы пригласили кандидата в ревизоры штата Нью-Йорк от республиканской партии. Его зовут Джозеф Хернандес. И вот он выступал на этом событии. Он филантроп, инвестор, очень умнейший человек, учился в Йеле, вот, всего добился в Америке. Его родители привезли его ребенком из коммунистической Кубы. И он навсегда усвоил, что такое социализм, что такое коммунизм и что такое капитализм. Так же, как и я, он прекрасно понимает, что мы не можем поворачивать Америку к социализму. И, конечно, и он, и я очень критически относимся, резко негативно к поступкам, к решениям нынешнего мэра Нью-Йорка, социалиста Захрана Мамдани. Мы считаем, что он разрушает бизнес города, стравливает общины, разжигает ненависть к тем или иным общинам, особенно к еврейской общине. Вы знаете, что он первый же день отменил многие прежние распоряжения мэра Эрика Адамса, касающиеся антисемитизма, не участвовал в параде «Салют Израиля», разрешил участвовать городским агентствам и ведомствам, поощрил участие в бойкоте государства Израиль. Он пытался недавно отменить празднование пуэрториканской общины. В Грейси Мэнджин, в особняке мэра, поднялся большой шум. И он в итоге сказал: не-не-не, пуэрториканскую общину я трогать не буду. А когда он пытается отменить, я имею в виду мэр-социалист Захран Мамдани, пытается отменить программы для отдаленных и талантливых детей в юном возрасте, это он уже замахивается на всех отдаленных и талантливых детей. Но особенно, конечно, против этого, против отмены этих популярных программ выступает русскоязычная община, китайская община, итальянская община и все здравомыслящие родители, которые понимают, что талантливых и одаренных детей с самого детства нужно только поддерживать. Джозеф Хернандес, выступая в нашем республиканском клубе, говорил о том, что он будет просто кошмаром для Мамдани, что он будет проверять работу всех его городских агентств и всех программ, будет проверять, как тратятся миллиарды из городского бюджета. И так же, как будут тратиться миллиарды из казны штата Нью-Йорк, которые очень часто тратятся совсем не так, как нам хотелось бы. Но речь идет о том, что нужно проверять, потому что мы с вами знаем, сколько бывает мошенничества, сколько бывает коррупции, сколько бывает злоупотреблений. Как мы говорим по-английски, да, waste, fraud and abuse. Злоупотребление, перерасход средств и так далее, злоупотребление различным. И не только федеральное правительство должно этим заниматься, но и городское, и штатное. Вот если Джозеф Хернандес будет избран от республиканской партии в ревизоры штата Нью-Йорк,
он, безусловно, сделает все возможное, чтобы в казну штата Нью-Йорк возвращать деньги и бороться и с коррупцией, и с разбазариванием денег, как из городской казны города Нью-Йорка, так и из штатной казны. Я был очень благодарен Джозефу Хернандесу, что он нашел время приехать в наш республиканский клуб в Южном Бруклине. В этот день было очень много людей в клубе, пришли послушать его, не только его, услышать, что мы рассказываем, кому мы предлагаем, чем занимается наш республиканский клуб Community First. Еще один выступающий, тоже очень интересная его биография. Его зовут Джон Рикатони. Он отставной полицейский. 20 лет служил в департаменте полиции. Он живет в Бенсонхерсте, Джон Рикатони. Он выдвигается в депутаты ассамблеи штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Дакер-Хайтс, Бест-Бич и части Грейвсенда. Даже небольшой кусочек Мидвуда в его округе есть. Джон Рикатони также является президентом окружного общинного образовательного совета номер 20, по-английски Community Educational Council, и очень много делает для оказания помощи школам Бенсонхерста и прилегающих микрорайонов. Благодаря его усилиям удалось добиться выделения дополнительных средств для поддержки тех или иных школьных проектов. Поэтому он и с безопасностью в правильной позиции, бывший полицейский, 20 лет, хотя говорят, что бывших полицейских не бывает, он полицейский, 20 лет отслужил, так же как сенатор, у которого я работаю, 27 лет служил сержантом нью-йоркской полиции, часто он говорит, I'm a street cop, часто говорит, что я полицейский, гордится этим, не говорит, что он отставной полицейский. Вы знаете, ему решают носить оружие, у них есть другие различные льготы, как когда много отслужил в полиции. И поэтому бывших полицейских, думаю, что не бывает. Так вот, Джон Рикатони выдвигается в ассамблею штата Нью-Йорк от 47-го округа. Он также критиковал недавнее решение легислатуры штата Нью-Йорк, демократов, большинства, о том, чтобы заменить термины «отец» и «мать» на термины «родитель номер один», который не может рожать, и «родитель номер два», который может рожать. Полный бред сивой кобылы, но за это проголосовало подавляющее большинство демократов в ассамблее и в Сенате штата Нью-Йорк. Джон Рикатони сказал, что он никогда за такое голосовать не будет, всегда будет против этого голосовать. Он пришел на этот наш митинг туда со своей дочерью. Еще раз подчеркнуть, что он очень любит свою дочку, что он хороший отец. Но, возвращаясь к заседанию нашего клуба, еще об одном кандидате на выборную должность я просто обязан рассказать. Она приехала на наше собрание в Южный Бруклин из Манхэттена. И она русскоязычная, ее зовут Алина Бонзелли. Она приехала ребенком из Одессы с родителями, из Одессы. Она живет в Манхэттене и баллотируется, внимание, в Сенат штата Нью-Йорк. От Ист-Сайда Манхэттена она приехала к нам, потому что она считает, что наш клуб очень важный, про него много слышала, а познакомился я с ней на параде «Салют Израилю», где она по 5-й Эвеню маршировала с флагом, а ее оппонентка, действующая сенатор-демократ Лиз Крюгер, на парад израильский не пришла, чтобы, не дай бог, демократа, сенатора штата не заметили на израильском параде, потому что сегодня левое крыло демократической партии, социалисты, проклинают Израиль и считают, что ни в коем случае такое слово, как Израиль, говорить нельзя, на парад израильский ходить не нужно, флаг израильский нужно спрятать подальше и вообще забыть про Израиль, его нужно, дескать, бойкотировать. Так вот, Алина Бонзелли прямо противоположных взглядов. Она борется с антисемитизмом, она смело ходила на параде «Салют Израилю», она поддерживает малый и крупный бизнес, она считает, что нужно больше бизнеса в Нью-Йорке, больше бизнеса в Манхэттене, что нужно больше полиции в Манхэттене. Она сенатором США хочет быть от Манхэттена. И она недавно баллотировалась в горсовет Нью-Йорка из Манхэттена, где все политики местные демократы, и получила около 17 тысяч голосов, что вообще неслыханно для Манхэттена, чтобы столько проголосовали за кандидата от республиканской партии. И, кстати, в ноябре этого года Алина Бонзелли будет баллотироваться не только от республиканской партии, но еще и от партии Блак Мамдани, заблокировать Мамдани. И все независимые и умеренные демократы, которые не любят по каким-то причинам политику нынешнего мэра, если не согласны с ним. Они, не все демократы согласны с Мамдани, иначе бы он получил бы не 50.4% на выборах прошлого года в мэра, да, получил бы гораздо больше. Она считает, что часть демократов за нее тоже проголосует в ноябре. Мы желаем Алине только всяческих успехов в Бонзелли и благодарны ей, конечно, за то, что она нашла время, приехала в Южный Бруклин, выступила в нашем республиканском клубе Community First. Побольше таких кандидатов у нас
которые, и таких все больше, кстати, кандидатов русскоязычных на разные выбранные должности по всему городу Нью-Йорка добиваются успехов. Мы знаем, что в Южном Бруклине, в частности, очень много русскоязычных политиков-республиканцев. Значит, голосуют и демократы тоже за республиканцев. Не только республиканцы, но и демократы голосуют, и независимые голосуют, потому что политики-республиканцы, кандидаты-республиканцы высказывают предложения, проводят политику, которая нравится избирателям, нравится общинам Южного Бруклина, нравится общинам других районов. И поэтому очень хорошо, что избиратели, в том числе и некоторые демократы, независимо, голосуют за республиканцев. Надеюсь, что и в ноябре этого года тоже так же проголосуют. На этом событии выступал депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Навахов. Вот он на ваших экранах, на этой фотографии с известным вам Игорем Казацкером, которого вы хорошо знаете по работе президентом Одесского землячества. И также представители других общин Южного Бруклина. Вот вы видите здесь Бернард Вайсельберг, он ортодоксальный еврей, тоже баллотировался в Сенат штата Нью-Йорк. Лина Чен, одна из руководителей китайской общины Южного Бруклина. Она член правления нашего клуба. У нас в клубе и китайцы, итальянцы, ортодоксальные евреи, русскоязычные нью-йоркцы. У нас очень, как говорят по-английски, diverse, разнообразные представители всех общин Южного Бруклина. Правление нашего клуба Community First Republican Club. Так и должно быть, потому что мы объединяем людей не по национальному или религиозному признаку, а по желанию улучшить качество жизни, помочь малым бизнесам, сделать все возможное, чтобы было более безопасно в столице мира. Мы поддерживаем правоохранительные органы и полицию, и чествуем часто полицейских. Приезжали полицейские участки, например, в феврале этого года, благодарили им в День Валентина, вручали им различные пирожные там, печенье и другие вкусные вещи. Говорили им главное спасибо за их очень непростую службу. И делаем также все возможное для того, чтобы поддерживать программы для одаренных и талантливых детей. Для того, чтобы в городе Нью-Йорке было чище, уютнее, безопаснее. Вот для этого мы и создали наш клуб Community First Republican Club. Я очень доволен, что клуб за очень короткий срок набрал обороты. Поддерживаем очень влиятельных республиканских кандидатов. У нас были представители от всех на самые разные должности. Вот я уже рассказал, приезжал кандидат-превизор из штата Нью-Йорк. Недавно выступала Сарита Камасериди, которая баллотируется в генеральный прокурор штата Нью-Йорк в ноябре этого года. В общем, кандидаты на самые разные выборные должности. И местного уровня, в ассамблее, в сенат штата, и на выборы всего, на уровне всего штата. Это значит, что они признают влияние, авторитет нашего республиканского клуба Community First Republican Club. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам только крепкого здоровья. Еще раз поздравляю с огромным праздником 250 лет нашей любимой Америки. И до встречи на следующей неделе в нашей передаче «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888 765

8 Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Оркестровый факультет. А дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

плече. Ночі, де кохаємо ми, ніжні, наче шоу.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

сижу у кровати пустой, не вдова, не жена, и рябиновый горький настой пью одна, пью одна.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Бостон. Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Well, she's on you,

Я думаю, что эту песню надо сделать заставкой к пятничным программам. Джентльмен Акмаль Тахиров таким образом приветствует всех леди. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех начинаниях. И, как говорится, нам песня строить и жить помогает. Мы вместе с нашей обожаемой страной и с нашим обожаемым городом уже готовы к празднованию. Не знаю, будут ли разрешены фейерверки. Будет шумно, будет весело, будет необыкновенно. Величие Америки в полной красе, и это не может не радовать. Не может не радовать то, что мы все получили возможность заработать на довольно-таки легкие деньги. Не далее, как вчера, я думала, что это какая-то шутка, на самом деле нет. Прием на работу необразованных совершенно людей, то есть не нужно никакого...

0: Какого образования, вообще не нужно никаких навыков, зарплата до 50 тысяч по отдельным вакансиям. Куда? В ICE пойти, в службу иммиграционного контроля. Все, кто угодно. Заявки обрабатываются очень быстро. На официальном сайте работать можно, не выходя из дома. То есть, знаете кого-то из нелегалов, соседи, приятели, друзья, соседи, соседи, приятели. Приятели-приятели и друзья-друзей. Можно спокойненько заняться, так сказать, национальной безопасностью и обезопасить нашу страну. Значит, новым сотрудникам там зарплаты варьируются в зависимости от местоположения. Привлекательный пакет льгот включает медицинское, стоматологическое, офтальмологическое страхование, страхование жизни, страхование долгосрочного ухода, пенсионный план, там программа сбережений, услуги по уходу за детьми в экстренных случаях, гибкие счета для оплаты медицинских услуг и услуг по уходу за иждивенцами, программу помощи сотрудникам, там щедрый отпуск дается по болезни и по личным обстоятельствам, естественно, оплачиваются все федеральные праздники. При этом, повторяю, не нужно ходить в офис, но это на некоторых вакансиях. Берут практически всех желающих просто с улицы. И высшее образование вообще не требуется. Так что для реализации жесткой миграционной политики руководства нашей страны, особенно в канун такого большущего празднования 250-летия, набираются новички без опыта, образования и специальных знаний. И за неплохие денежки налогоплательщиков эти люди будут за деньги искать нарушения в делах иммигрантов. Они будут проводить интервью и выносить решения по делам приезжих. Какой класс, а? Какой это класс? Я ни в коем случае не вспоминаю никаких Павликов Морозовых, но проявить геройство и гражданскую позицию свою, забить, так сказать, колом в историю нашей страны, все желающие сегодня могут. Это изумительно. Это изумительно. Как будете праздновать, не знаю, но знаю, что всех готовых работать и уклонистов от работы привлекает вкусный стол. Безусловно, всегда. И я просто обязана напомнить, что за вкусный стол, во всяком случае, на территории нашего эфира отвечает компания-дистрибьютор Brooklyn Seafood. Я их ни в коем случае не рекламирую, я просто о них с большим удовольствием рассказываю. Это мои друзья юности. Они прекрасно работают, они успешно развиваются. Они предлагают продукцию высшего качества. Речь идет о морепродуктах. Люди, которые заботятся о здоровье нации в буквальном смысле этого слова, потому что белок, черная икра, красная икра, рыба, масло первого отжима итальянское, это все ж можно купить, можно отовариться на фудстемпы, благо еще не отнято все у населения. Можно в магазине по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, центр мира между вторым и третьим Брайтоном. Магазин называется Number One Cover. Ируша Веруша, вы просто молодчинки две. Не люблю уменьшительно ласкательные суффиксы, но вам огромное спасибо за ваш труд. Вы с большим удовольствием выполняете свою работу, это чувствуется. Вкуснейшая, здоровая еда. Украшайте свою жизнь такими простыми вещами, и будет вам радость от любого прожитого дня. 718-701-0506 – это номер телефона «Икры номер один», которая поставляется по всем штатам с доставкой на дом. Я люблю туда приходить ногами, общаться с народом, делиться впечатлениями. И рекомендую очень попробовать голландскую сельдь, если достанется. Совершенно самостоятельное блюдо, не требует ни хлеба, ни зрелищ. Просто чистое удовольствие. Если успеете, потому что голландскую сельдь разбирают, ой, ну просто как горячие пирожки. Не знаю, как насчет горячих пирожков. Кстати, горячие пирожки не употреблял, наверное, уже, чтобы не соврать, лет 40. И ничего, нормально. Я все-таки предпочитаю рыбу и икру. И попробуйте паюсную икру. Вкрутую сваренные яйца, немножко авокадо и нарезать кубиками немножко паюсной икры. Это феноменально вкусно. Это просто изумительно. Вообще все, что связано с авокадо, икрой, морепродуктами, это здорово и здорово. Если большой праздник, едете на природу и вы хотите купить килограмма 3 черной икры и килограммов 5 красной, звоните Насте, говорите, что вам надо много, а еще дайте нам, пожалуйста, килограммов 10 тунца. Мы хотим запечь его где-нибудь на мангале, но не на профсоюзном мангале в городском парке, а где-нибудь в красивом доме у бассейна. Звоните Насте 718-715-0969. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, а мы по течению, как говорится, плыть не привыкли. Мы ценим каждый день своей жизни. И, как обычно, поговорим сегодня о вещах простых, но, как говорится, фундаментальных. Хотел сказать феноменальных, но они же и фундаментальные. Как нам сберечь свое драгоценное здоровье? Календарик-то листается, да, годы отсчитываются. Сегодня вот поздравляла подружку свою и говорю, такие всполохи памяти вспоминаются, просто яркие какие-то сарафаны, дети вновь народившиеся, а дети уже сами имеют детей. Все как-то это очень быстро пролетает. И с годами думаешь, как бы здоровье сберечь, как бы защитить права свои законные, потому что тут не успеваешь за лентой новостей как-то все это переваривать. Как бы не позволить всем этим бюрократам, которые рвутся во власти, пришли к власти, чтобы они нас не лишили оставшегося. Потому что тут работаешь-работаешь на все эти пособия, как-то надеешься и на льготы, а потом раз, и тебе говорят, что «а вот нет, здесь не положено». Где вообще искать все эти источники для хорошего настроения? И как вот прекратить этот душевный стриптиз в социальных сетях, а как это перестать тревожиться по поводу всех этих бесконечных политических войн. Потому что в конечном счете каждый человек здравомыслящий, он понимает, что главная опора в жизни – это он сам. И надежда всегда бывает только на себя, на свою внутреннюю крепость, на свою внутреннюю мудрость. Как это говорится, помните, у великого Булгакова в «Великом мастере» с Маргаритой? «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». Сами предложат и сами все дадут. Я всегда с детства добавляю к этой фразе «и сами же и отнимут». Жизнь нас каждый день проверяет на прочность. Законы меняются каждый божий день, без преувеличения, потому что у нас судилища сегодня отменили, завтра апелляция и так далее по тексту. Соцпрограммы реформируются. И вот когда ты понимаешь, что ты один, ты не можешь бороться за свою правоту перед всеми этими страховыми компаниями, ты не можешь бороться с государством, нужно помнить о том, что все-таки в этой стране ты не один. И это тоже часть внутренней опоры, часть внутренней силы. Когда наша бюрократическая машина, наша, я имею в виду, машина нашего штата, усложняет правила, вот скажем, по долгосрочному уходу на дому, Я могу вам назвать имя человека, который готов стать вашей надежной опорой. Имя человека – Виктория Салкиндер, наша дорогая подруга, наша дорогая соведущая, которую мы бесконечно рады каждый раз приветствовать в эфире с большой надеждой, что она нас услышит. Вика, салют тебе, салют!
1: Привет, привет, привет, Лена, привет, Акмалюшка, и, извини, что так называю.
0: Акмалюшку и, можно, Акмалюшку можно.
1: Это ты так его называешь, но очень, очень красиво и ласково, поэтому я тоже покушаюсь на это слово. Извини, Акмаль, если обидела. И, конечно же, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Вика, я вот сказала народу, что ты можешь стать надежной опорой против борьбы с бюрократической машиной.
1: Это... Ой.
0: Да-да-да. Ну, давай скажем так, что вот не ты сама, вот как Виктория Салкиндер, а твой коллектив, который готов взять на себя всю юридическую и административную работу, чтобы там правильно составить весь этот, я не знаю, как он называется, медицинский кейс по всем этим новым требованиям, чтобы легально сохранить максимум положенных по закону часов и полностью оградить вот эту пресловутую, но прекрасную старость от тревог ненужных совершенно. Так можно сказать?
1: Так можно сказать, наверное, все равно очень громко, но, тем не менее, прежде всего, что
0: хочешь, я буду шептать? Хочешь, я буду шептать?
1: Нет, нет, давай громко скажем людям, чтобы они прежде всего совершенно не паниковали, потому что буквально вчера мне позвонила моя замечательная клиентка, вот ее мама, моя клиентка очень много лет, и мы сдружились, все, и она мне звонит вчера вечером в 9 часов вечера и говорит: «Вика, пожалуйста, я тебя очень прошу, объясни мне вот то, что происходит, потому что я на Фейсбуке вот прочитала такой-то пост, я не буду называть имен, и там все вот так и так звучит, и все, у меня сейчас будет инфаркт».
0: А что там звучит? Я же Фейсбук называю, знаешь, душевным стриптизом. Я сегодня, извини, что я тебя перебиваю по поводу вот Фейсбука.
1: Это нормально.
0: Я обожаю это дело, потому что сегодня шла и думала, вот как можно определить словами, что происходит в русскоязычном Фейсбуке. Вот там еда, домашние животные, путешествия, здоровье, полные отчеты о том, где, с кем, как, знакомство, но все это дело покрыто огромным одеялом систематических текстов по поводу того, что будет, что нас ждет, то есть все это связано с политикой. И почему я называю это душевным стриптизом? Потому что люди обнажаются просто перед человечеством, не представляя, кто их читает, кто их последователи, кто их ненавистники. Они, я понимаю, люди, которые пытаются, значит, монетизировать, как это принято говорить, свой контент, YouTube-каналы какие-то открывают там и так далее, в надежде на то, что соберутся миллионы подписчиков. Но, как правило, люди, которые выступают с постоянными воззваниями, я просто всегда читаю комментарии и смотрю там, сколько вот этих вот лайков ставится там. 6 просмотров, 2 лайка. И человек не реагирует на это, он продолжает строчить. У него есть на это время. Слыхали звон, совершенно не знают, где он. Поэтому я вот сделала сделала такое лирическое отступление, что люди что-то где-то слышали, но не до конца расслышали. Они тут же начинают это дело комментировать, как недавно я прочла, значит, человек сам себя снимает, сам от себя просто кайфует и балдеет, и рассказывает о том, что все обладатели грин-карт больше не смогут заехать в Соединенные Штаты. И все. И там пошла такая жара в этих комментариях. Кто-то пишет о том, что кого-то задержали. То есть это нужно такое сито для того, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь. Это очень тяжело.
1: Ты знаешь, Лен, мы с тобой когда-то говорили на эту тему. Я, конечно, очень далека от этого всего. Но, наверное, когда-нибудь все-таки я к этому приду, может быть, потому что я совершенно не общаюсь на фейсбуках. Я вообще, так сказать, практически антисошиал человек в этом отношении. Но почему еще, я тебе скажу. Самое страшное, это не когда люди обмениваются просто информацией, а это тогда, когда люди, которые говорят, что они профессионалы, дают настолько некорректную информацию, она может быть и справедлива, но совершенно неприменима ко всем подряд. И поэтому, как бы, говорить обо всем и обо всех вот так вот голословно, не глубоко смотря в проблему, это очень неправильно. Это неправильно. У людей достаточно стресса для того, чтобы уже и так себя нехорошо чувствовать. Ну, например, вот вчера моей знакомой сказали, все, вы не пройдете ресертификейшн, потому что вы пакет отправили на ресертификейшн только 22 июня, а у вас дедлайн 10 июля. Теоретически в чем-то они правы. В чем правы? А в том, что очень много пакетов не доходит до нужного места вовремя, как нам кажется. Часто это так. Часто это делается для того, чтобы потребовать у вас повторные документы и просто к вам придраться. Бывает и так. Вот. Но это не означает то, что вы все поголовно должны идти именно вот такой вот дорожкой. У этого человека, например, вот у моей приятельницы, у них кейс, который имеет социального работника, то есть NHTD-кейс. Кейсы, которые NHTD, вот пациенты, они на особом контроле, скажем так. И это не говорит о том, что не нужно делать ресертификейшн. Это говорит только о том, что у этого человека сервис не прервется. И не нужно нагонять столько страха и ужаса на бедную дочку, которой в 9 часов вечера пытается найти какую-то информацию.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, вот по поводу сроков. Я, например, знаю, что какая-то программа, я не знаю, по-моему, Waiver она называется. Это я вот...
1: Да,
0: она закрыта, это самое... Она не функционирует. Люди, кто-то не успел подать или еще что-то такое. Скажи в двух словах, что это такое?
1: NHTD – это программа Diversion Program. Вот, это когда людей возвращают из нурсинг-хомов домой. Это люди, которые находятся с деменцией, с Паркинсоном, с neurological проблемами какими-то, которым за 65, и они находятся в зоне риска. им нужны большие часы именно для супервижена. То есть это когда пожилой человек или не совсем пожилой человек превращается в маленького ребенка, и ему нужен постоянный супервижен. Вот для этого создана была эта программа. Она давным-давно существует на маркете. Сейчас именно NHTD часть программы, она заморожена. Открыта часть только TBI. TBI – это для тех, которым практически те же самые заболевания, то, что я сказала, но людям, которым до 65 лет. Или люди, которые, не дай бог, в аварии были. Ну, вот любой brain, так сказать, brain tumor, ну, что-нибудь, что связано вот
0: с головой, да, с головой.
1: Да, neurological темой, да.
0: Вика,
1: вкратце.
0: А скажи, пожалуйста, а вот письма получают люди, ты в курсе Essential Plan с 1 июля? Что?
1: Закрывают.
0: Что это значит? И что это
1: значит?
0: Как это касается людей, которые получают помощь по уходу на дому?
1: А людей, которые получают по уходу на дому, это касается только тех людей, которые, например, имели Essential Plan до того, как они получили Medicare. И у них, допустим, вот Fidelis их не разделил на... не перевел в Department MLTC, да, то есть не соединил их файл. Вот на них это сказывается. Сказать, что сервис прекратится... не должен. Сказать, что могут закрыть в этот момент Medicaid, да. Или это паника, которую потом нужно восстанавливать Medicaid 3 месяца. Бывают у людей такие случаи. Это чисто по незнанию, что делать дальше. Если вы получили какие-то такие письма, и вам говорят, что вы через неделю лишитесь медикейта, или вам говорят, звонит ваше агентство и говорит, все, вам закрыли или закрывают медикейт, и у вас не будет сервиса, звоните, я объясню каждому в отдельности, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Или это происходит, да, сбрасывает Fidelis иншуренсов, да, Metroplus, да, сбрасывают людей с иншуренса. Или это необратимый процесс? Нет, обратимый. И можно это сделать, восстановить все достаточно быстро. Не ждите до последней минуты, звоните.
0: Звоните 917-834-33-43. Я прочла, что примерно 450 тысяч нью-йоркцев, они теряют вот это покрытие, Essential Plan. Сейчас вот смотрю. Mm-hmm. И люди будут больше платить... за медицину и за сопутствующий уход. Поэтому, если кто-то из вас услышал знакомые слова по поводу Essential Plan, и вам нужна какая-то помощь, 917-834-33-43. Сейчас
1: смотрите,
0: прервемся...
1: Смотрите, ребят. Угу. Окей.
0: Сейчас прервемся, на рекламу тогда. И продолжим. Угу. Если будут какие-то вопросы, 718-303-90-90. Да.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также и в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
10: Нью-Йорк не любить нельзя. Продолжаем нашу программу. Здрасте еще раз. Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Говорим на жизненно важную тему. Возраст, здоровье, помощь, льготы, изменение правил. И надежная опора в лице команды под руководством Виктории Салкиндер, которая не даст вам растревожиться окончательно и бесповоротно. Вика, нас же не только Нью-Йорк слушает, нас еще и соседний штат слушает. Я в новостях недавно рассказывала о том, что там будут введены новые требования трудовые, там надо будет отрабатывать, я не помню, 20 часов в неделю и каждые полгода проходить проверку для того, чтобы сохранить медицинские страховки. У нас в штате, в нашем, таких не намечается изменений, как ты думаешь?
1: У нас в штате не намечается. У нас в штате наметились, и уже это происходит. Люди, которые на welfare, например, получают cash assistance, или при этом они не имеют disability, при этом там есть показания, то есть как бы вы не учитесь в колледже, все, да, заставляют отрабатывать. Если вы не отрабатываете, забирают полностью все, и cash assistance, и медицину, и food stamp. Да? Так уже было, Лена, раньше. Так было в свое время до пандемии. Все эти законы, они были. Просто во время пандемии, как бы за последние там лет 6-7, мы немножко подрасслабились. И нам кажется, что все это уже совсем, все кошмар, ужас. И такого никогда не было. Все это было, и так было всегда. И, знаешь, это немножко стимулировало. И нашу молодежь и людей постарше для того, чтобы люди немножко приходили в себя, начинали думать, работать, хорошо работать, держаться за свои работы, обращать внимание на своих пожилых родителей, там детей. Есть очень много. Вы себе, ребят, не представляете, сколько сейчас возвращается помощи, которая происходит через гранты. Мы работаем очень тесно и плотно с организацией Jewish Community Center. И вот тем, что сокращают здесь. На самом деле организации, которые имели раньше возможность помогать людям через гранты, вот вновь приобретут возможность помогать людям через гранты. Что я имею в виду? Например, у человека есть часы, и он находится в подаче там инкриза, ну, чтобы сделать больше часов. И была мама и папа. И, допустим, папа умер, это вот у моей клиентки, а мама еще находится в процессе пока, чтобы поднять часы. У нее деменция. И часов больше, пока мы добьемся, это занимает какое-то время. Вот через еврейскую организацию мы сейчас сделали человеку 25 дополнительных часов в неделю временно, и еврейская организация за это платит.
10: Ты знаешь, у нас вообще, вот я тебе хочу сказать, вот у нас великая страна на самом деле. Я сегодня почитала о том, что творится в Европе, какой там погодный коллапс. Там дикая жара, там сотни смертей уже, красный уровень опасности. Медики работают без продыха 24 часа. И люди, в том же, кстати говоря, в Фейсбуке, очень много сообщений и комментариев по поводу того, что происходит, в частности, во Франции. Ну, во-первых, люди там делятся в соцсетях о том, кто-то там яичницу пожарил прямо на подоконнике, под открытым, на открытом воздухе, сковородка нагрелась, кто-то там стейк пожарил, кто-то там спит в ванной в прохладной воде всю ночь. И люди сетуют на то, что нет кондиционеров. И кто-то, кто живет в Европе, объясняет, что там нельзя уродовать здания, это не принято. Кто-то жалуется на то, что ни в музеях, нигде, ни в метро там где-то даже, ни в моллах, ни в больших супермаркетах нет кондиционеров. Я не знаю, это правда или нет, но я подумала о том, что... Здесь у нас даже малоимущая семья может получить бесплатно кондиционер. У нас по всему городу центры эти охлаждающие. Как бы кто что ни говорил, как бы кому ни казалось, что нам тут чего-то не хватает и плохо живется, и да, бюджет урезается, и проверки ужесточаются, но в принципе, мне кажется, что вот именно благодаря вот этим грантам, помощи еврейских организаций, можно найти поддержку и реально получить то, чего тебе не хватает.
1: Ну вот смотри, сейчас, ты знаешь, мы работаем, это наши партнеры, этот Jewish Community Center на Ностранде, великолепные ребята, очень понимающие, и все, и мы с ними очень плотно работаем. Вот смотри, про если у человека не хватает денег, там и нужно макровейв, холодильник, какой-то kitchen supply, кондиционеры, это все мы как бы помогаем людям получать. Вот. А потом дальше. Сейчас новая программа. Если есть, вот нужен pest control, да, то есть у людей, допустим, вот ну, старые билдинги, там мыши, тараканы, клопы, если что-то, не дай бог, такое есть. На все это выделяются деньги, к вам приходят и качественно все это убирают. А если у вас есть молд в квартире, то вам приходят, убирают молд и делают на эту часть квартиры там ремонт, чтобы убрать этот молд оттуда. Помимо этого, сейчас бесплатный будет курс обучения на HHE, и при этом еще будут давать стипендию. Кое-какой этим тоже мы как бы занимаемся, людям помогать встать на ноги в этой стране. Да, это не для всех. В Стэтен-Айленде, кстати, открыли тоже помощь и продуктовую. Не те люди, у которых manage long-term care, а у которых вот managed care, те, которые как раз вот были на планах, То есть Fidelis, неважно, это может быть работающий, это могут быть детки, там больные детки, не больные даже детки, семья из четверых человек. Люди получают огромные помощи сейчас. Из четверых человек, вот четыре ребенка и мама у меня, они получают огромные, так сказать, пайки. Каждую неделю папа их бросил. Им каждую неделю магазин привозит прекрасную готовую еду, свежайшую, все горячая пища три раза в день, скажем так. То есть это много, или мы еще помогаем снимать, если есть задолженность у моих клиентов, допустим, я уже говорила об этом, попал в госпиталь, или, допустим, один супруг умер, второму супругу нечем платить пока временно за квартиру, пока идут какие-то там перемены. Да, и, допустим, у одного была пенсия 2000, у второго $800. И пока вот этот вот момент, вы там не успеваете заплатить за квартиру, у вас нет денег, несколько месяцев длится, пока у вас ситуация становится в норму, мы помогаем, чтобы через вот организации различные, Иван Шабдил, чтобы вернули, как бы за вас заплатили рент. Очень много помощи, очень-очень много помощи.
10: 917-834-33-43, номер телефона Виктории Салкиндер, запишите, запомните, передайте друзьям и знакомым, непременно пригодится. Возвращаясь вот к твоему замечанию по поводу, я все никак не могу успокоиться, по поводу того, что пишут непрофессионалы и пугают пациентов тем, что все закрыто, не получите, а люди действительно нуждаются. Я говорила, опять-таки, буквально вот на неделе о том, что на 6 месяцев ввели мораторий на открытие агентств по уходу на дому, вот HHA. И жесткие ограничения, там и хоспис нельзя открыть, и агентство нельзя открыть. И многие агентства были закрыты, потому что непрофессионально занимались деятельностью своей, набирали неподготовленных сотрудников, и в связи с этим очень многие пациенты остались, как говорится, не у дел, у разбитого корыта. Как ты считаешь, почему ввели этот мораторий? Это раскрыта какая-то очередная коррупционная схема, или это уже перенасыщен рынок, или что это происходит, на твой взгляд?
1: Перенасыщен. Это с каждой стороны понемножку. Очень сильно перенасыщен рынок. Хотя я не знаю, я никогда не боюсь competition. Это наоборот, это здоровый...
10: Это стимулирует
1: людей узнавать. И как бы, как я всегда говорю в своей команде, знание – это наша сила. Многие нас слушают, многие слушают с очень доброй стороны, и очень много людей выражают нам, Лена, у нас, кстати, есть поклонники, большое спасибо, что слушаете нас и доверяете нам. А есть люди, которые просто слушают нас и как бы выдают это все немножко не в правильную сторону. Всем есть работа. К чему все это приходит? К тому, что найдите себе агентство и найдите себе людей. Это то же самое, как найти правильного, хорошего врача. Это то же самое, как найти себе правильного, хорошего парикмахера, правильную, хорошую маникюршу. Лена, мы знаем, как для нас это важно.
10: Безусловно.
1: Женщин. Во всем должен быть профессионал. И любая профессия, она уважительна. Найти правильно добропорядочную хаматенду, которая с душой относится, это тоже дорогого стоит. Поэтому в любом слушайте профессионалов, не идите на то, что вам говорят, все кошмар, все умирает, гипс снимаем, побежали. ребят, все не так. Немножко глубже надо учиться заглядывать для того, чтобы правильно поставить диагноз. Нужно правильно поставить диагноз, а потом уже решать проблему по мере поступления. Есть различные ситуации, есть миллионы. И бабушка на лестничной клетке, имея похожую ситуацию, она похожа, но не точно такая же. Знаешь, Лен, мы с тобой обсуждали искусственный интеллект не так давно. И вот ты знаешь... Чем больше появляется технологий, чем больше появляется вот разных помощи роботов и искусственного интеллекта и всего остального, тем больше становится демент на востребуемость человеческого фактора. Вот тем глубже потребность вот действительно в правильном совете профессионала. Потому что вот некоторые даже умудряются прийти к врачу с чатом GPT.
10: Да, сделать замечание врачу, что он не прав, врачу. Конечно.
1: Да. Знаешь, и, наверное, есть такие врачи, которым, да, нужно делать замечания, но вот именно об этом я и говорю. Ребята, чат GPT не ответит на все ваши вопросы. А многие блоги, которые выставляют и всех равняют под одну гребенку, они тоже не ответят вам на все ваши вопросы. И это к стрессу и к началу нашей с вами сегодняшней с Леной передачи. Вас пугают, вы нервничаете, ваших родителей, детей, всех остальных. То, что сейчас происходит, достаточно стрессово. Но это не конец света, это индустрия, она никуда не уйдет. Например, люди, у которых SSI, именно SSI, вообще забудьте обо всем. У вас никогда ничего никто не заберет. Это даже вы можете спать спокойно и ни на что не реагировать. Ничего не будет. Вы проходите ресертификейшн и все остальное во время того, когда идет подтверждение в Social Security о том, что вы живы. Все. Дальше вам не нужно волноваться, потому что это одна и та же система. Люди, у которых заработанные пенсии, вот вам могут прислать ресертификейшн два раза подряд. Вам могут прислать два раза подряд, потому что где-то что-то не соединилось правильно, пока меняют департменты, и где-то не прошла какая-то вовремя бумага. Особенно те, у которых есть пул траст. Тоже не конец света. Просто держите ваши документы, чтобы они у вас всегда были копией документа вашего пул траста и всего остального. Если у вас хорошая компания, которая занимается пул трастом, и агентство, которому не все равно, что у вас закроется Medicaid и что вы потеряете сервис, то вам должны помочь. Если нет, обращайтесь, ребят, я помогу. Вы перейдете к нам, не перейдете. Я все равно подскажу,
10: куда
1: звонить и делать. Я не смогу сделать за вас работу, это да. Я всю работу мы предоставляем именно только нашим пациентам, потому что мы просто, ребят, не успеваем. Вот. А все остальное не пугайтесь, я подскажу, так как это есть, что нужно делать. Люди, у которых есть деньги в банке, у которых есть 401 план, у которых есть 507 план, у которых есть что-то еще, которые до этого не показывали, сейчас к вам могут обратиться и запросить все документы по поводу того, где ваши пенсионные деньги. Сейчас это становится очень прозрачно. Не играйтесь с этим. Поговорите с адвокатом. Может быть, вы можете положить ваши деньги, успеть еще положить в траст или как-то поговорите с вашими детьми. То есть тоже не конец света. Подумайте, может быть, вам не нужен Medicaid. Подумайте, может быть, вам имеет смысл купить себе private страховку, которая будет покрывать ваш home care в дальнейшем. Это, конечно, не Medicaid, и часы там ограничены, но, тем не менее, это тоже большая помощь. Это если есть у людей деньги. А вот в таких вещах, то есть то, что было при пандемии, то, что было во время, вот пока была другая политическая обстановка, попущения какие-то были, этого больше нет. Но это заставляет нас двигаться, это заставляет нас жить, и все, что вам нужно, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, найдите себе правильных профессионалов, которые не будут вас пугать и кричать: «Все, умираем, завтра нужно бросать работу и ехать в Social Security Office или в Medicaid Office, и только там в руки на ВЭС-21 отдавать им бумаги». Нет, это так не работает. Совсем так не работает. И не нужно кричать «караул».
0: Вика,
1: поэтому...
0: Да-да, договори, звоните. Я твой телефон назову.
1: Но. Звоните.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот, как бы ты ни утешала людей, как бы ты ни успокаивала, мы знаем о том, что на 911, по-моему, миллиардов урезали бюджет на Medicaid на следующие 10 лет. И штатам, конечно, придется либо из своего кармана доплачивать, либо какие-то программы все-таки урезать. Речь идет о программах на дому. Заменять что-то на более, наверное, дешевое как-то. Я еще не знаю, как это будет. Вот. Люди в любом случае обеспокоены. Скажи, пожалуйста, вот человек, который остался, так сказать, вот... межвозрастная пенсия, так я это называю. То есть в 65 не ушел, 70 еще нет, полтраст еще не сделал, по состоянию здоровья срочно нуждается в помощи, каким-то задним числом там мечтает, чтобы его страховка оплатила. Есть ли возможность рассмотреть такое дело?
1: Конечно. Надо посмотреть, опять же, каждая ситуация, она безумна и очень индивидуальна, очень индивидуальна. Есть люди, которые, например, мои родные золотые хоматенты, которые работают в 5 офисах, и не дай бог что-то с человеком случилось, и он оказался в госпитале, да? Он в эту минуту теряет абсолютно все, то есть все свои, весь свой заработок. Денег у таких людей в основном, как бы, они работают от зарплаты до зарплаты. И в этот момент можно оформить человеку Medicaid, который оплатит все биллы, например, 3 месяца назад. То есть
0: задним числом можно это
1: Medicaid
0: отбить?
1: Medicaid оплачивает, да. Medicaid оплачивает все, что медицинские биллы, 3 месяца, все, что было 3 месяца назад.
0: Вот. А скажи, пожалуйста, это правда, что вот если ты сейчас не успел предоставить документы из-за новых правил, то тебе автоматом закрывают кейс?
1: Да, но если ты не успел предоставить документы...
0: Там же было, по-моему, 60 дней, 90 дней стало 60.
1: Нет, не так.
0: Или как
1: не
0: там?
1: Не так. Значит, смотри, вот у тебя ресертификейшн, ты отправил все по почте, они тебе пишут, что мы ничего не получили. В основном это получают, это не ассасайщики, это люди, которые именно имеют вот заработанную пенсию, да, которая там либо попадает в этот финансовый брейк, либо там чуть больше. Вот у них это происходит в основном только с ними. Теперь пишут, 10 числа, 10 июля у тебя последний день. После этого дается еще 30 дней, кейс не закрывается. А во время, если у тебя есть письмо, что 10 числа будет закрыта страховка, то все, что нужно сделать, и, допустим, документы не получены, можно весь этот процесс остановить в тот же день.
10: А, то есть ты с этим тоже работаешь?
1: Да, конечно, мы останавливаем это все в тот же день, а дальше мы уже там довозим, доносим, досылаем документы, и у человека получается, что нет никакого interruption in service. Основное.
10: Да.
1: А все биллы оплатятся в любом случае, потому что все идет 3 месяца назад. И люди, у которых, допустим, вот NHTD, ребята, я не хочу вас грузить огромным количеством информации. Позвоните мне, у меня потрясающая команда, замечательные девочки, и мы индивидуально ответим на все ваши вопросы.
10: Вика, спасибо тебе огромное. Еще раз, господа, берегите своих близких, берегите себя. Не отказывайтесь от помощи. У нас есть Виктория Салкиндер и ее прекрасная команда. 917-834-33-43, 917-834-33-43. Вика, спасибо тебе огромное. Вот ты,
1: ребят,
10: твоя команда и люди, подобные тебе, действительно делают эту страну великой. God bless America. Акмалюшка, спасибо тебе огромное. Всем хорошего дня,
1: Акмаль.
10: Прекрасного настроения. Вика, обнимаю, пока.
1: Пока-пока, спасибо.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето мое! СК Learning Center.
13: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
10: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Западные и восточные регионы нашей страны страдают от экстремального зноя. Центральная часть страны столкнулась с разрушительным ударом водной стихии. На штат Кентукки обрушились сверхинтенсивные проливные дожди, которые привели к мгновенным и масштабным паводкам. Местные спасательные службы провели десятки сложнейших операций по эвакуации людей, заблокированных в затопленных автомобилях и на крышах собственных домов. К сегодняшнему утру официально подтверждена гибель 4 человек. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации в наиболее пострадавших округах. Эта природная катастрофа наложилась на серьезный логистический вызов национального масштаба. По оценкам экспертов, в преддверии празднования Дня независимости 4 июля на дороги и в аэропорты страны должны выйти около 72 миллионов американцев. Это рекордный показатель для внутренних поездок за последние годы. Из-за разгула стихии в Кентукки и соседних штатах, а также из-за временного закрытия некоторых автомагистралей, транспортное агентство прогнозирует колоссальные задержки в расписании поездов и авиарейсов, призывая граждан скорректировать свои планы на праздничную неделю. В Оклахоме произошло историческое событие для коренных народов США. Состоялась официальная церемония приведения к присяге нового губернатора индейской нации Чикаса. Им стал Крис Ануатуби, сменивший на этом посту своего отца, легендарного лидера Билла Ануатуби. Билл Ануатуби руководил нацией на протяжении беспрецедентных 10 сроков подряд и принял решение уйти в отставку за год до официального окончания своих текущих полномочий по состоянию здоровья. Новый глава автономии Крис Ануатуби пообещал продолжить курс на экономическую независимость племени и сохранение культурного наследия. Одновременно с этим в фокусе внимания прессы оказался международный вопрос репатриации культурных ценностей коренных народов Северной Америки. Спустя полгода после резонансного возвращения индейских артефактов из музеев Ватикана, лидеры первых наций Канады начали масштабный юридический процесс по возвращению тысяч традиционных и церемониальных предметов из Швейцарии. Стало известно, что частный музей в Цюрихе собирал уникальные предметы канадских аборигенов на протяжении более чем 30 лет. Сейчас владелец коллекции выразил готовность передать ее законным владельцам, однако выставил за возвращение реликвий внушительную финансовую компенсацию, что вызвало волну споров о правах на историческое наследие. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня предлагаю вам отвлечься, наконец, от малоприятных событий, которые происходят в нашей стране, в нашем городе и вообще в мире, и наслаждаться феноменальным голосом одной из величайших джазовых вокалистов 20 века Сарой Вон. Ее ставили в один ряд с Билли Холидей, Эллой Фицджеральд, и неоднократно подчеркивала она сама, что не на ее сильнейшее влияние оказали импровизации Чарли Паркера и Дизи Гилепси. Она обладала диапазоном в 3 октавы и считалась самой лучшей вокалисткой периода бибопа. И надо сказать, что Сара Вон по сей день потрясает своим голосом, умением петь не только джазовые композиции, но и вполне популярные эстрадные песни. Она, кстати, очень сопротивлялась, чтобы ее называли только джазовой вокалисткой. Так что, друзья мои, сегодня будем наслаждаться этим феноменальным голосом этой выдающейся певицы и радоваться жизни. Ну, мы, как всегда, начинаем с благодарности нашим спонсорам.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080, 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, сегодня я хочу познакомить вас, те, кто не знает, те, кто знает, с удовольствием послушают вновь, Сары Воин. Сара Вон, у нее вообще по-разному по-русски произносится ее имя, но вообще, конечно, Вон, у нее очень сложное написание такого короткого, как бы, произносимой фамилии, но будем говорить так, как бы положено. Сара Вон, одна из самых знаменитых джаз-див ушедшего века, одна из трех. По степени мастерства, исключительности и великолепия Сара Вон стоит в одном ряду с Эллой Фицджеральд и Билли Холидей. В начале 40-х Сара пела в среди боперов. Ее профессиональная вокальная техника, утонченная манера держаться, ее прозвище «Сесси» дерзкое. Чувство восприятия инфраструктуры популярных песен, о чем мы с вами сегодня, дорогие друзья, обязательно убедимся, восхищали и продолжают восхищать всех джазовых музыкантов и всех любителей джаза. У нее был невероятный диапазон голоса, оперный практически, 3 октавы, которым она блистательно владела, а также изумительная, тихая, проникновенная вибрато. Вот все эти нюансы мы с вами сегодня услышим. И манере ее исполнения подражали очень многие вокалистки и продолжают подражать, если это возможно. И вообще говорят, что такой голос и такая персона, как Сара Вон, рождается один раз в столетие. Знаете, при моей абсолютно невероятной любви к Элле Фицджеральд, которую я считаю просто number one, вот я бы сегодня Сару Вон поставил к стыду своему. Я как-то ее не персонифицировала раньше отдельно. Ну, слышала, но вот чтобы так мощно сесть ее и послушать в таком разнообразии, этого я не делала почему-то. А может, потому что у нас она была менее известна в среде, так сказать, широкой публики. Я не говорю о супер знатоках джаза. А вот для меня сегодня она, конечно, на уровне Эллы Фицджеральд, а в чем-то, может, даже по объему голоса и по этим 3 октавам, может быть, даже ее и превосходит. Итак, Сара Вон Луи Вон родилась 27 марта 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве пела в хоре негритянской баптистской церкви. 7 лет обучалась игре на фортепиано, позднее на органе. В 1943 году Сара стала победительницей любительского вокального конкурса в Гарлинском театре «Аполло». Мы с вами много говорили об этом театре, где стартовало такое количество выдающихся певцов. И где ее заметил джазовый мэтр Эрл Хайнс. И уже на следующий год Билли Экстайн по рекомендации Хайнса пригласил ее в свой биг-бэнд в качестве вокалистки и второй пианистки. Там она встретилась с другими участниками коллектива, будущими пионерами современного джаза, Чарли Паркером и Дизи Гилепси. Ну, конечно, вы знаете эти фамилии выдающихся совершенно музыкантов. И в участии в записях бэнда Экстайна в духе модерновой стилистики помогло юной Саре постичь базовые основы новой музыки, которая в дальнейшем сопровождала ее всю оставшуюся жизнь. И вот я хотела бы, чтобы ранние, вот в каких-то ранних записях мы сейчас послушали ее песню «If You Could See Me Now», ставшую хитом. И затем сразу же послушаем «Tenderly». Вот эти 2 песни, мне очень хочется, чтобы вы послушали. Они стали абсолютным хитом. Они по отдельности публиковались, продавались. Но аккомпанируют ей здесь вот эти вот радикально настроенные в то время передовые музыканты Дизи Гилепси и Чарли Паркер. Давайте послушаем.

Дорогие друзья, я думаю, что уже вот здесь, в ранних песнях, вы видите вот это невероятное владение всеми нюансами голоса. И голос как инструмент звучит. Может быть, то, что она играла на органе, сделала как бы дополнительно что-то такое, дало ей в плане владения голоса. Ну вот давайте послушаем сейчас вторую песню Тендерлей. Вот эти, как я вам сказала, две песни, которые принесли ей невероятную популярность.

друзья мои, ну вот я думаю, что вы, конечно, вот именно в Тендерли увидели вот этот невероятный диапазон ее, да, вот эти низкие ноты. И вот эта невероятная, фантастическая музыкальная изобретательность, конечно, которую может ладить истинный джазовый вокалист в своих импровизациях, вызывала вот это всеобщее восхищение публики и всех коллег. Вот именно такой была Сара Вонг. Вы знаете, когда критик Леонард Фезер написал о ней, я слышал вокалистку со спонтанностью Эллы Фицджеральд, с душой Ареты Франклин, с теплотой Пегги Ли, с фразировкой Кармен Макрай, и все это было у Сары Вон. Вы знаете, давайте послушаем сейчас еще одну песню. Как вы обратили внимание, я стараюсь, дорогие друзья, сегодня, как всегда, как я вам уже говорила неоднократно, выдающихся джазовых музыкантов того времени, собственно, она и не так давно была с нами, Сара Вон, а как-то вот никаких таких, знаете, подробностей, с кем жила, куда ушла и так далее, вот этого никогда у них нет. Есть только анализы и, так сказать, скрупулезное понимание того и попытка объяснить, рассказать о вокальных возможностях этих певцов. То же самое касается Сары Вонг. Поэтому сегодня будем с вами достаточно много слушать ее песни и наслаждаться ее феноменальным совершенно голосом. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас послушали песню, которая... композитор, которая была написана в 1944 году, и первой ее исполнила Билли Холлидей. Так что давайте послушаем. Она называется «Lover Man».

0: затем Сарвон сотрудничала с фирмой «Коламбия» в 49-54 годах и приобрела известность как одна из лучших исполнительниц джаза и популярных песен балладно-лирического характера. А у нее есть замечательный альбом, записанный в 1950 году с октетом Майлза Дэвиса. А в середине 50-х она начала записывать джаз на лейбле MRC и выпустила два классических альбома для тех, кто интересуется: «Sarah Vaughan with Clifford Brown» и «Swingin' Easy». И записи этого периода являются золотым фондом ее работы.
1: Whatever love

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
5: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Накануне в акватории Бостона произошло серьезное ЧП. Один из знаменитых экскурсионных автобусов-амфибий, известных как утиные лодки, во время прогулки накренился и частично перевернулся в воде. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать пассажиров. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Береговая охрана Нью-Йорка в связи с этим экстренно инициировала внеплановые технические проверки аналогичных туристических амфибий, курсирующих в районе Манхэттена и реки Гудзон, чтобы не допустить подобных аварий в пик туристического сезона. Самый невероятный столетний юбилей празднует легенда американской комедии, режиссер, продюсер и композитор Мел Брукс. Уроженец Бруклина, получивший при рождении имя Мелвин Каминский, Брукс является одним из редких обладателей статуса ИГОТ, лауреат премии Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Мэр Нью-Йорка и Бродвейский театр подготовили серию праздничных мероприятий и ретроспективных показов его великих картин, включая «Продюсера» и «Молодой Франкенштейн», чествуя одного из главных создателей американского комедийного жанра 20 века. В Нью-Йорке состоялись главные мероприятия в рамках месяца гордости. Десятки тысяч горожан и туристов заполнили 5-ю авеню и Гринвич-Виллидж, чтобы принять участие в историческом марше, который ежегодно напоминает о событиях у бара Stonewall Inn на Кристофер-стрит, заложивших основу современного правозащитного движения. Полиция Нью-Йорка работала в режиме усиленного контроля безопасности, полностью перекрыв для автомобильного движения ключевые магистрали Манхэттена. Вечером финальной точкой празднований стала Таймс-сквер, где на гигантских медиаэкранах транслировались тематические инсталляции. Городские власти и департамент по туризму уже отчитали, что праздничные выходные принесли малым предприятиям, отелям и ресторанам Нью-Йорка рекордную прибыль, сопоставимую с допандемийными показателями, что подтверждает статус города как главного центра проведения подобных международных манифестаций.
8: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
7: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: И, друзья, вот я вам говорила перед перерывом про ее альбом «Swingin' Easy». Вот эта вот песня, которая называется «Swingin' Easy», вот это золотой фон джаза. Посмотрите на ее вариации, импровизации.
1: John Malachi.
0: Сказать, что Вон возражала, когда ее называли джазовой певицей. Она считала, что ее диапазон значительно шире. С годами голос Вон становился все глубже, и исполнительный стиль усложнялся, балансируя на грани изысканности и манерности. И свой уникальный голос она считала своеобразным музыкальным инструментом. Слова исполняемых песен и их значение играли для нее все же подчиненную роль. А вот вокальные экзерцисы, которые мы с вами сейчас слышали, Вон зачастую строила на очень быстром и плавном скольжении по мелодии между октавами, то, что на музыкальном термине называется глиссандо. Но я, дорогие друзья, у нас время поджимает, а мне хочется все же, чтобы вы услышали как можно больше ее песен. Давайте послушаем одну из известнейших песен, которая называется «Fever». Вы, безусловно, ее знаете.

Друзья мои, я хотела бы вот немножко буквально рассказать вам про джазовый вокал. Вот музыка бывает как инструментальная, как вы знаете, так и вокальная. Но исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. В джазе существуют свои особые пения, которые постепенно менялись параллельно с общей эволюцией джаза. И джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, так как вместо свободной импровизации, как у инструменталиста, предположим, исполнитель имел лишь образец текста. Но, тем не менее, они, голос и музыка, могут быть эквиваленты. Потому что, например, пение джаз Луи Армстронга, которого с 20-х годов фактически начался джазовый вокал, недаром известная историческая книга, посвященная знаменитым джазовым певцам и певицам Америки, так и называется «Дети Луиса». Хотя в действительности и не существует вот строгой формулировки джазового вокала. Но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда будет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре. Но при этом, как и любую музыку, его главным образом надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца или певицы. И сюда относятся джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и, сверх того, джазовая фразировка и джазовая атака. Со временем в процессе развития джазовой музыки вокалисты все чаще старались подражать в своих импровизациях инструментам. Что наиболее ярко проявилось в Марии так называемое скет-пение, то есть фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги. И также началу скету, вот этому стилю, положил, как гласит история, еще в 26-м году все тот же Луи Армстронг, будучи певцом, как и инструменталистом, поскольку на своей трубе он исполнял практически те же ноты и фразы, что и пел, и наоборот. И вот в течение 40-х годов в связи с появлением стиля боб, джазовое пение значительно усложнилось и получило название боб-скет, чему немало способствовало Элла Фицджеральд. И исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с фольклором североамериканских негров и прежде всего с блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой. И вот то, что мы слышим так отчетливо Сары Воан, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних слуховых эффектов. Давайте послушаем, дорогие друзья, еще одну песню, которую вы тоже, безусловно, узнаете. Она очень популярна. «The Man I Love». Thank you.

В 60-х годах Сара достигла положения мировой звезды первой величины. И ее джазовая активность, правда, несколько снизилась, и она сделала акцент на коммерческую музыку. И только в 70-х она опять вернулась к реальному джазу. В 74-м году Сара Вон выступила на джазовом фестивале в Монтре. В 78-м записала альбом с квартетом, в котором играл Оскар Питерсон, Джо Пес, Рэй Браун, Луи Белсон. А в следующем году на студии Пабло она записала два превосходных альбома с песнями Эллингтона. Он называется «Дюк Эллингтон Сонгбук». И в 80-м Сара Вон пела в Карнеги-Холл и выступала в шоу с Экстайном в театре Аполло. А в 87-м она записала альбом с латиноамериканскими песнями. И в это же время появилась на телевидении с концертом под названием «Sass and Brass». Вы знаете, дорогие друзья, я вчера, естественно, полазила по Ютубу. И, к сожалению, вот не нашла весь концерт. Но если вы захотите «Sass and Brass», в конце 2S, «Sass in Brass» тоже. Обратите внимание, просто состав участников этого концерта невероятный. Там есть как бы такое промо небольшое, где они разыгрываются, как бы предваряя этот концерт, включая Сару Вон. Это просто одна вот эта вот небольшая штучка уже представляет вам, что это такое вообще было на самом деле, что это за эпоха великих людей. Ну, дорогие друзья, я хочу обязательно, чтобы мы послушали ее интерпретацию «Summer Time». Я обожаю эту вещь, я всегда стараюсь у разных певцов ее поставить. Но вот то, что делает Сара Вон, считается лучшим исполнением forever. То есть вот это не мое определение, это определение джазовых специалистов. Это невероятно, что она сделала с этой песней.

Кровно рано умерла в возрасте 66 лет. В апреле 90-го года в Лос-Анджелесе от рака легких. Она очень много курила. Но ее имя стало синонимом джазовой певицы для двух поколений. Одаренная невероятным голосовым диапазоном, превосходной интонацией, она могла очень тонко управлять, о чем мы с вами говорили, тембром своего голоса, интерпретируя песни. Сара Воан в совершенстве владела блюзовой интонацией, свингом, офбитом и узнаваемой, характерной только для нее фразировкой. Она искусно сочетала фразы в мягких и теплых эмоциональных оттенках с более резкими, вибрирующими и хрипящими звуками. Ее понимание бибопа, полученное в биг-бенде Экстайна, дало ей возможность объединять современные музыкальные интонации и собственные мелодические линии. И я вам говорила уже, что ее записи продолжают вдохновлять вокалистов и будут вдохновлять еще очень долгое время. Я хотела бы, чтобы мы послушали сейчас еще одну очень известную песню, которую вы, безусловно, получите огромное удовольствие. «Lullaby of Birdland».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное.

0: И до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
9: Итак, уважаемые слушатели, мне нужно кое-что вам рассказать. В прошлом году мы были одержимы идеей создания канала на YouTube. И название придумали «Дэвидсон Форум» и проинтервьюировали интересных людей. В октябре мы поговорили с Валерией Коренной, актрисой, автором и исполнителем, красивой женщиной. Предлагаем вашему вниманию запись той встречи.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Приветствую вас, это Дэвидсон Форум. У нас в гостях Валерия Коренная, поэтесса, автор и исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая. Валерия, приветствую.
10: Привет. Привет, Наташа.
9: Ты знаешь, я не могу похвастаться тем, что я выросла на твоем творчестве, увы, но могу похвастаться тем, что я тебя видела 25-летней на сцене «Сатирикона», когда подростком приезжала в Москву с родителями, мы пришли на лица. И ты... И коллектив творческий, театральный, и лично Константин Райкин сыграли роль в моей так называемой возведенной ныне в культ насмотренности. Так что спасибо тебе большое.
10: Ой, какая.
9: У меня даже программа. У меня даже программка сохранилась, да. Могу показать.
10: Да, спасибо. Верю. Верю.
9: Да.
10: Спасибо. Мне очень приятно. Да. Слушай, это какая-то другая жизнь была совершенно, о которой вроде ты вспоминаешь. Я недавно как раз думала о том, что вот тот период до 20, до 25, до 28 лет, он длился. Он долго-долго длился. А потом он стал лететь. Я вот, у меня сейчас новая песня появилась, я еще ее даже не опубликовала, как раз на эту тему. О том, что вот тогда первые 20 пролетели, то есть прошли, там столько было событий, а сейчас уже измеряешь время декадами. Декадами, декадами. Но ничего, ничего, пока еще держимся.
9: Ты где-то 5 лет проработала, да, в Сатириконе?
10: Да. До отъезда. С 85-го года я пришла туда, когда еще был Аркадий Исаакович. Собственно, он меня и брал в театр, в труппу театра. Костя тогда был актером театра, ну и, конечно, он набирал уже тогда молодежную труппу. Молодежный такой костяк, который и сейчас является главным в театре. Хотя уже моя молодежь, так сказать, люди моего возраста, которые пришли тогда вместе со мной, они уже вроде как и не молодежь, но они действующие, они потрясающе играют. Я за них безумно рада. Театр процветает. И да, я там проработала 5 лет, а в 90-м я уже уехала в Америку. И все. И пошла другая жизнь.
9: Знаешь, очень хочется сдерживать себя. Не хочу задавать этот вопрос, но на фоне того, что многие актрисы сейчас вспоминают то, что с ними было раньше, и вспоминают о каких-то неприятных случаях харассмента, в твоей творческой биографии нет таких случаев?
10: Есть, конечно, он был. Я поэтому, по всей видимости, немного снималась там в кино. То есть, я бы сказала, совсем почти не снималась в каких-то эпизодах. Потому что один режиссер, его уже нет на этом свете, поэтому не будем называть имя. Я пробовалась у него, у меня были кинопробы. И после кинопроб он меня вызвал к себе в кабинет и сказал, вот, так сказать, показывая мне в угол кабинета, вот диван. Сама знаю, что делать. А я всегда была хулиганистой, мне никогда, так сказать, я за словом в карман не лезла. Я встала над ним, так вот наклонилась немножечко вперед, он сидел за столом, и я сказала, вы себя в зеркале, товарищ, видели? Ну и все, моя дорога, я уже понимала прекрасно, что мне дорога туда будет закрыта в кино, и, в общем-то, так и произошло. Он был довольно могущественным человеком и режиссером того времени, конечно, я не снималась, но ничего, это нормально, каждый реагирует по-своему, у каждого своя жизнь. Те, которые поступали по-другому, конечно, у них карьера как-то складывалась более удачно по сравнению со мной, и это нормально, это был их выбор, у меня был выбор такой.
9: То есть выражение в режиссерском кабинете стоял диван для распределения ролей, это основано на реальных событиях, да?
10: Абсолютно, конечно. Это многие могут рассказать об этом. Просто меня миновалась сия участь, слава богу.
9: И все-таки я забыла спросить о твоих родителях. Исправляю оплошность свою. Ты родилась в творческой семье. Мама твоя актриса, а папа музыкант. Джазовый музыкант. И ты в детстве стала сочинять стихи. А вот когда ты осознала, что у тебя, так сказать, получилось...
10: Да я не могу сказать, что я осознала. Это как-то вот началось. Там я первое стихотворение написала в 6 лет, так сказать, стихотворение. Могу тебе прочесть. «Пришла суровая зима. На сером небе облака. Деревья мрачные стоят. Они от холода дрожат». Ну, это вот было первое мое стихотворение в 6-летнем возрасте. А потом я писала...
9: Да, вот просто я тоже вспомнила свой первый журналистский опыт. Это тоже было лет 10. когда я просто писала в дневнике, я сижу на кухне, ем бутерброды, а мама готовит плов. Была такая публицистика, это тоже был первый журналистский опыт. Ну, прости, перебила.
10: Ну да, такая обзорная, то есть что вижу, то пою, по принципу Акынов. А потом я писала в школе, но я, к великому сожалению, я считала это какой-то, ну, такой блажью, глупостью, писала целые поэмы большие, и потом взяла и дура, все сожгла. Поэтому у меня от юности, из юности стихов практически не осталось. А уже в 23 года, в 85 году, как только я пришла в театр Айкина, я написала сразу и стихи, и музыку. И получилась песня, называлась она «Силуэт», она есть на одном из моих дисков. Это первая моя песня была. И, в общем-то, я считаю это первым осознанным таким стихотворением, если ты уже вот спрашиваешь об этом. Но не я сама это осознала. Мне помог выдающийся человек, вернее, два выдающихся человека. Это Аркадий Михайлович Арканов, которому я принесла первые свои стихи. И Арканов взял, так вот при мне снял трубку, мы сидели у него дома, он снял трубку и позвонил в редакцию журнала «Юность» Юрию Ряшенцеву, потрясающему, совершенно удивительному человеку, поэту-песеннику его еще называют, потому что огромное количество стихов написано, и песен на его стихи, вернее. И Ряшенцев назначил мне, так сказать, встречу. И я пришла в журнал «Юность». Он мне сказал: вы принесите, ну, стихотворение 4-5. Выбрать я не могла, и я принесла вот такую вот папочку, стопочку опечатанных стихов своих. И Ряшенцев достал вот это вот стихотворение «Силуэт», которое стало песней, и сказал мне: ты должна все писать, как ты написал вот эту строчку. За окном совещались о чем-то пустые сады. И на меня это произвело такое колоссальное впечатление. Хотя он мне сказал, он забрал все мои стихи и сказал: через неделю позвоню, где-то мне нужно неделю. Позвонил он мне на следующий день утром. И я, конечно, была и в восторге, и в шоке, что вот что-то понравилось из того, что я делаю. И с тех пор я считаю своими крестными отцами в поэзии, в стихосложении и Аркадия Михайловича Арканова, и Юрия Ряшенцева. Вот такая вот история. А как-то потом уже я стала писать и стихи, и песни отдельные, и исполнять их. Мы ездили с театральной нашей актерской бригадой. У нас было 7 человек. Сережа Урсуляк, тот самый знаменитый режиссер «Ликвидации» и других потрясающих фильмов. Сережа был в нашей бригаде. Миша Ширвинд, Володя Большов, Лика Нифонтова, Сережина жена. Мы ездили, вот у нас было 7, иногда 8 человек. Мы ездили концертной бригадой по Сибири, Дальнему Востоку, Алтайский край, Урал. И мы выступали. Я вот там пела свои песни, которые были вот только-только-только из печки. Буквально я вот вчера писала, и на следующий день я исполняла их уже в концертах. Как-то вот набивалась рука и набивался глаз, поэтический глаз потихонечку. И с тех пор вот уже не останавливаюсь последние сколько? 40 лет, правильно? 40 лет, да.
9: Так причудливо тасуется колода, ведь Юрий Ряшенцев не только работал в «Юности», но также является, уже позже является автором либретто к мюзиклу «Метро». А я пробовалась на этот мюзикл в Москве, в театре «Оперетты» господина Тартаковского. Поэтому видишь, как все мир мал.
10: Потрясающе.
9: Все друг друга, потрясающе, получается, знают.
10: Да, да. Ну а куда мы денемся? Мы все как-то вращаемся в одном кругу, и мы варимся в одном соку. Особенно сейчас, когда мир сузился до точки под названием интернет, вот мы все в этой точке и находимся.
9: И в продолжении хотелось бы, ты уже упомянула, что мир изменился и сузился, а может быть, даже и ускорился где-то. Вот изменилась ли поэзия после вот всех этих мировых катаклизмов?
10: Ну, я думаю, в целом, конечно, потому что сейчас очень стало популярно, что ли, нехорошее слово, но, наверное, так оно и есть, гражданская поэзия. Какие-то другие появляются формы поэтические, как-то по-другому ты видишь мир. Конечно, в целом она изменилась. Вот я тебе могу просто как пример недавнее свое прочесть, такие три Катрена. «Нынче, куда ни плюнь, попадешь в правду. Нынче, что ни скажи, это будет мимо. Дьявол переоделся, не носит Праду. Смотрится он привычно уже без грима. Нынче, куда ни глянь, купола мечетей. Даже рассвет о конце возвещает света. Если не каждый второй, то каждый третий молится не тому, что дает ответы. Впрочем, вопрос один, он простой и ясный. Где это все таилось? В каком портале? Нынче, чтобы выглядеть милым и безопасным, дьявол переоделся и стер детали».
9: Мне очень нравится. Я пока поверхностно знакома с твоими опусами, но обещаю исправиться. Я уже была на твоем сайте, познакомилась с некоторыми стихотворениями, и ты сейчас упомянула слово «катрен». А вообще вот в каком жанре ты творишь?
10: Ой, у меня любые жанры, абсолютно. Я творю на заказ. Я творю на заказ своих собственных мозгов. Вот я какую-то строчка какая-то мне попалась одна, вот она куда-то влетела мне в голову, и эта строчка будет там вариться до тех пор, пока не сварится этот суп поэтический. Абсолютно в любом жанре. Я пишу и иронические стихи, и комедийные, и сатиру, и гражданскую лирику, и, конечно, любовную лирику. Пишу о природе, но природа всегда у меня живая. Я никогда не пишу описательные образы. У меня дождь говорит, у меня осень – это женщина, это кокетка, которая не замужем, и так далее. Так что в любом абсолютно жанре. И тренируюсь этому, учусь этому, потому что как только ты останавливаешься, как на велосипеде, ты перестаешь уже обладать, то есть навыки какие-то пропадают, ты как-то должен сначала все раскачивать, вот все с самого начала, вот с первой педальки опять нажимать. Поэтому пишу я каждый день. Это тот самый случай, когда не можешь не писать, поэтому пишу каждый день.
9: Прочитала на твоем сайте, что ты берешь заказы и можешь поздравить с днем рождения, с юбилеем, с бар-мицвой, например. То есть, как у классика, не продается вдохновение, но можно рукопись продать?
10: Ну, конечно, а почему нет? Но в конце концов, сейчас то, что мы публикуем, для этого не нужно ждать годами, чтобы твоя книга вышла из печати, вот нюхать эти страницы только-только отпечатанные. Сейчас ты можешь все это делать тут же, буквально в прямом эфире, написал и выдал, как действительно горячие пирожки, как пончики. А то, что не продается вдохновение, рукопись, да. А почему нет? Это же такой же труд, как и все остальное. И это интеллектуальный труд, который подчас иногда выматывает больше, чем, наверное, если не грузить мешки, но, по крайней мере, чем какая-то такая физическая работа, не меньше выматывает. Она психологически бывает очень сложна, и ты теряешься, ты после этого не сразу восстанавливаешься, тебе нужно какое-то время на это. Да, так что да, и рукописи продаются.
9: По рассказам родителей и по историческим артефактам, я знаю, что там 60-е годы поэты, даже была Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский собирали стадионы. А сейчас стадионы собирают там Тейлор Свифт или «Руки вверх». Это связано с деградацией общества или с чем-то другим?
10: Да нет, я не думаю. Я думаю, каждое поколение говорит о том, что общество деградирует. Это, ну как, ну, прошлый год, мы помним, 100 лет назад, прошлый век, видишь, я уже века годами считаю, нормально. А, тоже люди считали, что все деградирует, общество становится хуже и хуже, ничего следующее поколение не принесут, а как-то вот выживает и общество, и мы в этом обществе. А то, что поэзия всегда менее востребована, чем попса, который ты говоришь, там, та же Тейлор Свифт, это нормально тоже. Поэзия вообще-то для избранных, потому что ее надо уметь слышать, ее надо уметь не только подносить и приносить, ее надо еще уметь воспринимать. Это дано не каждому, это совершенно нормальное тоже явление. Поэтому я всегда говорю и на своих выступлениях, на своих концертах, я пою не для всех, а пою для каждого. И вот этот каждый уже, это зависит только от него, сможет он принять это или нет. И поэзия поэзии рознь тоже. Одни собирают стадионы. То, что было тогда, в 60-х годах, Политехнический институт, Дах, Мадулина, Евтушенко, Вознесенский, это был такой прорыв, это было что-то совершенно необычное, потому что выяснилось, что поэты могут еще быть трибунами. То есть они могут громко с трибуны заявлять какую-то свою позицию. И, наверное, тогда начался такой, ну, настоящий всплеск, взрыв поэтический в России, в Советском Союзе. Сейчас, мне кажется, он тоже в какой-то части есть, но, конечно, больше за рубежом, потому что в России сейчас говорить нельзя, не надо, опасно. И, в конце концов, все, кто мог как-то и что-то говорить, или уехали, или просто стали писать в стол. Что-то мы еще потом выясним, что-то мы узнаем потом, когда весь этот кошмар закончится. Я думаю так.
9: Ну вот ты, как я поняла из твоего рассказа, ты считаешь, что творческая единица, поэт, писатель, музыкант не должны стоять в стороне от политики. Так ли это? Есть ли у тебя что-то на злобу дня?
10: Ты знаешь, я вообще-то уже давным-давно, много лет говорила о том, что я аполитична, я не хочу вообще заниматься политикой, что все это не для меня, что мне это не нужно, не интересно. А потом, вот уже сейчас, в 22-м году, с началом полномасштабной войны, конечно, я поняла, что я не могу стоять в стороне, и, наверное, ни один нормальный человек, адекватный, у которого есть здравый смысл, у которого свой разум, он не может стоять в стороне, потому что это вопиющая несправедливость, то, что произошло и то, что происходит. Поэтому я посчитала своим долгом, что, ну, уже как-то политика вошла в нашу кровь, в наше тело, в наши все поры, она пропитала нас. И мы не можем не высказываться об этом. Да. Нельзя быть сейчас аполитичным, нельзя быть вне политики.
9: Почитаешь что-то, может быть, на, вот, в связи с этими событиями страшными, с этой трагедией?
10: Ну, давай, сейчас я, если не одну секундочку, я думала, чуть-чуть другое я буду. Но ваших детей промыли не как промывают золото, они как песчинки уплыли, осели за чьим-то воротом между наковальней и молотом. Остались от них ошметки, отходы плавильной фабрики. Их усики и бородки остались фотками в паблике, туристами на кораблике. Ваших детей уничтожили, тех, что когда-то были, скопировали, размножили. Вот до чего вы дожили. ваших детей убили. Но на самом деле я пишу много и о войне, непосредственно о войне. И песни есть, и стихи на эту тему. Я... Давай вот такой вот я тебе... Все рождаются на родине. И несчастный, прекрасный, ставший собственной пародией, и с собою несогласный. Жизнь, конечно, всех исправила. Кто шагал и заблудился, исключение есть правило. Жил не там, где пригодился. И любил не тех, кто должен бы отвечать любовью нежной. С кем такое было прожито, что снесло волной прибрежной. Доверял не самым преданным, кто умел хранить секреты, а другим, кто между бедами дорисовывал анкеты. Никогда не ездил зайцем и, чтобы избежать вопросов, он трясущимися пальцами зажигал край папиросы. Этот край, воспетый, проклятый, нулевой меридиан, столько слез здесь было пролито, их скопился океан. Но засохли от безводия души, как зола в камине. Все рождаются на родине, умирают на чужбине. Невеселые, да?
9: Не весело, поэтому я вот как раз вспомнила такую поговорку: где родился, там и пригодился. Я считаю ее абсолютно неактуальной и местами глуповатой, потому что, как показывают и наши приличные примеры, и примеры очень многих людей, люди в эмиграции находят себя и живут свою лучшую жизнь.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам всем, что день грядущий нам готовит. А на лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни. Символ дня Орел. Луна убывающая находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овнам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды, берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям, но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится, будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. С
11: Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и возможны финансовые поступления. Вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберите терпения и поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советует вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Берегите желудок и не переедайте. Рыбы, звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания, и отдача не заставит тебя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
12: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: «Дэвидсон Радио».
6: А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, в эфире запись нашего прошлогоднего разговора по душам с Валерией Кориной.
9: А вот расскажи, в Америке ты в 90-е, вот как проходило твое становление? Ты не хотела, например, играть в театре на Бродвее?
10: Нет, ну, во-первых, театр на Бродвее и тот английский, которого у меня не было, это две совершенно несовместимые вещи, потому что я приехала вообще с нулевым английским. Вообще мне тогда казалось, что вся речь состоит, людей речь, из одного огромного гигантского предложения. Я никак не могла разбить это на отдельные слова и на отдельные фразы. И нет, конечно, я вообще-то... У меня такое правило получилось невольно. Я уехала, еще находясь там. Я уехала мозгами, еще находясь там. Поэтому, когда я сюда приехала, у меня никакой страшной адаптации, как у многих, как многие тогда говорили, не происходило. А я уехала в 90-м году, это был еще Советский Союз. И мы уезжали навсегда. Нам давали по 50, вернее, не давали, а разрешили обменять по 50 долларов на брата. Уехала я с родителями, мы уехали втроем со 150 долларами в кармане. И мы все прощались, и ни о какой той же самой карьере или той же работе речи тогда идти не могло, потому что я прекрасно понимала, что я театром никогда здесь заниматься не буду. Потом просто так получилось, поскольку я на радио с 13 лет, я вела программу «Ровесники», передачи для старшеклассников, вот это была я, и мне очень повезло, что я сразу практически приехав сюда, в 90-м году меня взяли на радио. Первое тогда было подписное русскоязычное радио. Были такие приемники, которые ставились в домах. Это не было открытое радио, как сейчас идет эфир, и ты можешь любую волну нажать, кнопочку, и значит, слушать, кого ты хочешь. Нет, это были вот такие вот приемники, которые ставили дома, и шло вещание. Это было первое русскоязычное радио в Америке. Мне повезло, меня взяли туда на работу, и я, в общем, там несколько лет работала. И как-то благодаря этому везению я не ощутила колоссальной разницы между тем, что было, и тем, что стало. Хотя я понимала, что я могу прожить без сцены, и в отличие от многих артистов, которые только умеют находиться на сцене или на экране, я еще все-таки как автор-исполнитель выходила с гитарой, и это был, если не хлеб в таком современном понимании этого слова, но хлебушек, по крайней мере, своей крошечки хлебушка, я заработать этим могла. Я ответила на твой вопрос?
16: Да, ты вполне ответил на мой вопрос. И расскажи, пожалуйста, о телевизионном опыте, потому что вот про радио ты уже рассказала. А как ты стала телеведущей в Америке, в Нью-Йорке?
10: Очень хороший вопрос. Я тебе за него благодарна, потому что я с детства, вот как-то нас ведет, всегда выводит какое-то провидение. Оно нас ведет, оно нас тащит, и ты не понимаешь вроде, с чем это связано и куда это все идет. А потом ты вдруг думаешь, так вот оно в чем дело-то. Когда независимо от тебя ты выполняешь какие-то действия, не понимая еще, к чему эти действия приведут. С детства я всегда повторяла за дикторами, потому что все-таки это была лучшая школа, лучшая дикторская школа, речевая школа. Вообще мне всегда нравилось работать с речью, со словами, со словом, с голосом. Мне всегда это нравилось. Потому что я понимала, например, что радио сложнее телевидения, потому что на телевидении еще есть картинка, и ты можешь какие-то недостатки речевые как-то исправить картинкой, взглядом, паузой. На радио нету никаких пауз. На радио есть ты, есть микрофон, есть твой голос и твоя подача. И вот то, как ты это подашь, от этого будет зависеть вся картинка, которая складывается в голове у человека, благодаря тому, что они просто слышат твой голос в радиоточке. Так вот, я повторяла за дикторами все, что они говорили, я читала вслух все титры, которые были на экране, и мне всегда казалось, что вот я должна быть там, внутри этого экрана. Но поскольку я в театральный институт поступила как травести-инженю, то есть актриса, играющая, соответственно, мальчиков и девочек, мне казалось, что где я вообще, и где вот эти вот солидные женщины, дикторы, которые ведут программу «Время» или там зачитывают программу передач «На завтра», где они и где я. Ну, какая-то маленькая, какая-то, ну, полумальчик, полудевочка, вообще непонятно что. Маленькая, худенькая. И Вот так вот интересно выводит тебя судьба, когда ты вроде как мечтаешь об этом, но пассивно мечтаешь. Это была такая пассивная мечта. И потом вдруг в 2000 году, то есть я уже 10 лет нахожусь в Америке, в 2000 году я получаю в один день два звонка от двух разных телевизионных компаний русскоязычных, которые, в общем-то, только начинают свое существование, свою жизнь. И мне предлагают и там пройти конкурс. Я выбрала одну из них и прошла конкурс. Это был конкурс, я должна была не только читать, я должна была написать новость, то есть перевести ее с английского какого-то источника, типа AP или еще какого-то другого популярного источника новостного, перевести на русский язык, сделать из этого нормальную новостную какой-то сюжет и прочесть это в кадре. Это я никогда этого не делала. Но я села и сделала. И вот таким образом я попала на телевидение. И там я проработала в общей сложности около 15 лет. Сначала в одной компании, а потом в другой компании. RTN вела ежедневные, 5 дней в неделю, новости. Еще вела такую программу, встречу, интервью с разными людьми, актерами, музыкантами, людьми творческих профессий, которые приезжали сюда, в Америку, из Советского Союза, вернее, уже из России, из Израиля, из других стран, которые приезжали сюда с гастролями. В общем, через мои интервью прошли абсолютно все артисты, которые сюда приезжали, за исключением, к великому моему сожалению, Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. Остальные все вот так или иначе попадали в эту мою программу часовую. Это был прямой эфир с вопросами, со звонками от телезрителей. Вообще замечательное было время, да, любое время, собственно, замечательное.
16: Есть ли дружба на телевидении? Потому что я вспоминаю имена, такие великие имена: Марина Левинсон, Галина Тот, Валерия Коренная. Вы дружили между собой или все-таки конкурировали?
10: Да нет, я вообще, как-то у меня слово «конкуренция», как-то у меня понятие это размыто. С Галочкой я очень дружила, конечно, и продолжаю дружить. Мы в прекрасных отношениях, и я с ней вела ее программы, Галина Тот, о которой ты говоришь. Я с ней вела ее программы, когда уже она открыла свою косметическую компанию, очень известную в Америке. С Мариной я в нормальных, в прекрасных дружеских отношениях. Насчет конкуренции, да не знаю, как-то меня это всегда обходило стороной, я никогда об этом не думала, я никогда не хотела перепрыгнуть кого-то, перепрыгнуть даже себя. Я занималась делом, это мне было гораздо интереснее, чем думать о том, конкурирую я с кем-то или нет.
16: Интересно узнать твое мнение. Мне, например, по душе и по сердцу то, что сейчас в эпоху постмодернизма, постправды так называемой, можно в эфире позволять себе какие-то вольности. Ну, например, прости слово «жопа». Ну, жопа-то есть, а почему не должно быть, например, слова такого? Вот как ты к таким относишься вещам на телевидении современном?
10: На телевидении не знаю, вряд ли это допустимо. Сейчас все стали блогерами. Это очень зависит от контекста. Я могу и крепким словом высказаться, и в поэзии могу, когда это к месту. Я не разговариваю этим языком в эфире. Я могу говорить этим языком, когда мне нужно высказаться как-то более ёмко, и когда других слов явно в русском языке не хватает, в богатом русском языке. Но о том, чтобы в эфире употреблять какую-то ненормативную лексику, не знаю, я к этому спокойно совершенно отношусь, если это к месту, если это сделано талантливо. Как говорит Костя Райкин, когда он на что-то смотрит, вот у него есть такой критерий. Это талантливо или это не талантливо? Вот когда это не талантливо, то, ну, даже вот, извините, мат бывает не талантлив, черт возьми, и он бывает неприятен. А бывает, другого слова ты не найдешь. Это настолько талантливо и замечательно сказано и сделано, что остается только аплодировать.
16: Ты, скажи, пожалуйста, Валерия, ты сейчас чем увлечена? Есть ли в твоей жизни хобби?
10: Ой, я не знаю вообще, что такое хобби как хобби. А денег поэзия не приносит. Тогда, наверное, это можно считать хобби, потому что даже книги поэтические всегда пользовались гораздо меньшим спросом, чем проза. Они у меня есть. У меня несколько книг, в которых есть и стихи, и проза, и рассказы, и роман есть. Наверное, я тот самый счастливый человек, у которого хобби совпало с работой. То есть и то, и другое как-то вот меня радует. Наверное, это можно называть хобби. Мои песни, мои стихи. А так, ну как, я, в общем-то, я всеядный. Я очень много читаю разного. Я не читаю фикшн, я не читаю художественную литературу практически. Уже мне она стала менее интересна, чем документалистика, чем публицистика. Я читаю, мне очень интересна разная информация. Мне интересно все, что касается медицины. Я всегда этим увлекалась. И вообще я думаю, что если бы я не пошла в сторону актерскую, в эту сторону я бы, наверное, занималась медициной в самом-самом широком смысле этого слова. Мне всегда это было интересно. Мне интересно все, что касается психологии, психологии человека, общества, как мы к этому приходим, что способствует тому или другому. Психология в совокупности с социологией. Мне интересно, почему люди себя ведут так, а не иначе. Мне интересно, что такое промывка мозгов, как эти мозги промываются. Я понимаю, какая кошмарная эта работа и как это делается. Я вижу изнутри все блогерские штучки, я вижу и понимаю, на кого они работают, эти люди. И я понимаю, для чего они это делают. И не знаю даже, вот, что такое хобби. У меня их много, если ты говоришь о каком-то одном хобби, такого у меня нет. У меня есть все, я всеядна, все, что вот вообще можно.
16: О всеядности. А ты наблюдаешь за современными поэтессами, поэтами? Например, что ты думаешь о творчестве Веры Полосковой или, например, Солы Моновой?
10: Сола Монова вообще мне очень нравится. Она очень необычная. Она, помимо того, что просто вот красавица, которая умеет себя преподносить на сцене, она великолепна. Она умудрилась сделать то, что не делает никто, потому что ей не дано изначально петь, но она стала выступать с как бы песнями. Она свои стихи так певчески интерпретирует, что полное ощущение, что она умеет петь. Но она режиссер еще по образованию, насколько я понимаю. Что касается Веры Полосковой, у нее есть очень неплохие стихи, хорошие. Она меня очень расстроила со своим интервью. Это было плохо, неправильно. Мне показалось, что абьюзер, о котором она говорит, это вовсе не абьюзер, а абьюзер она сама. И я что-то перестала ее читать после этого, потому что уж больно личность как-то наложилась на эти поэтические строки. Вот Сола Монова, о которой ты говоришь, она у меня не вызывает никаких неприятных эмоций. А Вера, к сожалению, подрезала себе немножечко крылья. Неправильные вещи стала говорить и делать. И я боюсь, что все это отражается и на поэзии. Боюсь. Может, я не права. Не знаю.
16: Я, признаюсь честно, скорее всего, грешна. Не очень увлекаюсь поэзией, но мне нравятся вот такие строчки. Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить без того, чтобы умереть. Ну, узнала это Лев Рубинштейн. К сожалению, в прошлом году его не стало. Вот что, объясни мне, я не очень разбираюсь, объясни, это соцреализм или публицистика? Что это? В каком жанре писал Лев? Рубинштейн?
10: Нет, у него очень много замечательных, интересных, таких коротеньких стихотворений, таких почти заметочек, полупоэтических, полубелостихотворных, то есть белым стихом. То, что ты привела в пример, ну, наверное, это имеет право на существование. Для меня это трюизмы. Ну, наверное, и так можно. Не хотелось бы никого обижать, как говорится.
16: Да, да, трюизмы, я всегда думала, что вот трюизмы – это такие банальные выражения. Держитесь, крепитесь, денег нет, но вы держитесь, все будет хорошо, да? Это? Немножко ну, такие да. примитивные высказывания. А скажи, да. пожалуйста, Валерия, а ты упомянула, господи, прости, блогеров. Тебе не кажется, что это попахивает эффектом Даннинга-Крюгера или, так сказать, самозванцев, дилетантов и же с ними?
10: Ну, конечно. Слушай, раз есть возможность выйти публично и что-то делать, то каждый хотел бы использовать эту возможность. А когда ему мама или тетя или брат, сват говорят, что ну ты же вообще прекрасен, ну давай продолжай дальше, вот это твое дело, у него появляется какой-то стимул, и он начинает, так сказать, это прорабатывать еще больше. И среди этого количества, конечно, бриллианты или хотя бы жемчужины найти довольно сложно. Но мы работаем над этим. Если, кстати, вот говоря об этом, если в начале войны, 3,5 года назад, вылезло вот это вот огромное количество блогеров, и я лично, это я говорю о себе, слушала тогда разных людей, многих слушала постоянно, то потом потихонечку мой мозг стал все-таки отсеивать тех людей, которых я раскусывала. Когда я начинала понимать, что эти люди купленные, что они проплаченные, что они просто некомпетентные. И у меня сузился круг тех, кого я слушаю, до вот просто на пальцах одной руки я могу пересчитать. И слава богу, потому что лишняя информация мне не нужна, она не становится знаниями. А меня интересуют знания, поэтому я слушаю очень сейчас малое количество людей, но тех людей, которым я остаюсь верна и которые меня пока еще не подвели.
16: Пока еще не подвели. Так немножко звучит пессимистично.
10: Ну, думаешь, слушай, да, да? Это тоже нормально. Но это тоже нормально, ну, потому да. что вдруг ты кем-то очаровываешься, хотя я перестала уже очаровываться, чтобы потом не было никаких разочарований. Но есть люди, которые не подводят. Алла Борисовна Пугачёва, она же не подводит. Вот она умудряется за всю свою жизнь, умудрилась за свою грандиозную, потрясающую жизнь совместить в себе качество абсолютно гениальной актрисы и певицы с уникальной личностью. Это редчайший случай, когда мы можем сказать, смотри, как потрясающе сошлось все в одном человеке. И других таких людей вот на сегодняшний день такого масштаба я, правда, не знаю. Я не знаю, ты знаешь, ты можешь мне привести вот какие-то примеры?
16: Я вообще думала, что если бы выборы, например, проходили, если бы Алла Борисовна захотела бы, потому что сейчас она ведет такой в хорошем смысле мещанский образ жизни, она сейчас наслаждается материнством, наслаждается тем, что она жена, хранительница очага. Но вот если бы, ДКБ, история не любит сослагательных наклонений, но если бы выборы провели бы в России, то, мне кажется, она бы запросто могла стать президентом.
10: Абсолютно. Абсолютно, потому что в ней сочетание всего. И если учесть, что ее любят, обожают все слои общества, начиная от самых низших, и любят, и знают, и до самых высоких партийных верхушек, посмотрите, ее интервью с Гордеевым посмотрели абсолютно все. Абсолютно все. И такого количества людей, сколько там сейчас, 27 миллионов просмотров, я не знаю, я не смотрела, но пару дней назад было 27 миллионов, пойди перепрыгни эту цифру. И что бы они ни говорили, всякие завистники и нехорошие люди, да кто ее знает, да кто ее слушает? Ребят, закройте рты на замки. потому что слушают ее, любят ее, в отличие от всей этой однодневной шушеры, которая сейчас появляется на эстраде. И все равно Пугачева остается Пугачевой. Все равно к ней прислушиваются. Она для этого совершенно ничего не делает. Да-да, с детками по пляжу гуляет в Юрмале. Прелесть. Больше ничего не делает. Но остается Пугачевой. Уникальная способность, уникальная женщина.
16: Аплодирую. Аплодирую, Валерия. Ты прекрасна.
10: Спасибо.
16: Спасибо тебе большое.
10: Спасибо.
16: На Дэвидсон форуме у нас в гостях побывала Валерия Коренная, поэтесса, автор, исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая и просто интересный человек.
10: Спасибо большое. Спасибо, Наташа. И подписывайтесь на мой канал тоже, в конце концов, в YouTube и в других социальных сетях. Я везде под своим именем Валерия Коренная. Спасибо, Наташа, большое за замечательный вопросы, за прекрасную беседу. Всегда рада.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-200.

0: эфира. Матвей Юрьевич, доброе утро.
1: Доброе утро, коллеги.
2: Доброе утро. Как прекрасно начинать с футбола, знаете. Вот мы
0: А,
2: уже
0: ты с футбола
2: успели
0: хочешь?
2: тут.
0: Ну ладно,
2: Мы
0: давай.
2: тут успели. Ну, конечно, ты хочешь говорить про войну, я понимаю. Это
0: Я
2: же кровожадина
0: хотел про
2: хватит.
0: Ермолаева, но давай с футбола, это...
2: А, у нас же еще роскошный Ермолаев. Ну, давайте скажем дежурные слова про футбол, что вы следите, болеете, как это важно. И дальше, да, и дальше переместимся куда-нибудь в
1: Все
2: Монако, например.
1: все нет. Слежу с том, потому что футбол, ну вот так получилось исторически, у меня нет вот этого гена, который, вот знаешь, притягивает к футболу. Потому что так получилось, что когда я совсем маленький был, то мы переезжали очень часто, и не было, вот знаешь, компании, чтобы... Пойдем там, а Матвей выйдет, вот это знаменитое, чтобы поиграть. Но, конечно, вот за секунду до начала я сказал, просто мой спорт, вот где я принимал участие, где даже там у меня небольшое звание есть юношеское, это академическая гребля. Это такой украинский прекрасный спорт, и для него все было, и сейчас все есть, но только из-за войны есть проблемы.
2: Вот откуда плечи-то у вас, хотел сказать, вот оно.
1: Ну, плечи, это все было.
2: Впитанное с молоком матери, конечно,
1: да,
2: академическая гребля,
1: это
2: нифига
1: все
2: себе.
1: Было в юности, но, безусловно, я смотрю в чемпионате мира, финалы, полуфинал и финал, потому что там по гамбургскому счету, там уже надо выигрывать, все прошли. Но на что я обратил внимание, это то, что вот все меняется, это мы прекрасно понимаем. И мы ведь к чему привыкли? Мы привыкли к тому, что есть вот команды-мейджоры. Вот коллега передо мной все это дело объяснял. Там сборная Германии, Франции, там Бразилии и так далее, и так далее. Да, вот. И у нас тусовка, вот колода карт, да, у вас нет карт, как говорит один президент, было вокруг этих команд. То есть мы поняли, а мы еще не начиналось, мы говорили, вот немцы или французы будут, да, мы говорим. И вдруг эти команды появились. Но тут надо понять, они и раньше были, вот эти все, ну, скажем так, во множественном числе Кот-д'Ивуары. Но дело в том, что они не выигрывали. Понимаешь? Они падали где-то там на водной 275-й. Они оставались, приезжали домой, их били. И все, и они дальше начинали ходить на работу и там, и все. А сейчас мы видим, что все выравнивается. Вот и коллега говорил об этом. Почему? Потому что команда из какой-то непонятной страны, там придерживается, предположим, там, европейской школы или там, конкретно французской школы и так далее. Удивительное происходит изменение, что доказывает, что ничего постоянного в мире нет. Понимаешь?
2: Да.
0: А это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
1: Ну, это жизнь, понимаешь, это как в войне. Ну, у меня, вы знаете, есть тезис. Я его часто говорю. В современном мире никто никого победить не может в силу разных обстоятельств. Вот. Так и в футболе получается. Вот сделать вечно гнобимыми команды. Почему? Люди, понимаешь, если бы была какая-то там Родезия, где там должны играть только белые, а теперь выясняется, что, во-первых, не белые, а черные, во-вторых, он гражданин этой страны, ну, чемпионат мира, понятно, да, но оказывается, вот как сказал коллега, я этого не знал, что его сознательно в детском возрасте отправили куда-то там во Францию для того, чтобы он там играл, изучил и прочее, прочее. И здесь одна очень такая важная вещь, которая, я вот не знаю, она существует в футболе в таких мейджорных странах, такое дальнее планирование, стратегическое планирование. Понимаете, в чем дело?
0: А
2: ну,
0: если...
2: вообще наверняка существует. Наверняка.
1: Спортсмены, они такие. После этого ты его воспитывал, он играл, а потом $120 миллионов, и он перешел играть в какую-то Бенфику.
0: Шикарно живут.
2: Ну, ладно, слушай.
1: Как шикарно живут. Каждый имеет право на 15, вообще каждый человек имеет право на 15 минут своей славы и на 5 минут триумфа. Поэтому люди зарабатывают как могут. И вот я смотрю там, когда жара.

0: была, поди побегай.
1: Угу.
0: Понимаешь, вот
1: Они
0: так.
1: пашут, конечно, поди побегай.
0: Поэтому все в порядке. И еще меня поразила, конечно, Корея, в данном случае, как измордовали этого несчастного тренера, но совсем поразила Япония. Значит, когда они приехали, ну, любители футбола это знают, я просто чисто информационно меня это поразило. Когда они бесславно вернулись в Токио, то тренер собрал игроков и произнес речь, в которой он сказал, что в проигрыше на чемпионат виноват только он. Заметьте, только он. Что он потрясен тем, как мужественно играли игроки. И третье, он абсолютно уверен, что просто вот если тренер будет, ну он не сказал, если тренер будет другой, но вот этими словами, там еще было кое-что сказано, он абсолютно сделал вот это японское, чтобы перенести вину на себя, для того, чтобы они не потеряли лицо. Понимаете, вот это знаменитое японское, в общем, он себе сделал вот эту сеппуку, но игроки стояли, и он сказал, вы просто гениальны, это мои ошибки, я оказался недостаточно подготовлен и прочее. Ему простили. А вот южный кореец вот этот, который ругался, высокомерно ходит, 150 бодигардов, ну, требует его разорвать на куски, но пока ходит с охраной. Да, вот так.
1: Да уж.
0: Национальная.
1: Матвей Юрьевич,
0: Ну,
1: вы
0: ладно.
1: сказали, что в современном мире победить никого невозможно. А что же делать тогда в такой ситуации?
0: Ну как, мочить того, кто напал, пока он не станет на колени и не попросит пощады. Ну как, так все устроено в нынешнем мире. Агрессор не может никого победить. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому идет ответный удар, и агрессор подписывает, ну или подписывает, или там сдается, или что-то такое. То есть получает по сусалам так, как должен получить. Ну вот так устроен мир современный. Почему? Потому что тебе сразу, понимаете, любая страна, даже маленькая, да, вот там какая-то совсем слабенькая, вот ты решаешь ее завоевать. Но выясняется, что мир-то изменился, и эта страна во что-то встроена. Вот неожиданно вдруг оказывается, что она встроена в какую-то, там добывают какой-то цинк или что-нибудь. Или что-нибудь ядерное, топливо какое-то, да, которое потом будет ядерным топливом. И что местные, у них есть защита. Это защита какая-то крупная компания в Соединенных Штатах. А эта крупная компания связана с ВПК. И туда начинает идти помощь и прочее. А вот реальный пример – это Беларусь. Вот сейчас. Понимаете? Да, Лукашенко был в сложном положении. Вот. Куда он поехал? К Путину, а после этого сразу в Китай. И выяснилось, что Китай, ну, у него старые связи с с Китаем, у Лукашенко. Там он вообще, вот он давно-давно, еще с 90-х годов, у него с Китаем очень хорошие отношения. И теперь поди тронь его. Ну, вот тронь Лукашенко, заставь там его какую-то армию вести куда-то и так далее. Нет. Беларусь, совместный снимок с Си Цзиньпином, слова о том, что Беларусь это независимое государство, которое само определяет свою политику. Все, и Владимир Владимирович может только там грязно выругаться, но на этом все его влияние в Беларуси заканчивается. А учитывая, что все НПЗ на европейской части практически сгорели и горят по второму разу, то два, Новополоцкий и вот этот центральный белорусский, Мозырский, комбинат, которые дают сейчас практически единственное топливо, они, по-моему, давали 15%, я помню цифру, 15, по-моему, топлива для Российской Федерации в жирные времена, да, сейчас-то осталась единственная такая кормушка. Ну и пойди что-то с Лукашенко сделай, ничего ты с ним не сделаешь. Ну, даже покричать как-то. Ну, крикни громко на него, а он поставит Новополоцкий комбинат на ремонт. Он давно без ремонта. еще. Понимаете? Вот никто никого победить не может. Вот меняется такое удивительное взаимопроникновение малых стран в интересы больших стран. И в результате выравнивается ситуация. Выравнивается. Это не древние времена, когда вырезали там до последнего и все исчезало. Понимаете, эффекта майя, ну, племени майя, которые, ну, правда, неизвестно, почему они, так сказать, исчезли, почему они ушли из своих городов. Кстати, сейчас новый нашли город майя, тоже красивый такой, представляете, в наше время. Тогда это можно было, без интернета, без информации. Сейчас сразу крик «помогите», нас бьют, и мгновенно оказываются группы, либо формальные, неформальные, либо мафия вмешивается, либо какие-то странные товарищи непонятные, которые имеют интересы в своей стране. Ну вот вспомним хотя бы, вдумайтесь, совсем недавно мы с вами видели пример, это участие этой группы военизированной российской.
2: Как она? Вагнер.
0: А?
2: Вагнер.
0: Да, Вагнер. Вдруг мы узнали, что какая-то страна, там живет 5 человек, и вдруг выясняется, что главные вооруженные силы там это Вагнер, и выясняется, что именно Вагнер защищает там горнодобычу. Понимаете? Это же шок для нас был. Мы не понимали, что они там делают. Потом поняли, ага, они защищают. Но если говорить вот с политической точки зрения, да, и то вот это оно и есть полное проникновение интересов больших стран в малых, заносятся деньги, появляются интересы, страны, прошу прощения, страны выражают свой интерес, носят деньги чемоданами, покупают и так далее. Все находятся на ровном месте. Никто никого победить не может.
1: Но знаете, все-таки, я еще... Маша, извини, пожалуйста, уточню. Вы сказали заставить извиняться. Это же тоже победа, наверное, форма победы. То есть и заставить извиняться не получится?
0: Нет, ну, это просто такая, ну, форма моей речи. Я имею в виду... Да. Ну, подписать какой-то мирный договор, да.
2: Угу.
0: Вот сейчас же о, ну, пришел солнышко мое. Как его зовут?
1: Дора. Это она.
2: Это она.
0: Не,
2: это женщина.
0: Не прогоняй, не подсмотри хвост.
1: Хорошо.
2: Я, вы знаете, еще хотела реплику такую, значит, произнести, что будто бы все не навсегда. Вот мы видим, вот они там, да, что-то воюют, какие-то забирают, там, признают независимыми, не знаю, условно, Южную Осетию. И мы же понимаем, что Южная Осетия довольно скоро вернется, ну, вот на эмоциональном, как бы, уровне я про это говорю. У нас есть какое-нибудь Приднестровье, да, сейчас зажатое с двух сторон. Ну, вот это будто бы это все ненадолго, это какой-то временщики какие-то, понимаете? Вот не так, когда, не так, как во времена майя. Уж если забрали, всех вырезали, то уж забрали там на несколько столетий. Сейчас будто бы это все какие-то очень...
0: Ну, понимаешь,
2: временные
0: дело,
2: эпизоды.
0: Это становится нам понятно именно сейчас. И в частности, мы даже сейчас увидели некий механизм. Он проявился через бензиновый кризис. Вот зрители, наверное, знают про жуткие скандалы и претензии. Как бы, ну, вы знаете, что понаехали тут, в Крым. Там очень много русских, которые купили квартиры и прочее, прочее. Да, теперь бензиновый кризис, начинают крымчане ехать в Краснодарский край. И вдруг мы видим драки. Ну, драки, это понятно, дефицит бензина, поэтому понятно, что драки. Тут дело не в этом. Вдруг появился тезис такой политический. Это вы понаехали к нам в Россию. Вот это очень интересная история. Монолог я давал в своей программе женщины, которая говорит, я совершенно не понимаю, внимание, зачем они, вот это ДНР, ну, то есть все в России понимают, что там, Путин хочет ДНР, да? И ради него вот вчера было 1350 человек были обнулены. Это невероятные цифры, это, наверное, можно только при Путине, когда он просто выкашивает свой народ, но это вот он этим занимается, народ, видимо, это устраивает, потому что просто такие цифры, это типа как фантастика. А это цифры, ну, не будем сейчас говорить, но это действительно так. Но замечаем, что половина убитых, раньше было 30%, 35%, сейчас половина. Это совсем убитые или раненые, которые вот в этой полосе 45-50 километров, их не могут оттащить обратно, они все равно там умрут. И вдруг, значит, россияне в этих очередях, которые раньше кричали, что хоть камни с неба, ну вот это вот все вот это было, они вдруг сейчас говорят, это вы все спровоцировали тем, что вы захотели в Россию. Ну, на самом деле это вранье, мы знаем, что сначала зашли туда, потом инспирировали вот эти вот, значит, желания войти в Россию и так далее. Вот если бы не ваша ДНР и ЛНР, то мы жили бы спокойно и ничего бы не было. Это вот такие вот процессы, когда вот, понимаете, но тут снова разделилось. Не, ну, России нет, ее не существует как нации объединенной. Нация, народ объединенный какой-то идеей. Здесь нет, здесь просто разные народы, которые вот, ну, там, не знаю, воюют, как у Слепакова за жопу Путина. Ну, не знаю, там, это, я вообще уже, это трудно осознать, такие потери каждый день, но, наверное, пока проходит. И вот мы видим вот эту диффузию, которая происходит внутри, вот эта клановость, когда ты выпихиваешь из себя то, что посчитал инородным. То есть вдруг дошло, что война из-за куска ДНР, из-за ДНР проблемы с бензином, ну, естественно, потому что украинцы ударяют. И пошли по самому легкому пути. Вместо того, чтобы, ну, там, типа, Путин, прекрати войну, нафиг тебе это надо и нафиг нам это надо. Нет, удар по своим же условным. Вот это вы захотели в Россию, вот в результате что получилось. Поэтому вот такое вот, знаете, как залез, так и слез. Вот удивительные вещи происходят, которые вот в течение там с 22-го года просто не происходили. Но что поделать, ты начал войну, и теперь за эту войну все расплачиваются.
1: Матвей Юрьевич, тут Институт анализа России, он так называется, который он базируется в Киеве, утверждает, что 81% россиян поддерживает завершение войны.
0: Только уже... не прогоняй, послушай, хвост прекрасен. Ты знаешь, какой рейтинг сейчас?
1: Ну, да, тут
0: собрать такого рейтинга не будет.
1: Ну хорошо, ладно. Правда, серьезные вопросы задавать.
0: Какое это имеет значение? Ну, кот, ты благодари Бога, что кот вообще тобою интересуется. Ты же знаешь...
2: Нет, это не им, Матвей Юрьевич, это нами он интересуется, вами и мной.
1: Это правда.
2: Он же к нам, он же на нас посмотреть пришел, конечно. Айдара он уже видит и так каждый день.
0: Да, действительно.
2: Ну, давай, задавай свой серьезный вопрос.
1: Да, Институт анализа России утверждает, что 81% россиян поддерживает завершение войны уже завтра. И что это максимальная цифра за 4 года и так далее.
2: А Греф-то каков, Матвей Юрьевич? Герман Оскарович-то что ж с ним
0: стал? Герман Оскарович, его слова, он, давай так, это, вот если начинать с Германа Оскаровича, кстати, одна интересная вещь, я был в одной компании, и я не знал, что он именно Оскарович, а он тогда еще, в те времена, очень боялся, я назвал его Герман Оскарович, но я же не знал, где ударение. И он меня поправил, и очень зло, Герман Оскарович, то есть никаких контактов с евреями. То есть Оскар, ну, что-то такое, вот, немецкое и так далее. Ну, ладно, пусть играется в это дело. Он это говорит потому, что люди, как вы знаете, за прошедший месяц вывели рекордное количество денег из банков. Кроме того, есть жуткая идея, которую формулируют вот эти телевизионные Соловьёвы и другие, срочно забрать деньги со счетов граждан. Такое было во Второй мировой войне, в Великой Отечественной. Ну да, у государства денег не хватает, а у вас лежат миллиарды. Это первая история. Гладь кошку, ну пожалуйста, ну она хочет, чтобы ты ее погладил. Ну все. Вот, ну она прекрасна.
2: Займись делом уже, наконец.
0: Да, займись делом, наконец-то, а не пустыми разговорами. Вот, это первая история. Поэтому Герман Оскарович очень этого боится. Потому что если государство наложит лапу, то, ну, мало не покажется. Понимаете, это первое. А второе, ты говорила о чем? Это вот Оскаровича ты в конце, а до этого?
2: Нет, Айдар сказал про то, что 81% значит, ищет, когда в поисковике Яндекса, когда закончится СВО, и
0: да, я знаю, мечтают я о том, думаю, что война закончится. Даже не 81%, а на фоне, кстати, заметьте, абсолютно откровенных обвинений власти, ну не конкретно Путина, Путин еще священная корова, но ну, надо, от криков надо что-то делать к требованиям, пора это как-то прекратить, понимаете, да? И тут меня, и все это откровенно, никого не арестовывают, тысячи людей выкладывают ролики, где вот эти вот очереди, я вчера вообще видел очередь, кто-то показал в каком-то городе, вот он ехал, ехал, ехал и говорит, у меня скоро закончится бензин, а очередь с противоположной стороны идет. Тут важно понять, что, конечно, есть вещь хорошая, есть вещь не очень хорошая. Начну с плохой. Россияне вот в этих роликах, они не идут дальше того, что сделайте что-нибудь, чтобы бензин появился. Потому что там гибнет мой бизнес, я не могу никуда поехать и так далее, и так далее. Может быть, это там из-за страха, может быть, действительно, ну вот, все же было хорошо, и сейчас вдруг, действительно, какое отношение имеет Иркутск к, не знаю, там, к Донбассу, понимаете, ну, как-то вроде никакого, и за Уралом все заводы работают, ну, там уже немножко достали, но это, но только два региона, Якутия и какой второй, я забыл, вот, который рядом. У них нет проблем с бензином.
2: На Чукотке нет еще, Матвей Юрьевич.
0: Вот, понимаете, ну вот. Ну,
2: рядом, Абрамович рядом, помог. Недалеко. Да.
0: С другой стороны, значит, ну, то есть это хорошо, требования звучат. С другой стороны, к сожалению великому, эти требования никак не касаются, ну вот хотя бы кто-то сказал, да прекрати уже ты эту чудовищную войну или там гадскую войну, прекрати ее, потому что, то есть люди то ли боятся назвать имя существительное, то ли не видят связи. Ну, обвинять их в этом нельзя. Люди не революционеры. Ты занимаешься своим бизнесом, и бензина нет, и ты же обещал, что все будет хорошо. Особенно, конечно, он, лапочка, Путин, который чудовищно выступил на съезде «Единой России», потом, где у него там было выступление перед выпускниками какими-то и так далее, который показал, что он, конечно, с другой планеты, и на него надеяться невозможно. Вот. Но мы видим, что люди недовольны, а тут вдруг масса недовольных, то есть все недовольны, потому что если даже ты... ну вот вчера я, например, слушал опять вот эти Соловьёвы, там им не с числа, и там такие предложения, знаешь, такие Lucy in the Sky, а вот давайте мы запретим такси, чтобы, потому что такси очень много, и это самое, да не будет, послушай, ну, планы вообще, если бы как-то до Путина дошло, что дальше будет с его страной, он бы, ну, как-то, наверное, застрелился прямо сегодня. Потому что, ты знаешь, депутаты некоторые выступают, кто там выступал, какой-то толстый сидит такой с полным баком в машине и говорит, все, уже не будет такого с бензином, как было раньше. С бензином такого уже не будет. Будет надолго это. Да не... надолго бензина не будет вообще. Я, например, узнал о планах, но это не секрет, так сказать, такой уж прямо, да. После того, как будет закончено с заводами, вы знаете, что начало прилетать по второму, по третьему разу. С Москвой вообще беда, потому что, чтобы они там в Капотне не восстанавливали, немедленно поэтому ударят, и вы знаете, второй раз, то там третий раз и так далее. То есть построить ничего не удастся. Это первая история. Вторая история. Вычистят полностью нефтяную инфраструктуру, вот эти вот НПЗ, перекачивающие и так далее, в европейской части. Завозить туда не получится, потому что дроны видят эти машины, и они их уничтожают. Остается только брат Лука. Но я вам хочу напомнить, что когда бензин пересекает границу Беларуси и переходит в Российскую Федерацию, то он становится целью для украинцев. И вот они собираются этим заниматься. Что власти России будут делать по этому поводу? Знаешь, я читал один фантастический роман в детстве еще. Там произошла удивительная история. Дело в том, что каким-то образом появились микроорганизмы, я уже не помню там сюжетную линию, либо это сделали специально, или что, микроорганизмы, которые питаются магнитным полем. Ну вот понимаешь, вот такие вот микроорганизмы, вот они видят какое-то магнитное именно поле, понимаешь, да, вот поле, не сам магнит металлический, а поле. И они туда, там они размножаются и сидят на этом магнитном поле. К чему это привело? Исчезло электричество. Понимаешь, да? Потому что генераторы, это все, значит, появляется от магнитного поля, от действия катушек и так далее. Но мы это все в школе учили. И показан мир без электричества. И вот мир Россия без бензина, это то, что мы уже видим сейчас, это полное, как тебе сказать, ну вот хорошо, ну ты там постоял в очереди, постоял, после этого ты вдруг понял, догорит оно огнем. Значит, это же, ну вот как в Крыму, например, это же полностью меняет то, что называется советским словом «народное хозяйство». Понимаешь, да, если раньше там у тебя была пекарня, и каждый день туда приезжала там это самое, там мука, все вот это ты делал, у тебя был магазин какой-то, или, ну, любой магазин, оно приезжало. Теперь оно не может приезжать, ты можешь, конечно, я смотрю эти ролики смешные, как машина, и в ней, вы, наверное, видели, да, человек садится в машину, молодой парень, и что-то ему мешает, он так... Машина какая-то, ты знаешь, там типа Lamborghini, вот такое. Он проверяет бензин на нуле, он, значит, берет хлыст, и выясняется, что у него лошадка впереди, которая тянет. Я не знаю, что будет, честно говоря, потому что Россия впервые, вообще государство впервые поставлено в такую ситуацию. Я хочу напомнить, что в Украине такое было, когда был вот первый период, там 22-й год, начало 23-го, не было бензина. Но быстро украинцы договорились с поляками, и граница, ты понимаешь, да, да, бензин стал дороже, стал идти по польским ценам, он и сейчас такой, даже чуть дороже, но бензина в Украине завались. А вот где взять бензин в Российской Федерации? Значит, попросили Индию. Индия сказала, что она может давать раз в 5-6 дней на бензин, на, вот который, если его использовать в России, понимаешь, да, то только на 5 часов. Ну, как это? Кроме того, его же надо довести куда-то, а там дроны. То есть, другими словами, остается, что китайцы ничего не могут дать. Во-первых, им самим надо из Армуза, а во-вторых, вот эти трубы, понимаешь, да, которые ведут, например, в Китай, ну, там газ в основном, но там можно, они не предназначены для реверса. То есть я могу долго описывать это, потому что, ну, я очень внимателен к этим вопросам, и кроме того, это действительно первый казус такой. Но выступление Путина, вернусь к нему, это было нечто чудовищное. И вот это его фетиш воевать до победного конца, нет, у нас все в порядке, это только мешает логистике, они это делают для того, чтобы поссорить наш народ, чтобы внести сомнения. Я честно тебе скажу, что ты помнишь знаменитую эховскую передачу, и потом Венедиктов это делал, будем наблюдать, но нам остается только наблюдать, но вообще дело идет к очень тяжелым, неприятным вещам. Здесь величина Российской Федерации и то, что она всегда, ну вот как дракон, понимаешь, ну что сделать дракону? Что ему кто сделает? Или вот мы видим с тобой, как там слоненок маленький выходит из воды, а его крокодил держит за хвостик. Вот. Ну и вбегает слон там или мама, которая бивнем на 50 метров этого крокодила. Знаешь, вот такая Россия, которая оказалась ни к чему не готова. Им надо разбираться как-то с Путиным, потому что, ну, все уже, вот все. Я даже ниже этого дна просто не вижу ситуации. Просто остановится жизнь в стране.
2: Матвей Юрьевич, а можно последнее, у нас тут еще минут 5, может быть, даже 6, вернуться к первому вопросу, а то Ахмадеев меня убьет и скажет, никакого Ганопольского больше в эфире, и тогда убью его я. Первый вопрос моего коллеги Айдара был про Ермолаева.
1: Да.
2: Можете объяснить, пожалуйста,
1: Кто это
0: нет, не
1: и
0: могу.
2: что произошло в
0: Нет,
2: Монако, и
0: ребята,
2: главное, что
0: давай.
2: одни говорят, это российские спецслужбы, другие говорят, это СБУ.
0: Нет.
2: Хотя бы вот по каким-то формальным признакам, кто это, кто он и что там
0: Не, ну,
2: произошло?
0: ребята, послушайте меня, я это не делаю в своей передаче, не буду тем более делать
2: Почему?
0: с вами. Ну, потому
2: А
0: что я
2: почему?
0: говорю, что я не справочное бюро. Про Ермолаева можно посмотреть в интернете, в русском издании «Европейской правды», вернее, «Украинской правды» и так далее. То есть факт остается фактом. Был бизнесмен, жил где-то там в Монако или в Люксембурге и так далее, но продолжал заниматься бизнесом и, в частности, был связан с колл-центрами. Понимаете, да? Его взорвали, и, к несчастью, его жена потеряла обе ноги. Понимаете, вот такое. Кто это сделал? А кто взрывает, например, неугодных? Могут взрывать свои. Это, ну, вы понимаете, да, колл-центры. Там же огромные деньги. А Украина, которая сейчас секторально занимается вычищением, ну, по вступлению в Европу, занимается вычищением своих, так сказать, юридических неприятностей, она могла сделать это она, потому что он контролировал в Днепре жуткое количество колл-центров. Понимаете, да, это же всем известно. Поэтому это могут быть украинцы, это могут быть свои, потому что когда у тебя много денег, то, ну, как-то вот люди это самое, да. Но есть такая украинская поговорка, я не думаю, что это должен быть какой-то, ну, вопрос дольше 5 минут. Это как с Бонней. Вот Боня чего-то там сказала, и больше Бони нет. Понимаете? Вот, ну, то есть она есть, но все идет своим чередом. Вот такие они, значит, селебрити-революционеры. Вот он есть, теперь его жена без ног. Я не знаю, его убила этим взрывом или не убила.
2: Пока
0: Просто
2: не
0: это,
2: было таких сообщений.
0: ну вот, непонятно, понимаете? Но во всяком случае, уже той жизни у него не будет, которая у него была. Тем более у его жены, которую мне очень жалко. Там, наверное, действительно красивая женщина. Ясно, что у них дети есть и так далее. Понимаете? То, что он... Ясно одно. То, что он сидел за границей, говорит, что ситуация у него была непростая. Связан и с Украиной, где, так сказать, поищите информацию и увидите, где хотят, чтобы его съели крокодилы. Ну, а на Западе вот выясняется, что границ нет, что тебя могут взорвать где угодно, Поэтому, как говорит Жванецкий, тщательнее надо. Вот и
1: Ну вот,
0: все.
1: смотрите, по этому поводу «Фигаро», французское издание, пишет со ссылкой на источники, что следствие в Монако рассматривает версию о возможной причастности СБУ к покушению на
0: Ну и что,
1: Ермолаева,
0: Расма...
1: что
0: Ну
1: целью
0: хорошо.
1: может было бы, могло
0: Да,
1: быть не
0: ну
1: убийство, а предупреждение.
0: хорошо. Хорошо. Выяснят они, что СБУ. Вот, например, они скажут, вот он у нас портрет Зеленского или видео, как Зеленский подкладывает бомбу. Вы меня простите. Ну и что? Значит, человек мешал Украине до такой степени, что было принято на государственном уровне его уничтожить.
1: Ну, это же говорит о государстве тоже.
0: Что-что?
1: Это же говорит о государстве что-то.
0: Нет, это
1: Не
0: говорит
1: мог он
0: о
1: так.
0: государстве. Ну тогда давай обвинять Израиль в том, что он взрывает террористов. Понимаешь, террорист это не
2: Его и
0: только...
2: обвиняют, в общем.
0: Нет,
1: Ну что,
0: подожди.
1: Ермолаев террорист?
0: В экономическом смысле, видимо, да. Понимаешь, в чем дело? Просто так, ради удовольствия человека, ну это редко бывает. Понимаешь, в чем дело?
1: Да понятно, нет, это просто говорит,
0: Нет.
1: методы говорят о том.
0: Методы говорят, государство себя защищает. То есть плохо это, плохо, некрасиво это, ну, с точки зрения идеологии Бонни, наверное, некрасиво. Но это жизнь и реальная политика. Ты мешаешь государству. Значит, не мешай
1: Ну это
0: государству.
1: не политика, это терроризм.
0: Терроризм,
1: Взорвать
0: пожалуйста, назови это терроризм.
1: возле
0: Тогда
1: в жилом секторе.
0: Израиль, тогда Израиль и Соединенные Штаты, которые таким образом убирают тех, кто мешает идти к светлому будущему, а в Израиле просто к его существованию, если хочешь, назови это терроризм.
1: Это терроризм, это террористические
0: Пожалуйста,
1: методы
0: слушайте,
1: абсолютно.
0: да
1: Тут
0: что ж
1: же...
0: такое, Айдар, я уже с тобой согласился.
1: Да, нет, я не спорю, я подтверждаю, да, это
0: Я не
1: террористические
0: спорю, но
1: методы. Нет,
0: просто,
1: назови это
0: Матвеевич,
1: так.
2: подождите, а можно я по-другому спрошу? А могут ли задать вопросы, вообще поменять какое-то отношение к Украине, или задать вопросы украинским властям, если будет доказано, что это украинские спецслужбы? Почему? Не потому, что они там разбираются со своими оппонентами, политическими, экономическими, какими угодно, а потому что они угрожают безопасности государства, на чьей территории совершен этот государственный акт терроризма. Это же та
0: Могут
2: же
0: задать
2: претензия
0: это.
2: была у немцев к Красикову, это также претензия
0: Да.
2: была у этих, у британцев по делу
0: Ну и чем
2: Скрипалей.
0: чем закончилось?
2: Ну, к России, в общем, по отношению к России, это, в общем, не очень в этих странах, надо
1: Ну просто
2: признать.
1: кому
2: Нет,
1: нужна
2: Красикова
1: страна в
2: поменяли,
1: Евросоюзе,
2: да, но
1: которая
2: вопрос как бы
1: террористические
2: в
1: методы
2: этом смысле.
1: использует?
2: Поэтому
0: Значит.
2: спросить. Владимир Александрович, мы тебя очень любим, ты хороший парень, справедливый, мы помогаем тебе деньгами, убежищами для украинцев и дронами, но давай ты не будешь устраивать преступления теракты на территории европейских государств,
0: Все,
2: потому что
0: подожди,
2: Монако
0: подожди.
2: славится
0: Нет,
2: тем, что у нас тут, в общем, в казино играют.
0: вот это мне уже не нравится.
2: Объясните, так я просто хочу
0: Объясняю.
2: как раз на эту тему
0: Значит,
2: послушать.
0: во-первых, то, что какая-то французская газета написала, в этом надо еще разбираться.
2: Надо, безусловно.
0: Кроме того, мне абсолютно начихать, что там пишет французская газета. Для меня важна прокуратура Франции или любой
2: Монако.
0: страны, да, которая этим занимается, Монако, которая выступит с официальным заявлением. Есть такое официальное заявление? Его нет. Будет оно, никто не знает. Будет ли дальше? Значит, вот после того, а то что-то мы быстро, Айдар, он же скор на расправу, уже обвиняет Украину в терроризме. Хотя сейчас терроризмом занимается только одна страна. Понимаете, просто я рассказал механизм. Ну вот, например, взрывают вот этих вот генералов, которые уничтожали Бучу, Ирпень и так далее. Но это же, в общем, тоже терроризм, правда? Или это какой-то другой терроризм? То есть,
2: Какой-то другой.
0: какой-то нет, рыба бывает только одной свежести.
2: Но это
0: На
2: территория
0: территории...
2: России, они, кроме того, что их взрывают, еще вообще НПЗ, по НПЗ бьют и прочее.
0: Нет,
2: Это территория войны.
0: НПЗ это официальная война. А вот это вот то, что взорвали какого-то генерала, у которого дети, у которого жена, и жене оторвали там ногу или руку, вот это вот терроризм, и Россия об этом прямо говорит. Но, еще раз повторяю, есть официальные органы страны. Значит, пожалуйста, найдите украинский след, и не через газету. Обвините Украину, рассмотрите другие версии, потому что, может быть, это какой-то там местный за бутылку виски, а на самом деле заказчики – это самые ближайшие друзья этого человека. Поэтому я ко всему готов. Я, Украина, как вы знаете, виновата во всем. И вы знаете, что по заявлению каких-то там органов, кто-то там Патрушев или кто, что Украина это главный перевалочный пункт для наркотиков. Вы, наверное, читали это, да?
2: Что, да, потом-то.
0: Что нет-нет, потом они распространяются на Европу, что у Украины нет денег, она в отчаянном положении, и поэтому она налаживает отношения вот с этими, значит, нехорошими.
1: Я думал, это Нидерланды и Бельгия, кстати.
0: Ну, не буду их обвинять. Короче говоря, во всем виновата Украина. Идея боевых комаров никуда не ушла. Поэтому для меня это все... на фоне войны, на фоне главное событие, вот вообще главное событие прошедшей недели, если взять от сегодняшнего дня и назад неделю, на мой взгляд, под конец, говорю вам, это выступление Владимира Путина, где он показал, что он будет воевать, несмотря ни на что, и положит любое количество россиян ради своей идеи. Вот это главное событие. Какой там этот человек, где-то там его взорвали, что-то такое. Тут гибнет огромная страна. Огромная, 9 часовых поясов. Она гибнет. Все идет к фильму, простите меня, «Безумный Макс». Кто видел, тот видел. Вот так оно и будет. Борьба за... Мы вообще не... Мы так встроены в это все, причем первая проба это был интернет. Оказалось, что мы так встроены в интернет, а он в нас, что даже бабульки, которые обсуждают девку единственную в этом подъезде молодую, что она проститутка, ну, бабушки должны это говорить, да? Потом они идут и домой, и там в интернете вот это вот все, значит... живут в этом интернете. Это была первая история. Народу не понравилось. Путин не понял. Теперь мы видим историю под названием «Жизнь», сама жизнь, потому что бензин – это жизнь, это ткань страны, это, понимаете? И Путин выходит и говорит, что это временные трудности, что нам помогут. То есть ложь, ложь, вранье, вранье. Это хорошо, это плохо для россиян, но это хорошо для окружающего мира. Дракон превратился в скорпиона. Он должен в случае опасности ужалить сам себя в голову и сдохнуть. Понимаете, мне жаль, конечно, там. Я поехала в Крым с ребеночком, и сзади ребеночек сидит. Мне жалко этого ребеночка. Я даже не задаю вопрос, что ты поехала в Крым. Но массово вот это, что никто не обратил внимания, что Путин будет продолжать их всех убивать, это для меня пока что удивительно. Ну, значит, люди еще не дошли до той грани, когда они скажут не просто «король голый», они сейчас об этом уже говорят, «король голый на бензин», но когда они назовут фамилию этого короля. Понимаете? Должен наступить такой момент. Ну, потому что, еще раз повторяю, любой самый примитивный анализ показывает, что дальше будет только хуже, потому что за прошедший месяц Украина показала 4 модификации новых дронов. Просто они у них, знаете, просто как фокусники, как кролик из котелка они это дело достают, понимаете? А договоры, которые со странами окружающими подписаны, а помощь материальная, вот 3,9 миллиарда долларов Европа дала. Ну это же все как-то надо видеть, а здесь стоит собственный лидер, который говорит, я вас всех убью, потому что я хочу этот кусок Крыма, потому что вы меня разорвете. Вот я не знаю, как это будет дальше. И никто не знает, ну потому что сначала убивали... чужую страну, свою немножко, теперь убивают одинаково, а теперь уже перестали, ну, только вот эти вот ракеты, да, пускают, это ужасно, но в основном теперь убивают собственную страну. Ну, если это война, то я не знаю, что такое война вообще.
2: Спасибо большое, журналист спасибо Матвей Гонопольский. Спасибо, Матвей.
0: Да, спасибо вам, ребята, благодарю вас, спасибо.
3: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
4: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: На этой неделе у нас с вами топ-5 самых вероятных и невероятных историй из России. Чего не может быть, думали мы вчера. А сегодня уже и не знаем, что думать. Так погнали. Вот только не подумайте, что я шучу. В России до недавнего времени считалось абсолютной истиной. Бензин не может стоить дороже 100 рублей за литр. Ведь табло бензозаправок на трехзначную цену не рассчитано. Ой.
1: Выше 99 рублей это не поднимется, потому что у них закончились квадратики. Решение нашлось оперативно.
2: Смотрите, Роснефть. Очередей почти нет. Заправились за 5 минут. Литр бензина 95-го стоит 140 рублей. Иркутск.
3: Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
0: Везде, где еще не повесили табличку «Заливаем бензин только в бензобак», можно увидеть вот такую картину.
4: Чувак, короче, уже нету бензина. Это вот сейчас тебе баки заливаем.
0: Сайт Авито, пока эту лавочку не прикрыли, пестрил объявлениями «Продам бензин». Цены обычно высокие, но есть и дешевле, чем на бензоколонках. Некоторые продавцы сообщают, что отдают свои запасы. Другие пишут «Товар прямиком с нефтебазы». Как вы понимаете, что там за качество, хрен его знает. Впрочем, на качество жалуются уже и потребители легальных сетей.
5: Машина 22 год, 12 тысяч пробег, мотор на помойку. Причина? Ребята съездили в Крым, отдохнули, заправились тем, чем там сейчас заправляют. Машина не выдержала.
0: В оккупированном Крыму многие уже с топлива перешли на мемы, потому что а что еще делать? Только смешные рилсы на заправках снимать. Тем временем в Россию прямиком из 90-х возвращается криминальная забава «Слей бензин соседа».
6: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил, блядь. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто, блядь, бак продырявили, блядь, черти, блядь. Даже отсюда, блядь, 3 литра дизеля слили.
0: Бензин пропадает с бензозаправок, но появляется в самых неожиданных местах. На цветах, на пластиковой мебели во дворе, в уличных бассейнах. И да, это звенья одной гребаной цепи. Она несложная, топлива нет в колонках, потому что оно взлетело на воздух вместе с НПЗ. Потому что заводы бомбили, потому что война идет.
7: Хочу залить к ним полный бак.
8: Пожалуйста, возле заправки уже час стою, очередь не двигается, у меня расход топлива остался, дай бог на дом доехать, сука.
0: Я не знаю, вам попадались такие сообщения в соцсетях? 21 июня в Крыму что-то будет. То ли введут чрезвычайное положение, то ли полную блокаду. Я такого особенно много видела в Инстаграме.
9: С разных аккаунтов мне пишут фейки, но одни и те же сообщения, что Крым будет подвергнут обстрелам 21 июня, и необходимо срочно куда-то бежать.
10: Очень агрессивное заявление позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
11: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем.
0: Именно в ночь на 21 июня произошла одна из самых крупных атак ВСУ на Крым. Островом он, конечно, не стал, но проблем сильно прибавилось.
12: Там, где я живу, в Молочном, нету ни света, ни воды, ни хера. Вот. Все, кто мне предлагает пойти на войну и говорит, что я ною, вот. Ну вы приедьте, поживите туда, где бомбят. Посмотрим, как вы будете.
0: Крымчане разделились на два лагеря. У одних полный порядок.
13: Мне тут кто-то написал, что с завтрашнего дня Крым закрывается. Мне так смешно. Ребята, уже сколько раз говорят, что это все фейки ходят. Никто не закрывается, все только открываются полным ходом к сезону. Уже все готово. Пляжи в Севастополе все открыты. Вот в Семизе все открыто, все работает.
0: Все работает, но с небольшими нюансами. Супермаркеты только до 8 вечера, общественный транспорт до 9, а бензина, напоминаю, нет. И Яндекс.Такси тоже.
14: Кафе, внимание, тоже будет работать до 20.00. Ну, это трэш, конечно, потому что летом до 20.00 кафе – это просто какой-то вообще атас.
0: Одни блогеры ходят по набережной Ялты со словами «Вы посмотрите, сколько туристов!». Другие ходят по пляжам и центру Евпатории и радуются. Никогда такой красоты не видел.
15: Обожаю такой курортный сезон и отсутствие бензина. Посмотрите, как на революции шикарно. Никого нет. Машины свободны, трамваи никто не мешает ездить. Эй, вы упоротые, спасибо за то, что помогли. Нам тут наладить нормальное движение.
0: Паромная переправа 21 июня была остановлена. Паромы подбиты. Еще раньше по полуострову перестали ходить поезда. Только до Керчи дальше можно лишь автобусами.
16: Я, короче, открыла сезон, я и мой муж. Мы открыли сезон, короче, там сколько у нас вода, 21 градус. Не, вы понимаете, да, вот эти звуки, которые на фоне, ну, не переживайте, наверное, севастопольцы поймут. Ну, такая ситуация, короче. По воде я там вообще.
0: Ой, да сколько раз уже пугали новыми волнами мобилизации. Да ладно, там контрактников хватает, да? А потом приходит вот такое видео из Пензы. Тоже типа контрактники.
17: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Чем лучше тогда? Вы!
0: Оригинал этого видео в ВК больше нет, но оно успело разлететься по интернету. Рыдающие женщины не дают тронуться с места бусику, в который погрузили их мужей. Журналисты смогли связаться с участницами этой сцены. Оказалось, около двух десятков мужчин поймали в городе на остановках, например. А кого-то даже дома и силой увезли в военкоматы, где заставили подписать контракт с Министерством обороны. И уже отправили на фронт. И пока военком Пензенской области рассказывал, что все это ложь и видео постановочное...
18: Я вам утверждаю, что никаких облав и никаких насильственных.
0: Сеть заполнили кадры с улиц города и области. Люди в форме отлавливали мужчин, где придется, а народ вступался.
19: Это вроде как страшно. Он сейчас даже сделать ничего не может.
20: Какой именно?
19: Вон в фуражке стоит, видишь, его хотят забрать. А эти его отбивают, да.
20: А вот за него говорит?
19: Да,
20: за
19: все, него все, а вон все пищуканцы встали.
21: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим, разберемся.
0: Как думаете, в одном регионе такое происходит? Или, может быть, именно в Пензенской области все вскрылось, потому что народ не стал молчать? А тем временем под Волгоградом собрались 17 чиновников, которые отвечают за мобилизацию в южных регионах, и устроили им масштабные учения.
22: Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных.
0: Это видео выложила в сеть сама администрация Волгоградской области. Вот, дескать, народ, смотри, мы не ждем, а готовимся.
23: Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени. Он идет постоянно, ведутся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди. Это текущие вопросы.
0: Народ немного охренел от таких текущих вопросов. Новость перепостили вполне себе официальные СМИ, и вы не поверите, что произошло дальше. Администрация начала отовсюду эти кадры удалять, чем, разумеется, создала еще большую панику. Значит, от нас точно скрывают страшное. Классика. Когда весной поползли слухи о том, что готовится отставка Михаила Мишустина, многие из вас наверняка такие материалы и читать не стали дальше заголовка. Ну, камон, Путин не станет рубить этот сук. Но на днях выяснился совершенно невероятный факт. Если коротко, Мишустин спонсирует ВСУ. Что? Да, нет, не как взломанный на днях аккаунт Сергея Собянина, хотя это тоже было красиво. Но Мишустин реально помогал ВСУ оружием. Сейчас объясню. Есть у Мишустина старый друг, коллега и даже типа зять Александр Удодов. Он засветился в куче расследований. Хотите, загуглите и убедитесь. По сути, Удодов – теневой кошелек премьер-министра России. Есть у Удодова компания в Германии «Виджи Карго». Обрабатывает грузы в аэропорту, а еще отмывает незаконно нажитые миллионы. А еще...
24: С февраля 2022-го «Виджи Карго» стала участвовать в поставках военной помощи в Украину. Да-да, вы не ослышались. Компания, подконтрольная кошельку премьер-министра России Мишустина, участвовала в военных поставках в Украину.
0: Ну уж, конечно, не из сочувствия соседям кошелек Мишустина оказывал им военную помощь. А зачем? Правильно, чтобы санкции избежать и под шумок еще чего-нибудь заработать на поставках какой-нибудь санкционки. Ничего себе схема. Да ладно, для российского чиновника ни бином Ньютона, ни гипотеза Пуанкаре.
25: Она, ну, просто звучит, но очень сложно объясняется.
0: А еще сложнее доказывается схема Мишустина с немецкой компанией. Другое дело слухи. Если болтовня у Додова дойдет до ушей Путина, то премьер и вправду может слететь, и доказывать ничего не надо будет.
26: И другие все люди все прекрасно знали от него, что... И он всем это говорил, что Мишустин следующий президент России.
0: А верите ли вы в силу символа, например, вот этого? А вот Путин, кажется, верит. Об этом нам рассказал кремлевский репортер Павел Зарубин. Иносказательно, конечно. Он напомнил зрителям телеканала «Россия», что в 2005 году на саммите АСЕАН лидеры стран-участниц сфотографировались, скрестив руки, вот так, в позе лебедей.
1: Тогда на первом саммите лидеры чуть не запутались во время фото в своих руках.
0: А это сейчас, в 26-м, другие участники могут повторить тот жест, но Путин отмахивается. А чего это? На себе не показывают. Скоро увидимся.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Но, возможно, резиденцию решили скрыть, потому что вокруг нее, как мы знаем, из различных источников, прежде всего из Радио Свободы, вокруг резиденции на Валдае усиливаются меры противовоздушной обороны. Я сомневаюсь, что они просматриваются с Google карт. Есть куча других инструментов, которые позволяют установить то, как то, сколько выше

0: это как Белый дом, резиденция, официальная резиденция, ну, это же не какой-то, это же не дворец.
1: Ну, я согласен, как по меркам Путина, это не дворец даже с эстетической точки зрения, вот. Но Валдайскую резиденцию он очень любит, как мы знаем. Ну что ж, Леш, спасибо тебе большое. Алексей Красилев, журналист, был в нашем эфире.

Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное, они исцеляли человеческие души. Алая Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с этой замечательной мелодии вальса Шостаковича из первой сюиты в исполнении Белорусского камерного оркестра. Под управлением моего сегодняшнего гостя. Он работал с ними очень-очень успешно, как слышно из качества звучания. Его зовут Евгений Бушков. И вы это имя, конечно, помните по Советскому Союзу, но и не только по нему, по постперестроечной России. Он много лет провел в этой стране, но сейчас он разговаривает с нами откуда? Евгений, добрый день.
1: Добрый день, из Иерусалима.
0: Вы разговариваете с нами из Иерусалима, куда вы прибыли в 22-м году, в 23-м?
1: В 23-м году.
0: И вы здесь работаете, вы нашли приложение своим многочисленным талантам. И мы потом покажем фрагмент из вашего выступления с израильским оркестром. Но для начала я хотела бы немножечко напомнить нашим зрителям и самой себе о вашей жизни, о вашей музыкальной карьере, которая началась, как я понимаю, в Москве. Со скрипки.
1: Совершенно верно, да. Я родился в семье, в которой, мне кажется, не начать играть на скрипке было невозможно, потому что играли все. Играла мама, моя мама скрипачка Зори Шахмурзаева, выдающаяся совершенно музыкант, да. И замечательный совершенно педагог, который много лет посвятил тоже воспитанию новых поколений, так сказать, скрипачей.
0: У меня есть короткое воспоминание по поводу Зори Шахмурзаевой.
1: Да.
0: На заборе.
1: Да.
0: В Паланге мы сидели и слушали ее игру. По-моему, это была Московская филармония. Она играла концерт Чайковского. Вот такие личные воспоминания, я думаю, у многих из нас есть. Прошу прощения.
1: Невероятно. Итак. Невероятно, да. Вот. А папа мой, к тому моменту, когда я родился, он уже несколько лет работал в госоркестре под руководством Евгения Светланова. И более того, он уже к этому моменту был концертмейстером вторых скрипок этого оркестра. Вот. И кроме того, моя старшая сестра, которая на момент моего рождения была уже почти 9 лет, она уже несколько лет играла на скрипке. И мне, конечно, сейчас очень приятно сказать, что я начал играть на этом инструменте, хотеть играть на этом инструменте именно по ее следам, потому что она была тем человеком, который в семье был чаще дома, занимался, я слышал, как она играет, и вообще она была для меня.

0: примером, ролевой моделью, что называется, первые годы. Вот, и поэтому, когда мне исполнилось, сколько там, в районе 5 лет мне исполнилось, я уже стал спрашивать потихонечку, а когда же я начну играть на скрипке? Почему-то, не знаю почему, мои родители посчитали, что в 5 лет начинать рано. Они говорили, вот подожди, исполнится тебе 5,5 лет. Вот тогда я до сих пор, вот сейчас, став взрослым и уже имея своих детей, которые очень рано начали играть тоже на музыкальных инструментах, я никак не могу взять в толк, почему они решили, что надо обязательно было в 5,5. Ну, наверное, было такое поверье, что не надо слишком рано это делать.
1: Они боялись, вот, может быть, что у вас будет отторжение от слишком раннего?
0: Не знаю. Я думаю, что с родительской точки зрения они просто немножко откладывали этот момент взятия на себя очередных обязательств. Потому что, конечно, это огромные обязательства, когда ребенок начинает заниматься музыкой, и тем более профессионально, да, то родители, конечно, начинают нести на себе бремя организации вот этого всего труда, поиска инструментов. Я это проходил потом как отец.
1: Как отец? Один из ваших отпрысков, скажем так, это Марк Бушков, которого мы все слушали, да, за которого мы болели во время одного из недавних конкурсов Чайковского, и у которого очень хорошая международная карьера, с чем я вас горячо поздравляю.
0: Да, ну, я горжусь и его успехами очень, и, кроме того, у меня, дочка тоже младшая, которая начала... Вот она тоже пришла по моим стопам, она пришла где-то в возрасте 4 лет и спросила, когда вы мне купите скрипку. Так что скрипка — это какое-то такое семейное наказание, я бы сказал.
1: Ну, как мы видим, не наказание. А вернемся к вам. У кого вы занимались вот в ЦМШ, Московская консерватория?
0: Да-да, я сейчас расскажу, что когда уже мне исполнилось вот эти 5,5 лет, меня определили уже, так сказать, взять первые уроки скрипки и организовали мне эти занятия. И я помню, что меня уже где-то в 6 лет консультировала Зинаида Григорьевна Гилельс. Это была замечательная совершенно педагог, которая преподавала к этому моменту в Центральной музыкальной школе уже многие годы. Зинаида Григорьевна была племянницей Эмиля и Елизаветы. Хотя они практически были в одном примерно возрасте, но тем не менее они были именно вот как дядя с тетей и племянница примерно одного возраста. Да? И кроме того, Зинаида Григорьевна в школе, еще в Центральной музыкальной школе, она сидела на одной парте с Леонидом Коганом.
1: Тоже хорошо.
0: Это очень любопытная связь. Почему? Потому что очень многие ученики, и я в этом смысле не был исключением ее из этого правила, она потом передавала Леониду Борисовичу уже в консерваторию, как правило. Но мне повезло, и так сложились обстоятельства, что она рекомендовала меня Когану, когда мне было 14 лет. Моя даже первая встреча с ним состоялась, я был совсем еще юным, так сказать, мне было 11 лет, это была первая самая консультация. Я о ней вспоминаю с большой горечью, потому что мне очень не понравилось то, что мне тогда Коган сказал, и я был очень расстроен. Но потом прошло 3 года, я, видимо, сделал достаточно заметные успехи, и он, видимо, забыл о той первой встрече и встретил меня, честно говоря, уже в 14-летнем возрасте с очень-очень открытой душой и, ну, как бы теперь сказали, с распростертыми объятиями, но на самом деле все было очень-очень строго, очень академично.
1: Но я
0: волновался. Я получил у него всего несколько уроков, потому что, к сожалению, тогда он трагически умер, совершенно скоропостижно скончался, 82-й год, в поезде. И для нас это был невероятный удар, вот для всех его учеников, а я был самым младшим учеником его. Вот. И, тем не менее, я помню каждый практический урок, и я помню, как я невероятно волновался, приходя к нему, при том, что он ко мне замечательно относился. И относился ко мне с невероятным уважением. И, кстати, никогда не брал скрипку, хотя он все время, вот, по воспоминанию других учеников, которые учились у него раньше, он всегда, так сказать, играл, всегда что-то показывал. Да, со мной он был очень как раз именно как-то так уважительно настроен, он никогда практически ничего не показывал. Все, наши занятия носили совсем другой характер. Вот. И после его смерти, которую я переживал очень, так сказать, тяжело, я поступил и занимался некоторое время у Виктора Третьякова. Я был его первым учеником. Вот. А потом так сложились обстоятельства, что я еще поучился и у своей мамы в консерватории, у Зори Шахмурзаевой. Кроме того, не могу не вспомнить теплыми словами Александра Винницкого, скрипача, mm-hmm. который, так сказать, со мной много провел времени при подготовке конкурса Винявского, который я потом, mm-hmm. так получилось, что как-то вот...
1: Вот у меня есть, да, выиграл, это была первая ваша золотая медаль, не последняя. Я хочу, чтобы мы все-таки вспомнили вас как скрипача, где вы играете, это как раз часть конкурса Винявского, «Каприз Паганини». Дайте нам эту запись. 11-й.
0: Спасибо.
1: Очень серьезный молодой человек.
0: Да, это правда.

0: Ну, у нас много еще есть о чем поговорить, а в программе только один час. А замечательно совершенно складывалась ваша карьера. Потом чуть ли не каждые два года вы где-то там получали лауреатство. Был конкурс Чайковского. Вторую премию тогда получили, да?
1: Да.
0: А конкурс Елизаветы тоже.
1: Да, конкурс Елизаветы был чуть раньше, чем конкурс Чайковского. Да.
0: И потом был очень интересный конкурс Генриха Шеринга. Выдающийся скрипач. А этот конкурс продолжается или его уже нет?
1: Нет, нет. К сожалению, этот фонд, который тогда был организован благодаря усилиям его вдовы, мадам Шеринг, которая приложила, надо сказать, очень большие усилия для поддержания вот памяти о Шеринге. И на самом деле идея проведения этого прослушивания, это был не совсем ординарный конкурс. Почему? Потому что там не было разных премий, там был один победитель, и целью этого была в том, чтобы помочь молодым музыкантам после соответствующих отборов, так сказать, продвинуться очень в карьере и получить какие-то возможности для записей, для выступлений с теми коллективами и с теми концертными организациями, которые сотрудничали тесно с Шерингом самим, с Генриком.
0: Понятно.
1: Вот. И надо сказать, что это было замечательное начинание. Я очень счастлив, что тогда мне удалось пообщаться вот и лично с ней, потому что она по условиям этого прослушивания была в течение нескольких лет моим генеральным менеджером, агентом. Вот. И это был очень интересный опыт, в принципе, потому что благодаря этому я познакомился с большим количеством и музыкантов,
0: западных,
1: и
0: режиссеров. Это была дверь на Запад,
1: да,
0: в общем,
1: да, да.
0: Такая очень,
1: да, да,
0: серьезная.
1: Вот, собственно говоря, благодаря этому и потом у меня появилась агентура тоже в Австрии, и даже благодаря этому я, можно сказать, переехал тоже на какое-то время жить в Вену, и это тут, конечно, опыт замечательный совершенно, потому что он очень сказался потом на развитии моей жизни, не только моей жизни, но и жизни моих детей тоже, да.
0: Абсолютно,
1: потому
0: да.
1: Потому что уже все было, так сказать, связано, взаимосвязано.
0: Конечно.
1: И я могу сказать, что благодаря этому даже мои внучки сейчас имеют австрийское гражданство и живут в Вене.
0: Ну.
1: Тоже две внучки, так что, да, которые носят мою же фамилию, что замечательно совершенно.
0: Да, и вот, это очень приятно. Но у меня вопрос, связанный вот с чем. Ну, прекрасно складывалась карьера, и те, кто видит на вашем экране, на нашем экране, подпись там Евгений Бушков, скрипач, педагог, дирижер. И теперь вы дирижер в первую очередь.
1: Да.
0: Как это произошло? Расскажите, как произошла вообще,
1: да,
0: эта трансформация, которая у одних происходит по желанию, а у вас, скорее всего, по необходимости?
1: Да, это правда. Я думаю, что поскольку уже прошло почти 25 лет с момента, как я вынужден был оставить скрипку и уже заняться, так сказать, музыкой в другом качестве, я сейчас могу сказать о том, что, конечно, да, еще есть очень замечательная цитата, которую в свое время я услышал у известного дирижера Владимира Федосеева, который сказал, что дирижерами от хорошей жизни не становятся. Вот. Но в этом есть доля преувеличения, конечно, есть некоторые люди. Вот сейчас я с удовольствием смотрю на свою дочь, которая занимается в Джулиардской школе и уже на программе «Мастерс по дирижированию». Она этим занимается как раз просто по велению сердца и, так сказать, по стечению обстоятельств. Вот. А в моей жизни случилась, в общем, довольно большая неприятность скрипичная, потому что в какой-то момент я почувствовал симптомы дистонии в левой руке, и, в общем, по большому счету, это и явилось причиной, по которой я вынужден был... сейчас, прошу прощения. Вы слышите? Алло, вы слышите
0: меня?
1: Да,
0: все хорошо, все хорошо.
1: Да, там был просто звонок, который... Сейчас.
0: Так. Женя,
1: алло.
0: Проигнорируйте,
1: да,
0: звонки. Мы их все равно,
1: да,
0: не,
1: да,
0: слышим.
1: Да. Я выключился, но я не знаю, если буду сейчас настаивать еще раз на этом деле. Так вот, и передо мной стал вопрос, если я не могу больше заниматься, а это был действительно серьезный удар очень по
0: руке.
1: Да, Передо мной был вопрос, хочу ли я что-то делать совсем другое, или все-таки я связан буду с музыкой всегда. И, конечно, на этот вопрос ответ у меня был один, потому что я совершенно не представлял себе жизни без занятий музыкой, тем более, что в этот момент как раз вот на рубеже этого состояния, да, я встретился с выдающимся совершенно дирижером и педагогом Дмитрием Китаенко, и, кстати, это состоялось во время нашего совместного выступления в Балтиморе. Соединенных Штатах, да. Надо сказать, что тогда это было очень любопытное стечение обстоятельств. Мы были совершенно в разных возрастных категориях, и для нас обоих это было первое большое выступление в Соединенных Штатах. Угу, это было очень любопытно. Вот. Но
0: это
1: я
0: было
1: понимал,
0: то время, когда в Балтиморе главным дирижером был Тимирканов.
1: Тимирканов, совершенно верно.
0: Тимирканов позвал Китаенко.
1: Да, совершенно верно.
0: Понятно.
1: Да, совершенно верно.
0: Да. Мы помним, это было хорошее очень время. И оркестр был тогда замечательный. А Китаенко был вообще легендарный дирижер.
1: Дирижер, да.
0: И вы вместе поработали. Ух, как замечательно.
1: Мы с ним поработали, да. И вот тогда я послушал его репетицию, с ним была возможность пообщаться немножко по-человечески поближе. И я к нему тогда напросился буквально в ученики. Я очень его уговаривал, чтобы он согласился, со мной пообщаться, дать мне первые уроки. И потом я к нему летал. Он в это время был главным дирижером в Берне, в Швейцарии. И я к нему летал на занятия, я к нему летал на репетиции, на встречи. И, в общем, с этого момента мне стало... Да, и он поставил тогда вопрос ребром очень. Он не знал о моих, в тот момент сложностях. Он знал меня как скрипача, он знал прекрасно мою семью, он много выступал в свое время как дирижер с моей мамой, прекрасно знал и дружил с отцом как с оркестровым музыкантом в госоркестре. Вот, и он тогда мне сказал, знаете, Женя, мне единственное, что... Важно, чтобы вы определились, вы хотите действительно стать дирижером, или вы будете вот совмещать вот это, как очень многие сейчас делают. Если вы хотите совмещать, мне это не интересно, сказал он мне. Я этому очень порадовался, потому что я как раз понимал, что мое будущее будет связано уже с этой новой профессией. Я ему совершенно честно сказал, что Дмитрий Георгиевич, я буду заниматься этим серьезно и только этим. Вот, и с этого момента это был как раз... 99-й, 2000-й год, начало 2000-х годов, началась моя, собственно говоря, уже дирижерская работа, дирижерская деятельность. Я очень много учился, и мне повезло, я очень быстро получил оркестр. То есть я получил возможность уже свои приобретаемые навыки трансформировать на живой оркестр. И, соответственно,
0: вы имеете в виду оркестр Башмета «Новая Россия»? С которым вы много работали.
1: Да, сначала даже это был еще один оркестр, это была очень смешная и, в общем, любопытная история, когда в 2001 году, желая радикально изменить собственную жизнь, я подумал, что я хочу поехать учиться в Америку как раз, уже по-настоящему дирижерским делом. Угу. Я приехал к своей сестре, к Юле, которая к этому моменту уже много-много лет жила в Америке и преподавала, и она только что переехала в университет Северного Техаса в Дентоне, где она получила место педагогическое, и я к ней приехал как раз в гости и планировал оттуда начать свою вот это уже новое образование, новую карьеру. И прошло некоторое время, я встречался с музыкантами, с дирижерами, брал какие-то консультации, в частности, летал в Чикаго к Виктору Импольскому, которого невероятно уважаю и до сих пор считаю одним из своих тоже, важнейших и ценнейших педагогов и менторов по дирижированию. И так сложилось, что вдруг раздался звонок по телефону, и мне сказали, что, вы знаете, вот есть некий человек. Да, некий человек, некий музыкант, дирижер, который собирается организовать новый молодежный оркестр, и он хочет, ему нужен ассистент, ему нужен молодой человек, который бы взялся работать с его новым коллективом. И этот дирижер, он американский в этот момент был, уже гражданин и человек, который совмещал и музыку, и бизнес. И он хочет вам назначить встречу, для переговоров. Встреча была в Париже. Это было очень романтично. Очень приятно, да. И я полетел, и мы с ним поговорили. Это был музыкант, которого звали Джоэль Шпигельман.
0: А, я его знала. Да. Все знакомы между собой.
1: И он, представляете, тогда как раз у него была идея создать в Москве международный оркестр. Да, и он пригласил моего папу, который к этому моменту уже был очень известный, директор музыкальных коллективов. Он многие годы перед этим работал директором, играющим директором оркестра «Виртуоза Москвы» у Спивакова. Угу. Более того, мой папа был человеком, который помогал Спивакову создавать, юридически создавать эту единицу «Виртуоза Москвы», поэтому судьба мне подарила возможность общения с музыкантом первого состава, очень близкий. Мы, так сказать, с ними очень близко общались. Вот. И так сложилось, что вот этот первый, так сказать, мой опыт работы уже с живым симфоническим оркестром, это как раз был в Москве, оркестр назывался «Метрофилармоник». А уже потом, когда эта история, к сожалению, не имела продолжения, там по ряду причин, к сожалению, потому что перспективы были замечательные. Вот потом образовался уже оркестр «Башмета», где мы опять-таки вот вместе с отцом работали в течение некоторого времени. Я как дирижер.
0: Теперь я понимаю, почему у «Башмета» был такой замечательный оркестр. Потому что «Башмет», на самом деле, мы знаем, работать не любит.
1: Не любит, это
0: я
1: правда,
0: думаю,
1: да.
0: Как же так? Они так хорошо звучат, так прекрасно играют. Окей.
1: Да, вот я хочу сказать, что
0: ваша
1: заслуга. Когда мы начали работать в этом новом качестве уже, поскольку у музыкантов очень острые языки, то в Москве пошла такая шутка, что это оркестр отца и сына и Святого Духа.
0: Отец и сын – это вы с папой, а Святой Дух – это Башмет, который прилетает и улетает.
1: Да, появлялся периодически на программы и дальше, так сказать, улетал по своим делам, занимался с малым оркестром, с камерным со своим. Вот, симфонический оркестр, надо сказать, что был в хорошей форме, замечательные были программы, и я, конечно, очень много получил как молодой дирижер начинающий, работая каждодневно и причем отвечающий за качество работы разных групп, и проводя, так сказать, групповые репетиции, и занимаясь духовиками, и сводя все вместе. В общем, это была очень интересная работа, которую, конечно, я всегда вспоминаю с большим удовольствием.
0: Надо сказать, что вот я так чувствую, что несмотря на возможности жить и работать и учиться в Америке, вы все-таки выбрали Москву. Ну, потом не только Москва так, была, потом был Саратов, потом...
1: Да.
0: Вот это вот интересно. А я чувствую, что в этом была очень серьезная, конечно, притягательная сила там отцовского дома, но и при этом культуры, да? Вот музыкальной культуры, качества оркестра. Вот какие у вас были по этому поводу мысли? Или вы просто вот так шли на поводу событий?
1: В какой-то степени, может быть, это было стечение обстоятельств. Потому что, смотрите, приезжая в новое место, при том, что ты уже достаточно зрелый человек и со своими музыкальными взглядами, со своей уже системой приоритетов и системой воспитания, ты приезжаешь в новое место, и ты как бы должен начать абсолютно с нуля формирование себя в новой атмосфере, в новой культуре.
0: Да.
1: И в этот момент совершенно не имеет значения твои предыдущие заслуги, что ты сделал, что ты успел сделать, так сказать, нужно двигаться. Если в этот момент вдруг возникает ситуация, при которой тебе предлагается сразу попадание на очень хороший профессиональный уровень,
0: да.
1: Но в другом месте.
0: Да.
1: Но в другом месте. Я не думаю, что если бы, скажем, это предложение мне поступило из какой-то другой страны, может быть, европейской страны, и вот так вот сразу открылись бы возможности каждодневного музицирования и работы с симфоническим оркестром, то я бы устоял и сказал «нет».
0: Конечно.
1: Я не думаю.
0: Берлинская филармония, вы бы «нет» не сказали.
1: Конечно. Но с другой стороны, с человеческой точки зрения, знаете, то, что у нас была возможность в этот момент очень тесно и близко работать с моим отцом,
0: да.
1: Это для меня, конечно, играло колоссальную роль. Потому что пока я подрастал, пока я формировался как скрипач, и пока мы проходили годы обучения там, в консерватории, он в это время очень много ездил, он работал со Спиваковым, они в этот момент объехали весь мир, включая Соединенные Штаты, и Японию, и где бы они только не были. Они облетели в общей сложности земной шар несколько раз. Потом они уехали в Испанию. И все эти годы наше общение, конечно, продолжалось, но не было близким. Я имею в виду, мы просто были разорваны чисто территориально. И когда возникло вот такое предложение, такая ситуация, работать и встречаться практически каждый день, ну, конечно, в этом была очень большая притягательность человеческая. И я очень счастлив, что мы провели эти годы совместного, вот, совместной работы с ним, потому что он был необыкновенный человек совершенно. И более того, мне очень приятно, что музыканты, которые работали с ним в этом качестве, они до сих пор, многие из них, они уже стали взрослыми людьми, мы были ровесниками тогда, конечно, молодыми, которые до сих пор вспоминают и говорят о том, что это были лучшие годы работы их в симфоническом оркестре, когда у них был такой директор, такой человек, который, которому они всегда могли прийти поплакаться, который всегда мог их защитить,
0: поддержать, понять,
1: причем как профессионал, как музыкант профессионал. Это очень редкая возможность. Да. И надо сказать, что это была не только «Новая Россия», потому что отец еще работал перед этим и в оркестре Федосеева, и с оркестром Павла Когана, московским симфоническим. И музыканты всех этих оркестров, они вспоминают о нем как о самом светлом времени своей профессиональной деятельности. Это очень, меня, конечно, очень греет.
0: Да, очень приятно. И в этом есть какие-то очень важные, наверное, для вас уроки.
1: Конечно. С другой стороны, я добавлю, что общение с таким директором, оно очень осложнило потом творческую деятельность.
0: Да, я понимаю, потом стало труднее. Да. Конечно, когда надо было все объяснять с самого начала и, в общем, наверное, взваливать на себя работу и директора.
1: Я
0: понимаю, да.
1: Конечно.
0: Вы потом работали, вот мы говорили о Белорусском камерном оркестре, действительно замечательном. Потом в Саратове несколько лет провели, да? Но вы как гость, как приглашенный дирижер очень много выступали с госоркестром, с Федосеевским, разницы для вас свой оркестр, чужой оркестр?
1: Да, я в этой связи довольно часто вспоминаю историю Фуртвенгера, да, о которой очень много, так сказать, в истории разговоров, и более того, есть замечательный фильм, я думаю, вы тоже знаете, это чудесное кино совершенно, которое называется по-английски «Taking Sides», а в русском переводе это было «Мнение сторон», по-моему, да?
0: Ну, «Выбирая сторону»,
1: «Выбирая сторону», да, как бы о тех годах, когда он должен был проходить денацификацию, почему? Потому что ему вменялось, почему он остался работать в Берлинской филармонии во времена Второй мировой войны. Вот. И вот понять, что связь, конечно, вот человек, который врос, так сказать, в свою культуру, врос в... Более того, конечно, вся музыка, в основном западноевропейская музыка была, конечно, в центре в Германии сосредоточена, да, и немецкие имена, немецкие композиторы. И поэтому он себе не представлял возможности как бы работать не для своих людей, да. Этот момент, как бы многие люди считают, что это притянуто за уши, на самом деле, я думаю, в этом есть очень большой важный элемент.
0: Истина.
1: Да, очень важный элемент. И особенно это связано тоже с, ну, опять-таки, с, может быть, и с возрастом тоже самого музыканта. Потому что когда человек молодой, когда у тебя есть возможность, так сказать, перестроиться, начать где-то в новом месте и так далее, ты полон энергии, тебе совершенно все равно, кто тебя слушает. А когда ты уже сформировал вот это вот взаимоотношение со своей аудиторией, да? Поэтому я могу сказать, что... Да, и кроме того, понятие «свой оркестр», конечно, дает колоссальные преимущества в плане взаимопонимания, которое складывается в течение многих лет. Сейчас эта культура и практика как бы полностью исчезает.
0: Да, размывается.
1: Мы не видим уже таких многолетних альянсов дирижеров с оркестрами, и сейчас это... Ну, кроме
0: того, есть несколько образцов там. С Кливлендом работал 25 лет, Майкл Тилсон Томас работал в Сан-Франциско 25 лет.
1: Да. Но это исключение. Эта тенденция, вот она в целом уходит немножко на нет. Почему? Потому что сейчас все больше появляется уже контактов таких контрактных, и более того, видно. Вот я вот только что был сейчас, когда в Нью-Йорке, пару недель.
0: И... Ну да, вы же были, по-моему, на Бостонском симфоническом.
1: Да, да, там, где мы с вами как раз встретились.
0: Познакомились, да.
1: И до этого мне повезло, я послушал Филадельфийский оркестр. И я могу сказать, что все-таки вот эта практика, когда, так сказать, тот или иной музыкант, пускай даже замечательно совершенно работает прям в 3-4 коллективах и летает, так сказать, по разным городам и весям, это совсем другой тип взаимоотношений, чем был когда-то в середине 20 века.
0: Да.
1: И, так сказать, по большей части, когда дирижеры посвящали свое время и свое сознание выращиванию коллектива,
0: строительству,
1: в соответствии со своими эстетическими потребностями. Да. И благодаря этому, собственно говоря, мы имеем такие невероятные взлеты именно коллективов.
0: Да. Да?
1: И в этом смысле американские оркестры не исключение. Многие из них как раз сформировались под влиянием личностей отдельных. Да?
0: Абсолютно.
1: Ну, да. а если брать там Советский Союз, то, конечно, личность Правинского, воспитавшего Ленинградскую филармонию, Светланова с госоркестром, это тоже явление совершенно невероятное. Да. Берлинская филармония с Караяном – это тоже явление, да?
0: И так далее, и тому подобное. Но нам надо уходить на рекламную паузу, после которой, друзья, мы продолжим нашу беседу с Евгением Бушковым, скрипачом, педагогом, дирижером. У нас есть куча прекрасной музыки и много вопросов. Не уходите.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Библейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Друзья, мы продолжаем нашу очень интересную беседу с Евгением Бушковым, который разговаривает с нами из прекрасного города Иерусалима, в котором он работает, я не знаю, продолжает ли он сейчас работать, но у нас есть очень хорошая запись его выступления с молодежным израильским филармоническим оркестром. Вы продолжаете с ними работать, или это было такое временное дело?
3: Дело в том, что молодежный оркестр, израильский филармонический оркестр, это создание Иерусалимского музыкального центра. Это замечательная программа, на самом деле. И мне очень приятно, что я стал частью этой программы. И более того, они приглашают на каждое выступление, которое состоится два раза в год, потому что для детей это большое событие.
2: Да.
3: В этой программе участвуют дети не только с 14 до 18 лет, но есть также еще и совсем юношеская программа, то есть такая детская, я бы сказал, где начинают ребятки, лучшие музыканты Израиля собираются вместе с 11 лет, потом этот маленький оркестр разрастается, и многие из которых переходят потом уже вот в этот более взрослый оркестр молодежной израильской филармонии. И я продолжаю с ними сотрудничество в самых разных формах, и в том числе и в мастер-классы. Я уже второй раз, несколько раз, вернее, дирижировал, и сейчас буду снова этим летом дирижировать, как раз работать с самым маленьким оркестром, потому что дети почему-то меня очень любят. Видимо, потому что я не кусаюсь и все время их забавляю.
2: Да, но вы еще при этом, я должна сказать, вы же делаете очень интересные программы для, детей, для детей о музыке. Это в Израиле началось или вы до этого уже делали?
3: Это началось еще давно. Это началось в Москве с «Новой Россией», когда мы начали делать концерты, немножко по образу и подобию концертов для, для юношества Бернстайна. Вот. А потом я продолжал со своим минским оркестром. Мы сделали очень много интересных вещей. Вот. Потом, когда я работал, у меня было несколько лет работы в Индии, куда я тоже привозил свои детские программы. И надо сказать, что это оставило совершенно незабываемый след, причем даже в моем сердце, потому что нам довелось выступать перед детьми совершенно невероятными. Однажды это был концерт для слепых детей, которые воспринимают мир исключительно через слух, и это было огромное событие, огромное потрясение эмоциональное для меня и для музыкантов. Вот. И нет, в Израиле еще пока я детские концерты не делал. Почему? Потому что надо еще выучить язык как следует для того, чтобы самому общаться. Или нужно приглашать кого-то из аниматоров. Я обычно это не делаю, потому что как раз я рассчитываю на собственное индивидуальное общение с зрительным залом.
2: Да.
3: Но заказы уже появились, потому что много произведений есть интересных и много программных придумок есть вот на эту тему. И поэтому уже появились первые предложения, в частности от Иерусалимского симфонического оркестра на будущий сезон, сделать вот такую программу для детей.
2: Замечательно. У меня есть видео, я хочу, чтобы мы его показали. Это фрагмент из Пятой симфонии Чайковского. Замечательно звучит оркестр, замечательный энтузиазм. По-моему, они все очень хорошие музыканты. Поехали.
3: Они замечательные ребята. Замечательные.

0: мне приходится оборвать, потому что у меня очень много вопросов к вам. У вас прекрасная техника. А не скажешь, что это только последние 25 лет жизни, скажем так. А вы работали с очень разными, большим количеством разных оркестров. Что нужно дирижеру в первую очередь?
1: В первую очередь, наверное, нужно любить музыку.
0: И знать, подсказываю я.
1: Любить. Знать это неизбежно, потому что ясно, что ты не можешь выйти к оркестру, так сказать, зная, что ты хуже, чем они. Да? Но самое главное, мне кажется, и ключевое качество, которое отличает одних дирижеров от других дирижеров, это по-настоящему готовность служить этому делу. Ну, это, собственно говоря, касается и инструменталистов тоже. Потому что, по большому счету, и инструментальный, и исполнительский мир делится на две категории, как, с моей точки зрения. Это одни люди, которые музыку эксплуатируют в личных целях, а вторые, которые эксплуатируют себя с целью служения этому делу. Да. И вот этот принцип, он сразу чувствуется. Музыканты очень чувствительны, надо сказать, в оркестре. Они сразу... Мой папа, который проработал в симфоническом оркестре несколько десятков лет, он говорит, ты знаешь... Он говорит, вот только как человек выходит из-за кулис и идет к пульту, к подиуму, мы уже сразу про него все знаем, говорил он мне. Он говорит, нам уже даже ничего не... Вот потому как человек выходит к оркестру, мы уже все понимаем, про него все прекрасно знаем. Вот я думаю, что, конечно, в этом есть чуть-чуть элемент преувеличения, но тем не менее, вот основным фактором, наверное, является это готовность служить музыки. И вот сейчас, когда я был на концерте Бостонского оркестра, вот мне показалось, что я читал много интервью с музыкантами.
0: Да, что там происходит сейчас.
1: Обсуждаются, да. И я понимаю прекрасно, что подкупает большую часть музыкантов этого оркестра в их нынешнем дирижере, то, что он работает для музыки, он служит этому делу. Он служит. Он не выставляет себя. Он, ну, вы помните, мы с вами видели, что он выходил на второе отделение вообще вместе с музыкантами оркестра,
0: да.
1: Так сказать, абсолютно убрав вот эту помпу и как бы возведение себя
0: культ,
1: на постамент.
0: Культ дирижера, да. Для него не существует.
1: Возведение себя на постамент. А, собственно говоря, роль дирижерской, вот, которая очень часто обсуждается, там сейчас можно в интернете найти какие-то вопросы, а что, собственно говоря, дирижер, зачем он нужен, при том, что музыканты профессионалы, и у них есть ноты, в которых, так сказать, все написано и так далее. И они могут прекрасно играть там по первому скрипачу и так далее. Так вот, конечно, роль дирижера все равно, она остается абсолютно неизменный в плане того, что через него концентрируется основная музыкальная мысль.
0: Конечно.
1: Произведение...
0: Не просто ноты сыграть.
1: Я присутствовал при очень многих экспериментах, когда, допустим, и оркестр выступал без дирижера, большой оркестр выступал без дирижера, и, в частности, я слушал выступление, например, моего бывшего консерваторского тоже товарища и замечательного пианиста Бориса Березовского, с которым мы учились параллельно и почти параллельно принимали участие в конкурсах, и в том числе играли один и тот же конкурс Чайковского в 90-м году. Так вот, у Бори Березовского появилась в какой-то момент идея играть без дирижера. То есть фортепианные концерты большие без дирижера. И оркестры, надо сказать, очень воодушевляются, когда у них есть только солист, и когда у них есть необходимость по-новому совершенно слышать друг друга и быть чрезвычайно внимательным, потому что нельзя упустить ни одной секунды. И надо сказать, как эксперимент, это очень интересная вещь. Вот. Но пока играет солист, и пока, так сказать, оркестр в состоянии идти за этим лидером, пускай который даже не показывает ничего и не суфлирует, как бы, да, но потом возникают фрагменты оркестровых тутти, и вот тут выясняется, что отсутствует вот та самая воля и энергия, которая может концентрироваться только через одного человека.
0: Да.
1: И вот, при том, что я сам писал Боре невероятные дифирамбы по поводу его смелости и его невероятного мастерства вот во взаимодействии с музыкантами, потому что он играл какие-то совершенно сумасшедшие программы, в том числе и концерт Брамса, второй концерт Брамса без дирижера, и Стравинского концерт без дирижера, когда у музыкантов там, не знаю, 7 потов сошло для того, чтобы, так сказать, не разойтись и так далее. Вот. И вот тут, конечно, возникает вопрос, а вот нужна ли такая степень нервозности ради того, чтобы не разойтись в угоду идеи тому, чтобы тобой никто не управлял. Тут очень интересная градация проходит.
0: Конечно.
1: Вот, но самое главное... Вот,
0: нет, самое главное
1: вопрос,
0: интерпретация, конечно.
1: Вот, интерпретация и энергетика, которая аккумулируется у большого числа музыкантов через одну фигуру, которая стоит вот здесь вот по центру.
0: Да.
1: Вот, поэтому мне кажется, что вот дирижеры в основном-то и различаются исключительно по этой роли, вот этой роли, которая должна исходить, с моей точки зрения, из любви к музыке, из верности как бы служению этому делу и возможности аккумулировать и пропускать сквозь себя эту невероятную энергию, ради которой, собственно говоря, люди и должны приходить в зал для того, чтобы получить вот этот невероятный импульс энергетический.
0: В Москве вы преподавали довольно много и преподавали скрипку в консерватории, да?
1: В консерватории и немножко работал в Центральном музыкальном поле.
0: И в ЦМШ, да. Вы даже возглавляли, кажется, отдел струнный одно время там.
1: Да.
0: Но вы продолжаете это делать, и насколько это вам было важно, интересно и так далее?
1: Да. Обстоятельства сложились так, что теперь я учу и преподаю скрипку в Иерусалимской академии музыки. И параллельно с этим я занимаюсь тем, что я еще и веду оркестр студентов этой же академии. И вот в частности у нас через несколько дней состоится заключительный концерт нашего сезона здесь оркестрового, где мы будем играть любопытнейшую программу, совершенно связанную с 90-летием образования палестинского радио, который был организован в 1936 году, и при нем был организован
0: оркестр, этот знаменитый.
1: Оркестр, да. Наша программа посвящена, такая как бы музейная немножко программа, мы будем играть произведения, которые звучали ровно 90 лет назад.
0: А интересно, что звучало 90 лет назад?
1: Вот, дело в том, что в архиве Национальной библиотеки Иерусалимской сохранилось полный список произведения репертуара, который был сыгран в течение первого года, и один из концертов, который, вот, собственно говоря, я взял за образец, это было 25 мая 1936 года, а мы играем 24 2026 года, и там, среди прочих программ, вот именно в этот вечер звучали такие произведения, как, например, триптих для струнных Александра Танцмана, который был написан к этому моменту всего лишь 6 лет назад, потому что это произведение написано в 1930 году. Танцман был невероятно популярным композитором при жизни, причем вселенски известным. Он имел огромную карьеру в Соединенных Штатах, он жил во Франции, очень много его исполняли, и вообще в течение жизни Танцман был чрезвычайно исполняемым композитором.
0: Как интересно.
1: Сейчас, к сожалению, после его смерти как-то его музыка и его имя стало угасать, что, в общем, очень жаль. Почему? Потому что чрезвычайно интересный пример как раз музыки того времени, той эпохи, вот связанной с игрой, с размерами, с ритмами и так далее. Новый язык совершенно, который, конечно, был связан очень и с шестеркой французской, и со Стравинским.
0: И с модернизмом,
1: да.
0: А что еще? Я вас немножко подгоняю, потому что мало времени у нас уже осталось, а у меня много вопросов.
1: Кроме этого, мы будем играть обработку сонаты Вивальди для виолончели, которую сделал французский композитор Винсан Данди. Это тоже было в программе того концерта. Мы будем петь с двумя солистками нашими замечательными две песни, народных песни, оркестрованные Паулем Бен-Хаимом.
0: Классический израильский композитор.
1: Опять-таки, это были очень свежие вещи на тот период. Ну и кроме того, поскольку у нас есть определенные обязательства, связанные с тем, что мы должны в своих концертах представлять лауреатов Concerto Competition, который проходит в нашей академии. У нас будет также еще звучать концерт Копланда для кларнета. Это уже произведение, которое было написано после 1936 года, конечно, ближе к 50-м, там 48-й год. Вот. И также в программе будет еще несколько произведений современных наших сегодняшних композиторов, что, мне кажется, очень соответствует духу вот того времени, когда игралась современная музыка на тот период. Поэтому очень много будет интересного звучать. И я очень рад, что я этим этим занимаюсь и помогаю студентам, так сказать, расти тоже в этом профессиональном смысле.
0: О скрипачах, очень короткая, опять же, две фразы. А что нужно скрипачу? Не педагогу скрипичному, а именно юному скрипачу. Какой бы вы дали совет тем, кто думает о том, чтобы играть на скрипке, хочет играть или уже играет на скрипке?
1: Я могу только одно сказать, что да, хорошо иметь прекрасного педагога, хорошо иметь родителей, которые стоят за твоей спиной, которые тебе помогают в этих занятиях. Но самое главное все равно остается – это целенаправленная и постоянная работа. Вот дети должны все время заниматься. Кто им помогает? Как им помогает? Есть ли у них репетиторы, есть ли у них просто хорошие педагоги, и если у них не очень хорошие педагоги, но они все равно продолжают заниматься, они все непременно будут делать успехи. И если ими движет на самом деле интерес и любовь к своему инструменту,
0: то все будет хорошо.
1: То успехи гарантированы.
0: Замечательно. Вернемся к дирижированию, которое очень меня интересует вот с какой точки зрения. Вас позвали в Индию?
1: Да.
0: Вот это уникальное совершенно событие. Вы работали с индийской филармонией. Расскажите.
1: Да, ну здесь история очень любопытна, потому что на самом деле первый профессиональный симфонический коллектив, который называется Symphony Orchestra of India, SOI, был организован по инициативе моего давнего соученика по консерватории, скрипача из Казахстана, с которым мы не просто общались, у нас еще была одна и та же пианистка, концертмейстер, с которой мы работали.
0: Здорово.
1: Наталья Баташова, вот, с которой очень много записей моих тоже выложено, так сказать, в сети. Скрипача этого зовут Марат Бисенгалиев. И я его очень хорошо помню, и мы с ним общались много еще, когда были еще студентами консерватории. И так получилось, что он в какие-то годы уехал в Англию сначала, и потом там произошли какие-то встречи, которые привели его в конечном счете в Мумбаи. И в Мумбаи он был правильным человеком в правильный момент, который предложил создать симфонический оркестр, первый профессиональный симфонический оркестр. А в это время, конечно, там был также человек, который был очень заинтересован в этом, в смысле финансовом, то есть был в состоянии поддержать эту идею в организационном плане. И так на рубеже, фактически на рубеже тысячелетий, где-то в начале 2000-х годов, был впервые организован симфонический сезон в этом городе. Раньше этот город назывался Бомбей, это все знают. Да. И в Бомбее, кстати, было замечательное филармоническое общество, в которое приезжали все ведущие музыканты, включая Фрица Крейслера даже.
0: Западно ориентированный город.
1: Да, мне повезло общаться с людьми, которые помнят выступление Крейслера, представляете? То есть, который, когда он приезжал...
0: В Бомбее, да.
1: И я общался еще с уже, конечно, очень пожилыми людьми, которые в то время, будучи молодыми, совсем занимались организацией этих концертов. Это были камерные концерты, это были сольные выступления, конечно, не было оркестра.
0: Без оркестра.
1: Вот. Но, одним словом, Марат, помню наше, так сказать, с ним общение в какой-то момент, по-моему, это было в 2008 году, первый раз пригласил меня продирижировать вот этим симфоническим оркестром, большим составом симфонического оркестра. Это было огромное событие в моей жизни. Попасть в Индию, вообще это была такая экзотика, невероятная совершенно.
0: Вот интересно, кто был в оркестре? Потому что, судя по тому фрагменту, который мы вам покажем, друзья, там очень такой интернациональный состав.
1: Конечно.
0: Лиц я там вижу раз-два и обчелся.
1: Вот я хочу сказать о том, что, конечно, в первые годы этот оркестр можно назвать антрепризным оркестром, то есть оркестром, собирающимся конкретно на программы. И состав музыкантов был чрезвычайно интернациональный. Я думаю, что в первые годы число индийских музыкантов, которые там присутствовали, я думаю, что было равно где-то 10%. Примерно. Но, тем не менее, кстати, в основном, конечно, это были струнники. Музыканты, так или иначе, занимавшиеся уже, игравшие на струнных инструментах, любящие западноевропейскую музыку. И вот с той поры на базе этого симфонического оркестра Индии, который собирался два раза в год на сезоны и исполнял каждый раз там по 4-5 концертов примерно, Марат Бисенгалиев запустил также и программу, образовательную программу, очень похожую на центральную музыкальную школу, на самом деле.
0: Конечно.
1: И вот и я, поскольку имел, так сказать, удовольствие приезжать туда довольно регулярно, выступать с большим оркестром, и потом, когда появилось предложение приехать быть conductor in residence, то, что называется, дирижером в резиденции, поработать в течение нескольких сезонов вплотную, вот с теми музыкантами индийскими, которые живут и работают там постоянно, mm-hmm. это, конечно, камерный состав. Но туда постепенно, постепенно, благодаря усилиям созданной школы, mm-hmm. приходили новые лица, молодые музыканты, которые уже получали хорошее, базовое, такое настоящее образование. Они занимались с многими русскоговорящими педагогами, приехавшими из разных республик, в том числе из Казахстана, конечно, из России, из Татарстана, mm-hmm. там, из разных, из Узбекистана тоже. То есть это была такая интернациональная команда, которая начала воспитывать юных музыкантов, уже местных индийских. И mm-hmm. сейчас, конечно, кульминацией развития этого оркестра явилось то, что туда приезжал несколько раз Зубин Мета, да. который очень высоко отозвался о качестве этого оркестра, и особенно струнных, и говорил, что это замечательная совершенно замечательная струнная группа. В устах Зубина Меты, конечно, это огромный комплимент.
0: Конечно.
1: Вот, и поэтому мои два с половиной, почти два года я работал там вот много, и жил там, и общался с местными музыкантами, занимался с детишками тоже. Мы делали вот эти детские программы. Это, конечно, невероятно обогатило мое представление о том, какую роль западноевропейская музыка играет вообще в мировой культуре.
0: Ну, то есть этот оркестр, вы думаете, что у него есть будущее, несмотря на то, что Индия такая стала более так националистически ориентированная? Или...
1: Я думаю, что есть будущее. Почему? Потому что потенциал индийских музыкантов совершенно замечательный. Да. Это прекрасные совершенно люди, которые с интересом, с большим работают. И благодаря созданной системе образования, которая, я надеюсь, что будет, так сказать, продолжаться и при смене поколений, и при смене, так сказать, руководства, я думаю, что это будут результаты, которые, конечно, будут во многом определять развитие симфонической музыки там.
0: Замечательно. У нас есть еще два небольших фрагмента. И, может быть, мы успеем оба показать с Марком. Марком. Мне все время хочется называть вас Марком. Евгением Бушковым.
1: Ну, это приятно. Одно время меня представляли как Марка, как сына Евгения.
0: Как сына Евгения, да.
1: Часто представляют, да, говорят, что это папа Марка, да?
0: Это вы сын Марка и папа Марка. Так,
1: да, да.
0: Ну, во всяком случае, я вам желаю самых больших успехов. Я надеюсь, что, может быть, каким-то из ваших оркестров вы приедете в Нью-Йорк. И всегда это очень интересно поговорить и узнать ваше мнение о том или ином дирижере. Я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча. И я надеюсь, что рано или поздно мы и с Марком поговорим. А сейчас я вас отпускаю, а мы посмотрим с вами фрагмент выступления этой 41-й симфонии Моцарта вот с этим самым индийским филармоническим оркестром. Поехали.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры.
2: Интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова, в час дня программа Михаила Братславского «До и после», затем двухчасовая программа Марины Левенсон «Мысли вслух», в 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины», в 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
5: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым в воскресенье.

0: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
4: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
3: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
4: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
3: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
5: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
3: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
3: Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто настроен на волну хорошего настроения. Дэвид Зон Радио. Воскресный час, 12 до часу. Программа поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников сегодня в эфире. И мы дарим вам музыку хорошего настроения. Получаем и наслаждаемся, да, господа, за окном лето. Лето – это ведь не просто теплое время. В нем прячется кусочек волшебства. Ты вдруг становишься чуточку беззаботнее, забываешь, сколько тебе в реальности лет. И словно возвращаешься в детство, замечаешь, что чаще улыбаешься, а иногда вдруг хохочешь просто без устали. Совершенно без причины, но зато громко и от души. Так хочется делать очевидные глупости и радоваться каждому дню. Да, господа, когда еще на твоей любимой радиостанции такая красивая программа, как программа поздравления с Борисом Овезовым, ты просто чувствуешь себя потрясающе. Самое время оставить до осени всю свою серьезность взрослого человека и окунуться, конечно же, в беззаботность. Вы на правильной волне, программа «Поздравления».

Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

И у нас первое поздравление и приветствие. Здравствуйте, Борис. Прошу передать привет любимой Елизавете и дорогой Светлане. Как только вернусь с рейса, обязательно обниму вас. Руслан, Нью-Джерси. Дорогой Русланчик, даже не беспокойтесь. Все будет, конечно же, в ажуре. Красивая песня вам гарантирована. Добрый день, Борис. Звучит следующее пожелание. Всем хорошего настроения. Поздравляю подругу Юлию и Алену с началом отпусков. Желаю отличного отдыха. Поставьте, пожалуйста.

Просто песню из репертуара Стаса Михайлова. Конечно же, дорогие мои, песни сегодня по вашему желанию. И это потрясающая песня. «Женщина-вишня». Стас Михайлов для вас в программе «Поздравления».

счастье, когда мы можем своей половинке говорить: ты моя вишня. Только сока в этих словах, господа. И вообще, это за окном лето, значит, мы уже спешим к нему. Мы спешим к нему на свидание, это очень важно. И дни летят быстрее пуль, пока свое очарование нам дарит уже ласково.

прекрасные песни, конечно же, свежим ароматом пахнет воскресенье. Хочется забыться и бежать. Лето – это маленькое чудо. Хочется им жить, любить и дышать. Женщина-вишня в самом соку.

0: саку.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

Хочу заметить, что мы, конечно же, спешили. Жизнь имеет такое свойство, что она внезапно может просто прекращаться. Поэтому большинство из нас уверены, что у нас еще бесконечное количество завтра. Что впереди множество дней, которые мы сможем провести так, как нам хочется. Завтра мы вроде позвоним маме, завтра мы подъедем к бабуле, завтра проведем день с детьми, завтра сделаем первый шаг к работе своей мечты, завтра остановимся и послушаем пение птиц, завтра, в конце концов, сфотографируемся на этом виде, который просто нас завораживает каждое утро. Но ведь у нас завтра, казалось бы, первично, но каждый миг может оказаться, что есть только сегодня, и что жить надо было сейчас. Жить на грани любви, желаний, мечты. Жить просто сегодня. Вы на правильной волне. Это программа «Поздравления» с Борисом Овезовым.

Продолжая наш веселый музыкальный эфир, у нас очередное поздравление или приветствие. Привет, программа поздравления. Хочу пожелать счастья и здоровья своей любимой маме Юлии. И прошу порадовать многочисленных слушателей песни талантливого певца Артура Руденко, который так и называется «А ты». Конечно, друзья мои, спасибо за то, что именно посылаете название песен и исполнителя. Мне это, конечно, облегчает жизнь. Следующее поздравление звучит так. Здравствуйте, уважаемые ведущие программы поздравления. У моей сестры Лидии 8 июля день рождения. Поздравьте, пожалуйста, ее. Я желаю всего самого доброго, а главное здоровья. И если можно, то поставьте для нее веселую песню. Заранее вас благодарю, Борис. Мы вас любим и слушаем каждое воскресенье. Друзья мои, конечно же, красивая песня. Артур Руденко. А ты? Для вас в этот воскресный день получаем удовольствие.

0: Да, господа, такие потрясающие песни в программе «Поздравления».
1: В конце концов, слушая эти тексты, ты понимаешь, приятно быть кому-то нужным каждый день. В этой обычной жизни быть совсем простым, самим собой, при этом совершенно особенным для кого-то. Как приятно знать, что тебя любят только за то, что это ты. Что тебя часто вспоминают, о тебе думают и по тебе скучают. Конечно, поэтому я вам всем желаю фантастического настроения, душевного покоя и вдохновения в программе «Поздравления».

продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Да, господа, какого цвета наши мысли, такого цвета и мир вокруг нас. Поэтому я всех приглашаю вас. Думайте исключительно красиво. Потому что вы на правильной волне. А вот та музыка, которая льется с волн Дэвидсон Радио, она именно та струйка меда, которая ложится на ваше сердце и на вашем счастливом лице. Всегда улыбайтесь. И у нас следующее поздравление. Здравствуйте, Борис. Передайте, пожалуйста, привет жене Оксане и доченьке Сашуле. Что я их очень сильно люблю. Не забудьте об этом. Спасибо вам, Борис, за воскресную программу. Олег Водянский, Бруклин. Олежек, огромное спасибо. Я думаю, что ваша супруга оценит по достоинству все то, что сегодня будет литься с волн Дэвидсон Радио. Следующее поздравление. Здравствуйте, Борис. У нашей подруги Светланы сегодня день рождения. Очень приятно. Светочка, мы присоединяемся ко всему, что будет сказано выше. Пусть она будет здорова, счастлива. Поставьте для нее, пожалуйста, песню «Девушка простая» Юлии Махальчик, подруги Наташи и Люба. Мы, конечно же, вас очень любим и по воскресеньям наслаждаемся музыкой хорошего настроения. Ну, господа, в эфире песня «Девушка простая». Юлечка Михальчик дарит вам эту песню. Наслаждайтесь, потому что у нас с волн исключительно музыка хорошего настроения.

нашла счастливую любовь. А как хочется просто всего в жизни просто. Хочется жить без тревог. Пусть ваш день будет успешным, солнечным и добрым. Потому что вы слушаете правильную музыку на самой популярной русскоязычной радиостанции Нью-Йорка.

мечта каждой женщины найти счастливую любовь. Но все те, кто пишут нам с воскресенья по четверг, они действительно счастливы. Потому что они надеются получить ту энергию сладости жизни, о которой можно сказать, я просто вам желаю всем добра. Ему придачу настроения, чтобы программа поздравлений нас наполняла просто отдыхать.

Да, господа, я вам желаю просто оставаться счастливым, потому что вся та музыка, которая льется с Walt Davidson Radio, это именно тот фундамент, который вас сопровождает на протяжении всего дня. Я, честно говоря, очень много чего совершил в своей жизни. Назло, может быть, кому-то, но не припомню, чтобы из этого особо что-то удавалось.

0: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Завезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Davidson Radio с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

0: Ну что, дорогие мои, продолжаем. Вторая часть программы поздравления. Да, господа, за окном лето, а ведь лето пахнет дымом от мангала, малиной, морем, проливным дождем, черешней спелой, кремом для загара и отпуском, которого мы все так ждем. Я приветствую всех тех, кто настроился на волну Дэвид Зон Радио. Сегодня программа поздравления с Борисом Овезом и Дима Банников. Сегодня музыка хорошего настроения по вашим сообщениям. Я думаю, что настроение сегодня будет действительно поддержано красивыми ритмами. И в конце концов, господа, цените жизнь, сюрпризы, шансы. Стремитесь чувствовать, вкушать. Желаю к вашим достижениям с открытым сердцем ввысь взмывать. И, конечно, я думаю, что это настроение, эта музыка сегодня порадует вас. Но перед этим хочу напомнить, что у нас в эфире программа поздравлений.
1: Программа поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
0: И немножечко полезной информации, друзья мои.
2: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Да, господа, люди часто стремятся подарить друг другу какие-то предметы. Но когда ты думаешь о детстве, лучше всего вспоминаются те моменты, когда отец и мама были рядом с нами. И это, конечно же, немножечко грустно, что время так быстро течет. Но у нас есть очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу поздравить жену Ершову Любовь с днем рождения. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Нравится ваша программа, Борис. Дмитрий Свияшев, Бруклин. Димочка, спасибо огромное. И следующее поздравление. Добрый день, Борис. Правильно я понимаю, что здесь можно оставить поздравление, которое прозвучит в передаче «Воскресенье». Если да, то поздравьте Сокол Елену с днем рождения. Ленок, я тебя люблю и верю, что у нас все будет хорошо. Прости меня за невнимание, которое я иногда проявляю к тебе. Ты мне дорога, твой Володя. Ну что, господа, мудрость не в том, что ты знаешь, а в том, как ты поступаешь. Поэтому все, что вы сделали, это правильно. Володенька, это красивая песня и для вашей Леночки.

господа, счастье не зависит от погоды, а счастье — это состояние души. Пусть в ней в любое время года цветут красивые цветы. Красивые цветы и красивые песни. Для вас в программе поздравления с Борисом Овязовым и Димой Банниковым. Вы правильно делаете то, что слушаете, зазвеете. Я думаю, что программа несет исключительно позитив, который вам нравится.

И у нас следующее поздравление. Борис, хочу поздравить Алексея Кимовича с днем рождения, любимого мужчину, дедушку и просто хорошего любимого человека. Поставьте песню Ирины Билик «Вызови мне такси». И следующее поздравление. Привет, Борис, хочу поздравить с днем рождения Ирину Романову и поставьте песню от Виталия Яушева. Друзья, конечно, исключительно красивые песни. «Вызови мне такси». Об этом поет Ирина Билик. И я думаю, что аудитория, которая слушает музыку хорошего настроения, восхитится текстом этой красивой песни для вас.

0: возвращаюсь к нему.
1: Вы знаете, хочу заметить, что я действительно ловлю себя на мысли, что я очень люблю воскресный день. Почему? Потому что утром просыпаясь, я понимаю, что в предвкушении прекрасной программы с 12 до часу музыка, которая будет радовать вас и, конечно же, вызовет чарующую улыбку на многих лицах поклонников красивой-красивой мелодики. Конечно же, и тексты не исключение, но я думаю, что музыка, которая звучит в программе, радует огромную аудиторию.
2: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Так, господа мои, добрый день. Шагает по планете, потому что у нас сегодня на Daily Zone Radio музыка хорошего настроения. И я желаю каждому сердечной доброты, улыбки, искренней душевной теплоты. Чтобы весь мир и люди все вокруг наполнялось светом и добром.

Да, господа, я заметил, что с нашей программой «Воскресный день», с ним начинается все необычное. Хорошие дороги всем тем, кто в пути. Слушайте правильную музыку. А мы будем стараться доставлять вам удовольствие, конечно же, грамотно подобранной музыкой. Сегодня в программе «Поздравления с Борисом Орезовым и Димой Банниковым». Спасибо, что слушаете нас. А мы вместе с вами любим вас за то, что вы нас слушаете.

нас следующее поздравление. И просто, господа, всем тем, кто еще не решился написать в воскресенье по четверг на мой телефон 646-427-5737, 646-427-5737. Создавайте жизнь, которую вы любите. Душа наполняется по капле. И чем ты ее наполняешь, тем она и становится. Доброго, светлого и позитивного дня. Верим в чудеса и творим добро с программой поздравлений. Ну и у нас, друзья, конечно, следующее поздравление. Добрый день, Борис. Хотелось бы на волнах вашего радио слышать песни Виктора Королева. Есть такая песня «Вишня». Конечно, друзья мои, песня «Вишня» для вас. Добрый день. Поздравление хочу поздравить свою мамочку Елену, любимого мужа Юрия и отчима Николая. И прошу, поставьте для них песню Виктора Королева «Вишня». Друзья, такое совпадение, конечно, это чудо. И поэтому на волнах Дэвидзон Радио программы «Поздравления» Виктор Королев с песней «Вишня» для вас. Наслаждаемся.

Кстати, правильно высказанное мной, то, что моя программа действительно дарит вам музыку хорошего настроения. И то, что после программы вы звоните и выражаете мне чувство признательности, любви к тому, что я делаю, спасибо вам огромное за это, мне очень это приятно. И поэтому я стараюсь, чтобы вы постоянно были на позитиве, чувствовали в сердце солнце. Ну, а мы будем стараться.

Мы уже, подведя итоговую черту второй части программы поздравления, я хочу, чтобы после нашей программы в душе вашей звучали исключительно песни, слова которых будут исключительно о счастье. Желаю жить в ладу с самим собой, улыбкой озарять друзей и близких. И помнить, что музыка хорошего настроения только в программе поздравления.

Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить вам, что если вы хотите, чтобы ваши поздравления прозвучали в популярной программе «Поздравления», Борис Овязов и Дима Банников все, конечно, максимально сделают так, чтобы ваши родные получили море удовольствия, вам нужно на мой смс-портал написать ваше сообщение, я все это музыкально оформлю, и я думаю, что в воскресенье ваши родные получат массу удовольствия. Вы спрашиваете, какой телефон? 646-427-5737. 646-427-5737. 7-3-7. И с воскресенья по четверг жду ваши смс-сообщения с поздравлениями. Не стесняйтесь, пишите. Если вы не владеете сами, то попросите ваших внуков или детей. Они наверняка помогут вам. Так что, господа, Борис Овязов и Дима Ваников, расстаемся с вами буквально на несколько дней. В пятницу у нас программа «Караван» и вновь в следующее воскресенье программа «Поздравления». Да, господа, пусть с нашими программами улыбка, они сходят с ваших лиц. Будьте всегда живы и здоровы, полны позитива и радости. Делитесь, самое главное, любовью. Это самый важный фактор, чтобы в жизни получить огромное удовольствие. Люблю вас и расстаюсь. Пока. Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овязовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

0: Лариса Везов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Пятки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Медицинский офис врача подиатриста Алины Васильевой приглашает на работу врача подиатриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-3846, 718-864-3846.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.

0: всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
3: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
4: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на 620 М Дэвидсон Радио. Для кого-то утро, для кого-то уже день в разгаре. Сегодня выходной день, воскресенье, день, который мы, собственно, еще продолжаем праздновать, день рождения Америки. Почему бы останавливаться, если так хорошо пошло? Я вас поздравляю с этой замечательной датой. 250 лет, как сказали вчера за праздничным столом, бывает один раз в жизни. Еще раз поздравляю, еще раз желаю всем нам с вами веселого, радостного, счастливого долголетия вместе с страной Америки. Тема программы, которую я предлагаю сегодня, мне близка по настроению. Это латиноамериканская музыка, это специальная гитарная музыка, это фламенко, это... Да, собственно, румба. Я не буду забегать вперед для того, чтобы выстраивать какие-то интриги. Вот. Но думаю, что в такую жаркую погоду всегда вспоминается, допустим, отдых на островах, где как раз вот такой музыки настоящее изобилие. Вот мы сегодня на эту тему и об совершенно конкретной группе музыкантов будем говорить. Но прежде, как и обычно, выполняя свои рекламные обязательства, я бы хотел несколько слов благодарности сказать в адрес тех, кто поддерживает мои эфиры. Во-первых, напомню о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет, а офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней. Позвоночник и суставы.

воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция, суть метода использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение в целом, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армиях Соединенных Штатов Америки. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. Ну и еще одну благодарность офису, по сути не офису, а целой структуре, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство предлагает целый ряд программ, в частности, программы для людей-ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов помощь на дому. Для тех, кому нужна краткосрочная помощь, позвоните по телефону 718-232-4850. Отдельно программы для детей, у которых есть аутизм, специальная программа, позвоните, выясните подробности. И также для детей, у которых есть некоторое отставание в развитии, то есть ребенок не выговаривает какие-то буквы, то есть не то, что там сильно-сильно отставание. Должен уже бегать и ходить, а он еще ползает, или ну вот такие, как бы, казалось бы, вроде мелочи, на которые имеет смысл обратить пристальное внимание родителей, бабушек и дедушек, обратиться к специалистам, они подскажут, что сделать и как, и ребенок будет развиваться совершенно нормально. Позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Ну, а вот первая композиция, с которой я и начну сегодняшнюю программу.

Даже без представления, я уверен, вы узнали эту группу по голосам, вы узнали и по исполнению, по звучанию гитар. Конечно, речь идет о Gypsy Kings. Gypsy Kings и Танина Болиарда, это их новый диск, который вышел в 26-м году, называется History. История. Группа эта французская, исполняет в стиле фламенко, румба, каталана. И Gypsy King вместе с Танина Болиарда выпустили альбом History, доступный для широкой публики, возглавляемый синглом «Сеньорита». Эта песня и прозвучала, первая песня. Вышел он почти через 4 десятилетия после прорывного альбома группы в 1987 году. Ну, не помню, точно ли в 87-м я познакомился с музыкой Gypsy King, возможно, чуть попозже, вот, но на меня всегда эта группа оказывала очень серьезное влияние. Во-первых, своей энергией, своей музыкальностью, своей абсолютно неподкупной безэлектронной музыки, чистой гитары, красивые гитары, вот как сердца. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер-основатель Танина Болиарда совершили прорыв в то время, когда американские и британские чарты были практически лишены песен на других языках, особенно музыки, вдохновленной и сформированной богатым музыкальным наследием предыдущих десятилетий. Соответственно, в этой группе происходили различного рода изменения, о которых я сегодня расскажу. И сегодняшние Gypsy King – это наследники того первого коллектива, в котором играли основатели. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер совершили это совершенно потрясающее дело и записали для нас новую музыку, но в своем потрясающем стиле. Спустя все эти годы группа Gypsy King Танина Болиарда, включая его сыновей Косо и Микаэля, по-прежнему ярко сияет, что подтвердилось их легендарное выступление на фестивале Гластонбури в 2024 году. Почти 40 лет спустя после их прорыва их история продолжается с музыкой такой же захватывающей и жизнеутверждающей, как и прежде. Классическое звучание Gypsy King определяется богатым страстным баритоном в качестве ведущего вокалиста, а также энергичными и чувственными ритмами. Это песни, которые ярко переносят нас к истокам цыганской музыкальной традиции, мастерство которым Gypsy King всегда демонстрировали совершенно по-другому.

композиция «La Vida» в исполнении «Gypsy King». Достойно для того, чтобы перечислить их поименно. Танина Болиарда, соло-гитара, руководитель. Бенджи Болиарда, гитара. Микаэль Болиарда, перкуссия и гитарная перкуссия. Жан-Мишель Кервич, гитара, ведущий и бэк-вокал. Жан-Самуэль Рэй, ведущий и бэк-вокал. Жан-Клод Вилла, ведущий вокал. Жан-Клод Билла, ведущий вокал. Фауста Куэвас, перкуссия. Хосе Фернандес, фортепиано. Томас Джеймс Потрел, бас. Сирил Каблат, гитара. Сирил Сеги, клавишные. Фредерик Маршаль, ударный. Самуэль Дебю, соло, гитара. И Рэй Бэк, вокал. Вот такие они, современные, настоящие, сегодняшние Gypsy King. Напоминаю, мы с вами слушаем сегодня альбом. Целый альбом, который называется «История, History». Это альбом 2026 года. То есть вот самый, что называется, последний. И эта композиция так и называется «История».

Знаете, почему Gypsy King – это великая группа? Ну, во-первых, они сделали фламенко мировым. До появления Gypsy Kings фламенко было в основном локальной музыкой юга Испании, эмоциональной, но узко специализированной. Gypsy King впервые соединили фламенко с поп-музыкой, румбой и латинскими ритмами, сделав его понятным и привлекательным для всего мира. Их вклад превратили национальный стиль в международный феномен. Музыка без границ, ни языка, ни жанра. Вот вам вторая причина. Их песни – это энергия, ритм, чувство. Даже если вы не понимаете слов на испанском или цыганском, вы все равно чувствуете музыку. Это делает их музыку универсальной, она работает в любой культуре и стране. А такие мелодии – «Бамбалео», «Джоби Джоба», «Валары» узнаются с первых секунд во всем мире. С этих песен тогда, в 87 году, начинал коллектив Gypsy King. Я не ставлю старые любимые песни, я ставлю сегодня новый, совершенно новый альбом для того, чтобы показать, что прошло 40 лет, а они такие же энергичные, такие же замечательные. Лагуэра.

Эти ребята – голос цыганской культуры. Джипси Кинг – потомки испанских цыган, эмигрировавших во Францию. Они гордо показали свою этническую и культурную идентичность, и мир принял ее с восторгом. Они доказали, культура меньшинства может быть великой и вдохновляющей. Это культурная дипломатия без слов. Гитара, голос и огонь сердца. Примавера.

Они повлияли на сотни артистов. Их стиль повлиял на музыкантов по всему миру, от фламенко-групп до поп-артистов. Музыка Gypsy King звучала в фильмах, в шоу, в рекламе, в сериалах, в видеоиграх. На них равнялись артисты вроде Рики Мартина, Шакиры, Алехандро Санз, потому что музыка живая, а живая музыка – это настоящее искусство. Gypsy King – это живой звук, настоящие гитары и реальный вокал. В эпоху цифровой попсы они остались верны традиции и стали еще ярче на ее фоне. Их концерты – это настоящие спектакли с живой энергией, искренние чувства, культура и энергия гитары могут объединить весь мир и даже, дорогие друзья, без слов. Ну, мы, собственно, сейчас это и слышим, что они играют и как они это делают. Кабалеро.

Как цыганская семья покорила весь мир? А было вот как. В конце 80-х годов на мировую музыкальную сцену стремительно ворвались музыканты, чьи песни звучали на непонятном языке. С бешеным ритмом гитар и с бешеными голосами, полными страсти и огня. Это были Gypsy Kings. Дети испанских цыган, родившиеся и выросшие во Франции, но впитавшие в себя музыку, бегущую по жилам их предков. Они не просто ворвались в чарты, они взорвали стереотипы и доказали, даже корни, растущие в изгнании, могут дать великие плоды. А начиналось все так. История группы начинается задолго до того, как прозвучал первый аккорд «Бамбалео». В центре ее легендарная цыганская семья «Рейс» во главе с певцом Шосе Рейс, который когда-то выступал с Манитасом де Плата и стал символом фламенко во Франции. После его смерти пятеро сыновей, Николас, Андре, Канут, Подчай и Поль, решили продолжить дело отца. Они играли на свадьбах и вечеринках под именем Лос Рейс, а позже стали тем, что мы знаем как Gypsy Kings.

Что делает их музыку особенной, спросите вы. Ну или подумайте. Конечно же, их стиль. Это невероятный сплав культур и жанров. Они соединили традиционные фламенко, каталанскую румбу, поп, латино, джаз и даже арабские мотивы, при этом сохранив цыганскую душу и экспрессию. Они пели на смеси андалузского, испанского и кала, это цыганский диалект. И, что удивительно, их понимали в любой точке планеты, потому что музыка была языком. Первым глобальным триумфом стала «Бамбалео», так сказать, символом эпохи. Песня, с которой у многих началось знакомство с Gypsy Kings. Это не просто танцевальный хит, а почти манифест свободы и ритма. За ним последовала «Джоби Джоба», «Воларе», «Анамор», «Бейлами», каждая со своей историей и энергетикой. Интересно, что многие треки основаны на традиционных мотивах или переосмысленных версиях классики. Например, «Воларе» — это фламенко, обработка итальянского хита, а песня «Ами Манера» — проникновенная испанская версия знаменитой, нам всем хорошо известной «My Way».

Дорогие друзья, в Нью-Йорке у нас 1:46. Время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь в нашей волне, слушайте Дэвид Зен Радио. Сегодня веселая, жизнерадостная, жизнеутверждающая музыка от Gypsy King. Оставайтесь с нами.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 «Davidson Radio». В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Это музыкальная программа. Сегодня я ее посвятил такой замечательной группе «Gypsy Kings». Почему они стали легендами? Дело в том, что в эпоху, когда мир делился на жанры и языки, «Gypsy Kings» сломали границы. Их принимали в Латинской Америке, в США, на Ближнем Востоке, в Японии и в России. Они играли на стадионах, участвовали в телешоу, их музыка использовали в фильмах, рекламах и видеоиграх. При этом они никогда не изменили себе, никакой электронной обработки, только живая гитара, перкуссия и многоголосие, а также сила эмоций. Напомню, сегодня я представляю вам очередной альбом группы Gypsy Kings, который вышел только-только, вышел в 2026 году и называется «История».

2010 году коллектив разделился. Одни участники, включая Николаса Рейса, продолжали выступать под оригинальным названием Gypsy Kings. Другие, как Gypsy Kings by Andre Reis. Несмотря на юридические разногласия, обе версии коллектива продолжают традицию собирать полные залы, петь в любви и страсти и нести фламенко в массы. За десятилетия они выпустили культовые альбомы от дебютного Gypsy King 1987, который навсегда вошел в историю и стал золотым и платиновым по продажам. В общем, мега-хит. Мега-хит от Gypsy King 1987 год. Запомните. Ну а до, по сути, 2026 история. История, а также огромное количество сборников лучших песен, которые стали учебником по этнической поп-музыке. Песни группы перекрывались в десятках каверов, ремейков и ремиксов, а их влияние ощущается до сих пор от Шакиры до Зуччеро, от шоу The Voice до латинских фестивалей.

Почему они важны именно сейчас, я вам отвечу. Потому что Gypsy King доказали, что музыка не обязана быть мейнстримной, чтобы быть великой. Они показали, как можно взять традиции, которые веками были в тени, и вытащить их на сцену мирового масштаба. Их вклад в интернационализации этнической музыки, в произведении цыганской культуры, в разрушении музыкальных и культурных границ. Их песни живут уже не одно поколение, и каждая находит в них свое. Любовь, боль, огонь, солнце, движение, память. А это и есть признак настоящего искусства, которое, однажды прозвучав, остается навсегда. Gypsy King продали более 20 миллионов альбомов, выступали на Олимпийских играх, получали Грэмми, а их песни звучали на MTV, в Голливуде и на улицах Барселоны. Gypsy Kings – это больше, чем музыка. Это культурное явление, это душа на гитарных струнах. Это страсть, ставшая глобальной.

Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. Да и вам всем, что были в это время с нами. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, слушайте наши программы.

четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

50-летием, дорогие американцы! Здравствуйте! В эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливаном. Мы от всего сердца, я надеюсь, что и от администрации тоже, поздравляем вас с этим юбилеем. 250 лет свободе и демократии. Страна, в которую мы с вами стремились, попали, живем и будем дальше жить и процветать. И даже если на нашем пути возникают какие-то проблемы и трудности, Америка – это та страна, в которой их можно решить. Поэтому мы сегодня будем слушать часто очень патриотические песни, то, что называется «кантри-стайл», и современные, и артистов среднего поколения, какие угодно, американские. Еще раз, с юбилеем, с 250-летием Америки. И слушаем следующую песню.

поют Brooks and Dunn, Only in America. Это американский кантри-дуэт, состоящий из авторов-исполнителей Кикса Брукса и Ронни Данна. Дуэт Brooks and Dunn выиграли множество музыкальных наград. Среди них звание лучшего кантри-дуэта года с 1992, тысячи, разумеется, по 2006. Зато в 2000-х их песня «Only in America» получила приз за лучшее видео. Также они награждены 2 премиями Грэмми. Только в Америке. Мечтаю в красном, белом и синем. Только в Америке, где мы мечтаем так сильно, как хотим. У всех нас есть шанс. Каждый может танцевать. Только в Америке.

Ну и, конечно же, мы с вами должны вспомнить и сказать благодарность, выразить свою благодарность американской возможности делать представления, то, что называется entertainment, да, концерты, мюзиклы, экшен. Наверное, никто никогда не сможет победить Америку в этом виде искусства. И вот давайте послушаем National Anthem, национальный гимн Америки, как его на Супербол в 1991 году исполняла Уитни Хьюстон.

Вот так мы все любим Америку, так же, как и любит ее Родни Эткинс. «It's America» – это тоже кантри-стайл, и авторы этой песни – Брэд Джеймс и Анджела Петралья. Там поется примерно вот о чем. «Сегодня, проезжая по улице, я увидел вывеску с лимонадом. Это были самые милые дети, которых я когда-либо видел. Когда они протянули мне мой стакан, я улыбался и думал про себя: «Чувак, какая идеальная открытка с изображением Америки получилась бы». И когда я вернулся домой, включил телевизор, я увидел маленький городок, который буквально был разорван на части большим смерчем. А люди приходили со всей округи, чтобы помочь своим соседям. И я подумал про себя: я так рад, что живу в Америке. Это школьный выпускной, это песня Спрингстина, это поездка на «Шевроле», это человек на Луне, светлячки в июне и дети, продающие лимонад, который сами сделали. Это города и фермы, это распростертые объятия, это одна нация под Богом. Это Америка!

И вот мы продолжаем нашу концертную программу, и она составлена, ну, как я всегда люблю, как лоскутное одеяло, да, для того, чтобы показать, кто живет, трудится и, во всяком случае, выступает на поприще искусства, на музыкальном олимпе. Вот есть такая певица Майли Сайрус. Если у вас детки, которым уже под 30, вы все прекрасно помните, что когда-то было шоу, где была Ханна Монтана. Вот это она. Она исполняла главную роль. Она из штата Теннесси, и она выросла просто в кантри-музыке. И папа ее певец, и она выросла в такой, ну, американской глубинке. Но из-за того, что Голливуд, из-за того, что она сама замечательно поет, обладает таким контральто, очень красивым голосом, она человек такой скандальный, и я думаю, что она специально это делает для того, чтобы привлечь к себе внимание, потому что, как мы говорим, плохая реклама тоже очень хорошая реклама, да? И вот как бы то ни было, то она красивая, то она обезображенная, то худая, то полненькая. Она разная. Но одна из песен, с которой, как мне кажется, началась ее вокальная карьера как певицы, это, конечно же, песня «Party in the USA». «Вечеринка в Америке». Лукаш Готвальд и Джессика Корниш и Клод Келли сочинили эту песню, и она поет там примерно так. «Я сошла с самолета в Лос-Анджелесе с мечтой и моим плащом на руке. Добро пожаловать в край избытка славы. Смогу ли я в него вписаться, запрыгнуть в кабину? Вон там я вижу Голливуд. Это все так безумно. Все кажутся мне такими знаменитыми. Я подняла руки вверх, а тут вдруг играют мою песню. Они знают, что со мной все будет в порядке, что бы ни случилось. Да, вот.

Мы продолжаем нашу концертную программу, посвященную 250-летию Соединенных Штатов Америки. И следующая песня, ее исполнит Аарон Типпин. Она называется «Where the Stars and Stripes and Eagles Fly». «Там, где звезды, полосы и орлы летают». Да? Сочинили ее Кенни Бирд, Кейси Битхарт и Аарон Типпин сам. И прежде чем стать вот известным автором и певцом, Аарон Типпин успел поработать водопроводчиком, на минуточку, дальнобойщиком и даже пилотом, правда, не военным. Так что к самолетам и полету у него особое отношение. И дальше вот в этой песне поется. Если вы спросите меня, откуда я родом, вот что я всем скажу. Я родился милостью Божией в необыкновенном месте, где летают звезды, полосы и орел. Это большая земля с большими мечтами. Да, я повидал достаточно, чтобы знать, что у нас все хорошо. Где летают звезды, полосы и орлы.

Ну что ж, дорогие друзья, я пытаюсь угадать, где вы встречаете 250-летие нашей замечательной страны Соединенных Штатов Америки. Наверняка кто-то из вас окунулся в бассейн, кто-то, может быть, готовит шашлыки у жаркого мангала, кто-то на себя взял миссию привезти мороженое детям и не только. Короче говоря, эти дни самые, наверное, замечательные в нашей жизни. Вот я очень люблю этот праздник, День Благодарения и, конечно же, Крисмас. Поэтому в самое разное время всегда радуюсь вместе с американцами и думаю, а почему я на них смотрю со стороны? Ведь я же тоже американка, и я хочу радоваться вместе со всеми. Если вы позволите, я хочу предложить вашему вниманию сейчас песню в исполнении Рэя Чарльза. Называется она «America the Beautiful», «Прекрасная Америка». Музыку церковного хорала под названием «Иерусалим, наша мать», по-русски, наверное, скорее отец, в 80-е годы 19 века написал композитор-любитель Сэмюэл Уорд. А в 1904 году Кэтрин Бейтс сочинила на эту музыку стихи об Америке. «Прекрасно в вольности небес, неся янтарь полей и гордых гор пурпурный блеск над сочностью степей. Америка, Америка, судьба к тебе щедра. Стань океаном, берегом из братства и добра».

Дорогие друзья, мы должны, как всегда, следовать расписанию нашей работы. Да? Мы сейчас объявляем первый перерыв в нашей программе и затем продолжим наслаждаться праздником, который мы все отмечаем 250 лет Америки. И еще раз повторю, поверьте, неважно, как у нас сложилась жизнь, стали вы миллионером или даже миллиардером, или вы живете спокойной среднестатистической жизнью, все равно это Америка. Любую проблему, запомните, можно решить. Нужно просто обращаться в правильные инстанции. Это Америка. С праздником! Перерыв на рекламу.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

Очередная песня, посвященная 250-летию Соединенных Штатов Америки. И мы вас еще раз от всего сердца поздравляем с этой замечательной датой. И мы должны быть рады и горды тем, что мы являемся свидетелями сегодняшних дней. И сказать действительно спасибо. Вот простые банальные слова благодарности за то, что мы здесь оказались. И я абсолютно убеждена, что для очень многих из нас Америка явилась страной, где мы продлили свою жизнь, потому что неизвестно, чем бы закончились некоторые наши медицинские истории, если бы не Америка. И как бы тут ни ругали и ни критиковали, в первую очередь в Америке идет борьба за жизнь человека. Потом могут быть разбирательства и неприятности, но в первую очередь бросятся спасать жизнь человека. Вот такая Америка. И обратите внимание даже на детей. Если кто-то упал, содрал коленку, даже если они играют, детки маленькие, в футбол, сакер, который сейчас проходит у нас, да, на который моя дочка с мужем ходили, смотрели, наслаждались. Они такие вдохновленные и молодые возвращались с этих матчей. Вот ребенок упал, если во время игры детки встают на коленку, чтобы вот, ну, сочувствие выразить, да, ты молодец, ты боролся за команду, ты упал, да, но мы с тобой, не плачь, все будет хорошо, мама потом тебе лейкопластырь приклеит на коленку. Ну, вот как-то мне так это нравится, и так импонирует, и так же, как в предыдущей песне, бегут девушки разного цвета кожи, у всех разные волосы, разной длины, белые, карие, черные, вьющиеся, прямые, мые, какие угодно, полные, худые. Ребята тоже самые разные все. Каждый поет ту песню, в которой родился, да. Ирландцы пьют пиво на Сент-Патрик Дэй. Кто-то отмечает день, я не знаю, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, китайцы, как кто угодно. Но потом мы с вами все помним и собираемся, чтобы отметить 250-летие Соединенных Штатов Америки. И давайте послушаем еще одну песню в подтверждение этого. Уэйлон Дженнингс, «Америка», автор Сэмми Джонс. Он поет: «Я родом из Теннесси, но люди в Калифорнии тоже добры ко мне. Америка, неважно, где я брожу, скажу вам, люди, что это дом, милый дом, Америка. А мои братья черные, белые, желтые и красный человек тоже. Все мы братья. Это Америка.

Ну и в продолжение нашей программы у нас много, конечно, песен, как вы понимаете, заготовлено. Но мне бы очень хотелось успеть предложить вашему вниманию фрагменты с передачи Эда Сулливана. У него шоу было, которое это вообще Америка вся на нем жила. Музыка и слова Ирвинга Берлина. Вы все прекрасно знаете, что это наш с вами земляк, да, что он родом из Белоруссии. Берлин написал эту песню в 1918 году, когда проходил службу в военном лагере. Но чем-то тогда ему эта песня не понравилась, и он вспомнил о ней в 1938. Осознав, наверное, насколько успешной стала эта песня, Берлин в 1940 году уже основал фонд «God Bless America». Очень популярная фраза среди наших русскоязычных пожилых людей. Он заботился о том, чтобы все гонорары были пожертвованы мальчикам и девочкам из организации «Скауты Америки», наподобие пионерской организации, да? Примерно так. «Пока грозовые тучи собираются далеко над морем, давайте поклянемся в верности свободной земле. Давайте будем благодарны за такую прекрасную землю, когда мы поднимаем голоса в торжественной молитве. Благослови, Господи, Америку, землю, которую я люблю».

Вот такой симбиоз белорусского еврея с американскими детками в американском шоу. И мы продолжаем программу. Осталось чуточку времени. Мне бы так хотелось вспомнить о шедевре мирового уровня «West Side Story», «Вестсайдская история». И Леонард Бернстайн, как вы знаете, сочинил музыку, стихи Стивен Сондхайм, режиссер Стивен Спилберг. Это одна из его ранних работ. Просто наслаждаемся.

babies crying and the people trying.

Ну, это можно смотреть и слушать бесконечно. West Side Story. Но мы должны заканчивать этот час. Дальше будет продолжение. Дальше будет фрагмент одной из наших с вами полюбившихся программ. Еще раз поздравляем вас всех с праздником. Еще раз призываю вас не грустить. Вот просто скажите сами себе: 250 лет стране, которая нас приняла, вне зависимости от того, разбогатели вы или нет. Скорее всего, вы, да, разбогатели. Мы закончим это песней Кода, да, «For Africa». И это относится к любому из нас. We are the world. Мы – это мир. Авторы – Майкл Джексон, Лайонел Ричи, тот, который начинает первым. 45 звезд объединились для записи этого видеоклипа. Среди них и Майкл Джексон, Лайонел Ричи, пятеро из многочисленных родственников Майкла Джексона, Пол Саймон, Стиви Уандер, Тина Тернер, Билли Джоэл, Даяна Росс, Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Рэй Чарльз. Знаменитый Гарри Белафонте даже не получил сольную партию, а пел в хоре. Наступает время, когда мы откликаемся на зов, когда мир должен объединиться в одно целое. Пора поддержать жизнь, величайший дар из всех. Мы не можем продолжать, притворяясь день за днем, что кто-то где-то скоро изменит ситуацию. Мы все часть большой семьи Бога. И правда, знаешь, любовь – это все, что нам нужно. Мы – это весь мир, мы дети, мы те, кто делает день ярче. Так что давайте начнем отдавать. Мы делаем выбор, мы спасаем жизни, мы сделаем день лучше. И сделаем это ты и я.

0: SCAN Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Маем ваш телефон и звонки 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев.
1: Вы знаете, мне повезло, и как многим другим, мне не пришлось жить при этих страшных 90-х лихих годах. В первый раз я приехал в Россию ровно через 10 лет, в 88-м году. Это еще было ничего. А уже в 93-м или 94-м продукты были по карточкам. И когда я ехал с аэропорта, меня привозили знакомые, я говорю: «Мама, а почему на Московском проспекте такая темнота?» Ужас, что было. И потом я прошел на следующий день, два дня после приезда по Невскому проспекту. Проходил мимо Елисеевского знаменитого магазина. И стояла женщина и 4 или 5 собачек. У них у всех были картонки на шее. Просили помочь деньгами, им нечего есть. Это ужас, конечно, что было.
0: Да, было времечко. Я до сих пор не могу, кстати, Лев, ответить на вопрос. Вот фабрики, заводы, мясокомбинаты, молочные комбинаты продолжали ведь работать. Куда делась еда? Где она была?
1: Наверное, воровали. Марина, я еще хочу сказать. Вот была у вас передача об Одессе.
0: Да.
1: Ну, действительно, красивый город. Я был там один раз по сравнению с ленинградским климатом. Там просто рай. Но вы знаете, помните, я рассказывал о доносчиках моих соседей?
0: Помню.
1: Так они были, кстати, из Одессы.
0: Что вы говорите? Бывает.
1: Да.
0: Бывает.
1: Вот бывает. Ну, муж был из Одессы. Ну, она тоже. У них такой акцент был одесский.
0: Вот. Да.
1: Но... Еще хочу сказать одну вещь.
0: Да-да.
1: Вот у нас очень часто такое, поймите меня правильно, бахвальство насчет евреев. А вы не читали книгу «Кто предал Анну Франк»? 5-7 назад была выпущена. Так вот, ее предал голландский еврей. Я уж не знаю, что с ним стало.
0: Да.
1: Вот
0: я понимаю
1: бывает.
0: Ваш намек, ну, что не надо идеализировать. Да, в каждом народе есть и те, и другие.
1: Да.
0: Просто мы вспоминаем лихие 90-е. Спасибо большое, Лев. Следующий звонок. Пожалуйста. Слушаем вас.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел бы рассказать маленькую историю о том, как я выехал из Союза. Это был 77-й год.
0: Угу. Ну давайте, только коротко.
2: Я подал документы в АВИР, и прошло уже 3 месяца, и ни звуку, ни шлуху. Значит, я пришел к ним однажды и говорю: в конце концов, что будет? Они говорят: надо ждать, а еще рассматривается. 3 месяца мало рассмотреть. Но в это время приезжал в Москву Никсон. 77-й год, май месяц. И вот я пришел в АВИР, говорю: так, если через 2-3 дня не будет у меня результата, ответов, я еду на встречу в Никсон. Не успел я приехать домой с АВИРа. Дома лежит записка: срочно приезжайте в АВИР.
0: Ну,
2: я, не заходя в дом, тут же развернулся и поехал в АВИР. Прихожу в АВИР, и там лежит уже разрешение на выезд.
0: Ого!
2: Вот. Я вот таким образом, благодаря господину Никсону, не ему, а лично его именем, я и моя семья получили разрешение на выезд в Израиль.
0: Я вас поздравляю с этим. Спасибо вам большое. Послушайте нас по радио или посмотрите по телевидению. Это еще раз говорит о предприимчивости нашего народа, да? Слушаем следующего, пожалуйста.
3: Добрый день, Марина. Это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс. Рада вас слышать.
3: Я хотел бы назвать то, что хотел сказать, 90-е, взгляд извне.
0: Угу.
3: В начале 90-х я был в Америке, работал в одной компании, у которой были бизнес-связи с Россией. И в 95-м году меня послали в командировку в Москву. Первый шок был в Шереметьево.
0: Угу.
3: Я стоял, ждал багаж и не мог понять, что-то тут не то. Потом понял, лица людей. Тут у нас, ну, улыбчивые, приветливые, а там хмурые, озабоченные лица. Второе – это командировка в научно-исследовательский институт, один из ведущих в России. Темно в коридорах, профессора, кандидаты, доценты, чуть ли не члены корреспондента.

0: студенты ходят в обшарпанных костюмах, в каких-то тапочках. Вся торговля идет в киосках, где это было смешно. Там продавали водку в стаканчиках от майонеза. Вы представляете? Мне выделили персональную машину, и вот надо было залить антифриз. Шофер подъезжает к киоску, покупает две бутылки водки и заливает ее в антифриз. Я говорю, как так? Что такое? Он говорит, это дешевле, чем купить антифриз. В общем, возле мусорных баков копаются прилично одетые старушки. Ну, видно, по лицам интеллигентки, бывшей учительницы в отбросах. В общем, было гнетущее, очень гнетущее впечатление. Но я так думаю, что сейчас все это изменилось, и все пишут, что там...
1: А я вот, вы знаете, слышала, что можно встретить и сейчас интеллигентных бабусь около помоек, к сожалению.
0: Да, это... Там разделение между богатыми и нищими намного сильнее, чем у нас тут в Соединенных. Тут я не видал людей, которые могли бы голодать, если только это не по их собственному желанию. Да. И еще буквально два слова. Со мной в 92-м году уехал мой дядя Илюша. Он живет в Кливленде, и ему исполняется завтра, у него день рождения.
1: Поздравляем.
0: Я хочу его поздравить и пожелать долгих лет.
1: Да, да. А вы знаете что? Давайте мы тогда воспользуемся моментом. И опять же, у меня везение в верстке, потому что следующая песня, которую мы приготовили, называется «Любите девушки». Пусть его любят девушки. Группа «Браво».

0: Ну что ж, товарищ Аншлаг нас преследует. Мы рады и благодарны. И приносим извинения, если вы долго ждете. Но мы должны послушать всех по возможности. Поэтому еще раз напоминаю, чтобы вы были чуть-чуть покороче строили свое выступление. Пожалуйста.
1: Добрый день, Мариночка. Это беспокоит Юрова.
0: Спасибо. Здравствуйте, Юра. Харьковчанин Юра. Мы очень рады вас слышать. Как вы запомнили 90-е? Какими?
1: Я запомнил 90-е. Это, конечно, страшные годы. Я запомнил только то, что в эти годы у меня заболела 17 лет дочка диабетом. Диабетом, да. И это были большие-большие проблемы тут достать инсулин. Это была просто борьба за ее, так сказать, выживание. Потому что, ну, я уже не говорю там про продукты, но то, что медицины не было лекарств, понимаете?
0: Да, не было. Я помню это тоже.
1: И вот это, так сказать, был последний толчок к переезду. Я вам как-то рассказывал, там, что все мои соседи говорили, что вы здесь сидите, что вам мешает уехать отсюда. Поэтому, ну, вот это было вот такое вот. И я каждый день благодарю Америку, что она ей сохраняет жизнь, хоть она и в Америке, так сказать, колется и борется, но...
0: В Америке хотя бы есть инсулин.
1: Конечно,
0: спасибо,
1: да.
0: Спасибо, Юра.
1: Она не регистр нёрс, и она, ну, хоть есть все, чтобы бороться, понимаете. А там, конечно, поразительно.
0: Да.
1: Я просто всегда так сказать, вспоминая, думаю, такой большой город, как Харьков, столько заводов, и люди остались без работы, без ничего.
0: Да, сколько артистов погибло в это время. Ничего же не работало, кино не снималось. Если появлялись какие-то отвратительные, низкого пошиба фильмы, люди спивались, артисты, шли работать могильщиками, работали на вешалках в театрах, кем только не работали. Жуткое было время, жуткое.
1: Это ужасно,
0: да,
1: это ужасно было.
0: Слава Богу, дочке привет, ей от медицинской моей дочки привет, как от коллеги.
1: Ну, вы же знаете мой лозунг. Америка – чудесная страна. Она тебя накормит и напоит. Она тебя как мама успокоит. И она тебя обнимет как жена.
0: Коррект.
1: Вот так.
0: Спасибо большое, да. Юра. Жене привет. Следующий звонок.
2: Нет.
0: Пожалуйста.
2: Ну, вы же знаете...
0: Говорите, только надо убрать звук.
3: Мариночка.
0: Ой, Сима.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Ну, очень много пишет ваш адрес, я могу сказать. Вы чудесная, прекрасная женщина.
0: Спасибо.
3: Вы меня помните.
0: Конечно.
3: Мне уже 102-й год.
0: Ой, вообще. Но, Сима, мы же помним, что до 120, вы помните, минимум. Минимум мы вам даем, да? И мы будем вас всегда слушать и любить, и стремиться вот дожить до ваших лет, быть в разуме, быть такой веселой, жизнерадостной, доброжелательной. Поэтому мы вам посвящаем песню Жанны Агузаровой, которая называется «Ты». Только ты. Там, правда, немножко другой смысл, но название к вам очень даже приближается.

0: Вот прямо обожаю Жанну Агузарову, особенно ранний ее период, и я называю ее Венерой, которая родилась из пены морской, из пены группы «Браво». И это слово «Браво», «Браво», «Браво» и тем, и другим. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Не забывайте выключать радио или телевизор во время монолога. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, мы закрыли во время монолога.
0: Так.
1: Теперь можно свободно говорить.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Шурин.
1: Я в стихах и коротко.
0: Люблю ваше выступление.
1: И немножко с юмором. Какие связи были у меня когда-то? Я мог крутиться, я имел свой интерес. Пычки в томате доставал по блату, из-под полы селедку на развес. Была у нас закуска в маринаде, и наша жизнь била через край. Спасибо партии за жизнь в шоколаде, которую нам дал советский рай. Мы пели, что красиво жить умеем, и были первыми с добычей угля. Но по-советски не любили там евреев от понедельника до выходного дня. Законы были жестокие и суровые. С годами захерели в той стране. Как дальше жить, не знали там старпёры. Лишь только воздух портили в Кремле. Не помогли ни пушки им, ни танки. Режим их пал и развалился весь. Как говорила тетя Двоера с молдаванки, как хорошо, что нас сегодня здесь. И у нас есть столица нашей эмиграции Брайтон-Бич. Моряк, любитель приключений, гулять по Брайтону пошел. Искал шлемазл развлечений, их на Брайтоне нашел. Он пил вино грузинское, он слушал Шафутинского, в ресторанах побывал, массажные салончики, любовные притончики он посетил и тихо напевал. Широка Америка родная, много в ней союзовских людей, и я другого Брайтона не знаю, где б гешефт и делал так, еврей. Если б я был султан, я бы остался здесь, Брайтон-Бич для души я скупил бы весь, и тогда да, бы для всех я толкнул бы спич, что столица у нас это Брайтон-Бич. И на выбор на мой есть простой ответ. Лучше Брайтона-Бича в мире просто нет.
0: Замечательная иллюстрация к нашей сегодняшней теме. Спасибо большое, Шурик. Спасибо. Я, вы знаете, лелею мечту вставить к нам как-нибудь в концертную программу исполнение. У нас есть еще один талант. То есть он не один. Борис Зельдин, он мне прислал большое количество видео, где он поет, где танцует с женщинами разных годов, я бы так сказала, среди них в большинстве своем молодые, он с ними танцует и танго, и все, он просто молодец. Борис, мы обязательно уж одно ваше выступление вставим в нашу программу обязательно. Спасибо вам большое. Ну что ж, давайте послушаем, наверное, Анжелику Варум, перед тем, как уйти на еще один перерыв на рекламу. Художник, что рисует дождь.

дорогие друзья, мы сегодня вспоминаем лихие 90-е. Вот по моим подсчетам все-таки, ну так скажем, со знаком минус больше воспоминаний. Потому что, во-первых, было голодно, страшно. Детей уже перестали выпускать на улицу гулять. Вспомните, как мы гуляли. Да никто никогда ни за кем не смотрел. Ушел во двор, и все. Ну, иногда мама там пока готовит обед, в окошко глянет, если есть возможность. Вроде ты там. Или там ключик на шею и вперед. Я вам как-то рассказывала, в первом классе я была, и меня отправили... Из школы учительница говорит: Марина, вот тебе, там я уж не помню сколько, 2 рубля, что ли, рубль, может быть, поезжай вот туда-то, там в аптеке есть хлористый кальций, как сейчас помню. Зачем он ей был нужен, не знаю, или ей, или кому-то. Но она меня просто вот сняла с урока, я села на троллейбус и поехала в эту аптеку, купила. Представляете себе, села опять назад, хоть у меня до этого никакого опыта не было езды одной на троллейбусе. Но вот как она мне сказала, я так и сделала. Вот так было. А потом в 90-х просто боялись уже детей отпускать, уже и воровали, и какие-то выкупы просили, и стреляли. Но, возвращаясь к нашей концертной программе, согласитесь, что для Советского Союза, для России 90-е годы вот с их клипами, музыкальными номерами, они, конечно, такие попса и, ну, легкие, легкая музыка, чего, что там говорить, да, но эти песни на слуху. И мы их запомнили, и они украшали нашу жизнь. Как говорят, вот хлеба и зрелищ. Да, хлеба не было, так было зрелище.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Hi-Fi группа была такая, тоже продукт 90-х. 718-475-3200, дорогие друзья, если вы еще не успели рассказать свою историю из 90-х годов, пожалуйста, просим вас. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Алло. Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
1: Идет 92-й год. Мы приезжаем в Москву на собеседование в американское посольство. И мы получаем все документы и собираемся ехать домой. Мы приезжаем на улицу Горького в Елисейский магазин. В Елисейском магазине небольшая очередь. Это нас тоже удивило. И подходит наша ближайшая очередь, впереди стоят женщины. И продавец спрашивает, что вам надо? Она говорит, мне хлеб. Он говорит, у нас батоны. Но они какие-то немножко удлиненные такие были тогда. Она говорит, мне полбатона. И следующая женщина говорит, ой, спасибо, мне тоже полбатона. Мы с мужем переглянулись, думаем, ну, жизнь прекрасна.
0: Да.
1: В общем, по полбатона они забрали, еще спасибо сказали, улыбаются, идут это. Мы начинаем брать колбасу, цены дикие. Ну, ладно, дайте хоть полпалки, дали нам полпалки. Идем дальше, надо же конфеты привезти в Ташкент, с Москвы едем. Мы идем на Пушкинскую, я знала все магазины кондитерские. Идем на Пушкинскую, кондитерский знаменитый этот магазин. Очереди страшные, что такое? По 200 грамм дают конфет, только по 200 грамм. Мы несколько раз с ним вдвоем в эти очереди, там в нескольких местах сразу давали. В общем, наконец мы собрали немножко конфет, немножко колбасы и поехали домой. Так я когда все раздала, я дала ей коробочку еще мармелада, там я не помню что, так она была недовольна, что я так мало привезла с Москвы. Когда в те годы, когда я приезжала в командировку, когда я сдавала багаж, то портфель я не давала взвешивать. Это была ручная кладь. И когда взвесили, она все-таки попросила, дайте ваш портфель. Я дала. Так там был 5 килограмм конфет, представляете? Это были, когда я перед этим была в командировке. Я сама удивилась, что мой портфель 5 килограмм. И вот так мы уехали в 92-м году, мы уехали в Ташкент с конфетами, полпалки колбасы. Это было...
0: Победа!
1: Она на меня обиделась, моя приятельница. Что значит?
0: Мало.
1: Я говорю, Лиза, поедешь через там... Мы документы их везли в Америку. Поедешь потом после нас, и тогда расскажешь, сколько ты чего купила в Москве.
0: Да, было такое понятие...
1: Будьте здоровы!
0: Вам тоже всего самого доброго.
1: Спокойно жить в Америке.
0: Да, спасибо вам большое. Я помню, что было такое просто словосочетание «колбасная электричка». Вот у нас из Москвы, допустим, там во Владимир, куда-нибудь в Липецк, ездили поезда, люди оттуда приезжали в Москву, закупались и ехали к себе домой, везли. И, по-моему, я как-то рассказывала эту историю, может быть, на радио в своей передаче, до самой сути когда-нибудь, что мы с сестрой, с моей родной Валей, ехали в деревню, там были наши дети, ее сын, он постарше, Алеша, и, значит, мой, Коля Николай. И мы их туда, в деревню с бабушкой отправили, и нужно же туда было что-то привозить, какие-то хоть немножко продукты, чтобы совесть очистить. Вот. Ну, там хоть и свои в деревне, конечно, но все равно, чтобы так, ну, какой-то должен быть стимул, да? Вот, гостинцы, как мы это называли. И вот мы ехали в поезде, значит, сестра моя, я и две девушки из Липецка, из какого-то города, не знаю, и не из самого Липецка, там поменьше. И, значит, они нам говорят: ой, девчонки, а говорят, вы что, в деревне едете? Мы говорим: да, вот едем. А как ваш деревня называется? Да вот Кудрявщина. Кудрявщина, ха-ха-ха, там что, все кудрявые? Ха-ха-ха-ха. И потом одна из них на верхней полке вдруг открывает сумку и начинает потихоньку отщипывать от батона вареной колбасы и вот этими кусками прямо есть. А вторая ей говорит: Ленк, а Ленк, прям как в фильме «Любовь и голуби». Вот я Витьке все расскажу, что ты тут колбасу ел в поезде. А эта Ленка наверху так смотрит мечтательно и говорит: ну и что ж, говори, он ничего не скажет. То есть любовь. Жизнь сложилась хорошо, даже несмотря на то, что ту колбасу, которую она закупила и везет домой, съела немножко по дороге. Витька ничего не скажет. Давайте принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, это Анна, я у вас уже второй раз, к счастью.
0: Очень приятно.
1: И вот сегодня эта тема, лихие 90-е, мне запомнилась очень хорошо. Я работала в школе, преподавала физику в Челябинске. В Челябинск мы попали во время эвакуации. И было очень трудное время, очень трудное. У меня были маленькие дети, сын и дочь. И надо было как-то выходить из положения. С нами была мама, вот она тоже ходила в очереди и стояла. Но мне пришлось еще и нарушить педагогические правила. Я в очередь поставила учеников. Ну, конечно, которые стояли, а когда подходила их очередь, они прибегали и сообщали мне. Конечно, я посылала учеников, которые имели у меня 4 или 5 по физике. Вот, и это был такой стимул для оставшихся, чтобы вот так вдруг с урока убежать и стать в очередь или прибести. И вот представьте картину, продолжается у меня урок, вдруг забегает ученик, который стоял в очереди, и на весь класс гордо сообщает: Анна Александровна, наша очередь подошла. Все, я беру, значит, посылаю уже другого отличника, так сказать, или хорошиста, и вот так они мне сообщали. А потом прибежал следующий: Анна Александровна, это куры, куры дают, давайте быстрее. И вот так вот приходилось выходить из положения.
0: Так наоборот, вы стимулировали, вы наоборот стимул придавали учиться хорошо. Это, мне кажется, наоборот, что с точки зрения педагога разумно было.
1: Они потом обижались, и другие проходили. А вот вы Ваню все время почти отправляете. А я говорю, вот когда у тебя будет 4 или 5 по физике, я буду тебя отправлять.
0: Ой, и смех, и грех, да? Вот.
1: Да.
0: Вот до какой степени мы должны были изгаляться.
1: Такой случай я часто рассказываю у нас тут, когда мы собираемся немножечко на улице с моими друзьями, так каждый рассказывает интересное. Ну и вот я вспоминаю 90-е, лихие 90-е. Так вот, что учителям у нас не было времени стоять в очередях, и пришлось нарушать, так сказать, педагогические правила и посылать. Но дети с удовольствием это выполняли.
0: Спасибо вам огромное. И, кстати, был период, я уж не знаю, в 90-х лета, но был период, когда учителям и врачам вообще не платили или платили очень мало. И это было унизительное, ужасающее состояние. И я не знаю, только, наверное, по призванию можно было оставаться в этой профессии. Так что низкий вам поклон, и особенно за физику. Спасибо большое, дорогие друзья. Давайте послушаем Игоря Талькова. «Чистые пруды».

0: принять звонок хотя бы один. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Марина. Спасибо за передачу.
0: Спасибо вам.
1: Я вам хочу рассказать. Мои родители, я и мой брат, были отказниками с 69 по 75 год.
0: Ого!
1: Наконец, в 76 году нас вызывают моего отца. И говорят, вы можете ехать, кроме меня. Выхода не было, кроме меня все уехали. Через год я подал уже к родителям бумаги и решил поехать в областной АВИР узнать, что происходит. Значит, я прихожу туда, и мне говорят, 2 месяца назад вы получили разрешение. Идите свой АВИР, городской АВИР. Значит, я прихожу в городской АВИР, и они мне говорят, да, вы уже 2 месяца, почему вы не приходите за паспортом? И я не буду уже рассказывать, как я уезжал из Москвы в Нью-Йорк через таможню. Это было что-то необыкновенное.
0: Испытание.
1: Да.
0: Да, вот такая была наша жизнь. И вы знаете, я каждый раз мучаюсь в выборе, потому что все равно это наша с вами жизнь, это наша с вами молодость, это наша с вами страна, где мы родились. И плохо это или хорошо, я считаю виновными в наших испытаниях тяжелых людей, которые были у власти. Потому что если вы возьмете любую другую страну, простые люди хотят жить своей простой жизнью. Рожать детей, ждать внуков, бороться за свое здоровье, готовить какие-то приятные блюда, пироги печь и так далее. Простой жизнью жить. Шуршат и бедокурят наверху. Эй, вы там, наверху. Поэтому давайте послушаем веселенькую песню лихих 90-х про бухгалтера.
2: Мсье Жан. Музыка, танцы, развлечения.
3: Давид Розенбаум. Бухгалтерский учет.
2: Бухгалтер, значит?
3: Да.
2: Прошу.

была тогдашняя группа «Комбинация». Вы Алену Апину, конечно же, увидели. Она когда-то была героиней всех футболистов, насколько я помню. Ну, и это была, наверное, самая удачная театрально-постановочная композиция. Клип, клипешник тех времен. Что ж, дорогие друзья, благодарю всех, кто сегодня позвонил и не успел. Видите, прямо ностальгия. Я даже не ожидала, что 90-е лихие вызовут столько эмоций. Большое вам спасибо. Благодарю всех. Еще раз мы поздравляем Мишу Полея, который продолжает славную традицию своей семьи. С днем рождения, Миша Полей, вице-президент нашего телевидения, уж точно. Поэтому мы хотим сказать, что... Что бы на нашу долю не выпадало, какие бы испытания наша компания не проживала, радио или телевидение, все будет хорошо, все вернется. Об этом поет и Шура, герой, прорывной музыкант и певец 90-х. Шура, до свидания, до встречи в эфире.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Медицинский офис врача-подиатриста Алины Васильевой приглашает на работу врача-подиатриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-3846, 718-864-3846.
1: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Оркестровый факультет. А дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

0: Недавно в конце прошлого лета был фестиваль в Союзивке, на котором мы вместе работали. Это был первый визит в Америку. Какие впечатления оставила Америка?
1: Честно говоря, я был на фестивале вот буквально влітку, да, и его было садовилось, третья мага. Така потужна досить компанія приїхала на фестиваль. Після цього дуже багато знайомих стало, друзів. Я закохався в Америку, чесно кажучи. Я якось раніше думав, що вона трошки інша. Але побачив.

0: после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
15: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Мелодии украинской души. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зібров. Павел, какие сейчас новые песни готовятся? Какая тематика песен в такое тяжелое время?
16: Что я готовлю? Готовлю я, в принципе, постоянно в работе, постоянно мне не дают просто спокойно жить. Мои авторы, я имею в виду, я композитор, но у меня есть авторы-поэты, песняри, это Юрий Рибчинский и Петро Мага. Два постоянных моих автора, с которыми мы работаем уже столько лет. С Рибчинским больше 30 лет, Петро Магою десь років 25. И вы знаете, что мне приятно с ними работать? Приятно работать, почему? Потому что они очень близки мне люди, они мои кумовья, понимаете? Кум у меня Петро Мага. А я хрестив його Надійку, їй вже дощечці. Вот. А Юрій Євгенович Рибчинський хрестив мою Діаночку, їй вже 26, буквально декілька днів назад виповнилось. Так що ми не тільки пишемо пісні, але ми ще товаришуємо просто сім'ями, і ми рідні люди. І це допомагає в творчості, тому що ми один одному можемо сказати, що подобається, не подобається, переробити, добавити, щось не виходить. Я вам хочу сказати, що ми деякі пісні переписували по 3-4 рази, що вони вірші, що я музику. Зараз трошки тематика помінялась в наших піснях, тому що на вулиці війна вже рік, і тому менше стало веселих пісень. Тема України, тема наших людей, які за кордоном і душою тягнуть сюди і переживають за Україну. Це наші переселенці. Це тема матері, яка чекає і буде чекати своїх синів і дочок. Така тематика здебільшого стала. Пишеться, відверто я хочу сказати, тяжче пишеться. Пише, не перестає. Пише.
17: Наче світла яскрава картина у святкових живих кольорах. Мені сниться щаслива країна, де забули про гори і страх, де найкращих синів не вбивають, де пани не гризуться за трон, де достойних людей обирають, а злочинців карає закон. А я вірю і знаю, що я до тих днів доживу,
8: і побачу країну щасливу свою наяву, що не буде кричати розхристаним криком вдови. Україно моя, тільки ти до тих днів доживи. Мені сняться краї бурштинові, нерозмиті до стану пустель, журавлі в небесах волошкових і прозорих річок акварель. Мені сняться усміхнені діти, що ніколи не будуть журбі.

0: Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Мелодии украинской души.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.

Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы.

счастья не верю, ни капели не боюсь моросящей, а весной линяют разные звери, не линяет.

Все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
16: с 10 до 11
15: на Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
18: Дорогие друзья, во-первых, всех приветствовать, всем хорошей недели. В эфире программа «Быть евреем». У микрофона Равин Бенсон Ласкин. Всех поздравляю с Днем независимости Америки, 250 лет. Хочу пожелать, чтобы, так как было всегда, Америка была символом. Говорится, там, где относится хорошо к евреям, там идет подъем. И так история показывает, и так Америка всегда показывала. Мы молимся, чтобы та свобода и то уважение, что всегда получали тут евреи, так продолжалось. Несмотря на ту тьму, которую мы проходим, чтобы мы всегда были горды и были свободны, свободными евреями, свободной Америке, это не менее важно, чтобы мы это не забывали с вами. Что пока мы уважаем себя, нас другие будут тоже всегда уважать. Так что Америке процветание, и чтобы никогда не забывали о своем призвании и своем голосе, а чтобы вся тьма исчезла. А знаете, когда тьма очень сильно появляется, особенно в Нью-Йорке, это нам сигнал, что, значит, нам нужно усилить больше света. Мы это с вами не забывали. Так что наша сегодняшняя тема будет с Божьей помощью разделена на две части. Первая часть, мы поговорим о недельной главе Матот Масей. 42 стоянки еврейского народа как путеводитель к жизни человека. Очень интересная тема. А вторая часть уже мы поговорим сегодня, возвратимся к ДНК творению мира, язык иврита. Сегодня будет отрывок из моего ульпана, каббалистического ульпана иврита, где мы не просто учим, как читать, но мы учимся понимать значение каждой буквы, каждую цифру, каждую форму. Это ДНК творения. И как настоящая ДНК, когда соединяешь пару клеток, то происходит новое творение. Каждое слово с одной буквы измененное, что оно означает, один корень слова, через него можно решать проблему жизни. Мы не просто учимся читать иврит, не просто понимать буквы. Учимся читать, учимся понимать значение вещей в этой жизни, понимая ДНК творения. Это уникальный курс, который я веду его 9 недель. Мы уже на 4-й неделе, но люди могут присоединиться, чтобы можно получить записи наших предыдущих занятий. Мы всего лишь только на букве «Далет». Настолько глубоко у нас буква «Алев» было целое занятие. Но я сегодня даю вам, во второй половине будет небольшой ответ.

Он для всей Америки и собирается еврейская община вместе отметить свое еврейство, свои корни, с лучшими лекторами со всего мира, выступающими, концерты, программы для детей, для неженатых. Вся информация будет на сайте russianshabbaton.com попозже. Так что save the date 26 по 28 марта International Russian Jewish Shabbaton. А сейчас давайте начнем нашу первую тему о 42 стоянках еврейского народа как путеводитель к нашей жизни. В недельной главе Тори, недельная глава Масэй, там рассказывается о 42 остановок стоянок еврейского народа. Скажите мне, пожалуйста, зачем так важно до захода в страну Израиля повторить все эти же места, все эти же названия? Многие мудрецы объясняют, что это кажется ненужным, когда мы знаем с вами, что каждое слово в Торе, каждая буква в Торе, она вечная, она имеет свой урок для жизни. Для чего нужно в таких деталях рассказывать, казалось бы, лишние, все эти места? Кстати, географически этих мест уже большинство их нету. Что нам помогает в жизни, зачем нужно это все знать о каждом месте, сколько времени там стояли, что там происходило и как они назывались? И целая недельная глава этому посвящена. Для чего? Какой урок? Тора же это гора-а, путеводитель. Где тут инструкция? Где тут вечные слова? И объясняет великий Бааль Шем Тов потрясающее объяснение. Он говорит следующую вещь. Говорит, в каждом, каждый человек, у каждого из нас есть 42 стоянки в его жизни. Точно так же, как у еврейского народа, которые они вышли из Египта, Мицраим, Египет, а Египет – это Мицраим от слова Мицар, узкое место. Они вышли из этого узкого места и дошли, 42-я установка – это была страна Израиль. От Египта до страны Израиля 42 стоянки по дороге, и по дороге – это пустыня, в которой есть большая жажда к воде, в которой есть скорпионы и змеи опасные. И это объясняет Бааль Шем Тов, это жизнь человека. Мы рождаемся, мы выходим из чрева матери, из узкого места. И обетованная земля – это грядущий мир. И между моментом нашего рождения и моментом грядущей жизни, райского сада, между ними есть 42 стоянки. Очень простые. И вот эти стоянки у каждого из нас. И когда мы с вами читаем о 42 стоянок еврейского народа в пустыне, мы читаем с вами о стоянках, которые происходят в жизни каждого человека. Каждого из нас эти стоянки происходят. Но если так, задается самый первый вопрос, если у каждого из нас уже записаны заранее, какие будут стоянки? И многие из этих стоянок были негативные, были проблематичные. Там были такие места, как Кивот Атава. Это было место, где еврейский народ требовал мяса. И в конце концов многие погибли. Это была названа эта стоянка Кивот Могила Страсти. Или была у нас стоянка, где произошел грех Золотого Тельца. Так получается, что у каждого из нас предначертано, что будет, какие будут испытания и какой будет результат, а где свобода выбора? Это первый вопрос. И вы знаете, ответ на этот вопрос, он следующий. Всевышний дает каждому из нас потенциал. То есть есть 42 испытания, которые каждый человек должен пройти в этой жизни. Но что произойдет в этих испытаниях? Как мы себя поведем в этих моментах? Это от нас зависит. Я дам вам пример. Вот это же место, которое я упомянул, называется Кивот Хатаава. Это могилы страстей, низких, низменных желаний человека. Тот момент, когда люди, несмотря на то, что мы имели ману небесную и все так далее, мы начали требовать мяса, нам всего не хватало. И в конце концов это привело нас к чему? Это привело нас к смерти, к тому, что люди погибли, и эти страсти их похоронили, и они стали рабами своего желудка, рабами своих низменных желаний. Но есть также такой момент. В жизни каждого человека будет момент, когда он, у него будет это испытание низменных желаний. Когда он должен будет решать в этой жизни, кто за кем пойдет. Он идет за желудком, или наоборот же, ему дается в этой жизни контролировать себя. Мы знаем с вами, что цифра материи

0: В иудаизме это цифра шестерка. Любая вещь, любой предмет, он имеет частоту. Но также объясняет нам Тора, что у нас Маген Довид. Маген Довид – это семерка. То есть из этих же шесть сторон, это же материя, шестерка. Шесть – это цифра лжи по Каббале. Но семь – это в Маген Довиде шесть концов, но есть точка седьмая, есть центр. Взять материю и осветить ее. День субботний. Шесть недель ты работаешь, но седьмой день – это суббота, ты себя освещаешь. То есть наша задача – кто кого похоронит. Есть место, у каждого человека будет момент в этой жизни, когда у него будут низменные страсти. И там будет вопрос, кто кого похоронит. Или ты можешь похоронить свои низменные страсти, или они тебя похоронят. Выбор твой, испытание будет. Это один момент. Другая остановка, мы вам, например, Золотой Телец. Золотой Телец – это был один из самых низких моментов еврейского народа. Когда после дарования Торы не прошло еще 40 дней, как еврейский народ пошел за своими глазами, им не хватало физического лидера. И они ошиблись, они знали, что Моисей должен спуститься с горы Синай через 40 дней. На 6 часов они ошиблись. Все, их ошибка была всего лишь на 6 часов. За эти 6 часов они успели сделать Золотого Тельца. Сатана им показал, как будто Моисей погиб, как будто Моисей умер. Они пошли за глазами, поверили, сделали слишком быстрое решение. И главное, они поставили материю над собою. Они возвысили материю. Для них была связь с Богом только через что-то материальное. В тот момент в нашей жизни, когда мы берем любую материю, и мы ставим ее, возвышаем ее над собою, у нас происходит момент Золотого Тельца. Момент, когда человек говорит, у меня 7 недель, 24 часа, я буду работать, работать, работать, чтобы деньги делать. Это момент, когда он ставит деньги над собою. Да, нам всем нужны деньги, все находимся в легких моментах этой жизни. Но есть момент, когда что ради чего? Ты живешь ради денег или деньги тут ради тебя? И если у человека нет границ, нет субботы, нет святости, то в этот момент он становится рабом этого Золотого Тельца. Это может быть спортивная команда, это может быть многие вещи, когда мы становимся фанатами чего-то, чего выше, чем мы сами. Это момент идолопоклонства, это момент Золотого Тельца. Был самый злодейский царь еврейского народа. Его звали Иеровоам бен Неват. Иеровоам бен Неват, он построил Золотой Телец. Иеровоам бен Неват, это было во время того момента, было государство Израиль, где находился Иеровоам бен Неват, и там было 10 колен, но у них не было храма. А царство Иудеи было 2,5 колена всего лишь, и Иерусалим был на территории Иудеи. Иеровоам бен Неват одолим был страхами. Он был очень высокий человек. Он изучал Тору с учителем пророка Элияу Анави. Он мог давать 103 объяснения на любой момент в Торе. А цифра 103 – это числовое значение слова «эгель» – «телец». Он был очень высоких корней человек, но при этом он был одолим страхом, что если еврейский народ на праздники, когда они пойдут в Иерусалим, в храм государства Иудеи, они уйдут туда и бросят его. И от этого страха он создает Золотого Тельца, чтобы они не пошли туда. И он разрушает Израиль и приводит к разрушению Израиля и к тому, что все 10 колен, которые жили в стране Израиль, они потеряны сегодня. Сегодня еврейский народ, по большому счету, это 2,5 колена всего лишь навсего. Это колено Иуда, Бениамин и половина колена Леви. И все это разрушение было почему? Потому что Иеровоам бен Неват не имел в свой момент Золотого Тельца, момент, когда он пошел за страхом и разрушил всю страну. Другими словами, эти 42 стоянок, которые описывает Тора, это 42 испытания, 42 этапа, которые в жизни каждого человека даны. Но как мы подействуем, это зависит от кого? Зависит от самого человека. Что там произойдет, зависит только от нас. И это очень важный момент для нашего с вами понимания. Это первый момент. Но есть еще второй вопрос. Еще объяснение этих 42 стоянок, которые описывает Бааль Шем Тов. Когда остановился еврейский народ до захода в страну Израиль, только тогда они смотрели посмотреть назад, обратно. Только тогда ты понимаешь многие стоянки, только тогда ты понимаешь многие испытания. Ты в момент испытания, в момент падения, в момент проблемы, ты никогда не смог бы его понять. Это тоже очень важный урок для нас всех. Понимаете, я помню, есть такая притча о отце, кто имел 4 сыновей. И он боялся, что они делают решение слишком быстро. И он решил в этот момент, что сделать. Он решил послать каждого из них посмотреть на дерево. Но одного он послал в осени, другого послал его зимой, третьего послал его весной, четвертого летом. Они возвращаются все обратно к отцу. И когда они все вместе возвращаются, каждый рассказывает совершенно другую историю. Один говорит: папа, я видел страшные дерева, согнутые, сломанные, голые. Другой сказал: я видел цветущие дерева с цветами, с прекрасным ароматом. Третий говорит: я видел сочные дерева с фруктами, с плодами. Четвертый говорит: я видел дерево такое с зелеными листьями. Каждый из них говорит: мы видели совершенно другие деревья. Говорит: нет, вы видели одно и то же дерево, но вы видели разные сезоны этого дерева. Никогда не давайте сезонам вашей жизни определять вашу жизнь. Никогда не давайте сезону определенному определить человека. У каждого из нас есть моменты зимы, когда все холодно, когда все голо, когда все темно, когда не видно света. Но как писали Лубавичский Рэбе одному еврею, кто писал ему о финансовом тяжелом ситуации, писал ему Рэбе, что для того, чтобы произошел свет, должна быть зима, должна быть спячка. Любое падение ради подъема. Часть процесса пройти эту зиму, пройти эту спячку, чтобы потенциал появился, чтобы расцвело наше дерево, чтобы расцвели наш потенциал и раскрылся во всех его красе. Не давайте зиме вашей жизни, даже если вы проходите через тяжелый момент, проходите через трудный момент в вашей жизни, не давайте этому определять вашу жизнь. Из-за этого только тогда, в тот момент, когда вы дойдете к концу этого путешествия через эту тяжелую пустыню, заполненную скорпионами, змеями ядовитыми, где душа жаждет к воде, к Торе, к святости, к духовности, вы сможете понять, что очень многие моменты, очень многие проблемы, для чего Бог это дал. Когда Моисей стоит перед Всевышним и говорит ему: покажи мне твое лицо, покажи мне твою славу, говорит: Всевышний, ты можешь меня увидеть только сзади. Только ретроспективно ты можешь понять, что происходит в этой жизни. Как сказал великий Рэбе, который у него семья погибла в Холокосте, спросили его: Рэбе, у вас нет вопросов к Богу? Он сказал: у меня очень много вопросов к Богу. Но я предпочитаю задать эти вопросы Всевышнему. Я уверен, что когда я буду на небе, Бог мне ответит на каждый вопрос. Поднимет меня в райский сад и ответит мне на каждый вопрос. Но пока что, говорит этот еврей, предпочитаю остаться тут в этом мире с вопросами, чем там на небе с ответами. Мы видим только маленькую частицу, где миллион частей, где система реинкарнации. Очень многие вещи запутаны в этом. И иногда надо пройти много лет, чтобы понять, что произошло раньше. И это только в тот момент, когда еврейский народ находился уже перед заходом в страну Израиль, они могли пересчитать все 42 стоянки и понять смысл, и понять их суть. Как говорил Стив Джобс, что когда ты смотришь вперед, ты не можешь соединить точки. Когда ты смотришь назад, тогда ты можешь эти точки соединить. Это еще один важный урок этих 42 стоянок. Но есть третий урок. Он революционный урок. Это урок о том, что в этой жизни, когда ты смотришь на эти стоянки, и неважно, на какой стоянке ты сейчас находишься, в каком ты моменте, в каком ты этапе, тебе дается сила, тебе дается энергия переписать эти стоянки. Это революционный момент, который есть только в иудаизме. Ни в одной религии мы его не нашли. В Торе написано такие слова, в Талмуде приводится. «Здонот на асуло кисхуйот». В момент, что человек делает раскаяние в его жизни, он согрешал, он падал, он выбирал не то, что он должен был выбирать в этой жизни. Но вот происходит момент переломки, момент, когда он себя меняет, он себя ломает. И в этот момент, когда он себя ломает, все его грехи, все его негативные стоянки в этот момент переписываются. и становятся заслугами, становятся заповедями. Это очень понятный момент. Только в иудаизме есть возможность человеку ретроактивно переписать свою жизнь. А как это сделать? И на чем основан этот принцип, непонятно. Одна из моих самых любимых историй о великом Рав Ицхаке из Бердичеве. Рав Ицхак из Бердичева видел в любом человеке что-то хорошее, что-то светлое, несмотря на его состояние, несмотря на его грехи. И вот однажды, это было Йом-Кипур, самый святой день еврейского народа. Именно в этот день, именно в этот момент стоит еврей с колбасой, со свининой в одной руке. В другой руке у него сигарета. Он курит и ест некошерную еду перед синагогой в самый святой день, когда все евреи постятся в этот день. Евреи видят это зрелище. Они его проклинают. Они его критикуют. Они на него кричат. Но вот подходит великий Рав Ицхак из Бердичева. И когда он видит это зрелище, он говорит: «А, какой еврей? Ему, Ребе, вы что-то потеряли? Вам что-то надо?» «Нет, я просто хочу тебе сказать, как я тебе завидую». «Ребе, вы мне завидуете? Может, хотите попробовать?» Говорит ему Ребе: «Нет, ты не понимаешь меня. В Торе нашей приводится, что если еврей делает раскаяние и себя меняет, то не просто Бог начинает им новую страницу, но все его прошлое, все его грехи, все его оплошности превращаются в заслуги». И ты понимаешь, говорит ему Рав Ицхак из Бердичева, Бог нам дал 613 заповедей. У меня есть только 613, у меня больше их нету. Но у тебя, если все твои грехи станут заслугами, то сколько у тебя будет заслуг в этой жизни? У меня столько никогда не будет. Сказал ему этот еврей Ребе: «Приходите в следующий год, у вас будет намного больше причин мне завидовать». Но действительно слова Рав Ицхака из Бердичева дотронули его сердце, он сделал раскаяние. В чем действительно смысл этих слов? Как мы можем ретроактивно изменить свою жизнь? Понимаете, это основывается на очень простой идее. Давайте возьмем, что человек 300 суббот своей жизни никогда не соблюдал. И вот в один момент он начинает соблюдать субботу. 301-я суббота, первая суббота его жизни, когда он соблюдает субботу. Он привык ехать на машине в эту субботу. Он привык смотреть на компьютер и телефон. Он привык нарушать, он не привык ходить в синагогу, не привык все это отключаться от всего, ему это тяжело. Он должен ломать себя, ломать свои привычки, идти против своего окружения, которые не привыкли его таким образом видеть. Очень много ломок, очень много революций, очень много изменений должны происходить в такой момент. Но объясняет в этот момент Тора, что в тот момент, что он себя ломает, в тот момент, что он впервые исполнил эту 301-ю субботу своей жизни, все эти 300 разбитых суббот его жизни становятся теми ступенями, которые привели его к этому моменту. Они больше не считаются падениями, а считаются именно теми ступенями, теми моментами, кто его построили, кто сделал его именно тем человеком, сегодня соблюдает субботу. Из-за этого в эту секунду, что он смог полностью себя изменить, полностью соблюдать, все. С этой секунды это уже больше не падение, это больше не грехи, это его заслуги, это те ступени, кто его привели. И вот это то, что объясняет Большим, то в три великих урока от идеи того, что есть 42 стоянки у каждого человека. Эти стоянки твоей жизни, ты можешь понять их иногда только на 40-й стоянке, только в конце этого пути. И всегда не ожидая в эту секунду понять, ты должен знать и верить, что любое падение ради подъема, что любой момент, когда Бог тебе дает, это только ради тебя. Даже если сейчас в эту секунду ты не понимаешь, ты не осознаешь, но у тебя есть эта уверенность. И в конце пути тебе обещано, ты это поймешь, ты сможешь посмотреть обратно и реактивно все понять. Это номер один. Номер два. Каждое испытание, оно записано. Но что произойдет, только твоя свобода выбора. Будет ли это место где-то могилы, место, где ты похоронишь твои низкие низменные желания, или, не дай-то Бог, это место, где низменные желания тебя похоронят, от тебя зависит. Бог всегда дает тебе эту возможность, эту свободу выбора. От тебя зависит. Ничего никогда не начертано заранее. Есть испытание, дано заранее. Что ты сделаешь, от тебя зависит. И третий момент. Даже если ты ошибся, даже если ты сделал неправильный выбор, но пока ты в этом пути, ты можешь исправить. Говорит Рабби Нахман из Браслава, «Коль ода нер долек», пока свеча горит, «эфшар летакен», можно исправить. Пока наша душа в теле, все еще возможно. Пока мы не дошли до обетованной земли, до грядущего мира, пока мы еще тут, в момент, что мы себя трансформируем, в момент, что мы себя меняем, в эту секунду все меняется. Все наше прошлое, все наши грехи становятся заслугами, теми ступенями, которые тебя привели к этому моменту. И мы можем поменять не только свое будущее, не только свое настоящее, но в иудаизме дается человеку уникальная возможность изменить свое прошлое, его переписать. Как сказал великий Рабби Исраэль из Ружина, когда он женил своего ребенка с одним из великих рэбе, сейчас не помню его фамилию, и они встречаются, и говорит ему первый: «Расскажи мне о твоей семье. Моя семья, мой прадедушка Магид из Мизрича, мой отец это был рэб Авраам Амалах, ангел Авраам, мой дядя был рэб Нохум из Чернобыля. А какие раввины вашей семьи? Откуда ваша семья происходит родом?» Говорит Рабби Исраэль из Ружина: «Мои родители умерли, когда мне было 10 лет. Моя семья меня дали расти у простого портного. Но этот портной простой дал мне урок в жизни. И он меня научил одну вещь. Он меня научил тому, что он сказал мне такие слова: «Алте захен дарфмен фарихтен, унае дарфмен ништ калемахен». Алте захен — старые вещи, ты должен их исправлять, а новые старайся не портить. И это мой девиз». Сказал ему тогда, в этот момент, сказал ему Рэбе из Риммонова, это был второй Мехутен: «Такая семья нам подходит». В этом суть нашей жизни. Всегда стараться нашим изменением сейчас, изменяя себя сейчас, исправлять старое, и при этом стараться всегда в будущее не портить. И никогда не давайте в этой жизни, сезону, зиме, трудностям в этой жизни определять вашу жизнь. По одной зиме нельзя ее определять. Даже мы сейчас находимся в трудном моменте. Сейчас нелегкие времена проходят, думаю, что у всех тем или иным образом. Это нелегкие времена. Многие люди могут подать в депрессию, подать в уныние. Не давайте зиме в вашей жизни определять все сезоны вашей жизни. Да, есть моменты зимы. Они даны для изменения, для спячки, для трансформации, собрать силы, чтобы пришла великая весна, а потом еще яркое лето. Без зимы этого не произойдет. И это одна из идей, которая раскрывает нам великий Бааль Шем Тов. В недельной главе то, кто, казалось, нам описывает какие-то древние места, которые уже не существуют, 42 стоянки. Для чего нам это надо? Ну вот вы видите, сколько уроков. Мы дотронулись сегодня только до небольшой части. Мы можем получить в нашу жизнь от каждой стоянки, от каждого момента. Главное, как мы себя будем вести в каждой этих стоянок. Что мы будем делать? Как мы не будем давать этим сезонам, трудностям определять? Как мы, нас хватит обесело совланут терпения дождаться, чтобы увидеть тот великий подъем, ради чего дано даже это падение? Как мы будем всегда стараться исправлять старое и стараться не портить новое? Вот такой урок из нашей недельной главы Торы, глава Матот Масей.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Дорогие друзья, сейчас мы переходим на нашу вторую тему сегодняшней программы, а это секреты и тайны языка иврит. Причем в этом отрывке, который вы сейчас услышите, мы даже не успеем до конца дотронуться до всех тайн. Мы хотя бы объясним отличие этого языка от других языков и о Вавилонской башне, и многие другие тайны. И напоминаю, что все, кто заинтересован записаться на каббалистический ульпан иврита, который происходит 9 недель, этот ульпан происходит на Зуме каждая среда в 8 часов вечера по нескольку времени, или вы слушаете просто запись в удобное вам время. 9 занятий, и вы все занятия можете получить запись и пройти ее и самостоятельно, и с нами вместе по телефону 347-228-1532. А сейчас давайте начнем. В книге Таня говорится такая вещь. Всевышний не сотворил мир однажды, в прошлом, но он постоянно, каждую секунду оживляет этот мир. И как он его оживляет? Своими словами, теми самыми буквами и 10 речениями, которыми мир был создан. Как сказано, навеки, Господи, Слово Твое стоит в небесах. Слово Твое и сейчас стоит, и сейчас творит. И если бы эти буквы перестали произноситься хоть на миг, мир вернулся бы в полное ничто, как до творения. И это, кстати говоря, вот эта идея, что мир создается каждую секунду, и он каждую секунду создается каким образом? Тем, что Бог говорит именно ивритскими буквами. То есть любая вещь, давар, я не знаю, шульхан, стол. То есть через эти буквы создается сейчас стол каждую секунду, ежесекундно. Есть 10 изречений, что был создан мир. И они постоянно изречаются самим Творцом именно 22 буквами ивритского алфавита. И именно так создается этот мир постоянно, непрерывно. Окей? Это книга Тани. Сейчас давайте постараемся понять, как это понять с точки зрения науки. И тут с точки зрения науки одна из главных, я бы сказал бы, идей с квантовой физикой, так как мы с вами знаем, что Ньютон считал этот мир статичным, вот стоит твердый предмет, и он просто стоит, но сегодня наука уже говорит совершенно иначе. Возьмите любой предмет, любой атом, он почти весь этот атом – пустота. 99.99999% – это пустое пространство, Настолько, что говорит наука, если мы бы убрали все пустое пространство всех атомов и соединили бы все вместе, только атомы, только эта материя. То есть поймите, если взять атом как футбольное поле, то та материя, которая не двигается, это одна песчинка. Все. Все остальное – это пустая материя. Если убрать всю эту пустоту из материи, говорит наука, то весь мир будет считанные метры, весь мир, вся Земля будет там десятки метров, не больше, даже меньше. То есть это на такой скорости эти электроны двигаются на миллиардной скорости, это как вентилятор, посмотрим на скорость миллион, как будто это стена. Но поистине это вибрирующая энергия постоянно, который непрерывно вибрируется и обновляется. И каждая частица, каждое мгновение она мерцает, доказывает наука. Она появляется и исчезает каждую секунду, доказано наукой. То есть это не статично, это мерцает. Но мы знаем, что за этой энергией, которая постоянно вибрируется, за этими электронами, что стоит за ними? За каждой частицей, что создает атом? Что его создает? Что создают эти электроны? Откуда он приходит? За ними стоят эти 22 буквы. То есть Всевышний постоянно этими буквами эта вибрация идет, и она создает эти атомы, эти электроны, и таким образом сотворяется этот мир постоянно, ежесекундно. Из-за этого наши 22 буквы, которые мы будем изучать, это ДНК творения. Сейчас великий каббалист Рамак, Раби Моше Кардеверо, в своей книге «Пардес» пишет такие слова. Святой язык – это не язык по договору, то есть язык согласия, и не случайность, как все прочие языки. Это божественное изобретение, и более того, «халашон кадма лаулам» – язык предшествовал миру. Сначала был язык, мы объяснили, и тогда с этими буквами был создан весь мир. Откуда мы это знаем? Сказано, он пишет, великий Рамак, «и сказал Бог, да будет свет». Всевышний произнес речение на святом языке, и только тогда возник свет. Значит, язык был прежде творения, им, языком и этими вибрациями все творилось. А почему называется «Лашон Хакодеш» – «Святой язык»? Почему называется «Святой язык»? Пару ответов. Мудрецы дали два объяснения. Рамбам, Маймонид, говорит, потому что это чистый язык. Нет грубых, непристойных слов. Для самых интимных вещей в нем есть только намеки. Мы это увидим дальше. Деликатное выражение. Это язык чистоты. Но Рамбан говорит еще глубже. Он свят, потому что на нем дана Тора. На нем говорили пророки. Ими названы святые имена Всевышнего. И им сотворен весь мир. Кстати говоря, и объясняют мудрецы, что эти наши с вами еврейский алфавит, 22 буквы еврейского алфавита, ими сотворены весь мир, 12 знаков зодиака. То есть у нас 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака. То есть каждый месяц есть буква, которая создала этот месяц. И, как правило, есть 7-8 слов, которые начинаются на эту букву, и они являются энергией всего этого месяца, людей, рожденных в этом знаке, их главные уроки в жизни, и это влияет на все. Все идет от одной буквы, и вся энергия месяца полностью. Сейчас это 12. А что остальные 10 букв? Тут есть два варианта, две версии в Каббале. Одна версия, есть два мнения. Говорит, что 10 планет, которые влияют на человечество. И тогда вот эти 10 букв, вот вам 10 планет, и каждая другая буква создала другую планету. Но второй вариант говорит, нет. Каждая буква создала 7 планет, что 7 самые близкие к человечеству, а еще 3 буквы, они создали 3 главные стихии. Буква Алиф – стихия воздуха, буква Мем – стихия воды, буква Шин – стихия огня. Спросите меня, где Земля? Я отвечу, что Земля по Каббале считается получающая, то есть у нее нет отдельной буквы. Но еще что интересно, что эти буквы также разделены, в общем, на 4 стихии. Все 22 буквы еврейского алфавита разделены на 4 стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Отсюда очень важное осознание, что когда человек дает имя своему ребенку, и мы придем к теме именам, очень важное. Вот скажите мне, почему у меня два близнеца родились от тех же родителей, та же генетика, тот же знак зодиака, и мы знаем, что астрология влияет как? Сначала влияет месяц, когда ты родился, вторая вещь, которая влияет, это время, когда ты родился, то есть вторая планета, которая влияет на тебя по времени. Третий – это день недели. И день недели одинаков, и время – 2 минуты разница. И знак, и родители, и генетика. Почему такая большая разница в характере человека? По все, по влиянию, по потенциалу должен быть тот же характер, по идее. Еврейское имя. Вот еврейское имя по тем буквам вашего имени. А если у вас нет еврейского имени, то в любом случае, то имя, которое вы используете, имеет эти буквы. И эти буквы, которые разделены на 4 стихии, оно влияет на вашу душу, на ваш характер. И я видел, когда ко мне приходили близняшки, и у них была минута-две разницы, и был такой большой разница в характере. Причем я маме заранее говорила, она только говорила мне имена, еврейские имена детей. Я сказала, наверное, одна дочка у вас так, а другая так. Ой, Рэбе, как вы знаете, что вы видите? Я говорю, нет, я не вижу. Я просто знаю. Я знаю, что написано в Торе о каждой букве. Это все. То есть получается, что буквы меняют еще характер человека. Мы с вами видим, что буква меняет судьбу человека. И буква может менять характер человека. Моисей послал соглядатаев в страну Израиль. И он послал 12 соглядатаев, правильно? 10 из них согрешили и начали клеветать о земле Израиля и пугать народ, но двое остались верны Богу. Кто это были? Йошуа бен Нун, который был последователь Моисея, и Калеб бен Йефуне. Сейчас Йошуа, прямо перед тем, как он пошел, ему заменили имя. Добавили ему одну букву, точнее. Он был Хошеа, и вдруг он становится Йошуа. То есть буква Юд ему была добавлена. Почему ему добавили букву Юд? По какой причине? До путешествия в Израиль, почему так важно поменять ему букву? Добавить ему букву? Зачем? Потому что мы с вами это будем проходить. Когда будем проходить отдельно по буквам, вы увидите потрясающую вещь. Есть, что называется, женские буквы, есть мужские буквы. И буква Хей – это... Хей – это женская буква имени Творца. Юд – это мужская буква имени Творца. Его первичная буква была Хей, женская буква. Так что Моисей боялся, что он будет следовать другим людям, следовать соглядатаям и согрешить тоже. Будет ведомый. Из-за этого он добавил букву Юд в начале, чтобы он был ведущий, мужская буква, а не ведомый. Йошуа, а не Хошеа. Чтобы он был ведущий, а не ведомый. Кстати, а откуда эта буква Юд появилась? Тоже история. Раньше с вами, когда у Авраама не было детей, и Бог ему говорит, у тебя родится сын. Я думаю, как у меня родится сын? Я же знаю по звездам, по астрологии, что у меня ребенка не может быть. Говорит ему Всевышний, а как звали жену? Сарай. Вот эта буква Юд была в конце. Мужская буква была в конце ее имени. Если вообще пока у нее мужская буква в конце имени, она не может родить. И в Торе написано черно по белому. Бог изменил одну букву в ее имени, убрал букву Юд, добавил букву какую? Хей, женская буква имени Бога, и у нее родился ребенок. То есть мы видим по истории Сары, как меняется судьба человека, рождается ребенок, меняется блок по этой букве. И мы видим, что с историей Йошуа, как меняется его характер. То есть буквы имени меняют и характер, и судьбу. Но есть очень важный момент. Мы поговорим отдельно о именах, когда будет разговор о именах. Имя – это очень судьбоносная вещь. То есть человек не использует свое имя, он его не активизирует. Так что люди могут иметь еврейские имена. У меня была женщина в синагоге, долго-долго выбирала имя. В конце нашла Сара, Хая Сара Рохел. Красивый паровозик, очень красиво. Но все ее называли Наташа. То есть она никогда не активизировала. Это как взять кредит-карту, но не активизировать ее. Это очень важно иметь еврейские имя, использовать. И, кстати говоря, слово «шем» – имя – это корень слова «нешама» – душа. То есть если взять слово «нешама», «нун шин мем хей» – корень «шем». То есть имя – это суть человека. Суть предмета, суть человека, человек упал в облак, зовёшь его по имени. То есть имя – это суть, это корень души. Родители из-за этого, когда ко мне приходят родители, «Ребе, помогите нам выбрать имя еврейского ребенку», я говорю, смотрите, вы скажите мне, какие имена вам созвучны, я вам помогу выбрать из этих, но я сам не приду с именем. Потому что у вас есть Святой Дух, у вас есть пророчество, что именно подходит вашему ребенку. Из-за этого в иудаизме есть очень много моментов с этим тоже связаны. Почему нам с вами так важно научиться читать именно на иврите? Вот это одна из наших главных целей с Божьей помощью. И тут я хочу вам почитать очень важный источник. Когда еврей молится на любом другом языке, он обязан понимать, что он говорит. Но на иврите, если я молюсь, я могу даже не понимать. Хотя я всегда очень советую всем понимать слова, которые вы читаете на иврите, понимать, что вы говорите. Очень важно. Потому что надо иметь связь с Богом, надо меняться во время молитвы. Молитва – это очень духовный, глубокий процесс, который его главная задача – менять себя. Мы увидим позже в курсе, то же слово «млит палель» – молиться с приставкой «делать собою». То есть, в первую очередь, надо менять себя. Когда ты меняешься, то меняется твоя судьба. В Талмуде пишется, Раби Йоханан учит, когда человек просит о своих нуждах на арамейском языке, ангелы-служители не относят его молитву наверх. Потому что ангелы не понимают арамейский, они понимают только лашон хакоды, святой язык. Святой язык – это язык, который ангелы знают напрямую, потому что все было создано на этом языке. Так как это все было создано на этом языке, Это тот язык, на который все мироздание понимает. Вся вибрация этим языком работает. Вот почему так важно уметь молиться на нем. И есть удивительная вещь, объясняет великий Хида. Спрашивают мудрецы, зачем вообще молиться вслух том? Ведь Всевышний знает мои мысли. Мои мысли сотворяют этот мир, создают. Мы партнеры Бога в творении. Мои близкие влияют. Почему так важно, и Аллаха говорит, и обязан, чтобы твои губы постоянно двигались? А если они не двигаются? А если я просто думаю о Боге, медитирую, то что? И отвечает Хида. Потому что каждая буква святого языка — это свет свыше. И когда ты произносишь буквы ртом, вслух, ты приводишь движение высшей силой и соединяешь корни букв. И в этот самый миг рождается новый свет в этом мире. Рождается ангел, рождается защита, рождается изобилие. Поэтому даже если человек читает Тору или молитву и не понимает смысла слов, само произнесение святых букв не напрасно, но он обязан выговаривать, чтобы создавать. Из-за этого одна из наших главных задач будет научиться читать, и с Божьей помощью правильно читать, чтобы не искажать слова на иврите. Это безумно важный момент. И это великие слова великого Хидо. Фердинанд Сассор говорит такую вещь, что все языки, они являются языками согласия. То есть мы с вами договорились, стол — это стол, а стул — это стул. Поменяем сейчас, стул станет столом, а стол станет стулом. Ничего не изменилось в мире. С точки зрения Каббалы объясняется. Во-первых, иврит — это единственный язык, в котором ты можешь понять, и мы это будем доказывать все больше и больше в течение всего этого курса, что даже я беру два самых не связанных слов, но если у них один и тот же корень, то тут есть решение всей проблемы и значение всего этого предмета. Я хочу понимать, почему махалам, что у людей больны, мехилам, что они не прощают, не отпускают. Но также есть другой корень слова махала, болезнь. Халал – пустое пространство, место, куда не доходит энергия души. Но не в одном языке, да, в любом языке, есть какое-то значение в каких-то словах, я не спорю. Но только в языке иврит мы увидим даже имена органов, даже имена животных. Все имеет значение, и не просто имеет значение, это очень важная вещь, а Всевышний создает ежесекундно этот предмет через именно эти буквы ивритских. То есть вот кисе, стул, это кав самых алиф. Через эти три буквы приходит энергия этого предмета. Через имя человека, его именно, приходит эти буквы, его энергия. И понимая этот корень именно на иврите, на святом языке, кто был все сотворено, ты понимаешь корень всего предмета. Это, конечно, я буду вам доказывать, это в течение всего курса с Божьей помощью. Это одна из главных наших задач. Но тут я хочу с вами перейти на очень потрясающую и интересный момент истории. Это Вавилонская башня. Все знают Вавилонскую башню, но я хочу сейчас раскрыть совершенно другое объяснение Вавилонской башни. После потопа людям было велено плодиться и наполнять землю. Они отказались рассеиваться. Они хотели быть все вместе на одной долине, на долине Шин-Ар. И начали строить башню. В Торе сказано очень странная вещь. Бог спустился посмотреть и сказал, надо их остановить, иначе они натворят беды. Какой беды? Мы построили бы башню высоты небоскреб. Но, слава Богу, весь Манхэттен, уже недалеко, не только Манхэттен. Никакой беды от небоскребов не появилось. А в чем такая беда, что люди построят небоскреб? Книга Зоар говорит, раскрывает следующий ответ. Грех той башни был не в кирпичах и не в высоте. Их сила была в самом языке. Они говорили, когда они строили, на каком языке? На святом языке. Который знают даже ангелы. Это первый язык всего мира. И через знание букв и божественных имен пытались принудить высшие силы служить им, переписать сам порядок творения, изменить код мироздания. То есть они старались свергнуть, говорят, мы построим высокую башню и свергнем Творца. Они старались свергнуть Творца, чем что они поменяют порядок букв имен Творца и таким образом изменят порядок вещей в этом мире. Зоар говорит, у колдовства нет постоянства. И Талмуд добавляет, одна из групп строителей прямо сказала, поднимемся и сделаем войну с небом. И Рабби Натан учит, все они в глубине стремились к идолопоклонству. У них была одна цель. Но они не были глупцами, которые думали добраться до неба и сбросить Бога. Это раскрывает нам книга Зоар. Они прекрасно знали, что Творец везде. а не на небе. Их замысел был тоньше и страшнее. Они знали, что Бог сотворил мир буквами, и сказали: возьмем эти буквы и переделаем их. Изменим мир так, чтобы он играл не по правилам Творца, а по нашим, чтобы самим стать Творцами. И вот тогда Всевышний их остановил. Вот это была причина, что он должен был их остановить. Потому что они шли в очень плохое направление изменить правила творения. И сейчас, как мы это видим в самом тексте? В Торе сказано так: «И кончились у них камни, и сделали они в кирпичи вместо камня». Камень, Эвен, это то, что сотворил Бог. А кирпич – то, что придумал человек. И на языке символов камень – это буква святого языка, буква Творца, основа творения, а кирпич – это буква придуманная, синтетическая, человеческая. «Сделали кирпичи вместо камня» означает, они заменили Божьи буквы своими, чтобы переписать мир. Взять букву Творца, отсечь от нее, переделать и через измененный код превратить любовь в ненависть, мир в войну, стереть границу между добром и злом. Вот почему Бог их остановил. И заметьте, они строят башню, небоскреб, и как Бог их наказывает, смешал все языки. Да, я понимаю, что они все строили вместе, но очень странное как бы действие и наказание, они очень, вы понимаете, что я говорю? Действие и наказание, они как бы одно другому не касается. Тут строили башню, а наказал, смешал языки. Почему надо смешать языки? Понятно, что они между собой общались и так далее, но если ты понимаешь, что вся их была задача, чтобы изменить правила творения, чем ты меняешь порядок букв, и они знали тайны языка иврит, они могли это менять, то Бог смешал все языки, чтобы они больше не владели этим знанием и не могли вреда сделать в этот мир. И, кстати, продолжая дальше в книге Зоар, что «меда кенегед меда, мера за меру», наказание за строительство ввысь должно было бы стать «стройте вширь». Почему же Бог смешал именно языки? Потому что их грех был именно в языке. Они слишком хорошо знали святой язык и хотели переделать буквы творения. И что интересно, что в книге Ецира, это книга великого праотца Авраама Авину, сказано: две буквы строят два дома. Алиф и бет – это уже два слова. Ав – это отец. Ба – это пришел. Мы к этому еще придем. Но три буквы строят шесть домов. И дальше. Все больше и больше. А из слов домов строятся фразы. Это улицы. Из фраз главные главы, целые книги. Это города и страны. Меняя буквы, ты меняешь слова. Меняя слова, меняешь тексты. А на уровне строителей башни меняешь само мироздание. Пишется в книге Ецира. Если те, кто вообще не знает иврит, говорят: я никогда не говорил на иврите. Нет, неправда. Вы говорили на иврите. Когда вы говорили на иврите? Во-первых, до того, что наша душа спустилась, мы учили всю Тору на иврите. Так что мы с вами вспоминаем язык. Это номер один. Во-вторых, кроме того, что мы вспоминаем и не учим новый язык, более того, на любом языке, который вы сейчас говорили, так как от языка иврит рассеялся язык на 70 языков, на любом языке слова взяты из иврита. И давайте сейчас перейдем на пару примеров. Итак, «Найлон», компания «Найлон», это была Нью-Йорк, один филиал, второй был в Лондоне. Вот глубокое слово «Найлон». Но, смотрите, сейчас сколько у нас с вами слов, которые мы думали, что они все не на иврите, они, оказывается, взяты отсюда. «Самурай», слово «шомер», охранник на иврите. «Альтернатива», «латурнатива», искать второй путь. «Кот», «катулюс» на латинском, «хатуль» на иврите. То есть все идет от иврита. Только единственная разница, вы увидите, что спросите меня сейчас, какая, что означает кот на русском языке? Или какой катулус на латинском? Неважно, что скрывается за этим? Ничего не скрывается. Так, вот так мы называем кошка, кот, катулус и так далее. На иврите же хатуль – это слово лехатель. Кстати, хитуль – это памперс на подгузники. Подгузники современного иврита уже, это не из древнего, это современного иврита. Отсюда же, от этого же корня. Почему? Потому что хатуль – это слово лехатель, скрывать. Что делает кошка? Что кошка умеет делать потрясающе? Скрывает свои экскременты. И это из этого слова хатуль. Мы к этому придем. А уже на латинском уже никакого значения нет. Потому что уже потеряли смысл от оригинала. Тор – очередь на иврите. Зато эврика – кричал Архимед. Хаврака. От слова барак. Барак — это молния. Барак — это молния. Когда тебе молниеносно ударяет голову, о, у меня есть идея. Хаврака. Вот вам эврика. И я вообще могу еще продолжать дальше. У нас с вами есть юбилей от слова ювель на иврите. Мессия. Понятно, это Машиах. Мусор — грязь. И, а на иврите мусор. Мусор — это доносчик. То есть тот, кто доносил, он мусор. Вот как пришло русское слово «мусор». Это доносчик на иврите. На иврите «комер» — священник, на русском «кумир». Но это дальше уже цифра, сифра на иврите. И это бесконечно. Но, что еще интересно очень, Коран, да, даже Коран, это слово «кра-предложение» на иврите и так далее, «мидраса» у мусульман, «мидраш». Все идет с языка иврит. И так я могу продолжать и продолжать. Насколько вы говорите на иврите? Уже? Так что мы с хорошим началом. Мы еще ко всему придем с Божьей помощью. У нас целый курс с Божьей помощью. Но я только скажу еще одну вещь. Шаббат, суббота. Это слово «лашу» — возвращаться. В субботу мы возвращаемся к самому себе. И чува из этого раскаяния. Это не, мы говорим «раскаяние». Нету слова «раскаяние» в иврите. Это «хазар би чува». Стал религиозным. Сделал раскаяние. Возвратился к самому себе. Чува — возвратиться к Богу. Возвратиться к своей душе, к своему призванию, к своей миссии, к себе. Так что мы все возвращаемся к нашему языку, мы возвращаемся к ДНК, с которым было все сотворено, возвращаемся к тому языку, на котором каждое слово имеет значение, имеет смысл, все зазвучало, и Бог нас созидает через эти буквы ежесекундно, ежеминутно, постоянно. Мы возвращаемся к себе именно с Божьей помощью, через тот язык, на котором все было сотворено и все было создано. Все остальные языки — это языки чего? Языки согласия. Языки, которые не имеют за собой истинного значения. И они только по согласию, по решению людей, мы так называем вещи. А это язык фундаментально, от которого идут все остальные языки, в котором каждая буква, будем сказать, каждое слово имеет большое значение и является корнем творения этого мира. Дорогие друзья, ну вот, наше время же подходит к концу. Это был только отрывок, фрагмент из нашего «Ульпана иврита». Мы тут не успели дать все тайны или даже хотя бы час от первого занятия, потому что в каждом занятии этого «Ульпана» мы раскрываем потрясающие вещи. Махала – болезнь, слово «мехила» – прощение. От чего страдания в жизни? От чего боль? А что означает вообще зло? А что означает правда и ложь? И как решать проблемы, понимая слова на иврите? Так что я вас всех приглашаю. Не пропустите, говорится, слово «грех» на иврите «хет», от слова «ляхти» – пропустить. Просто сделать зло. А Бог дает тебе возможность, а ты ее пропускаешь. Не пропустите. Мы все наши души даже спустились в этот мир. Мы говорили все на иврите, изучали Тору. Вспоминаем язык. Мы не учим. Давайте вспоминать вместе. Приглашаю на этот ульпан каббалистический иврита, где мы учимся и читать, и понимать значение букв, и числовое значение, и форму буквы, и влияние ее на характер, и значение слов, и их корней, как понимание сути проблемы и решение ее. Телефон для записи 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире была программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и все благословения.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен-Парковой и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
5: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Медицинский офис врача-подиатриста Алины Васильевой приглашает на работу врача-подиатриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-3846, 718-864-3846.
0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый-предобрый вечер, с вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я сел разговаривать с вами, когда оставались какие-то минуты в матче Норвегия. Бразилия, счет был 2-1 в пользу Норвегии. Вы мне скажете, как закончился этот матч. Давайте сразу же поговорим о футболе. Главная футбольная новость, на мой взгляд, не результат этого матча. Главная футбольная новость – это то, что центральный нападающий сборной Соединенных Штатов, и он же нападающий,

пропускает один матч. Я должен сразу же сказать, что я был возмущен этим решением, потому что это... Если бы Лагуна заслужил что-то, то желтую карточку, потому это была борьба за мяч, это не была грубая игра. Да, в борьбе за мяч он неудачно наступил на ногу соперника. Ну, хорошо, это желтая карточка, тем не менее ему показали красную карточку, удалили с поля. Итак, он был удален, должен был пропустить матч с Бельгией. Матч, который решает, какая команда шагнет дальше, Бельгия или Соединенные Штаты. И вот сегодня, с утра, утром, рано утречком стало известно, что Международная Федерация Футбола отменила дисквалификацию. Что нам сообщила Международная Федерация Футбола, я читаю полностью. ФИФА, в заявлении ФИФА говорится, текст, в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА исполнение дисквалификации, отстранение от участия в матче приостанавливается на испытательный срок продолжительностью 1 год. Если в течение этого испытательного срока Флориан Балагун совершит еще одно нарушение аналогичного характера и такой же степени тяжести, действие отсрочки будет отменено, а санкция приведена в исполнение без ущерба для любых дополнительных наказаний, которые могут быть назначены за это нарушение. Окей. То есть Международная Федерация Футбола руководствовалась 27-й статьей дисциплинарного кодекса. Я не знаю, было ли в прошлом когда-либо, когда дисциплинарная комиссия, когда ФИФА руководствовалась этой статьей. Может быть, было, может быть, нет. Теперь, дамы и господа, что заявление Соединенных Штатов в связи с этим, сборной Соединенных Штатов. Я цитирую. Мы принимаем решение дисциплинарного комитета и рады, что Флорион Балагун сможет принять участие в завтрашнем матче. Все наше внимание сосредоточено на игре 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших замечательных болельщиков. Окей, у нас есть заявление Балагуна в пятницу, это было в пятницу, позавчера. Он впервые после удаления прокомментировал это удаление. Вот его слова. Я читаю. Прежде всего, это произошло совершенно непреднамеренно, и я уверен, многие это понимают. Конечно, решение принимал судья, но я не считаю его, это решение, верным. Думаю, желтая карточка была бы справедливым наказанием, поскольку умысла в моем поступке не было. В такой ситуации у меня было не так уж много вариантов, куда поставить ногу. Но что случилось, то случилось, это нужно принять и двигаться дальше. Окей, я не сомневаюсь, почему последовало это решение ФИФА, которое базируется на 27-й статье дисциплинарного кодекса. Ну, во-первых, потому что это решение было абсолютно абсурдным. Абсолютно абсурдным. Более того, поскольку сейчас в ходу интернет, и люди сфотографируют и все, что можно, то в тот же день на интернете была показана сцена из матча Аргентины, я не помню с какой командой, где Месси не просто, так сказать, подставляет ногу, а бьет человека, который противостоял ему, просто его толкает ногой в ногу. И Месси не получил желтого картья за это. Значит, когда пошли гулять такие фотографии, то возмущение болельщиков американских, вы можете себе представить, какое было возмущение. И Международная Федерация Футбола дрогнула. Иначе иного слова я не подберу. Теперь сразу же, дамы и господа, я обращаюсь к судейству в этом чемпионате. Окей, мы с

вами смотрим матчи премьер-лиги, мы смотрим матчи Бундеслиги, серии А, мы смотрим Италию. Мы прекрасно знаем, что да, бывает, судьи ошибаются. Ну, ошибаются и футболисты. Сегодня футболист Бразилии ошибся, не смог забить 11-метровый штрафной удар. Бывают. Но, в принципе, когда речь идет о европейских судьях, эти судьи европейские, они проводят не только матчи английского чемпионата, немецкого, испанского, они проводят матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы. Серьезный матч. Что из себя представляет большинство судей, судей, которые проводят рефери на матчах чемпионата мира? Ситуация очень проста, дамы и господа. Когда играет европейская команда, то судьи из Европы судить этот матч не могут, По одной простой причине, потому что считается, они будут необъективными. Окей. Матч Босния и Соединенные Штаты судил судья из Бразилии. Абсолютно бездарный судья. Дамы и господа, давайте называть вещи своими именами. Судьи с других континентов, из Азии, из Африки, из Южной Америки и Северной Америки, Конкакаф, эти судьи не имеют такого опыта, какой имеют европейские судьи. И судьи с других континентов допускают ошибки. Вчерашний матч между Францией и Парагваем – это, простите, хулиганство, недостойное чемпионата мира. Проводил этот матч судья из Узбекистана. Окей, может быть, он хороший чувак, я ничего против него лично не имею. Но какой опыт судейский у судьи из Узбекистана? Он не судит матчи премьер-лиги, он не судит матчи Бундеслиги, он судит матчи чемпионата Узбекистана. Он не судит матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, он судит матчи азиатских клубных турниров. Его место судить матчи азиатских клубных турниров, но не его место судить матчи чемпионата мира. Вчерашний матч Франции и Парагвая – это катастрофа с точки зрения судьи. Ну просто катастрофа, ведь этот отрок узбекский, практически, он, я не помню, дал ли вообще хотя бы одну желтую карточку футболисту Парагвая. Может быть, уже дал в конце, когда счет был 1-0 в пользу Франции, и, в общем-то, мало что могло измениться. Абсолютная бездарность. То же самое, дамы и господа. Вот только что, я не знаю, как закончился этот матч. Я думаю, Норвегия выиграла, хотя я могу, естественно, ошибаться. Да, Норвегия выиграла со счетом 2-1. Этот матч судил американский судья. То есть, который судит главные лиги сокер. Он судит матчи. Он судит матчи турнира Конкакаф, скажем, когда Ямайка играет, я не знаю, с Коста-Рикой, или Кюрасао играет с Кубой. Ну, в этой группе в Конкакаф есть три хорошие команды. Мексика, Соединенные Штаты, Канада. Неплохая команда Коста-Рика. Есть еще все остальное. Это, ну, я прошу прощения, это гарбич. И вот этот судья, который судил сегодня Норвегию и Бразилию, он судит в основном гарбич. Да, он не совершил сегодня никаких ошибок, ну, потому что играли, в общем-то, джентльмены, ничего страшного не было. Но обратите внимание, когда дело дошло до 11-метрового штрафного удара, 11-метровый штрафной удар был 100%, без всяких вообще разговоров, то сразу же его окружили и футболисты Норвегии, и футболисты Бразилии, в первую очередь Норвегии, стали ему что-то говорить, что-то уговаривать. По одной простой причине, потому что они имеют дело с судьей из Соединенных Штатов, судьей безо всякого хорошего международного опыта. Они считали, что можно на этого судью надавить, уговорить. Если бы этот матч судил европеец, то как только было показано на 11-метровую штрафную отметку, кстати, после уже того, как судья посмотрел
на телеканале, так сказать, ВАР, ну, это было видно ясно, то его стали окружать. Дамы и господа, безобразное абсолютно судейство. И это будет продолжаться. Я еще не знаю, кто сегодняшний судит матч между Мексикой и Англией. Причем матч очень важный для той и другой команды. Англичане играют на стадионе Ацтека. Я бывал на этом стадионе, дамы и господа. 110 тысяч болельщиков плюс... Это среднегорье, то есть это недостаток воздуха, кислорода. Я не знаю, я опасаюсь, что этот матч будет судить либо африканец, либо азиатский человек. Теперь, дамы и господа, давайте с точки зрения футбольных команд других континентов, не европейского континента, не Южной Америки, с точки зрения других континентов. Я полагаю, что футболисты любой другой страны, будь то Марокко, будь то Египет, будь то Япония, будь то Южная Корея, любая Австралия, они заинтересованы, чтобы судейство было грамотным. Я думаю, если бы им просто сказали, японцам, которые там играли с бразильцами, вы бы хотели, чтобы ваши матчи судили только европейцы. 90% этих стран скажут, что да, мы хотим, чтобы нас судили европейцы. Теперь, почему привлекаются судьи из, ну не знаю, из Узбекистана, к примеру? Я ничего против Узбекистана не имею. Более того, я восторгаюсь шахматистами Узбекистана. Сегодня это, на мой взгляд, это главная шахматная страна на планете Земля. Впереди Индии, впереди Китая. Окей. Узбекистан прекрасная страна, но без всякого большого футбольного опыта. Поэтому. Почему все-таки их привлекают в судейство? По одной простой причине, дамы и господа. Потому что президенту Международной Федерации, в данной ситуации это Инфантино, неважно, ему надо переизбираться каждые 4 года. Он хочет сидеть в своем кресле, очень удобное кресло, бесконечно. Сидеть ему или не сидеть в этом кресле решают... Федерации всех других стран. Причем при голосовании Германия имеет тот же голос, что Мадагаскар. Англия имеет тот же голос, что, я не знаю, так сказать, тут острова вот эти, которые знаменитые, которых играли с Аргентиной. И тоже, опять-таки, судьи провалили, с моей точки зрения, этот матч. Значит, ему нужны эти голоса этих стран. Ну и поэтому, раз ему нужны голоса этих стран, то он считает, что судьи из этих стран могут проводить матчи чемпионата мира. Это, с моей точки зрения, вред. Вред футболу, вред чемпионату мира, вред Кубку мира. Теперь об этой игре, которую я не досмотрел последние 2 минуты, я покинул поле зрения, когда счет стал 2-0. Окей. Во-первых, я должен сказать, что мое сердце ни одной из этих команд не принадлежало, потому что и в той, и другой команде играют арсенальцы. В сборной Бразилии это центральный защитник мистер Габриэл, на совести которого лежат, наверное, оба гола, потому что ему поручено опекать Хейленда. И там играет Мартинелли, 2 арсенальца. В то же время в Норвегии капитан сборной Норвегии – это и капитан команды «Арсенал». Поэтому мое арсенальское сердце, оно безразлично. Для меня было неважно, кто победил. Но, тем не менее, я с большей, ну не радостью, с большим удовлетворением отношусь к победе Норвегии. По одной простой причине. Я устал от всех этих стран, которые по 50 раз выигрывали чемпионаты мира. Пора, ребята, уступать дорогу другим. Окей. Норвегия прекрасная футбольная команда, если мы вспомним квалификационные матчи чемпионата мира, то никто иной, как Норвегия, выбила из турнира Италию. Причем, если мне не изменяет память, Норвегии, игравшие второй матч, потому что один матч проводится на своей поляне, а второй матч проводится на поляне другой команды, Норвегия, второй матч играли в Италии. Я не помню точно счет, но счет был разгромный. То ли не 4-1, 5-1, 4, я не помню точно счет. Помню только, что счет был разгромным. И команда, которая может выиграть,
в Италии, на поле итальянцев с разгромным счетом, это, простите, хорошая команда, хорошая. Ну и, конечно, сегодняшний вратарь, который не пропустил мяч с 11-метрового штрафного удара, бразильяне пробивали, пробили, окей, вратарь взял, окей, я приветствую сборную Норвегии, которая в следующем раунде, в 1/4 финала, будет играть, ну, с командой, за которую я болею, так же, как я болею за Соединенные Штаты. Ну, за Америку я номер один, второй – это Англия. Англия играет сегодня в Мексике, с Мексикой в Мехико-Сити. Это будет матч, он начнется, кстати, мы с вами сможем смотреть эту игру, она начнется в 8 часов по времени Восточного побережья. Я выскажу робкую надежду, что англичане победят. Англия, по игрокам Англия сильнее, безусловно сильнее, но футбол есть, футбол, в футболе 1-0 кто-то забивает, и вы ничего не можете сделать. Более того, если мы вспомним этот стадион Ацтека, он, кстати, совершенно, я там был в 93-м году, мы с братом отмечали 110-летие на двоих на стадионе Ацтека, были в Мехико-Сити, с тех пор он остался, но кресла стали нормальными такими креслами, которые приняты на европейских стадионах, на американских стадионах. Когда мы были на стадионе Ацтека, то там были, ну, такие дощатые, скажем, скамеечки. Так вот, если мы вспомним, именно на этом стадионе Марадона забил мяч рукой. Помните, как он сказал, рука Господа? Окей. Это было, если мне не изменяет память, в 1086 году, 40 лет назад. Рука Господа. Итак, кто сегодня будет на стороне Мексики, кто на стороне Англии? Окей, нас ждет сегодня интереснейший футбол. Теперь несколько слов о других видах спорта, потому что футбол есть футбол, мы Кубок мира в нашей стране. Иностранцы в восторге от Соединенных Штатов Америки. Естественно, мы с вами тоже в восторге, но мы здесь живем, мы про эту страну многое знаем. Интересно, футбол, один болельщик, который, я не помню, из какой стороны, в Майами, он болел за свою команду, но там были свободные дни, он сел в машину, видимо, арендовал машину и поехал через Флориду, там, где места, где водятся крокодилы, где можно крокодилом съездить просто-напросто. Он абсолютно в обалдежном состоянии. Ему никогда в голову не приходило, что можно сесть на какой-то водный драндулет, который, правда, трещит, страшно трещит, и кататься по воде, и на этой воде ты катаешься и видишь крокодил. Они в восторге. Окей. Ну, мы и так в восторге. Давайте, что у нас происходит? Ну, возьмем лондонский турнир. Старушки Уильямс. О, да. Старушка Вильямс Сурена проиграла в первом же раунде. Мы с вами это прекрасно знаем. Ей 44 года, мамаши, двух детей, прекрасных детей. Она проиграла 20-летней. Ну, тоже так, конечно, бывает. Она должна, Сурена, вместе с старшей сестрицей играть в парных соревнованиях. Но травма не помешает сестричка Вильямс продолжить уимблдонский турнир. Правильно ли они сделали, не пролечь то, что правильно? Окей, я знаю, есть другие мнения, но мне хотелось посмотреть Вильямс, старушку в деле. Окей, теперь, что происходит в женском турнире? Женский турнир, во-первых, вчера женский турнир остался без второго номера Елены Рыбакиной, без третьего номера, это Иго Штатек, без шестого номера моей любимицы Аманды Анисимовой. Сегодня женский турнир, это четвертый идет раунд, остался без первого номера турнира госпожи Сабаленко. Это у нас женский турнир. Что касается мужского турнира, то сеянные мастера, высокосеянные, продолжают путь. В частности, сегодня шагнули дальше Яник Синнер, он первый номер турнира, и седьмой номер турнира – это мой фаворит Новак Джокович. Они шагнули дальше. Что у нас также происходит на бейсбольных полях? Окей, дамы и господа,
Я сочувствую болельщикам Нью-Йорк Янкис. Что происходит с Янкис, у меня нет никакого понятия. Мой друг, который болеет за Янкис с начала 80-х годов и знает об этой команде все, что только можно знать, он мне говорит, я прошу прощения, дамы, заткните уши. Он мне говорит, главный тренер-менеджер Янкис полный, я прошу прощения, мудак, который ничего в бейсболе не понимает. Итак, Янкис сегодня потерпели поражение, играли дома с Миннесота Твинс, 6-1 потерпели поражение, и в 10 последних матчах Янки один матч выиграли и 9 проиграли. Они занимают сейчас второе место, уже отстают от Тампы, солидно у Тампы 52 победы, 34 поражения, у Янки 49 побед, 40 поражений. Моя команда Метрополитенс, Нью-Йорк Метрополитенс, которая играет на востоке Национальной лиги, ничего хорошего, к сожалению, я от нее не ожидаю, она барахтается на пятом последнем месте, в этой группе лидирует Атланта. 52 победы, и филадельфийцы подбираются, и у них 50 побед. Ну, Атланта проиграла 36 матчей, Филадельфия проиграла 40 матчей. Хоккей. Для болельщиков Рейнджерс, ну, болельщики Рейнджерс, конечно, это уже знают, тем не менее, это интересно заметить. Владелец команды, владелец Рейнджерс, владелец Никербокерс, владелец Мэдисон Сквер Гарден, Джеймс Долан, его известные слова. «Я баскетбольный человек, то есть я интересуюсь сникербокерами». Мы поздравляем, естественно, Долана с победой сникербокеров, но его хоккей не интересует. Так вот, вчера стало известно, что Джеймс Долан отдал в распоряжение своего старшего сына Кентина, отдал Рейнджерс. Окей, может быть. Когда новый владелец Рейнджерс, сын Джеймса Долана, возьмется за эту команду, то эта команда, может быть, будет выступать гораздо лучше, чем она выступает в последние годы. И новость, конечно, которая тоже облетела всех хоккейных болельщиков, это новость. Господин Овечкин, которому худо-бедно уже более 40 лет, продлил на один сезон отношения с Washington Capitals. Это будет его 22-й сезон в Национальной хоккейной лиге. На один год. Значит, что он будет зарабатывать? Это интересно. Значит, его базовая зарплата 4 250 000. Но если он сыграет в чемпионате, в регулярном чемпионате, не менее 10 матчей, то эта цифра 4,75 увеличится до 9 миллионов, почти что в два раза. Мы можем не сомневаться, дамы и господа, что господин Овечкин сыграет больше 10 матчей в этом чемпионате. Итак, в прошлом чемпионате он был лучшим в команде Washington Capitals, забил 32 гола, выдал 32 голевых паса и сыграл все 82 матча регулярного чемпионата. В кубковый турнир Вашингтон не попал. Окей, а всего на его счету это, я на память не полагаюсь, он забил 929 голов в 1573 матчах. Прекрасный результат. Ну и несколько слов о баскетболе. Мы с вами знаем, уже об этом мы говорили в новостях, что Никербокеры расстались с запасным центровым Митчеллом Робинсоном. Он подписал 3-летний контракт с Boston Celtics. Его место второго центрового, то есть запасного центрового, займет Андре Драмонд. Ну, этот, где только этот парень не играл, ему 32 года. Он играл, по-моему, в частности, он играл в Бруклин Нетс, он играл еще в каких-то командах. Мне совершенно непонятно, почему 28-летнего Робинсона
заменили на 32-летнего Драмонда. Я думаю, дело в том, что у Робинсона закончился контракт с Никербокерами, и он, видимо, претендовал на сумму, которую команда Нью-Йорк Никс не хотела ему платить. На этом, дамы и господа, будет... Я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
6: И еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. И буквально через одну секунду вы начнете разговор со мной. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напоминаю. 718-303-90-90-718-303-90-90. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, mashorlov@gmail.com. One, Маша Орлов, @gmail.com. Окей. Добрый вечер, и вы на проводе, я вас слушаю. Я вас слушаю. Не хотите, не надо. Добрый день, Миша.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
6: Добрый вечер, Мишенька.
7: Спасибо за передачу. Я хотел сказать, что насчет Месси и других грубейших нарушений игроков, насчет судей, вы правы. Месси, хотя ему немножко симпатизирует, чуть-чуть больше Роналду, по идее он должен был быть удален. Но дело в том, что он шипами врезал под колено, под чашечку, выше голеностопа. Я хотел сказать, что, наверное, он не сдержался, потому что много раз его в каждом матче косят и косят. Еще я хочу сказать, значит, насчет судейства вы правы, судейство безобразное, в 70 случаях из 100. Я хочу сказать насчет, что вы немножко обижаете узбекский судейский корпус. Этого судью мы не считаем. Может, слабенький. Но вы забыли одного судью, Равшана Ирмата. У меня записано тогда было. Когда он начал судить 10-й год, 14-й в Москве, чемпионат мира. Который и даже в одном из этих трех чемпионатов он работал в полуфинале. Прекраснейший судья. Не равня этому. Значит, надо было подчеркнуть, что в Узбекистане, я к Узбекистану не имею никакого отношения, как вы знаете. Но надо, он провел рекордсмен по игр, по обслуживанию судейского игр чемпионатов мира. 11 матчей в чемпионате мира он провел. Ему где-то около 50 лет. Несколько лет назад он закончил карьеру, сейчас является... Кажется, председатель Узбекской Федерации футбола и так далее. Так что не надо, надо было вспомнить про Равшана Ирматова. Это немножко вам минус. Можете исправиться сейчас. До свидания.
6: Хорошо. Я имел конкретно в виду судью, который судил. Этому судьи не место на чемпионате мира. Этому конкретно. Добрый вечер, вы на проводе.
8: Здравствуйте, Илья. Это Илья. Да. Я сначала о теннисе, а потом о футболе, естественно. Значит, по поводу тенниса, жизнь показала, что мои предсказания, сделанные неделю назад, совершенно продались. То есть я говорил, что 44-летняя древняя старуха не может соперничать с 20-летней. Прямо как в воду глядел. 20-летней соперницей в беготне, прыжках и ужимках на теннисном корте в течение часа-двух, а то бывает и более, часов, один на один. Не может, я говорил. И вы твердили то, что я сказал. Значит, ну а теперь о теннисе. Пардон, о футболе. Значит, Алексей, я прошу вас обратить внимание, что наши взгляды с вами по поводу футбольных команд абсолютно совпадали. Я об этом еще раньше говорил. То есть я сначала болел за московское «Торпедо», потом за киевское «Динамо». Ну, а теперь я болею, естественно, за Соединенные Штаты и Англию, как обычно. То есть, так же, как и вы. По поводу, судей, по поводу чемпионата, да? Значит, я считаю, я категорически с вами, Алексей, не согласен по поводу того, что судьи из азиатских стран или от каких угодно стран, да, африканских, скажем, чем-то отличаются в эрудиции от судей европейских. Почему? Да потому что, смотрите, вы сами сказали, что узбекские шахматисты прекрасно играют, узбекские математики прекрасно считают.
6: Я вам скажу, я не имею в виду их эрудицию, я имею в виду международный опыт, потому что одно дело проводить чемпионат Японии, там, я не знаю, Катара, там еще чего-то, а другое дело проводить Лигу чемпионов Европы, это совершенно разные турниры, дело не в эрудиции, может быть, у них у всех IQ, я не знаю, там 160, я понятия не имею. У них нет необходимого, на мой взгляд, опыта для проведения международных соревнований. Я так считаю. Вы не согласны? Ну, окей. Пожалуйста. Добрый день. Я вас слушаю, Роман. Добрый день.
9: Добрый день, Алексей. Вчера играла Марокко и Канада. Значит, одна команда играла в белых футболках, другая команда играла в черных футболках. Но глядя на телеэкран, совсем непонятно было, кто играет в белых, а кто играет в черных. И такие ляпсусы в футболе довольно часто встречаются. Там, по-моему, там какой-то кретин, который те надписи должен вычеркивать, он этим занимается.
6: Окей, значит, то, что Марокко играло в своей традиционной форме, они не играют в светло-зеленый. Но почему Канада играла в черной форме? Но для меня это абсолютный абсурд. Я не знаю, так сказать, еще. У меня нет никаких объяснений. Когда эти две команды вышли, вышла Канада в черной форме, я пожимал плечами, с какой стати Канада в черной форме. Не знаю, так сказать. Сидят болельщики на трибунах, все в красном. Канадские болельщики. Ну и выходите в красной футболке. Я не знаю, так сказать. Спасибо за разговор. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Алексей, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Алексей. Я только включился в вашу программу, потому что без вашей программы у меня воскресенье – это не воскресенье. Это комплимент вам. Да, но честно вам сказать, я понимаю, что на сегодняшний день электроника очень много значений имеет в спорте. И в футбольных мячах. Вы знаете, что там зашит такой электронный девайс, то есть чип, по которому траектория и вся эта история, она показывается на компьютере. Но то, что судьи сделали в матче Португалия и Босния, я еще такого адреналина в своей жизни, я имел, когда по хоккею, по другим делам, по баскетболу, но на последних секундах матча, к когда Босния сравняла счет. Вы видели этот матч, правильно?
6: Это играла...
10: Ну, Португалия и Босния, да.
6: Португалия вчера играла с... все правильно, да.
10: Португалия и Босния, да. И они сравнивают, я сначала не поверил своим глазам, что действительно такое может быть, особенно в футболе. Но когда они пошли, судьи, и смотрели это на компьютере, и они неправильно все равно результат дали, потому что мяч коснулся защитника Португалии. После этого мяч попал к нападающему Боснии. И они забили 2-2. И все это подтвердили. Что происходит вообще? Или они хотят, чтобы Рональдо прошел дальше? Но это же неправильно. Они забрали в наглую игру у Боснии. Правильно или нет?
6: Конечно. Абсолютно. Вне всякого сомнения. Вы знаете, я должен сказать, что я читаю в основном, мне интересно английские, что пишут английские обозреватели. Общее мнение, что они пишут, что такого провального турнира по судейству до сих
10: пор. Ну, поэтому я и позвонил.
6: Да, судейства не было. Это безобразие.
10: Это безобразие. В чемпионатах мира такого момента я не помню, когда в дополнительном времени 2-1, и команда сравнивает на последних секундах, еще особенно в футболе, это же не хоккей. Вы же сами понимаете, что это за игра. Это разные игры. И они забирают в наглую у ребят. Но это кошмар.
6: Вы мне... Знаете, я с вами, может быть, не 100%, но на 90% согласен, что они просто хотят, чтобы команда, в которой играет Роналдо, чтобы она продвинулась вперед. То есть, есть, наверное, другие объяснения, но это то, что это безобразие полное. Полное безобразие. Да, я с вами. Судейство кошмарное.
10: Алексей, теперь ваше профессиональное мнение. По тем командам, которые остались еще в турнире. Ну, Норвегия прошла, это вы знаете, только что выиграла у Бразилии 2-1. Окей. Кто ваш фаворит?
6: Ну, Франция, безусловно.
10: Ну, вот я тоже самое хотел сказать. Вы знаете, вот последние несколько игр, так они разыгрывают комбинации, мне кажется, что это хоккей, а не футбол.
6: Да, потому что вчера, когда они играли с этой командой, так сказать, из Южной
10: Америки... Айвори Кост.
6: Не Айвори Кост, это я имею в виду, Франция вчера играла с Парагваем, то эти парагвайцы просто хамили по полному с самого начала. Но я не думаю, следующий матч Франции играет с Марокко, кстати, эти оба...
10: Марокко очень серьезная команда, очень мне нравится.
6: Марокко, во-первых, очень хорошая команда, потом Марокко – это страна с французскими связями, поэтому нет, завтра такой игры, следующей игры такой не будет. Такого безобразия, которого было в матче Франция и недавно матче, такого просто не будет. Окей, большое спасибо за участие в передаче.
10: Всего
6: большое
10: хорошего.
6: Спасибо.
10: До свидания.
6: Всего хорошего. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Алексей. Добрый. Это была игра Португалия-Хорватия, когда и хорватам действительно, не Босния, Хорватия, и им действительно должны были дать хотя бы уйти в овертайм, потому что гол должен был засчитан. Но у меня другой вопрос. Они же добавили, в этом году больше команд и все. И вот посмотрите, Капа Верди. Я думаю, они попали именно вот в эту вот линейку, что добавленных команд. Но как они играли? Ну, просто, понимаете, я болел за них, я честно скажу. Хотя я понимаю, что лучше смотреть в Аргентину в финале, чем где-то Капа Верди или что. Но получилось, как получилось, но насколько достойная команда. И как они без паники, без всего, и как они из защиты выходили, и все. А вратарь вообще электрик какой-то вроде как был на заводе работал. Вот непонятно, понимаете, как они или тренера нашли такого, или вообще. Ну, а судейство безобразное, конечно. И дай бог Англии сегодня, но будет очень сложно. И что показывает этот чемпионат, на мой взгляд, ваше мнение тоже. Ну, нету слабых команд. Ну, практически нет. Понимаете, но каждый может выиграть. Или топ-команды расслаблены, как бы не готовятся к матчам, хотя это чемпионат мира. Я не понимаю, что происходит. Понимаете, даже вот еще 2 года назад Рину нельзя было предсказать, что Норвегия выиграет у Бразилии. Не в официальном матче. В френдлис там понятно, но в официальном, вот на таком уровне. Ну, если они Рафиньо держат на скамейке запасных, понимаете, Барселона игрока, и Норвегия выигрывает, ну как-то.
6: Окей, да, интересный чемпионат с безобразным судейством. Скажем так, большое спасибо за участие в передаче. Большое спасибо. У нас на проводе Игорь. Я вас слушаю.
12: Да, здравствуйте, Алексей Георгиевич. Просто получилось, первый раз что-то не так соединилось. А я полностью с вами согласен, судейство безобразно, особенно вчерашний матч Парагвай и Франция, они просто наглели, они не только парагвайцы, они ударяли Мабе несколько раз просто кулаком по лицу, как, я понимаю, ногами там еще подкат или нечетко, или что, ударяешь ногой, ударяют ногой, но когда просто рукой били по лицу ему, а он поднимался и смеялся им в лицо.
6: И так смеялся,
12: они еще
6: да.
12: Больше, да, они еще больше злились от этого. А в конце, когда закончил уже финал, был все, вы видели, что было? Они вступили в Мабе и этого рефери и не давали пройти. Вы видели, что это было? Это вообще наглость. Хамство. Я такого хамства, я не знаю. Это судейство вчера было просто... Я бы этого... Не знаю, Миша этого поддерживает, этого рефери вчерашнего. Я бы его просто бы это дисквалифицировал бы навсегда, чтобы он даже не подходил к футбольному полю со свистком. Вот. А я еще один момент вот насчет этого игрока сборной... Соединенных Штатов, все-таки я так и не особо заметил, как ему показали красную карточку, за что его удалили. Вот. Он там вроде не специально ударил, как-то получилось так.
6: Прокомментируйте,
12: пожалуйста, еще раз, если
6: окей.
12: Можно.
6: Значит, все дело в том, что этот момент нам показали бесчисленное число раз. Шла борьба за мяч, И в борьбе за мяч, да, он ударил этого человека, ударил, скажем так. Но это желтая карточка. Красное картье дается, когда, абсолютно совершенно ясно, что игрок играет не в мяч, а в ногу, грубит. Вот за это дается красное картье. Поэтому уже сам факт, что игрок получил красную карточку, за что? Ни в чем. Причем, вы знаете... Ну, это есть и в английском чемпионате, во всех чемпионатах. Есть игроки, на которых судьи обращают особое внимание, потому что эти игроки, скажем так, любят играть не просто плотно, не просто грубо, а с преувеличением грубости. И такие игроки находятся на специальном, так сказать, на судейском радаре, и если они... играют так же, то их желтая карточка, а слишком то красная. Это все. Но этот человек, Багун, который играет в Монако, он совершенно идеальный футболист. Он может, как и любой другой футболист, в борьбе за мяч ударить может. Но он не хам. Поэтому тот факт, что он был удален с поля, это судья, по-моему, был бразильский судья. Опять-таки бразильский судья. Но бразильский судья – это не европейский судья. Опять-таки, то, что сказал Миша, бывают ли хорошие судьи, классные судьи с других континентов? Да, бывают, но это единицы, потому что судья без опыта европейских турниров, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Бундеслиги, эти судьи не имеют, с моей точки зрения, достаточного международного опыта, чтобы судить чемпионаты мира. Окей. Это мое мнение. Добрый вечер, я вас слушаю.
13: Да, добрый вечер, Алексей. Спасибо, что взяли. Все наши ребята армии обороны Израиля живы и здоровы одной фразой. Я хочу сказать вам, что был чемпионат Европы по волейболу, и впервые в истории государства Израиль, израильская команда заняла 3-е место в полуфинале. Они бились с чехами, по-моему, упорнейший матч, но проиграли, не выдержали. А матч за 3-е место они играли с командой Франции, но там была не Франция, там была как колониальная Европа вся, сборная мира. Но они победили, и, в общем, их буквально растерзали, эту Францию. Так что бронза у команды Израиля в волейбол впервые в истории до 22 лет играли в Португалии. Зрителей не было, были только родственники и секьюрити. И хочу сказать, конечно, судейство отвратительное. Очень понравился мне вратарь Орландо Хиль. Просто молодец. Не похож ни на кого. Спасибо.
6: Окей. У меня на проводе снова Миша. Снова Миша на проводе.
14: Алексей Георгиевич.
6: Добрый вечер.
14: Человек да. сказал, что я оправдываю эту судью. Во-первых, я вспомнил про судью, который уже не судит несколько лет. Равшана Ерматова, который судил в 10-м, 14-м и 18-м году 3 чемпионата мира, является рекордсменом по судейству. И кроме того, я сказал, что эти судьи, и он тоже член Ерматов, судят Олимпийские игры, судят и команды, которые играют в Японии или там в Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратах, африканские, они не хуже европейских, у них есть опыт, но есть класс игры, класс судейства и квалификация. И еще немножко страх перед футболистами. Так что не надо мне приписывать этот человек, что я за вчерашнего судью, он уже слабенький, боялся трогать их, карточками закидывать. Ну вот такой. Надо справедливо звонить на радио, если слушаешь человека. Спасибо, до свидания.
6: Окей. Окей. Ну, дамы и господа, мое время подходит к концу. У меня есть еще звонки. Кто-то здесь. Добрый вечер. Вы на проводе.
15: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу. Вы знаете, мне кажется, вот это VR, который они смотрят, вот когда гол забили хорваты, там получилось, что он действительно был вне игры, но удар был, когда происходил, он зацепил игрока французов, и, по сути дела, получился не вне игры, потому что удар был от защитника. Коснулась защитника, а потом попала к этому игроку. А когда смотрят VAR, они смотрят на момент удара, где был игрок. Поэтому они не засчитали. Но действительно, там было, не было вне игры, это мое мнение. Вот. А по поводу вчерашней игры, когда играла Коте-Верде, там получилась совсем другая ситуация. Команда очень хорошая. Я просто удивляюсь, как такой маленький остров, который там 500 тысяч населения, они, по сути дела, смогли держать Месси, по сути дела, все эти игры. Они боялись забрать Месси с игры, потому что без Месси команда бы разрушилась. Вот. И Месси выдержал вот эти все 90 минут плюс дополнительное время. И так же самое смотришь, как сегодня играли бразильцы. Они выпустили его только вот этого лучшего игрока в последние 30 минут. Они даже его никогда не выпускали на всю игру, понимаете? Вот эта вся ситуация. Но Копа Верди удивила всех. И с другой стороны, меня очень удивила не только эта команда, а все африканские команды. Они очень подравнялись. Они, по сути, к европейскому футболу. Я думаю, что испанцы, скорее всего, будут в финале. Это мое мнение. Может быть, я не прав, но, наверное, будет испанцы играть с аргентинцами. Вот. А вопрос у меня к вам такой. Вы что-то говорили по поводу того, что вот вернули, они сняли с него красную карточку, вот этого игрока, который американец.
6: Ну, конечно, парень, да, молодец. Я с этого начал передачу, все. Теперь, а то, что они поставили Неймара в самом конце матча, 30 минут оставалось, во-первых, Неймар был травмирован, и вообще был вопрос его участия в сборной Бразилии. И я думаю, Анчелотти, тренер сборной Бразилии, он бы не включил Неймара в состав сборной, потому что Неймар, дело не в возрасте, абсолютно то, что он в последние годы с трудом от травм отправляется. А дело в том, что на Анчелотти было просто, я так понимаю, оказано давление со стороны бразильских болельщиков, но он поэтому включил Неймара. Более того, то, что он его включил уже на последние 30 минут, насколько я понимаю, изменить уже было сложно после того, как они пропустили два гола, кто бы там ни был на поле, но они забили в добавленное время один гол. Дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Ну и ровно через час мы будем сидеть с вами у телевизоров и смотреть трансляцию из Мехико-Сити. Мексика играет с Аргентиной. Всего хорошего, дамы и господа. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Еще раз с днем благодарения и будьте здоровы.
16: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
17: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
18: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
19: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
20: Дэвидсон Радио. Радио.
21: Дэвидсон Радио. Радио.
18: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
4: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
3: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
4: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
3: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
5: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
3: Звоните 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
3: Вся подробная информация на сайте www.borisoveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто настроен на волну хорошего настроения. Дэвидзон Радио. Воскресный час. 12 до часу. Программа поздравления с Борисом Овезовым и Дима Банников сегодня в эфире. И мы дарим вам музыку хорошего настроения. Получаем и наслаждаемся, да, господа, за окном лета. Лето – это ведь не просто теплое время. В нем прячется кусочек волшебства. Ты вдруг становишься чуточку беззаботнее, забываешь, сколько тебе в реальности лет. И словно возвращаешься в детство, замечаешь, что чаще улыбаешься, а иногда вдруг хохочешь просто без устали. Совершенно без причины, но зато громко и от души. Так хочется делать очевидные глупости и радоваться каждому дню. Да, господа, когда еще на твоей любимой радиостанции такая красивая программа, как программа поздравления с Борисом Овезовым, ты просто чувствуешь себя потрясающе. Самое время оставить до осени всю свою серьезность взрослого человека и окунуться, конечно же, в беззаботность. Вы на правильной волне, программа

во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

И у нас первое поздравление и приветствие. Здравствуйте, Борис. Прошу передать привет любимой Елизавете и дорогой Светлане. Как только вернусь с рейса, обязательно обниму вас. Руслан, Нью-Джерси. Дорогой Русланчик, даже не беспокойтесь. Все будет, конечно же, в ажуре. Красивая песня вам гарантирована. Добрый день, Борис. Звучит следующее пожелание. Всем хорошего настроения. Поздравляю подругу Юлию и Алену с началом отпусков. Желаю отличного отдыха. Поставьте, пожалуйста, песню из репертуара Стаса Михайлова. Конечно же, дорогие мои, песни сегодня по вашему желанию. И это потрясающая песня. «Женщина-вишня». Стас Михайлов. Для вас в программе поздравлений.

Какое счастье, когда мы можем своей половинке говорить: ты моя вишня. Только сока в этих словах, господа. И вообще, если за окном лето, то значит, мы уже спешим к нему. Мы спешим к нему на свидание, это очень важно. И дни летят быстрее пули, пока свое очарование нам дарит уже ласковый июнь.

прекрасные песни, конечно же, господа, свежим ароматом пахнет воскресенье. Хочется забыться и бежать. Лето – это маленькое чудо. Хочется им жить, любить и дышать. «Женщина-вишня» в самом соку.

0: бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира.

0: мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
1: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
2: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть вас вот таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com. Едем в Узбекистан с 6 по 16 октября.

Хочу заметить, чтобы мы, конечно же, спешили. Жизнь имеет такое свойство, что она внезапно может просто прекращаться. Поэтому большинство из нас уверены, что у нас еще бесконечное количество завтра. Что впереди множество дней, которые мы сможем провести так, как нам хочется. Завтра мы вроде позвоним маме, завтра мы подъедем к бабуле, завтра проведем день с детьми, завтра сделаем первый шаг к работе своей мечты, завтра остановимся и послушаем пение птиц, завтра, в конце концов, сфотографируемся на этом виде, который просто нас завораживает каждое утро. Но ведь у нас завтра, казалось бы, первично, но каждый миг может оказаться, что есть только сегодня, и что жить надо было сейчас. Жить на грани любви, желаний, мечты. Жить просто сегодня. Вы на правильной волне. Это программа «Поздравления» с Борисом Овезовым.

Продолжая наш веселый музыкальный эфир, у нас очередное поздравление или приветствие. Привет, программа поздравления. Хочу пожелать счастья и здоровья своей любимой маме Юлии. И прошу порадовать многочисленных слушателей песни талантливого певца Артура Руденко, которая так и называется «А ты». Конечно, друзья мои, спасибо за то, что именно посылаете название песен и исполнителя. Мне это, конечно, облегчает жизнь. Следующее поздравление звучит так. Здравствуйте, уважаемые ведущие программы поздравления. У моей сестры Лидии 8 июля в день рождения. Поздравьте, пожалуйста, ее. Я желаю всего самого доброго, а главное здоровья. И если можно, то поставьте для нее веселую песню. Заранее вас благодарю, Борис. Мы вас любим и слушаем каждое воскресенье. Друзья мои, конечно же, красивая песня. Артур Руденко, «А ты». Для вас в этот воскресный день получаем удовольствие.

Да, господа, такие потрясающие песни в программе поздравления. В конце концов, слушая эти тексты, ты понимаешь, что приятно быть кому-то нужным каждый день. В этой обычной жизни быть совсем простым, самим собой, при этом совершенно особенным для кого-то. Как приятно знать, что тебя любят только за то, что это ты. Что тебя часто вспоминают, о тебе думают и по тебе скучают. Конечно, поэтому я вам всем желаю фантастического настроения, душевного покоя и вдохновения в программе поздравлений.

продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Да, господа, какого цвета наши мысли, такого цвета и мир вокруг нас. Поэтому я всех приглашаю вас. Думайте исключительно красиво. Потому что вы на правильной волне. А вот та музыка, которая льется с звон Дэвинзон Радио, она именно та струйка меда, которая ложится на ваше сердце и на вашем счастливом лице. Всегда улыбайтесь. И у нас следующее поздравление. Здравствуйте, Борис. Передайте, пожалуйста, привет жене Оксане и доченьке Сашуле. Что я их очень сильно люблю. Не забудьте об этом. Спасибо вам, Борис, за воскресную программу. Олег Водянский, Бруклин. Олежек, огромное спасибо. Я думаю, что ваша супруга оценит по достоинству все то, что сегодня будет литься с звон Дэвинзон Радио. Следующее поздравление. Здравствуйте, Борис. У нашей подруги Светланы сегодня день рождения. Очень приятно. Светочка, мы присоединяемся ко всему, что будет сказано выше. Пусть она будет здорова, счастлива. Поставьте для нее, пожалуйста, песню «Девушка простая» Юлии Махальчик, подруги Наташи и Люба. Мы, конечно же, вас очень любим и по воскресеньям наслаждаемся музыкой хорошего настроения. Ну, господа, в эфире песня «Девушка простая». Юлечка Михальчик дарит вам эту песню. Наслаждайтесь, потому что у нас с Волн исключительно музыка хорошего настроения.

нашла счастливую любовь. А как хочется просто всего в жизни просто. Хочется жить без него. Пусть ваш день будет успешным, солнечным и добрым. Потому что вы слушаете правильную музыку на самой популярной русскоязычной радиостанции Нью-Йорка.

мечта каждой женщины — найти счастливую любовь. Но все те, кто пишут нам с воскресенья по четверг, они действительно счастливы, потому что они надеются получить ту энергию сладости жизни, о которой можно сказать: я просто вам желаю всем добра, ему придачу настроения, и чтобы программа поздравлений нас наполняла просто вдохновением.

желаю просто оставаться счастливым. Потому что вся та музыка, которая льется с Walt Davidson Radio, это именно тот фундамент, который вас сопровождает на протяжении всего дня. Я, честно говоря, очень много чего совершил в своей жизни. Назло, может быть, кому-то. Ну и припомню, чтобы из этого особо что-то удавалось.

0: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
3: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
3: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Советов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите с собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

0: Ну что, дорогие мои, продолжаем. Вторая часть программы поздравления. Да, господа, за окном лето, а ведь лето пахнет дымом от мангала, малиной, морем, проливным дождем, черешней спелой, кремом для загара и отпуском, которого мы все так ждем. Я приветствую всех тех, кто настроился на волну Дэвидзон Радио. Сегодня программа поздравления с Борисом Овезом и Дима Банников. Сегодня музыка хорошего настроения по вашим сообщениям. Я думаю, что настроение сегодня будет действительно поддержано красивыми ритмами. И в конце концов, господа, цените жизнь, сюрпризы, шансы. Стремитесь чувствовать, вкушать. Желаю к вашим достижениям с открытым сердцем ввысь взмывать. И, конечно, я думаю, что это настроение, эта музыка сегодня порадует вас. Но перед этим хочу напомнить, что у нас в эфире программа поздравлений. Программа
1: поздравлений. Борис Овезов. В программе поздравлений.
0: И немножечко полезной информации, друзья мои.
2: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скрининга в государственном госпитале Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

Да, господа, люди часто стремятся подарить друг другу какие-то предметы. Но когда ты думаешь о детстве, лучше всего вспоминаются те моменты, когда отец и мама были рядом с нами. И это, конечно же, немножечко грустно, что время так быстро течет. Но у нас есть очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Хочу поздравить жену Ершову Любовь с днем рождения. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Нравится ваша программа, Борис. Дмитрий Свияшев, Бруклин. Димочка, спасибо огромное. И следующее поздравление. Добрый день, Борис. Правильно, я понимаю, что здесь можно оставить поздравление, которое прозвучит в передаче в воскресенье. Если да, то поздравьте Сокол Елену с днем рождения. Ленок, я тебя люблю и верю, что у нас все будет хорошо. Прости меня за невнимание, которое я иногда проявляю к тебе. Ты мне дорога, твой Володя. Ну что, господа, мудрость не в том, что ты знаешь, а в том, как ты поступаешь. Поэтому все, что вы сделали, это правильно. Володенька, это красивая песня и для вашей Леночки. С днем рождения!

Да, господа, счастье не зависит от погоды, а счастье — это состояние души. Пусть в ней в любое время года цветут красивые цветы. Красивые цветы и красивые песни. Для вас в программе «Поздравления» с Борисом Овязовым и Димой Банниковым. Вы правильно делаете то, что слушаете, звеете. Я думаю, что программа несет исключительно позитив, который вам нравится.

И у нас следующее поздравление. Борис, хочу поздравить Алексея Кимовича с днем рождения, любимого мужчину, дедушку и просто хорошего любимого человека. Поставьте песню Ирины Билик «Вызови мне такси». И следующее поздравление. Привет, Борис, хочу поздравить с днем рождения Ирину Романову и поставьте песню от Виталия Яушева. Друзья, конечно, исключительно красивые песни. «Вызови мне такси». Об этом поет Ирина Билик. И я думаю, что аудитория, которая слушает музыку хорошего настроения, восхитится текстом этой красивой песни для вас.

0: возвращаемся к нему.
1: Вы знаете, хочу заметить, что я действительно ловлю себя на мысли, что я очень люблю воскресный день. Почему? Потому что утром просыпаясь, я понимаю, что в предвкушении прекрасной программы с 12 до часу музыка, которая будет радовать вас и, конечно же, вытворит чарующую улыбку на многих лицах поклонников красивой мелодики. Конечно же, и тексты не исключение, но я думаю, что музыка, которая звучит в программе, радует огромную аудиторию.
2: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

господа мои, добрый день. Шагает по планете, потому что у нас сегодня на Дэвидзон Радио музыка, хорошее настроение. И я желаю каждому сердечной доброты, улыбки, искренней душевной теплоты. Чтобы весь мир и люди всех вокруг.

Да, господа, я заметил, что с нашей программы «Воскресный день» с ним начинается все необычное. Хорошие дороги всем тем, кто в пути. Слушайте правильную музыку. А мы будем стараться доставлять вам удовольствие, конечно же, грамотно подобранной музыкой. Сегодня в программе «Поздравления с Борисом Олеговым и Димой Банниковым». Спасибо, что слушаете нас. А мы вместе с вами. Любим вас за то, что вы нас

нас следующее поздравление. И просто, господа, всем тем, кто еще не решился написать с воскресенья по четверг на мой телефон 6464275737, 6464275737. Создавайте жизнь, которую вы любите. Душа наполняется по капле. И чем ты ее наполняешь, тем она и становится. Доброго, светлого и позитивного дня. Верим в чудеса и творим добро с программой поздравлений. Ну и у нас, друзья, конечно, следующее поздравление. Добрый день, Борис. Хотелось бы на волнах вашего радио слушать песни Виктора Королева. Есть такая песня «Вишня». Конечно, друзья мои, песня «Вишня» для вас. Добрый день. Поздравление хочу поздравить свою мамочку Елену, любимого мужа Юрия и отчима Николая. И прошу, поставьте для них песню Виктора Королева «Вишня». Друзья, такое совпадение, конечно, это чудо. И поэтому на волнах Дэвидзон Радио программы «Поздравления» Виктор Королев с песней «Вишня» для вас. Наслаждаемся.

Помните правильно высказанное мной, то, что моя программа действительно дарит вам музыку хорошего настроения. И то, что после программы вы звоните и выражаете мне чувство признательности, любви к тому, что я делаю, спасибо вам огромное за это, мне очень это приятно. И поэтому я стараюсь, чтобы вы постоянно были на позитиве, чувствовали в сердце солнце. Ну а мы будем стараться.

Ну и уже подведя итоговую черту второй части программы поздравления, я хочу, чтобы после нашей программы в душе вашей звучали исключительно песни, слова которых будут исключительно о счастье. Желаю жить в ладу с самим собой, улыбкой озарять друзей и близких. И помнить, что музыка хорошего настроения только в программе поздравления.

0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить вам, что если вы хотите, чтобы ваши поздравления прозвучали в популярной программе «Поздравления», Борис Овязов и Дима Банников все, конечно, максимально сделают так, чтобы ваши родные получили море удовольствия, вам нужно на мой смс-портал написать ваше сообщение, я все это музыкально оформлю, и я думаю, что в воскресенье ваши родные получат массу удовольствия. Вы спрашиваете, какой телефон? 646-427-5737. 646-427-5737. И с воскресенья по четверг жду ваши смс-сообщения с поздравлениями. Не стесняйтесь, пишите. Если вы не владеете сами, то попросите ваших внуков или детей. Они наверняка помогут вам. Так что, господа, Борис Овязов и Дима Ванников, расстаемся с вами буквально на несколько дней. В пятницу у нас программа «Караван» и вновь в следующее воскресенье программа «Поздравления». Да, господа, пусть с нашими программами улыбка не сходит с ваших лиц. Будьте всегда живы и здоровы, полны позитива и радости. Делитесь, самое главное, любовью. Это самый важный фактор, чтобы в жизни получить огромное удовольствие. Люблю вас и расстаюсь. Пока.
1: Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я приглашаю вас в солнечный Узбекистан 6 по 16 октября. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара. Друзья, это не просто тур, а настоящее погружение в историю, в культуру, в восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня, синагоги и вдохновляющие встречи. Я создал для вас маршрут, наполненный яркими открытиями, комфортом и особенными впечатлениями. Позвольте себе увидеть Восток таким, какой его знают немногие. Откройте для себя Узбекистан и почувствуйте его сердце. Увидите собой воспоминания, которые останутся с вами навсегда. 6 по 16 октября едем в Узбекистан с Борисом Овязовым. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Едем в Узбекистан 6 по 16 октября.

0: Лариса Везов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между...
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.